Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты «люблю» чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Здесь птицы не поют,

Курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

0: почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Hello,

Алло, Доли, мой привет. Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года. Доли, ерунда, Доли.

тобою я хороший, добродушный я блондин. Перепеть меня не может в мире парень не один, в мире парень не один. Если в поле выйдут петь,

слушают мои, песни слушают мои. Песню в Орлеке Туле я спасти прошел бои, и их не раз не пели пули фронтовые соловьи, фронтовые соловьи. Точно так, как раньше с ними в танках мчался к рубежу, нынче с песнями своими в поле трактор я вожу, в поле трактор я вожу. Ой, хочу я, чтобы пели, подпевали мне друзья.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам.

огневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свои.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота, ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
5: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института

0: Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 14 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем важном, живо, трепещущем, резонирующем в каждом нашем сердечке. I'll be back again, Flyev. Вась Куролесов, доброе утро, приветствую. Артур Гурьев. Пробужденные в телеге. Рейнджер тоже здесь, и не только в телеге. У нас Макс есть, баба Таня здесь тоже, доброе утро. И в Максе, и в телеге. Называемся мы одинаково, а входим туда по-разному. Но в телеге вы сами знаете, как, что, где в телеге. Говорит МСК, бот, пожалуйста, заходите, пишите. Вы это и делаете. А в Максе нужно через сайт получить прямую ссылку. Прямая... Подождите. А что... Мы не расшариваем прямую ссылку на в программе. Телеграм, СМС. Все, неправильно мы делаем. Я сегодня же прошу, чтобы в этом, этот пост со ссылкой, которую я из нашей телеги постоянно перебрасываю, в свою телегу, Щукин, и все, так она называется. Чтобы мы сюда тоже вставили ссылочку на Макс. А почему у нас здесь все есть? Значит, у нас есть здесь ссылка на трансляцию в телеге, ссылка на трансляцию в ВК, ссылка... На Telegram-бот. Кстати, вы можете вообще не заходить, не искать, говорит МСК-бот. Это так делают люди только тогдашние. А нынешние люди делают вот как. Они заходят просто Щукин и все в телегу. И здесь каждое утро стабильно, стандартно перед программой я публикую прямую ссылку, точнее пост, со всеми ссылками на все, на все наши контакты. Здесь и телефон эфира, пожалуйста. И даже смс-портал 925-88-88-94-8 на тот случай, если вдруг вам когда-нибудь он пригодится. Виктор Пурич, доброе утро. Приветствую вас. Ну и раз уж вы зашли или собираетесь зайти, ну давайте так, раз уж вы собираетесь зайти, тогда зайдите, пожалуйста, в телегу еще для того, чтобы оценить работу столичной ГИБДД. ГИБДД. Это она, если вы не в курсе, потому что она государственная инспекция безопасности дорожного движения. Ну а человек на фото, естественно, государственный инспектор безопасности дорожного движения. Как бы вы оценили работу столичной ГИБДД, исходя из своего личного опыта? Вы скажете, а из какого еще можно опыта оценить, только исходя из своего? Да, с одной стороны. С другой стороны, можно по общему информационному фону, по сарафанному радио, потому что друзья рассказывают, к примеру, сам с ними никогда не сталкиваешься, но вокруг тебя все время что-то про них эдакое рассказывают. Что это такое вот? И ты думаешь, что, ну, по умолчанию ты думаешь, ну, что, ну, это как рассказы про Гренландию. Вот, ну, какое у вас отношение к Гренландии? Вот лично вы, исходя из своего личного опыта, что можете сказать о Гренландии? Ничего. Потому что, ну, у редкого из нас есть личный опыт с Гренландией, чтобы... Вот у меня и с Исландией было, и по аналогии с Исландией я могу что-то такое. Хотя Исландия, это, конечно, совершенно другое. Но хотя бы как-то приблизительно. Поэтому о Гренландии мы в основном думаем по каким-то рассказам. Мы знаем, что Трамп ее хотел бы, что там очень мало людей, что это холодно, что раньше она была цветущим садом, оазисом. Иначе это нужно быть абсолютно дальтоническими дальтониками, викингом, чтобы, приплыв туда, заселять ее. Или кто там ее заселял? Алеуты. Чтобы назвать ее Гринландия. Никогда не задумываешься, почему она Грин? Потому что она вся в снегу? Нет. Потому что она была цветущим садом. Она была зеленой. Потому она и Грин. В общем, вы ничего про нее не скажете. Но, исходя из какого-то общего фона информационного, что-то думаете. В любом случае, нет у вас личного опыта, тогда просто вообразите, что он есть, или исходя из общего фона. Оцените работу столичной ГИБДД, а? Отлично, хорошо, нормально, плохо, отвратительно. Градация такая у нас. Значит, отлично, ну, понятно, хорошо, естественно, это... Нормально это как хорошо, но только это нормально. То есть хорошо — это норма, но выше чуть-чуть. Ну, как бы, когда делаешь все нормально, но чуть-чуть стараешься. Вот это хорошо. Нормально — это когда делаешь все ровненько. Плохо — это когда нормально, но как бы, но можно было лучше. Ну, отвратительно, сами понимаете. 6-35-48-65. Вот так сейчас распределяются голоса. Отлично и хорошо, суммарно 41%. 48 нормально в целом. И тогда у нас получается 89, правильно? 89% в целом позитивно, я бы так сказал. Я, честно, намеренно не устраиваю голосований черно-белых. Потому что мне кажется, что и наша жизнь, и наши впечатления, и наши оценки, они всегда имеют тона. Это такая, знаете, как температура в ощущениях. Вот это есть у нас фактическая температура, а есть температура, ощущается как. И вот эти тона, они на самом деле имеют принципиальное значение для оценки событий, оценки ГИБДД, к примеру. Поэтому вариантов вот столько. Кстати говоря, ну там чуть поменьше вариантов. В Максе тоже идет это голосование. Я хочу, чтобы мы сделали это. Давайте сделаем это массово. Давайте сделаем это массово. Сделаем массово это. Мы возьмем и сделаем это массово. Мы проголосуем. Нет, ну на самом деле я знаю, что заметная часть активных пользователей, активных подписчиков, активных слушателей уже перешли и как бы мыслят себя категориями Макса. Ну, потому что они уже там, и как бы в телегу возвращаться. Да, ну его. Вот, так что для этих людей... Ну, а кто-то еще в телеге, но у кого-то голосование, может, не открывается. Поэтому вы можете зайти в Макс спокойненько совершенно. Ссылка на Макс есть почти в каждом посте в телеге. Почти. Там канал в Максе и прямая ссылка. Нажимаете и попадаете в Макс, и там уже тогда выбираете. Правда, там голосование мы проводим реакциями этими, эмоциями, смайлами, эмодзи. И варианта там только три. Отлично, нормально, плохо. Ну или как-то так. Ну, в общем, чтобы вы не запутались в этих самых эмодзи.

Можно ли воспользоваться этим голосованием для того, чтобы провести спонтанную рубрику организовать здесь? Ругаем, хвалим ГИБДД. Конечно. Естественно, конечно же, можно. Я, собственно говоря, на это рассчитывал. Ну и, конечно, вы же понимаете, что просто так подобные голосования не образуются. Идеи связаны, безусловно, с реальностью. И в реальности есть у меня ситуация, которую я готов рассказать. Собственно, поэтому и голосование. Как бы вы оценили работу столичной ГИБДД? Отлично, хорошо, нормально, плохо, отвратительно. Щукин и все в телеге идет. Щукин и все в Максе тоже идет. Везде все идет. Ну а мы традиционно просыпаемся. Нужно ли говорить про опилюливание? Думаю, что не нужно.

0: в Афинах на руинах Металлика устраивала землетрясение накануне, прикиньте. Концерт американской группы Металлика вызвал сейсмические толчки. О, Зевс, терпи, терпи, Афина Паллада. На концерте на Олимпийском стадионе. На каком? Но это не тот Олимпийский стадион, не тот, который настоящий Олимпийский. Там в Афинах есть настоящий мраморный, белый Олимпийский. Но это не он. Я смотрю, что такая картинка, что-то современное. 10 тысяч человек. А что? Нет. 80 тысяч человек. Около 10 тысяч вблизи площадки находилось. Исполнили сертаки с электрогитарами Металлика. Вот. И они все начали, значит, на говно. Нога в ногу. Нога в ногу. В ногу. В ногу. В ногу. В ногу. В ногу. В ногу. Исполнять сертаки. Танец, как известно, совершенно, совершенно не имеющий отношения никакого к истории, к Элладе, к эллинам. Ну, то есть современный, его специально для фильма создали. Но он стал таким символом, что ли, Греции.
1: В движении.
0: А, чего, в движении уже нужно? О, я не ожидал. Я думал, что... я думал, что сова. Ой, простите. Значит... Где у меня эти сертаки? Да нормально все с движением. Про движение надо говорить про вчерашнее, не про сегодняшнее. Вчера город сошел с ума, и я вместе с ним. Ибо я и город неразлучны, мы неразрывны. И что есть я без города, а что го... Хотя нет, город без меня нормально совершенно. Вот, а где же Металлика и этот самый, и танец? Я рассчитывал на то, что... нет, мне такое не нравится. Я хочу прямо, чтобы вот Металлика в Греции, и чтобы в музыке, чтобы услышать Металлика. Вот, Металлика в Греции, сертаки. Что еще написать? Концерт. И вот это все. Сейчас мы послушаем. Они. В общем, сейсмическая станция местная, греческая, она зафиксировала землетрясение.

0: еще поют что-то.
1: Ну, такое, честно говоря, я бы под такое землетрясение не устраивал. Но есть у них куда более... вот есть картинка, слушайте, это я не то видео включил. Есть видео прямо от этого, от сцены, вот где стояли люди. Вот они. Там плохая картинка была, а это прямо вот от сцены, как раз тот самый, кто топал. Сертаки был создан... Приготовьтесь, сейчас я сделаю вам больно, любители эллинской культуры и всего греческого. В 1964 году специально для фильма «Грек Зорба» хореографию поставил Йоргос Провиас, ну хоть грек, а музыку написал композитор Микис Теодоракис. Тоже, наверное, грек. У этого танца даже слова есть, видите. Выход фильма. В 64-м, именно в этом году, мир впервые увидел танец на экране. Релиз пластинки в 65-м. Они тут же пластинку и начали монетизировать. Потом уже и этого мерча понаделывали с сертаками. Сертаками. Так, грек Зорба. Но мы не можем теперь просто не посмотреть на оригинал, правильно? Грек Зорба Сертаки. Сейчас я посмотрю. Вот, смотрите, как это выглядит. Но выглядит это действительно так, как если бы Ясон с аргонавтами мог бы такое исполнять. Вот есть такое ощущение, что ну, спокойно мог бы вот так вот на палубе Арго что-нибудь такое прям вот выделывать.
2: Научи меня танцевать.
1: Научи меня танцевать, он говорит.
2: Сможешь?
1: А, вот грек Зорба. О, я этого актера танцевать. Знаю. Это же даже американский актер, он не грек вообще никакой.
2: Ты сказал танцевать.
1: Так. А что, вы не смотрите? Я ж показываю кино вам. Когда мы еще кино посмотрим в эфире с вами? Говорит МСК-бот, если что, заходите. О, видите?
2: Вместе.
1: А что тихо так? А ну, грек. Мог бы ты немножко...
2: Давай.
1: Погромче. Вот это похоже уже на правду.
2: Еще раз.
1: Так. Очень интересно. Сертака. Грек Зорба.
2: Да. Вниз.
1: Между прочим, ох ты чертяка! Видите, что такое современная действительность? Ты смотришь, а оно такое, бстки, реклама вылезла.
2: Вот так? Босс, мне нужно много тебе сказать.
1: Задери меня,
2: Юпитер.
1: А, Юпитер нет, это Юпитер римская. Задери меня, Зевс. Хорошо-то как. 7,7 на Кинопоиске у фильма, между прочим, рейтинг. Это, в общем-то, даже неплохо. Энтони Куин, конечно! Зорба.
2: Ты когда-нибудь видел такое?
1: Говорю же, какой он грек. Ален Бейтс, Ирен Папас энд Мамас. Лауреат на Оскар за лучшую операторскую работу. Номинанты Оскара за лучший фильм.
2: Ты тоже смеешься. Ты смеешься.
1: А взял все-таки 3 Оскара.
2: Ты видел.
1: Лучшая женская роль второго плана, лучшая работа операторов, лучшая работа художника.
2: Монахи. Первый раз в своей жизни я так смеюсь.
1: Режиссер Михалис Какаянис. А про что история вообще? Кто знает? Бюджет фильма 783 тысячи долларов. Прикиньте, 783 тысячи. Собрал 9 миллионов, между прочим. В мире 9 миллионов в Штатах еще. При бюджете меньше миллиона. О, пошла раскачка. Молодой англичанин Безил получает в наследство участок земли и шахту на острове Крит, где сталкивается с жестокими нравами местных жителей. И только дружба с жизнерадостным Энтони Квин

0: Афинам, находчивым греком Зорбой, позволяет ему преодолеть возникшие проблемы. Во. Понятно? Грек Зорба. А вы говорите, сертаки, взяли, присвоили себе так, как если бы это... Так, как если бы это ваше было, греки. Это всёшное наше мировое наследство кинематографическое.
1: Моторы.
0: Доброе утро, Григорий, и меланхоличный Ресориус, присылающий меланхоличную фотографию меланхоличного побережья, меланхоличного же озера. На Южном Урале, пишет он, плюс 12, и туман в преддверии жары. У нас туман в преддверии жары уже был. Вы помните, мы переживали несколько дней назад, утром очень мощный туман. Это же как раз и было преддверие жары. Волна тепла, волна испепеляющего, истленивающего жара шла и перед собою создавала этот самый туман, влага вся испарялась, все это. Сегодня, сейчас, давайте про сейчас. Сейчас в Москве плюс 15. Подождите, обновлюсь. Да, плюс 15 ощущается как 14. Вчера в это время было тоже 14. Максимально днем сегодня 23, возможны дожди. Москва занимается своим любимым майским делом. Она генерирует над собой грозы. Грозы. Настолько огромная территория, монолитно залитая вся бетоном, сталью и асфальтом. Мы так греемся и так генерируем восходящие потоки тепла, что эти потоки сами по себе потом уже генерируют грозы. И поэтому они могут возникать у нас спонтанно, даже не будучи указанными в прогнозе, просто потому что мы такое место. У нас здесь мы смело совершенно можем спокойно утверждать, что у нас существует московский климат. Ладно, неправильно сказал. У нас существует московская погода. И вот это не будет ошибкой. 23, 21, 21, 24 до конца недели дневная температура. Следующая неделя встретит нас вот как. 28, 30 во вторник, 29 в среду. Но мы знаем, что и в понедельник, и во вторник, и в среду будет далеко за 30. Потому что если синоптики пишут 28-30, это значит будет 37. Ох ты, господи, боже мой, а у нас систему кондиционирования в здании дома у меня стали чинить. Как раз вот вчера они такие говорят, так, когда у нас там начинается жаришка? Значит, все, на 5 дней выключаем, и теперь сидите, изнывайте. Продолжительность светового дня 16 часов 11 минут, 4:20 восход, в 20:31 закат, старая луна, умеренный индекс ультрафиолетовый. И сегодня-завтра начнется ультрамагнитная буря, какая-то мощная, потому что, помните, я публиковал красивое видео от лаборатории солнечной астрономии, так она называется. И там в этом красивом видео был выброс, очень мощный выброс плазмы солнечной, который случился несколько дней назад. Но солнышко только стало поворачиваться к нам той группой пятен, которая активно выбрасывает плазму и вспышки генерирует. И четко был прогноз. Через несколько дней эта группа пятен окажется как раз напротив Земли, и тогда выбросов мы можем не миновать. Кажется, не миновали. Поэтому ждем геомагнитный. В Текерово, что бы это ни означало, сегодня тоже шторм обещают, пишет Григорий, СПБ. Текерово, это где? Вы сразу должны писать на каком-то побережье. Зачем это вы так говорите? Текерово, и при этом не объясняйте, что это. Текерово. А я сам посмотрю, сидите уже, не дергайтесь. Отели в... Может, я неправильно ударяю? Текирова как-нибудь? Текирова должно быть. Туристическая деревня в районе Кемера. Так вы все-таки из этих, да, Григорий? Григорий поехал этих кормить. Этих, которые истребители наши сбивают. Этих, которые боксера нашего победившего стульями забрасывали. Не могли справиться с поражением. Не могли никак. Эти, которые вот это все эти, правильно? Которые вот это все в Турции делают. Вот это они, да? Вот это вы поехали им деньги оставлять. Да, я спрашиваю вас. А не нашим. Не нашим. Вы поехали не в Туапсе. Вы поехали не... А Туапсе это наше вообще? Я заберу свои слова обратно. Вы поехали не в Ялту. Вы поехали не в Сочи, вы поехали не в Евпаторию, вы поехали не на побережье Черного моря, не в... Вот, а вы поехали туда, где туда, которое вот это Триморье, Великая Османская, правильно, где Золотой век, где наркоманы все эти, актеры этих турецких сериалов, на которых помешаны нынешние женщины, невозможно. Я просто уже слушать это не могу, они там все время рыдают. Они все время рыдают и всегда говорят, даже если они спрашивают, который час, они спрашивают так: «Который час?» А он отвечает ей: «Где-то 15 минут девятого». А нет, он такой говорит: «15 минут девятого». Он так отвечает, эти переводчики всегда. А она говорит: «Мы пойдем с тобой сегодня на ужин?» А он такой отвечает: «Да, я же говорил тебе вчера, что мы сегодня пойдем на ужин». Он такой: «И что там будет, Зульхия тоже, твоя мама?» И они вот так вот. И это, господи! И причем она же сидит еще в телефоне в это время, пока она смотрит. Я не понимаю вообще, как так, смотри. Она сидит в телефоне. Поэтому ключевые моменты иногда пропускает. Потому что сидит в телефоне. И потом перематывает быстро. Она Алисе говорит: «Алиса, давай 20 секунд назад». А я в это время на кухне стряпаю что-нибудь такое там. Ну, что-то делаю. И я слышу эту фразу: «Нет, не может быть, она беременна!» Каждые 20 секунд. «Нет, не может быть, она беременна! Нет, не может быть, она беременна!» И, господи, да что же это такое? Она просто проматывает постоянно назад, чуть посмотреть, что же там. Я слушаю это по 6 раз, повторы эти. Я уже начинаю постепенно сходить сама. И вот это туда вы поехали, да, значит? Вот в эту страну, правильно? Григорий СФБ.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
4: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Моторы.
0: 6:34, четверг. 14 мая. Я приветствую вас, зовут меня Роман Чукин, а это «Моторы» и «Радио говорит Москва». А что поподробнее о системе кондиционирования? Система кондиционирования, как в отелях, централизованная. У этого есть очевидное достоинство. Я сам себе делаю всегда температуру. Когда вы изнываете от жары зимой или мерзнете, наоборот, вам недостаточно. Я сам себе делаю сколько угодно. И летом тоже всегда. Но есть и особенности. За все нужно платить. Если что-то ломается, то ломается ведь у всех сразу. Прямо у всех в доме. Вот, пожалуйста, такая история. У меня просто пультики в комнате, в каждой комнате. Я сам себе там делаю, какую хочется. Там тоже горы, и там BMW низкие в Турции. Да, ну, очень даже может быть. Ладно, давайте про повестку. Что, хотите вы про повестку? Итак, Трамп назвал Си Цзиньпинь жирной свиньей. Нет, Трамп назвал Си Цзиньпинь великим лидером. Для меня это... Сейчас, подождите, я наберусь. Надо... Я никак не могу понять, как он говорит. Для меня это большая честь! Для меня это большая честь. У нас сложились прекрасные отношения. Мы всегда находили общий язык. Возникали трудности. Я звоню ему, он звонит мне, и мы чисто «What's up?» А он такой «What's up?» И мы такие все, всякий раз мы очень ходили все. Together, взявшись за руки, во фьючер пойдем. Все, вы действительно великий лидер, Ваше Величество. Все, Трамп облизал Си Цзиньпина, видите, облизал. Как Род Стюарт облизал короля Карла накануне. Вы тоже, конечно, это видели, Ангель. Ваше Величество, позвольте выразить вам восхищение. Как вы умыли этого мелкого ублюдка американского. Или как-то он так назвал этого Трампа. Он говорит, как вы его метко поставили. А что он вот он делал? Мы так и не узнаем. Но Стюарт, видите, это круговорот лизаний в мире. Круговорот облизывания. Все друг друга облизывают. Эти облизывают короля, король облизывал. Эти, Трамп облизал Си Цзиньпиня. А что Си Цзиньпин в ответ? Я всегда считал, что между нашими странами гораздо больше общего, чем разного, говорит он. Success in one is an opportunity. Но зачем вы? Я бы хотел послушать его в оригинале. Все. Ну и, с одной стороны, возможности, другое стабильное двустороннее отношение приносит пользу всего миру. Как всегда, собран, сдержан, спокоен Си Цзиньпин. Такой вот просто... Трамп несколько раз вызывал его на парное рукопожатие. Видели? Вот сейчас я вам покажу это видео. Ну, в смысле, чтобы второй рукой тоже похлопать. Поэтому он сначала они жмут руки. Трамп демонстративно. А вы помните, что он, по-моему, в первом своем сроке у него было... Вот если говорить о психологии рукопожатий, у него было рукопожатие, он сверху так давал руку как бы. То есть он как бы своей рукой накрывал ладонь собеседника, когда... Вот. И это жест доминирования такой. Это жест, когда ты так демонстрируешь, что я здесь, папа. Такой сверху. И посмотрите, какая ладонь у Трампа здесь. Она стелется просто, она совершенно открыта. Он вот так вот идет с просительной ладонью. А Си держит ладонь ровно вертикально. То есть не в сторону открытости, и не в сторону закрытости, ровно вертикально. Рукопожатия равных такими и должны быть вообще-то, правильно? То есть вертикально. Ну, в смысле, ну вот так, раз, вот и встретились. А здесь получается, что оп, и Трамп только в последний момент своим обычным хватом краба, Дэвид Джонса, он такой хоп, схватил и раз похлопал по руке. Вот они... А есть звук, как они жмут руки? А ну давайте в звуке посмотрим. Вот он, схватил, похлопал, продолжает говорить что-то, Си молчит. Нет, что-то отвечает ему. Он говорит, Си говорит, я не понимаю тебя, я же... Ну, мы даже в Китае, говорите по-китайски. А Трамп ему продолжает мурлыкать, а Си ему говорит, нет, я вас прошу, говорите по-китайски. Вы же видите, здесь нет переводчика в реальном. Вы кто? Вот. И Трамп второй раз... хлопает, кладет руку на ладонь Си, хлопает. Товарищ Си, скала. Никаких вот этих жестов сверхдружеских двумя руками или похлопать второй рукой, не поддался. Не поддался. Нет, все спокойно, все размеренно, все такое. Это одновременно наш геополитический вызов. Так Рубио назвал Китай, должен был врагом назвать, но говорит вызов. И самые важные отношения, которые нам необходимо грамотно ими управлять. Они думают, Штаты думают, что они управляют этими отношениями. Ну что ж. Речь идет о большой, могущественной стране, развивать, усиливаться. При этом наши интересы неизбежно в ряде случаев будут расходиться с их интересами, чтобы избежать... Отвяньте от Тайваня просто. Ну вот, ну, можно просто взять и отвять от Тайваня. Все. Никакие интересы нигде не будут ваши сталкиваться. Просто валите оттуда, и все. Сейчас Китай начнет поддерживать Кубу. Кубу начнет поддерживать, поставлять туда всякое, вот, базу откроет какую-нибудь свою, еще что-нибудь. Это вот, ну, примерно так, да, на Кубе. Что скажет США по этому поводу? Вот, они попросят, пожалуйста, домой, пожалуйста, домой. При этом Штаты совершенно спокойно поддерживают Тайвань, снабжают оружием, собирались снова базу открыть свою, там, которая уже была там на Кубе. И при этом... считают, что с вызовами нам нужно все-таки как-то находить возможности не воевать, говорит. Как-то находить возможности не воевать. Да валите просто оттуда, перестаньте вмешиваться, влезать во все дыры затычками, и все будет нормально вообще. В мире и у всех. Вэнс на вопрос о предложении его и Рубио в качестве преемников Трампа, честно говоря, существует очень мало тем, о которых мне хочется говорить меньше, чем о том, на какую должность я буду баллотироваться через несколько лет, говорит Вэнс, выступая в Белом доме. Вот, якобы Трамп оставил ему бумажку, записку рукописную. Если с ним что-то случится, и он там написал, если что, отомсти за меня, Ким Чен Ину, говорит он. Я наслаждаюсь сейчас своей работой, мне так хорошо, а вы пристаете ко мне, заставляя думать о будущем. Я люблю Марка, говорит он, ну, вы понимаете. Считаю отличным его Гаем, ну, парнем. Все, американский, ну, и дальше все. Это, я почему про американцев говорю? Трамп сейчас в Штатах. А у них уже было, караоке, у них уже были бары, где подают яйца вареные, у них уже была утка по-пекински. Надо посмотреть, что там дальше в программе, чем они пытаются забить программу этого пребывания, потому что, в общем-то, как утверждают аналитики, ничего из того, что хотели бы получить Штаты от Китая, сейчас Штаты от Китая не получат. Вот. И мы просто в ближайшие дни должны будем сравнивать то, что будет нести Трамп снова, как он всех победил, заборол, убедил, договорился, выбил лучшие сделки, лучшие. Это очередная моя победа, 364-я победа по счету только на этой неделе. Все, а потом нам нужно будет послушать официальных заявлений Пекина. Что на самом деле там было, да? Да. А в Токио запущена уникальная научная лаборатория, где все процессы от подготовки образцов до проведения сложных анализов выполняют не люди. И не мыши над людьми, нет, роботы. Главным сотрудником стал андроид Махоло Лабдроид, который самостоятельно работает с пипетками, центрифугами, биологическими материалами. В лаборатории 10 роботов сейчас уже работают. Два, правда, наперекор постоянно уходят. По замыслу создателей, к 40-му году число вырастет до 2000. Полностью автоматизировать научный цикл они там у себя в Японии хотят. Молодцы. Так, ну, перейдем, что ли, к нашим уже. Все, с международной повесткой закончили. Международная повестка, она как бы сейчас немножечко сосредоточена на Пекине и на визите Дональда Трампа туда. Это должно было состояться, этот визит должен был состояться еще в марте. Это просто к слову о том, на каком уровне отношения и как они выстраиваются в марте. Но Штаты решили, это тот самый круговорот облизывания. Штаты, Трамп точнее, решил облизать Нетаньяху. заодно решить какие-то, может быть, он подумал, что пришло время решить какие-то свои вопросы тоже. Китаю кукиш показать, возможно. Ну и они начали операцию в Иране. И в этот момент стало понятно, что а с чем? Собственно, ехать-то и не с чем. А что? Обсуждать? Что обсуждать? Сейчас говорят, что Трамп как бы поехал. Главная цель Трампа — выйти. Победить уже нет. Точно понятно, что победить не получится. Но выйти из войны с Ираном. И Трампушка хотел бы просить Си как-то поспособствовать. Надавить как-то, наверное. Что-то вот он думает, что это так работает. Но нет, это работает вовсе не так. Поэтому, вероятно, и в этот раз тоже ничего не получится. Поэтому мир прильнул к Пекину, мир прильнул к тому, что там происходит. Но давайте просто запомним эту позицию, с которой я, пожалуй, соглашусь, на многих аналитиков, политологов. Вот с чем прилетел, с тем и улетит. Ну, еще, может быть, суткой по-пекински, хотя, как мы знаем, ничего подобного Трамп не предпочитает, он предпочитает фаст. Капризов с Миннесотой прокис. Самый дорогой игрок в НХЛ, кстати, пишет Сергей. Что значит прокис? Это как, что, его в бочку с молоком бросили? Я не знаю. Потом ругается ведущий, значит, не знаю о чем-то. На наших свадьбах Хава Нагила гораздо сильнее землетрясения, пишет Сергей. На ваших свадьбах я ни разу не был, Сергей, где Хаву Нагилу танцуют. Поэтому я не знаю про ваши свадьбы. Про наши свадьбы знаю. Там другие трясения происходят. Что прогнозируется по движению сегодня? Вчера был ад, пишет Денис Леонидович. Денис Леонидович, спасибо, что вы вернули нас в нужное русло. Я хочу спросить вас... Что это было реально вчера? Вот что это было. И с ужасом должен признаться, что я частично был причиной этого ада. И всем, кто стоял вчера в районе 11-12 на внутренней стороне МКАД в пробке до Варшавки, это я. Простите, это я. Да. Вот так каждый раз. И больше того, вот сейчас я скажу, и больше того, я готов. Готов понести ответственность финансовую, если бы мне инспектор выписал, предъявив за то, что я просто участник, я был бы готов. Потому что четко совершенно видел, пока ходил, фотографировал царапины на автомобиле, пока знак выставлял аварийный. Вот, потом пока с инспектором общался, вот это все. Я видел прекрасно, что происходит из-за этого нашего нелепого абсолютно ДТП. Хотя, с другой стороны, в какой-то момент мне показалось, что мы в таком стоим с этим автобусом в таком уникальном месте, что, ну, есть такие места, где беспорядок происходит потому, что там слишком много свободного места. Ну, много его. И это позволяет и так, и эдак ехать, и в результате хаос образуется. Ну, и никто никуда не едет, при том, что, казалось бы, места много. И нужно уменьшить, то есть канализировать потоки, то есть создать просто вместо одного большого два маленьких, раздел поставить какой-то такой. И вот два маленьких поедут быстрее. И у меня такое ощущение возникло, что мы как раз вот в таком месте стояли, что мы были тем разделом, который делил... МКАД отделял от съезда с Варшавки на внутренний МКАД. И съезд с Варшавки ехал быстро, выезжал. Но при этом не вклинивался, потому что мы стояли ровно в том месте, где, съезжая с Варшавки в область на внутренний МКАД, вы как бы хотите тут же вклиниться в поток. А здесь мы стоим. Передо мной автобус длинный. Вот. И приходилось ехать дальше, как бы по разгонной линии всем. И МКАД тоже как бы ехал, и... Может, мы даже лучше сделали. Поэтому можете даже, может быть, хвалить нас за то, что мы там стояли. Вот, почему мы не отъехали? Мы не отъехали, потому что второй участник и инициатор этой вакханалии был не согласен со степенью своей виновности. Почему, я ума не приложу, не знаю. Думаю, что потому что его наускивали по телефону, он был все время на связи, и кто-то... Его там так отчитывал, что он с таким видом Вот, он говорит, нет сотрудников ждать, нет сотрудников. Это был автобус. И 40-й регион. 40-й регион — это какой регион? Подскажите мне, регион номер 40 это что? Ладно, не подсказывайте, ничего вы не знаете. Я сам знаю. 40-й регион. Калуга? Регион. 40-й регион. Кака область. 40-й регион. Калужская область. Калужская область. Это была Калуга. Калуга стояла. Ехала, точнее. Это был автобус. Хайер. Хайер какой-то. Такой. Ну, очень-очень старый. Но большой. Большой. Пассажирский. Такой, знаете, между городней. Ну, китаец, естественно. Большущий. Вот. И не знаю, может, в Калужской области так принято, но сам-то я съезжал с Варшавки, но только из области, если ехать, и на внутренний МКАД. Я съехал, и крайней правой еду, думаю, не буду вклиниваться влево. Крайней правой проеду, пока появится возможность. Там дальше должно было все поехать. И поеду. Все. И вот я еду крайней правой. Автобус этот под мостом. Да, это я устроил. Ну, в смысле, как устроил? Автобус этот по обочине объезжает всех, ну, под мостом, которая Варшавка. Вот этой обочиной, которая там разметка такая, этот, елочкой. Все, и он объезжает всех обочиной, протискиваясь. И в какой-то момент там, ровно в том месте, где съезд с Варшавки въезжает в МКАД внутренний, может быть, ему навигатор, сам-то я без навигатора, может, ему навигатор сказал, камера на полосу там, или камера на разметку, еще что-то. И он решил экстренно вернуться в ряд передо мной, а он большой, вот. И, возвращаясь в ряд передо мной, он вернулся так, что задней кромкой левой части с водительской стороны бампера, ну, возвращаясь, он просто в бочину мне снес себе габаритик. У него, у автобусов такие габаритики висят отдельные, они такие торчат сбоку заднего бампера. Вот этим габаритом прочесал пластиковую, ну, в общем, да, фара, все, могло быть гораздо хуже. Фара целая, все, но прочесал так, что там часть бампера. Честно, и самое главное, что окрашенные части там, вот этим самым габаритиком, который отлетел потом. Он это все... Вот. И самое главное, что я, ну, я с ГИБДД общаюсь. Говорю, ребята, можем мы отъехать? Мы в таком месте стоим. То есть тут как бы все понятно. Я сейчас все сфотографирую, мы отъедем. Они говорят, ну, если разногласий нет у вас по степени виновности, фотографируйте и можете отъезжать. Я вам позвоню, может, вообще тогда подъедете в этот в отдел. Вот. Я к нему подхожу и говорю про разногласия, а он на телефоне, ему там кто-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Автобус очень старый, а водитель очень бородатый такой вот. И ему бу-бу-бу, он такой, нет, это самое, ждать инспектора, буду ждать инспектора. Я говорю, ну у меня же этот видеорегистратор, тут же везде камеры, что, ну мы сейчас пробку. Не, будем ждать. Все. Оказывается, что у него была своя версия, что... что я перестраивался из левой, ну, как бы из центральной там, в правую и подрезал его. Я говорю, ну, у меня же регистратор же висит, чувак. Я говорю, нет, говорит, и все, нет, я буду ждать, и все, они разберутся. Блин. Нужно отдать должное. Вот, собственно, я поэтому и спрашиваю вас, голосование сейчас идет у нас и в Телеграме, и в Максе. Я спрашиваю вас о степени вашей удовлетворенности работой столичной ГИБДД. Как бы вы оценили работу столичной ГИБДД? Здесь шкала такая градационная. Отлично, хорошо, нормально, плохо, отвратительно. Сразу скажу, что плохо и отвратительно, то есть негативно. Негативно оценивают работу столичной ГИБДД 16%. 16 нытиков, обиженок. 16% обиженок. Всего 16 из 100. Понятно? Оставшиеся 84% оценивают работу отлично 10%, хорошо 27%, нормально 47%. Соответственно, отлично и хорошо уже 37%. Чем отлично от хорошо отличается? Отлично, это прямо вот лучше некуда. Просто вот экстаз вообще. Да. Можно, пожалуйста, еще раз так поработать. Мне так понравилось вот это. Вот. Отлично, хорошо, 37%. И плюс 47% еще и нормально считают. Ну, то есть, как бы, все соответствует ожиданиям. Вот так должна работать, она так и работает. Нормально. То есть, ну, нормально от слова норма. Норма. Оптимум. Понятно? То есть, это вот так, собственно, и должно быть. 47%. Почти половина считает, что нормально. И еще 37% отлично и хорошо. Вот, пожалуйста, видите. Значит, сотрудники молодцы. Я не знаю, чем заслужил такое счастье. Но когда позвонил в службу, в отдел Южного округа, мне говорят, ну, ожидание до полудня. Это такие временные промежутки. Я говорю, а долго ждать? Мы тут стоим, просто еще автобус большой. И все это. Говорит, ну, ожидание от нескольких часов, можно полдня стоять. Сейчас у нас вообще завал, говорит. А оказывается, что когда я ехал по мосту над Варшавкой, чтобы на МКАД съехать, инспекторы, которые подскочили тут же через 5 минут, стояли там, я их видел, а они видели меня. Вот. И обратили внимание на мой автомобиль. А я обратил внимание, что они обратили внимание. И оказывается, что им нужно было просто с моста спуститься и сразу сюда. Они это и сделали. Молодцы. То есть еще раз я этому чуваку говорю. И хорошо, что мы не уехали. Если бы мы уехали, они, может, и не спустились бы. А так они глазами просто нас видели с моста. Вот. А если бы ехали, то кто бы к нам при полдня стояли бы потом там. Вот. В чем были разногласия, это я не знаю его. При том, что говорю же, регистратор. Ну, видно же все. Чувак просто по обочине. И потом вот где-то треугольник на слиянии съезда с Варшавки и МКАДа. Через этот треугольник он возвращается в ряд, оттирая меня и не помещаясь, и продрал это все. В общем, все оформили. Но дальше, пользуясь случаем, я должен сказать несколько слов о профессионализме еще одной дорожной службы городской, московской. Это Центр организации дорожного движения. Стоило, наверное, попасть в такую ситуацию, чтобы посмотреть на работу служб. Прошло где-то 5 минут, может быть, 10 минут с момента, когда приехали инспекторы. Ну, вы знаете, это волокита, это писать. Сначала ты пишешь объяснение, потом они пишут постановление, когда, ну, если как бы все понятно, что случилось. Потом надо походить, замерить, вот 10 метров оттуда, 5 метров отсюда, схему нарисовать. В общем, это долго. Жесть, конечно. Ну и плюс у него юрлицо, у меня юрлицо. Это если вдруг вопрос по европротоколу, не получится ничего с европротоколами. И самое главное, что разногласие у него. У него не согласие со степенью его участия в этом происшествии. Вот. Так вот, минут через 10 еще мигалки сзади, но желтые. Я думаю, елки, что это такое? Подъезжает зеленый Амарок ЦОДДшный. Останавливается. То есть просто чувствуешь себя каким-то участником ВИП-ДТП. Зеленый Амарок сзади прикрывает. Сотрудники в форме, в фуражках, в жилетках светоотражающих таких, выходят с конусами назад, конусами отделяют обочину. Мы стоим в крайней правой, и часть автомобилей обочиной объезжают. И объезжая обочиной, они блокируют съезд с Варшавки оттуда, из города на МКАД, выезд, потому что они, получается, встречаются с этим потоком. Выходят, чик, конусами отделили, так, чтобы те, кто по МКАД едут, только по МКАД вторым рядом объезжали. Те, кто по Варшавке спускаются, быстро поехали. Подходят, все ли нормально, уточнили. Я говорю, как вы узнали? Глазами увидели? Говорю, как вы здесь оказались? Они говорят, наш оператор все видит. Все, нам тут же сообщение. Мы тут эти самые дежурим по округу и по району. Все, сразу подъехали. Моментально. Быстро. Ну, кон у меня стоял, знак аварийки. Они за ним останавливаются, отсекают, все. Я говорю, ребята, ну просто как в кино. Они говорят, ну вот так и работаем. Да, Я говорю, Конус, это могу забрать свой знак аварийки? Я говорю, забирайте аварийность, все, мы тут уже на страже прикрываем. Так же все сработано было очень четко. Единственное, конечно, кроме водителя этого чертового автобуса из хорошего места, из Калужской области. Молодец! Потом оказалось по ходу разбирательства, что у него ОСАГО нет. Что у него там еще какая-то эта холера. Короче, когда я уезжал, причем я отъезжаю, мне поток придержал, один из ЦОДДшников как раз остановил, говорит, вот сюда выезжайте, мы поддержим. Выезжай. Его только начинали любить сотрудники инспекции. Только-только начинали с ним разговор. Вот я думаю, зачем? Как? Что в голове у тебя, когда ты знаешь, что у тебя столько всего ненормального? Что ты делаешь на дороге?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Си Цзиньпин назвал выгодными всему миру стабильные отношения Китая и США. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам. Об этом председатель КНР заявил на переговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По словам китайского лидера, общие интересы двух стран перевешивают существующие разногласия. Си Цзиньпин считает, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, а также стремиться к общему успеху и процветанию. Он также отметил, что 26-й год должен стать историческим и знаменателем для китайско-американских отношений. Председатель КНР выразил надежду на то, что его страна сможет задать верный курс в отношениях с США. В свою очередь, Дональд Трамп назвал большой честью поездку в Китай и выразил уверенность, что оба государства ждет фантастическое будущее. Генсек НАТО предложил странам Альянса ежегодно направлять Украине 25% своего ВВП. Инициатива Марка Рюта вызвала скептицизм у Франции и Великобритании. Как пишет газета «Политико», в случае ее одобрения общий объем помощи Киеву со стороны Североатлантического Альянса может вырасти в 3 раза до 143 миллиардов долларов в год. Для принятия такой инициативы требуется согласие всех членов военного блока, однако некоторые страны выступили против этого предложения. По словам дипломатов, идея Марка Рюта стала ответом на оппозицию некоторых государств. Они недовольны тем, что часть союзников тратит на поддержку Украины значительно больше остальных. Аббас Аракчи пообещал привлечь к ответственности сотрудничающие с Израилем страны. Министр иностранных дел Ирана назвал вражду с великим народом страны глупой авантюрой. «Сговор с Израилем в этом отношении непростителен», — пригрозил глава МИДа Исламской Республики в соцсети X. В России начали дорожать морепродукты. На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж, пишут «Известия». Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате рестораны и сети начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%, и искать более дешевые аналоги. При этом, как отмечает газета, участники рынка опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения. Курс валют: китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73.34. Курс евро сегодня 85 рублей 90 копеек. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирует.
7: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
8: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Москва
13: 94.8 FM.
12: Реклама.
9: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
14: Мотор! Мотор!
9: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 707 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это четверг, 14 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем. У нас вторая часть нашего марлезонского балета под названием «Моторы». Отсутствие ОСАГО у второго участника — это вообще классика. Да, наверное, не знаю. Но в целом, в общем-то, да. Да там и помимо ОСАГО, там еще куча всего было. В общем, такое. Сергей Кузьмин, доброе утро, приветствую. У нас здесь Виктор Пуричи. Вчера стояли сотрудники, ДПСники, Росгвардия, полицейские. Очень много еще было чего перекрыто. Кто был вчера в Москве? Кто-то был вчера в Москве. Может быть, даже кто-то свой. Куда-то ездил на север, северо-восток. Но меня другое смутило. Меня смутило количество ДТП вчера. Что-то везде калужские лютовали, что ли, у нас по Москве. На автобусах. Потому что количество ДТП просто было каким-то запредельным. Говорит участник ДТП. Ну да. И больше всех будет качать права с отсутствующим ОСАГО. Да. Это тоже классика. Меня другое немножко смущает. Меня смущает степень отбитости, с точки зрения поведения людей, которые точно знают, что тебе бы лучше поспокойнее. Ну, а зачем привлекать к себе внимание, если ты знаешь, что у тебя вот здесь, что у тебя юрлицо, что у тебя нет страховки, что у тебя закончилось там, у него что-то с лицензиями какие-то, еще на автобусе куча чего-то было, он такой весь побит со всех сторон. Вот зачем, в такой обстановке, в такой ситуации ты ведешь себя как абсолютный кретин на дороге? Зачем? Вместо того, чтобы спокойненько, тихонечко, уехать хотя бы из Москвы, тут все такое. Нет. Максимально отвязно нужно джазануть так, чтобы уже по полной программе. Это очень интересно. Только что прочитал, что штраф для юрлица за отсутствие ОСАГО бы якобы как для физлица 800 рублей, а мне директор говорил, что до 300 тысяч. Это я не знаю. Отсутствие ОСАГО для юрлица. Отсутствие ОСАГО для юрлица. Честно, я даже не выяснял, что ему должно грозить. Отсутствие ОСАГО для юрлиц. А полис ОСАГО. Штраф за отсутствие ОСАГО для юрлиц. В 2020 году за отсутствие полиса ОСАГО для юридических лиц стоит 800 рублей. Да, 800 рублей. Это предусмотрено части 2 статьи 12.37 КОАП «Неисполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности управления транспортным средством при заведомо отсутствующем полисе». Если нарушение совершено повторно в течение года, штраф до 3 или 5 тысяч. С 23 марта действует примечание к статье 12.37. Лицо не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение 24 часов. Помимо штрафа, юридическое лицо обязано самостоятельно возмещать расходы пострадавшим в случае ДТП, если это предусмотрено условиями страхования. Вот. Но я думаю, что регресс-то какой-то ему будет выставлен в любом случае. Юрлицу, а оно потом этому водителю. Ну, не знаю, в общем, это такое дело. Важно учитывать, что полис ОСАГО должен быть у каждого сотрудника, имеющего допуск к управлению автомобилем. Вот такая вот история. Но вообще, конечно, 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО — это... А ваш директор молодец, Андрей Валерьевич. Это Андрей Валерьевич пишет, что 800 рублей для юрлиц, а директор сказал, что 300. А вам же, если не скажешь 300, а скажешь 800, так это же вообще 800 рублей без ОСАГО при простой проверке, при аварии до 300 тысяч. Не знаю я, я такого сейчас не читал при аварии. Верунчик Моисеенко, вам тоже всего самого наилучшего. Игорь Захаров здесь с нами. И какое авто бус обновил авто? А, какое авто? Не скажу. Я вам не скажу, потому что он у меня, несмотря на то, что с ним случилось, он у меня запланирован в нашу традиционную забаву под названием «Что за тачка?». Так что я планирую сегодня задавать вам этот вопрос «Что за тачки?». И автомобиль этот будет фигурировать неповрежденными своими боками, бачками своими неповрежденными. Но там, на самом деле, серьезно, это можно сказать, что мы с ним отделались испугом. Могло быть все гораздо... Понимаете, что такое автобус этот самый? Ну, он гигантский. Он просто... я вам могу показать его. Вы что? А, подождите, только мне надо так показать, чтобы я не показал вам свой автомобиль. Я сейчас выберу такую фотографию. У меня, по-моему, есть такая фоточка, где... Ну, я ребятам отправлял же из этого. О, вот здесь не видно. Тут покажу. Ребятам отправлял из представительства, чтобы... Ну, надо в известность поставить все. Видали? Вот я вам показываю сейчас. Местечко это. Семен 653, Владимир, Владимир, 40-й регион. Хигер автобус называется. Как бы, или Хайгер. Как бы он как бы говорит, что он гер и хай. Он большой, он высокий. Он такой, хайгер. Понятно. И он действительно хайгер. Вот он такой беленький. Все. Вот. А мой автомобильчик вы ни за что и не рассмотрите. Он стоит за этим автобусом. Вот в этом месте, видите, как раз вот съезд с Варшавки слева. А здесь вот. И он такой. И так аккуратненько он вернулся в ряд. Аккуратненько и занял его такой, дескать, так вот раз такой, заехал, занял и выровнялся. Такое, чтобы это все как бы, ну, на всякий случай. Это что-то какое-то вот местечковое сознание или детское, наоборот, инфантильное такое. Когда там, ну вот, если я под одеяло спрячусь, то меня никогда не найдет монстр. Он, конечно, не сможет меня найти, ведь я же под одеялом. Или просто закрою глаза. Я закрою глаза, и меня монстр не найдет. Я же его не вижу, а значит, и он меня тоже не видит. И он такой, если я тут нагадил, и тут быстренько выровняюсь и стану в ряд, так значит, все нормально будет. И я таким образом как бы запутаю всех сотрудников, и никто не сможет определить, а что тут произошло вообще на самом деле. А что тут было? А то, что я ему говорю, что у меня регистратор вот висит, так это, скорее всего, фигня. Да, и, кстати говоря, я со всей очевидностью понял, что регистратор я сегодня заказываю себе уже. Вы продаете регистраторы? Продайте мне регистратор. Быстро. Вы занимаетесь крутыми регистраторами. Продайте мне регистратор. А я буду рассказывать, какой он крутой. А вы мне его подарите. Шучу. Продайте мне регистратор. Так хочется купить что-то такое, что несколько лет будет объективно хорошим. А вот я уже нашел несколько себе. Добавил даже в корзину. Какое-то время назад, вот, после очередного чего-то там, какой-то ситуации на дороге, которую хотелось быстренько перебросить в телефон и там, запостить, может, опубликовать, показать злодея. А не вышло, потому что мой уже начал окончательно сходить с ума. Он то файлы теряет, то вчера вообще остановился, и надо было по 2 секунды показывает видео и останавливается. Показывает, то есть надо постоянно нажимать. Мы с инспектором пока это видео смотрели, он такой, да я верю, да, говорит, да я покажу. И он такой, да я сейчас закажу видео, там камера на столбе висит. Я потом посмотрю, я говорю, да, но я тоже сейчас я покажу. Ну, это жесть какая-то. Причем инспектор такой, я ему беру регистратор, на экране показываю, он такой, а что, у вас не в телефоне? Это видео уже. Я говорю, нет, не в телефоне. Он так удивился. Так что все, я сегодня заказываю. Быстро. Или свои напишите, какими пользуетесь регистраторами. Потому что я уже со всей очевидностью понял, все, дальше уже нельзя. Нельзя вот здесь быть типа актуальным таким технократом и все любить технологическое и все остальное. И при этом так морочиться с видеорегистратором, который, может быть, раз в году тебе будет нужен. Но уж когда нужен, так нужен. А тут вот такая катавасия. Так что пойду сегодня заказывать, но все те, что я читал, вот опять же, примета времени, да, когда мы институт оценки перевели в частные руки, я имею в виду все эти маркетплейсы. Как ты понимаешь, что товар хороший? Ты же его не можешь пощупать, правильно? Ты не знаешь его характеристик тебе, и ты, больше того, каждого продавца ты подозреваешь в том, что он собирается впарить тебе какую-то лажу. И ты идешь читать комментарии от типа якобы от живых людей, и ты понимаешь, что если там 3000 комментариев и оценок, то, наверное, вероятно, не все из них куплены, не все, а какие-то там есть и настоящие. Начинаешь читать, и действительно есть. И тут пошло, то файлы не сбрасываются, то перегружается, то зависает чего-то, то что-то какое-то еще. И так у каждого. Уже вроде бы выбрал даже какой-то, вот все нормально по характеристикам. То есть у меня ключевые параметры какие? Мне нужно, чтобы он был, на присоске, крепление к стеклу, не на липкой ленте, не на это, не монтируемый, на присоске, потому что тачки постоянно меняются. Я не могу приклеить раз и навсегда регистратор так, как это делаем мы на своих автомобилях семейных или личных автомобилях. Нет, у меня так нельзя, мне нужно, чтобы я его мог приклеивать, отклеивать. Что еще мне нужно? Мне нужно, чтобы он быстро перебрасывал файлы на телефон, моментально, чтобы и без всяких костылей, чтобы мне надо было подключать его по Wi-Fi, чиксы в телефоне. Мне нужно, и желательно, чтобы у него, наверное, был какой-то экранчик, чтобы не комбинация кнопок набирать этот пароль какой-то там, а чтобы... Ну, в экранчике ткнул там что-то. Ну, и сразу на экранчике, чтобы видно было тоже, наверное, какую-то картинку. Ну, что-то такое. Вот. Это вот ключевые параметры. Все. То есть на проводе никакая задняя камера вторая не нужна. Сейчас я посмотрел, и так прикольно, что в комплектацию почти каждого современного регистратора входит и вторая камера для того, чтобы назад вешать. Это очень правильно, но я так, ну, я не знаю, ну как, представляете, взял тачку на неделю там, и начинаешь обвешивать ее камерами. Нет, так у меня не получится. Поэтому мне достаточно одной камеры. 70 май, что-то, ага, iBox. Может быть, что-то знакомое какое-то. iBox, по-моему, я видел такое название. Пришлите, у вас что висит, и вы довольны. Вот, я говорю, у меня ключевой параметр у меня вот эти. Чтобы на липучке, чтобы, ну, картинка, чтобы ночью хорошо показывал. По углу зрения они, по-моему, все регистраторы на той регистратор, чтобы иметь довольно широкое поле без искажений. И чтобы все сбрасывал мне. А, да, и чтобы он не стоил 26 тысяч, можно? Спасибо вам большое. Мне сейчас, бери вот это. Я не хочу за 26. Нет, спасибо. Мне кажется, что только одна компания имеет право продавать электронные устройства так, как если бы они были начинены плутонием. Ну, или и радием, там, иридием. Не знаю, какие дорогие есть у нас еще очень металлы. Дороже платины. Вот чем-то... Так, это

0: Да нафиг, я говорю, давай купим эти. И все, и тут начинается. Вот 28, 46, еще что-то. Я спрашиваю просто, обиделась на меня, разобиделась. Вроде как, значит, я не доверяю ей. Я говорю, я верю. Я просто открываю маркетплейс какой-то и набираю там утюг. Philips какой-то там, Браун, еще что-то. Я говорю, вот, вот 15. Выглядит как космолет. Давление пара такое-то, температура такая-то, датчики такого-то есть, выключение есть, еще что-то есть, паровой удар 260 или 300 чего-то там. Вот я спрашиваю, чем он отличается от вот этого за 46? Что есть в утюге за 46 того, чего нет в этом за 16 или за 15? Обиделась. Я типа прижимистый в этом смысле. При том, что, ну, знает же, что все равно купим там, что надо, купим все. Я просто спрашиваю. Да вопрос мой такой, пользовательский. Я слушаю. Алло. Доброе утро. Да, здравствуйте, доброе.
1: Здравствуйте, Рома.
0: Да.
1: А, вы знаете, у меня приятельница так стиральную машинку чинила. Ну, звонит, там пришел мастер, хочет 49 тысяч за ремонт. А, говорит, она прыгает. Я говорю, ну я как бы это, некоторое время назад уже сам стал чинить, потому что действительно дорого. Mm-hmm. Я говорю, ну у тебя сначала амортизаторы, потом верхняя пружина, если более серьезно, ну и подшипники, они тоже когда... изнашиваются там тоже что-то. Потом пишет мне, 49 тысяч. Я говорю,
0: Ну, вообще, цена машинки вообще-то, можно купить стиралку.
1: А я говорю, а что? А что надо? Амортизаторы, ну, еще и ТЭН. Ну, я говорю, ну, ТЭН, ну, как бы, ну, вообще это вот... Я говорю, а сколько запчастей, сколько работа? 10 тысяч. Я говорю, ну, за работу 10 тысяч, ну, хорошо, пусть. Ну, я бы провозился долго, часа, наверное, там, особенно когда первый раз амортизатор меняешь, там, uh-huh. подольше, вот, uh-huh. ну, 3, наверное, часа, ну, пусть, да, хорошо. Я говорю, ну, подожди, я говорю, а, то есть, получается, 49 минус 10, 39, амортизатор и ТЭН, а, говорит, ну, это машинка, а, я говорю, так новую машинку, она говорит, нет, это машинка Миели, потом я захожу в интернет, я, видать, не все знал про эту свою, ну, коллега.
0: Ну, давайте, ну, да. И к
1: она
0: сути.
1: 200-300 тысяч такая новая машинка, я говорю, ну, тогда, говорю, ну,
0: вот есть, спасибо большое, есть ощущение, что стоимость ремонта зависит не от стоимости ремонта, а от стоимости товара. Вот от стоимости товара. То есть, если товар стоит миллион, то, а ремонт стоит 5 рублей. Но через за 5 рублей никто его не починит не потому, что ремонт стоит дороже, а потому, что товар стоит миллион. Ну и за ремонт товара за миллион, конечно, 100 тысяч надо срубить. Конечно. Даже если ремонт там на 5 рублей. Нужно все равно, ну как, ну ты миллион заплатил, ну извини, ты должен понимать, что обслуживание тебе станет в копеечку, конечно же. Так, вот я открыл, смотрите, за 27 тысяч и за 16 тысяч. Правда, тут такая навязчивая реклама, что я сейчас уже хочу уйти отсюда. Но я на всякий случай просто посмотрю. Видеорегистраторы вот этой фирмы, про которую вы сказали. Значит, один и второй. Один за 27. Вот он, за 27. Разрешение видеосъемки 3840 на 2160 30 кадров в секунду. Здесь разрешение 1920 на 1080. Ну, разрешение выше. Но 1920 на 1080 это все равно уже HD качество. То есть надо прямо, чтобы 4 ультра-К было. Для чего? Это вопрос. Ну, хорошо, так, тут параметр. Угол обзора. У одного 170, у другого 170. Wi-Fi обновление. У одного есть, у другого есть. Процессор регистратора. Что-то там 8339, здесь 8629. Процессор выше. Получается, то есть выше процессор, выше производительность. И за процессор, и за то, что у тебя будет не HD, а ультра-HD. HD, в котором, ну, все видно же. Ну, елки. Ну, вы что, не видите в HD качестве, что ли? У вас... За это нужно доплатить еще почти стоимость регистратора. Правильно? Правильно. Вот как все устроено. Не, я так не хочу. Спасибо. Духовой шкаф перестал работать. Мастер какой-то датчик поменял. Минут 7 работы. Взял 6 тысяч. Ну что, спорить буду, что ли? А вдруг другой возьмет больше? Да. Да. Нилс Майкл вот сообщает нам об этом. Согласен. А вдруг другой возьмет больше? Так, по регистраторам. Еще раз, пожалуйста, просто делитесь своими, ладно? Вот у вас чего, чем пользуетесь? Забрасывайте. Параметры я уже сказал, какие у меня параметры, чтобы на липучке, чтобы по Wi-Fi и чтобы беспроблемно сбрасывал видосы сразу, моментально по Wi-Fi. И чтобы с экранчиком. Вот, на липучке, чтобы перевешивать постоянно можно было. Wi-Fi, экранчик, ну и чтобы... Классным, чтобы был, как ни крути.

Александр меня спрашивает, а чем iPhone лучше, чем Huawei? Тем, что iPhone. Иначе. Ну и тем, что на iOS. И... Ну и всем вообще, все. Но он такой классный. Он такой классный. Ну и камерой, конечно же, работай с изображениями. Видео точно совершенно лучше. И, да и фото тоже.

Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот латиницей в телеге. В Макс попадаете также по ссылке на сайте. У нас есть ссылка специальная, говорит москва.ру сайт. И там ссылка, и там прямо вот видно Макс. Говорит МСК-бот, называется так же, но нажимайте на ссылочку. И тогда в Максе попадаете в бот-мессенджер. И здесь я читаю ваши месседжи. А что водитель автобуса мог сделать, чтобы без ГИБДД уехать в свою Калужскую область? Не объезжать пробку по обочине, не встраиваться так, чтобы повреждать другие автомобили. Вот что он мог сделать. Это, мне кажется, такой водительский минимум, который можно исполнить.

А я посмотрю, какой у меня же в корзине лежит какой-то регистратор еще с тех времен, когда я задумывался о приобретении регистратора. А, не, я поудалял все перейти. Не могу перейти. Все, да, точно, поудалял нафиг все регистраторы. А, нет, не удалил. Вот, у меня какой-то здесь... Родгид. Есть такой? Родгид. CityGo 4 называется. Родгид. Чем-то он мне понравился. А чем, я не знаю. А, ну тем, что он на липучке. Тем, что он все по телефону сбрасывает. У него есть экранчик. Вот это выдержаны мои три ключевые параметра выбора.

0: iBox, что-то про iBox мне тут разные люди пишут. А что, хороший, что ли, действительно, такой этот ваш iBox, не знаю. Но я сейчас посмотрю, хорошо, ладно. 7373948, если словами, если взять, да и позвонить сюда. Говорит МСК-бот, это наш бот-мессенджер и в телеге, и в Максе. Как попадать туда, только что рассказал.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 36 украинских дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА с 21 часа среды до 7 утра четверга. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской и Ростовской областями. Кроме того, дроны нейтрализовали над территориями Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Московским регионом и полуостровом Крым. Си Цзиньпин предупредил об угрозе конфликта между КНР и США из-за Тайваня. По словам председателя Китайской Народной Республики, неправильный подход к этому вопросу может привести к столкновению двух стран. Это поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение, заявил китайский лидер на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что мир в Тайваньском проливе выступает ключевым фактором в отношениях Пекина и Вашингтона. Си Цзиньпин назвал неприемлемой независимость Тайваня. Напомню, Пекин считает эту территорию неотъемлемой частью КНР. Власти страны называют соблюдение принципа одного Китая обязательным условием для других государств, которые желают установить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим соперником США. Глава Госдепартамента отметил, что интересы двух стран могут идти вразрез друг с другом. С точки зрения геополитики, это наш основной вызов. Вместе с тем, работа над отношениями с КНР имеет ключевую важность, заявил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News. Марко Рубио указал, что Вашингтону и Пекину нужно искать взаимопонимание, чтобы избегать войн и поддерживать мир. Синоптики спрогнозировали грозы в московском регионе до пятницы. В субботу их не ожидается, однако позднее они вернутся. Для теплого времени года такое явление считается очень частым, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, завтра в Москве и области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен кратковременный дождь. Ночь ожидается теплой, как и накануне. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС «Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Моторы.
0: 7.36, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг. 14 мая, если бы только не мигранты, скорее таун, у которого сейчас 13-е, и еще несколько наших заокеанских слушателей, то у вас тоже 14 мая. Так, значит, по регистраторам здесь выступление Александра. Немного в тему выбора регистратора. Хотелось бы отметить оснащение новых автомобилей регистраторами. Супруги Чинган Юни С. Там уже встроен регистратор. Снимает со всех камер одномоментно. Хранит долго. Зимой попал в аварию. Легко посмотрели на штатном головном экране. Перекинули на телефон. Вывод. Скоро нештатные регистраторы канут в лето. Да, но нет. Как штатные... как бы сказать, телефонные видеорегистраторы не канули, несмотря на то, что CarPlay, Android Auto, системы, которые просто уже прям вшиты Яндекс.Сервисы в мультимедийке. Тем не менее, посмотрите, сколько людей ездит, и у них телефоны в качестве регистратора висят на стеклах. Да все равно висят. Да, как бы, да, ну, по разным причинам. Самое интересное, что мой автомобиль теперь подранок. Тоже оборудован регистратором и камеры везде, потому что система кругового обзора есть. Это сейчас, ну, почти стандартное оснащение любого современного, читая китайского, автомобиля. Система кругового обзора. То есть как минимум 4 камеры у него есть. И, конечно же, все 4 камеры передают картинку в головное устройство. Правильно? Правильно. Значит, если у тебя есть регистрирующее устройство, ты просто пишешь картинку сразу со всех камер, и все. И такая возможность есть у моего автомобиля. Чего у него нет? У него нет карты памяти. Вот все есть. Компания все сделала. Поставила автомобиль, значит, пресс-парк. Все, все работает, классно, вымыт. Все хорошо у него, заправлен. Камеру не вставили. Я пока сидел вчера, ждал ГИБДДшников, тоже думаю, посмотрю, может, он снял, и будет видно все вокруг, и как он сзади ехал, этот автобус подъезжал. Есть, камера есть, красиво все можно смотреть, выбор событий тоже красиво, все. Все отлично, только не записывает. Показывает в режиме реального времени, потоковое видео показывает, демонстрируя, как он мог бы записать это, в каком качестве, все эти события. Но карты нет, надо просто карту вставить туда, и все. Понимаете, но карты нет. Так что, ну, это да, действительно, автомобили современные в основном. Больше того, многие люди, ну, я таких знаю, не знаю, многие, немногие, но есть такие, кто узнает потом уже при продаже автомобиля, что у них, оказывается, он был оборудован всей системой видеорегистрации по кругу. И еще узнают о некоторых опциях, функциях, возможностях автомобиля при продаже. А что, он так мог? Мог. И это мог, и это тоже мог. Такую вот, это прям, не продам корову, такая корова нужна самому. Но уже поздно, уже продается. Думаю, регистратор нужно выбирать с максимальным разрешением. Главное, чтобы он хорошо видел номера автомобилей вокруг, особенно в темноте. И присоски обычно отваливаются. Но у меня другого варианта нет, у меня только присоска. Я хотел спросить, кто мне присылал вот Пахнин Роман и еще несколько человек, которые про вот этот вот iBox. Я нашел его, да, действительно, там не обязательно за 27 покупать, можно за 15. Я уже вот посмотрел, почитал про него, пока новости шли. Скажите, у вас не возникает вот с этим магнитным креплением этих вопросов? Не отваливается он на плохой дороге, там, как при резком старте, вот это все? Нет, не бывает такого. Меня чуть-чуть смущает, что крепление на липучке к стеклу, а потом к нему подключается как бы сам регистратор магнитным. Контакт там не отходит, ничего. Там. Потому что получается, что у этой части, которая с присоской висит на стекле, одни контакты, а сам регистратор к этим контактам магнитом как бы примагничивается, и тогда он запитывается от нее. А если... То есть, когда его снимаешь, получается, что он прекращает снимать, правильно? Потому что питание отсоединяется, потому что питание подключено именно к базе, которая висит на стекле. Это первый вопрос. А второй вопрос... Какой-то был еще у меня вопрос по этому поводу. Сейчас я вспомню. С этим контактом.
10: Значит,
0: а второй вопрос, у него написано 64 гига внутренняя память. Это значит, ну, на нее можно полагаться или все равно карту лучше купить? Потому что вообще-то 64 гига это дофигалеон для записи видео, пусть даже ультра HD. Ты же по кругу крутишь, ты не будешь, зачем тебе хранить видео, которое там недельной давности? Вот, и соответственно нужно вот это все... Хватает ли этих 64 гигов и означает ли это, что можно не покупать карту? Вот два вопроса у меня к вам, которые мне вот этот регистратор прислали. Так-то похоже, что меня все его параметры устраивают. Признайтесь, вас спрашивает Сергей Кузьмин. Дышите на присоску перед приклеиванием? Моей не помогает. Моей присоске дыхание на нее, это все равно, что рот в рот, искусственное дыхание Наполеону, если бы вы сейчас откопали Наполеона в том виде, в котором он там сейчас находится, и пытались бы его оживить дыханием искусственным. Нет, это не работает. Ну, в смысле, ну, можно, конечно, но толку не будет. В моем случае работает только печка на максимум, если прохладная погода. В это время подогревание стекла электрическое включается, чтобы стекло было тоже горячим. Печка на максимум, туда я вставляю эту липучку, чтобы она стала ультрамягкой, и потом только я это все приклеиваю. Иначе она, можно дышать, плакать на нее, можно слезами смачивать, это же бесполезно. Так что это такое. Плюс база данных камер. Ну, мне камеры нафиг. Это как бы, я наоборот отключаю. У меня регистратор тоже раньше, когда был новым, показывал камеры, все это так достает, пиликанье постоянно его бесконечное. Гораздо проще просто тупо ехать, ну, ехать как будто ты знаешь, что ты в городе, и здесь 60 разрешенное. Ну, просто гораздо проще. Камеры важны, когда ты в неизвестных местах, там, по трассе едешь, еще где-то. Вот, ну, там, быстро, как бы, где-то пытаешься ехать. А в этой ситуации у меня навигатор. И мне кажется, что переплюнуть Яндекс по актуальности баз камер вряд ли кто-то сможет. Ну, просто хотя бы потому, что актуальность Яндекса связана с его масштабом, возможностью big data собирать информацию, обрабатывать ее и обновлять в режиме реального времени прямо вот в телефоне у тебя. Это все обновляется гораздо быстрее, чем, я думаю, чем любая база в любом регистраторе. Поэтому это только лишнее отвлечение на пиликанье. Я слушаю, здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман. По поводу регистраторов и всего остального. Короче, эти присоски, короче, шняга полная. В общем, я обезжириваю стекло, лепишь ее, стоит только солнышко, салон нагреть. Приходишь утром, смотришь, они на проводе болтаются. Регистратор и навигатор. Потом пробовал, знаете, вот эти вот печка, откуда дует, как это называется, решетка. Есть такие, это тоже колхоз такой, ее типа туда в наглую вставляешь, она держится.
0: Не, ну это для телефона вы говорите. Это...
11: Да, телефон в ногах, шляп прям на ходу. Песок там, грязь вообще тоже, нафиг. Потом я видел, делают молдинг двусторонний, лепят на торпеду. Угу. Может, видели такой тоже. Но есть некоторые безумцы, так вообще саморезом прикручивают и нормально угу. ездят. Так что вот хотел поделиться таким наблюдением.
0: Есть такое, есть, спасибо, да. Звук отключаемый при превышении скорости просто загорается красным экран и показывает скорость, с которой ты едешь. Да, нет, ну хорошо, нет, ну когда это есть, хорошо. Я не говорю, что это плохо. Это есть. Пусть лучше всего будет много. Вот. И ты будешь выбирать, чем пользоваться. Потому что когда чего-то не хватает, это уже непоправимая история. А когда чего-то и с избытком, ну, здесь, пожалуйста, конечно, вообще не проблема. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да. Вот предыдущий говорил человеку, в дефлекторе все отлично работает. Вот у меня, если дефлекторы нормальные, вот в Outlander'е в третьем, вот, внучка хочет с вами поговорить, внучка. Mm-hmm. Вот, туда вбиваешь такую штуку, и она с магнитиком. И... монеточку, она
0: да.
12: Говорит, Рома.
0: Но я думаю... Привет, внучки. Я думаю, что тут вопрос как бы... Ну, дефлекторы, это же воздух, чтобы дул. Плюс, если горячее устройство будет перегреваться. Все. Ну, имеется в виду, что актуальность этого устройства уже несколько иная. Чесноком присоску смазываешь и держит намертво. Алексей, да не может такого быть. Да проверю, сегодня пойду проверю. Есть у вас чеснок? Принесите чеснок. Сейчас мы попробуем. Это вот лайфхаки. Как сказал один из слушателей. Сейчас я расскажу вам лайфхак. Лайфхаки. Смазываешь чеснок. А каким чеснок? Маслом чесночным? А сухим, если у меня гранулированный? Хотя нет, по-моему, свежий есть. Но мне намертво не надо. Я думаю, что если смазать этим клеем, суперклеем, тоже намертво. Но я не хочу намертво. Мне все же надо время от времени снимать все это дело. Так, спасибо вам колоссальнейшее за вашу активность по видеорегистраторам. Сегодня прям закажу, пойду. А потом, заказав, потом сниму обзор сразу, как это все выглядит. Распаковка нужна? Вообще распаковка еще актуальный? Жанр. Если да, так я распаковку тогда. Это все. Да. Так, почитайте про... мне говорят, что мне нужно прочитать еще про этот регистратор. Дэткам. Это мертвый кам. Дэткам 6. Вот. Дэткам. Сейчас я почитаю про Дэткам. Не, а он же без экрана. Он... Судя по всему, я вот смотрю картинки. Он маленький. У него экранчика нет. Я хочу с экранчиком, чтобы... Вот, матрица, Sony. Вообще. 22 тысячи и без экрана. Широкоугольный, поддержка сразу. Возврат, гарантия. Это хорошо, хорошо. Но у него, наверное, нет своей памяти, а у этого память своя. Вот. А, нет, какой-то экранчик есть у него. Все это я сейчас вот смотрю, есть экранчик. Но крепление здесь тоже к этой штуке, которая на стекле висит. А, так он без присоски, извините, что же у меня дедкам-то этот? Он на 3М-овском скотче клеится. Говорю же вам, тачки меняю я. Как же мне менять тачки с лобовым стеклом, что ли, снимать потом его? Не годится. Мне сам он хороший. Все, я почитал про него. Он очень классный. Только он не подходит по логистическим причинам. Мне нужен регистратор постоянно снимать, вешать. Есть одноразовые маленькие спиртовые салфеточки. Протерли присоску, стеклышко держит супер. Да, Анатолий, проблема моей присоски не в том, что она плохо клеится. Проблема моей присоски в том, что спустя десятилетия она стала дубовой. Она, присоска-то работает как? Это только новые присасываются сами по себе силиконовой частью своей, а не вакуумом. Моя уже просто деревянная. Она такая, деревянная. И, соответственно, она не деформируется при зажатии. Ты когда ее прилепил, и такой рычажок есть так. Этот рычажок что делает? Он ее подтягивает, как бы от стекла оттягивает. И получается, краями она к стеклу плотно прижимается, а середина оттягивается. И она держится не за счет своей липучести, как резинки, а за счет вакуума, который образуется там, вот этой подушечки вакуумной. То есть она немножко и вакуумом присасывается. Так вот, в ней проблема в том, что она вакуумом не присасывается, она же дубовая. Она такая... Ты присасываешь, а она не деформируется, не создается вакуум, а она не присасывает. Поэтому я ее держу, чтобы она вот на высокой температуре, чтобы она размягчилась от высокой температуры, и потом только она это делает. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
13: Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
0: Да, приветствую, Алексей.
13: Лайфхак.
0: Так, лайфхак. Давайте. Рубрика наша.
13: У меня был не типа вентилятор, а этот GoPro. Угу. Вот, и на них можно просто, я имею в виду, если вы заточены на то, чтобы у вас было с липучкой, а ее нет, можно купить рамку с липучкой, она стоит вообще просто копейки. И тогда это один критерий из поиска видеорегистратора убирается.
0: Ну да, она такая GoPro-шки там сейчас по 40 тысяч стоит, по 50. Во-первых. Во-вторых, ее точно...
13: Я говорю, рамка на Алике продается.
0: А, рамка, все, я понял.
13: Рамка вместе с липучкой. Вот, они разного размера, там есть регулируемые.
0: Ну, это надо так, чтобы подошел регистратор в эту рамку.
13: А
0: чтобы...
13: они там, разного формата.
0: Ну, как, лайфхак, я понял, хорошо, это нормально. Вот еще нужно к чесноку, которым обрабатываешь регистратор, веточки чертополоха, пара осиновых кольев. Да. Серебряные пули вы забыли. Еще и серебряные. Ну или как минимум серебряная вилка какая-то должна быть, которую ты будешь орудовать в случае чего. Естественно. В керосине ее вымочить. Кстати, вот история, уже не первый человек мне пишет про керосин. Но надо подумать. Но в любом случае, не буду думать. Мой уже все. Он сам регистратор, как регистратор, помимо присоски, уже им невозможно пользоваться. Так, нет, я говорю, само устройство уже все сдохло. Хончи H6 или Манжара? По деньгам примерно одинаково. Подскажите, пожалуйста. Ох, Илья Бородин, вы под дых, конечно, этим вопросом. Я вчера только H6 вернул в пресс-парк. И хочу вам сказать, что... можно две минуты тогда, раз уж зашел разговор, я про H6 скажу еще. Это Хончи. Лифтбэк. Несмотря на то, что выглядит примерно как H5... Ну, так вот спереди, когда смотришь, так особо не определишь. Как мне гайдцы сказали, я жену в аэропорт отвозил тут на днях, и еду, остановили меня на платке. Прямо у пункта взимания денег, бессовестные, в Шереметьево. Перекрыли конусами все эти ворота. Их там раз, два, три, четыре или пять. Оставили два только проезда. Один за деньги, один за... как он называется? Устройство, которое ты проезжаешь по нему. И останавливают прямо перед пунктом взимания. И начинают ходить вокруг автомобиля. Говорят, о, ты что, уже рестайлинг вышел? H6 называется. Так, про машину. И хотел ему сказать, товарищ, займитесь своими прямыми обязанностями. Это такой какой-то вот этот... Мне не понравилось, что они бежали через три полосы тормозить меня, как если бы я какой-то преступник был. Вот. И проверяют документы, и такой вот с этим... Что, рестайлинг уже? Я говорю, нет, это просто другая модель. Так вот, это просто другая модель, несмотря на то, что база у них техническая одна и та же, H5 и H6. H6 просто другая модель. Во-первых, по кузову куда более практичней, ну, просто потому что лифтбэк, огромный багажник. Во-вторых, на ходу совершенно другой автомобиль. Это я сейчас говорю, сравнивая с H5. Абсолютно другой автомобиль. По подвеске, по рулению. По рулению имеется в виду реакция автомобиля на руление и ощущение самого руля. Руль абсолютно европейский, такой немецкий в этом смысле. Очень плотная настройка. Никакого свободного хода. Просто вот с обратной связью отличное руление. Подвесочка упругая. Звук можно было бы и убрать чуть больше, звук двигателя. Но даже он настроен так, что его приятно слышать. 245 вместо 218 сил по сравнению с H5. То есть он гораздо живее автомобиль. Отделка внутри совершенно другая. Короче, это самый классный Хончи. Если бы я выбирал себе Хончи, точно совершенно H6 был бы... Но, наверное, тогда он должен быть не единственным, потому что зимой, конечно, нужен полный привод, а полный привод здесь не предусмотрен. Но все остальное... Очень-очень приятный автомобиль. Мне очень понравилось, как едет. И вот именно ходовые его качества и ощущение от того, что ты чувствуешь, это ключевой момент. Даже не внешность, даже не лифтбэк, даже не салон, ничего этого. Просто каким-то образом Хончи удалось, инженерам удалось так настроить. Вот вопрос, да? Точнее, заметка такая. Вот интересный, любопытный момент. Из одного и того же железа сделаны два совершенно разных автомобиля, которые едут по-разному, подвеска работает по-разному, рулятся по-разному, воспринимаются водителем абсолютно по-разному. H5 и H6. При том, что габаритно одно и то же, платформа та же, шасси, ну все одно и то же. Но вот именно подход к настройке делает чудеса. Великолепный автомобиль. Поэтому я не понимаю, зачем вы H5 берете.
14: Зачем? Для чего?
0: Они одинаково стоят. Они стоят абсолютно одних и тех же денег. То есть тут нарушается даже правило, что лифтбэк должен дороже стоить, чем седан, потому что он сложнее в производстве, и там больше критических мест в самом кузове. А здесь еще и настройки, и все вот это спортивное. Не знаю, зачем вы берете седаны. Но только если вы не таксист. Если вы таксист, тогда я понимаю. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Хончи или Манжаро? Это как бы... Это как носорог или гепард, там, или тигр. Носорог или тигр. Они просто в разных весовых категориях. Я бы себе сейчас... Черт. Если это последний выбор, вот окончательно последний, и это две модели, то есть я попал на планету, где в западном полушарии все гоняют на H6, а в восточном все на манжариках. И мне нужно выбрать один из автомобилей, один из этих двух. Один из двух, один из двух, один из двух, один из двух. Но я Манжаро выберу, конечно. Просто потому, что это как с регистратором. Он может или с шипованной резиной, или с любой системой, дающей больше возможностей. Эти возможности могут понадобиться тебе однажды в год, однажды в 2 года, однажды в 3 года. Но тогда, когда они тебе понадобятся, ты будешь очень сильно сожалеть, что у тебя их нет, если у тебя их не будет. Манжаро в этом смысле дает больше возможностей. Во-первых, за счет типа кузова. Во-вторых, за счет геометрии клиренса. В-третьих, за счет полного привода. Это кроссовер. То есть функциональность кроссовера, конечно, будет значительно выше функциональности, пусть и большого, пусть и премиального лифтбека со спортивным характером. Поэтому так, сердцем, душой, сердцем, эмоциями я выбираю H6, конечно же. Но головой для себя, для жизни, Илья, я точно выбрал бы Манжаро. Но еще раз, это прям вот вы... Дядя Мить, ты как соблазнитель. Такой прям за живое, за больное затронули. Но, как правило, мы, люди, живущие исключительно эмоциями, попадают в просаки довольно часто. Потому что одними эмоциями жив и сыт не будешь. Нужно рационально ко всему подходить. Рациональный выбор здесь, безусловно, Манжаро. Но, Илья, еще один момент. Возможно, еще более рациональным выбором будет «Волга К-50». Вот если так подумать. Во-первых, ты на «Волге». «Манжаро» — это просто у тебя «Манжаро» один из. Вот. А когда у тебя «Волга», так у тебя «Волга». Во-первых. Во-вторых, как вам «во-первых»? Пока что, кроме того, что это «Волга», мне сложно находить еще достоинство. Нет, ну понятно, наша сделана у нас. Как показывает практика, довольно часто контроль качества у нас выше, или отличается большей щепетильностью, чем контроль качества где бы то ни было. Я не знаю, как осуществляется контроль качества в Китае, но я знаю, как осуществляется контроль качества на заводе Volkswagen, там, где сейчас будет собираться «Волга». А это довольно серьезная, довольно глубокая система контроля качества, плюс еще будет более глубокая адаптация базового Манжара, ну, имеется в виду донорского, партнерского Манжара, этой базы, к российским условиям. Это будет включать и иную настройку подвески, и что-то там еще по климату, еще какие-то изменения с точки зрения антикоррозийки. То есть локализация, при локализации будет и более глубокая российская адаптация даже на старте. Поэтому, если вопрос не очень серьезный, не очень спешный, серьезный, я имею в виду, ну, экстренный, я бы подождал, просто чтобы потом не думать, эх, поспешил. Просто подождать, посмотреть, прицениться, посмотреть на стоимость. А Манжара можно всегда успеть взять, если что. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
15: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Пекине завершились переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. После встречи председатель КНР не дал президенту США перетянуть рукопожатие на себя. Глава Белого дома пообещал, что его визит в Китай улучшит отношения стран. По его словам, обе державы всегда преодолевали трудности благодаря его прямому контакту с председателем КНР. Американский президент сообщил, что США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе. По словам Си Цзиньпина, в торговых войнах нет победителей. Он отметил, что Китай и США должны преодолеть ловушку Фукидида. Так называется сценарий, при котором соперничество сверхдержав заканчивается войной. Китайский лидер также заявил, что американские компании активно участвуют в процессе реформ в КНР. Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим соперником США. Глава Госдепартамента отметил, что интересы двух стран могут идти вразрез друг с другом. С точки зрения геополитики, это наш основной вызов. Вместе с тем, работа над отношениями с КНР имеет ключевую важность, заявил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News. Марко Рубио указал, что Вашингтону и Пекину нужно искать взаимопонимание, чтобы избегать войн и поддерживать мир. Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 36 украинских дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА с 21 часа среды до 7 утра четверга. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской и Ростовской областями. Кроме того, дроны нейтрализовали над территориями Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Московским регионом и полуостровом Крым. Продажа бензина АИ-92 в России стала убыточной для автозаправок. Потери составляют около 84 копеек с каждого литра. При этом, по оценкам аналитиков, для стабильной работы АЗС маржа должна быть не ниже 1 рубля 10 копеек на литр. Как пишет газета «Известия», наиболее прибыльным видом топлива для автозаправочных станций сейчас остается дизель. Его реализация приносит в среднем 3 рубля 68 копеек с каждого литра. Эксперты связывают снижение рентабельность бензина с высокими оптовыми ценами на топливо, а также с существенными объемами экспорта АИ-92 в начале года. При этом опрошенные «Известиями» аналитики отмечают, что в период сезонного роста спроса ситуация на рынке нефтепродуктов может измениться. Курс валют на четверг. Китайский юань стоит 10 рублей 79 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 34 копейки. Курс евро сегодня 85 рублей 90 копеек. О погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
18: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
22: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
20: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемь часов семь минут, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17, не знаю, на солнце ощущается как 25, вот такое ощущение, на солнце было. Ощущается, что те люди, которые вышли в куртках, глубоко об этом пожалели. Василий говорит, доброе утро, бьем по Киеву, хорошо бьем, но Хрипатова там нет. По Банковой хоть попали или нет? Да Банковая это же не цель. Неожиданный вчера был эфир на ЦК, я про Киприана, пишет МТВОРДС. Да, вчера вот с отцом Киприаном общались в рамках интернет-эфира, и у меня такой, знаете, разрыв шаблона произошел в какой-то момент, прямо сразу. Когда вдруг я говорю, ну вот эти, говорю, все маги, чародеи, все эти экстрасенсы, это же, говорю, чепуха все. Он говорит, нет. Я такой думаю, так. А что происходит? Он говорит, нет, конечно, ну просто они с темными силами работают. И я вот на ходу, кто смотрел, тот отследил, я на ходу понял одну вещь. Вот как, знаете, говорят, въехал. Раньше я ее не понимал, искренне вам говорю. если у тебя, ну, ты мыслишь с точки зрения религиозного сознания, да, и ты веришь в высшие силы, значит, ты знаешь, что есть и силы, вот, ну, тьмы, правильно? Соответственно, все эти маги и чародеи, это как бы существующая штука, но только они обращаются к силам тьмы. Я никогда в жизни так не думал. Я думал, как? Есть Господь. И вот это все шушера какая-то с телека там и так далее. Ну, так оно и есть, шушера. Вот эти шаромыжники какие-то, или как их там называют. Вот эти ходят там, что-то там по багажнику машины руками водят. А логика-то какая? Это все маги, колдуны и чародеи, потому что они общаются с темными силами. Короче, как в «Мастере и Маргарите». Вот, ну, или в «Мастере и Маргарита», как правильно, наверное, нет, в «Мастере», конечно, не так, как в «Маргарите», я согласен. Значит, смотрите, пошла жара в хату, как говорят. Значит, сами понимаете, ну, смысл такой, ну, помните этот диалог, да, когда Волан говорит, что Бога нет, говорит, может, что, говорит, и сатаны нет, сейчас я тебе покажу. Вот такая же история, оказывается, вот как надо относиться к этим всем экстрасенсам и прочим вот этим колдунам, всем этим фэншуям, гадалкам, Вероникам фэншуй, знаете, да? Оказалось, что все решения на Украине принимались по согласию Вероники фэншуй некой, о которой все время писал Ермак. Это тоже потрясающее открытие вчерашнего дня. И Вероника фэншуй, на самом деле, определяла политику Украины, и это все теперь разъясняет. Короче говоря, вот все эти люди, они обладают некими там желанием выходить на связь с потусторонними силами, но дело в чем? Они выходят с плохими силами на связь. Они не к Господу обращаются, а к сатане. И если у них что-то и получается, это потому, что они действуют, значит, от лица сатаны, а за это их ждет неминуемая расплата. Вот Ермака, видишь, взяли. А почему? Потому что Вероника фэншуй. Вот, вместо того, чтобы в церковь ходить нормально, ходил к Веронике фэншуй. Вот насоветовала она ему. Темные силы, понимаешь? Сатана сыграл с ним злую шутку. Посмеялся над ним. Говорит, ну как тебе, говорит, Андрюша, как тебе в наручниках? А-ха-ха-ха-ха! Че, говорит, Бога нет? Ха-ха, Вероника фэншуй. Тьма — это не отсутствие света, а это присутствие тьмы, пишет Андрей. Не дал Си захват на руку сделать Трампу, пишет доброжелатель. Да, это следующая тема. Давайте так, сейчас мы прямо вот с такого короткого предисловия переходим к основной теме, это Вероника фэншуй. Кто не знает, рассказываю вкратце. Есть такой Ермак. Да, Андрей Ермак, он возглавлял офис Зеленского. Его отстранили от должности, и на его место поставили террориста-экстремиста Буданова. Это не значит, что Ермак лучше, чем Буданов. Нет, это два бурдалака страшнейших. Ну, просто рассказываю немножко о том, что произошло. Его отстранили по коррупционным делам разным, но, тем не менее, он находился на свободе, и многие информированные источники, личные связи, с которыми я имею, мне докладывали, что Ермак все-таки правит Украиной из тени. То есть он сидит там в каких-то кабинетах, правит Украиной из тени. Из тени, да черт его знает. Короче, откуда-то там, с золотого унитаза, дает распоряжение. Сейчас Ермака взяли. Взяли его вот эти антикоррупционные органы, которые подчиняются американцам, как говорят напрямую. Эксперты сходятся во мнении, что это знак Зеленскому. Мол, ты следующий, потому что в этом расследовании есть кодовые имена, они сами себе давали в этих всех переписках и переговорах. R1, R2, R3, R4. R4 известен, R3 известен, R2, Ермак, известен, а R1 неизвестен. Никто не знает, кто такой R1. R1 — это, судя по всему, и есть Зеленский. В чем обвиняют Ермака конкретно в этом случае? Вот что вот тут конкретно сейчас предъявляют? Воровал деньги. Воровал деньги, строил какие-то роскошные там дома. Как раз R1, R2, R3, эти домики все рядом должны были стоять. И они строились. Вот, это то, что ему вменяют. смысл в том, что у Зеленского все ближе к нему подходит. Вот поэтому делу Миндича, так называемого. То есть это один из людей Зеленского, который участвовал в этих коррупционных схемах. Некоторые говорят, что он прям был кошельком Зеленского. То есть человек для темных схем, для того, чтобы отмывать деньги. Миндич убежал с Украины, это было громко. И тогда появились вот эти вот пленки с тем, что какие-то там золотые унитазы у них. Они собирались на квартире, где их писали. И в том числе есть записи на Зеленского. Как говорят, прямо говорят, но не публикуются записи на Зеленского, на всех остальных публикуются. Все, следующая ступень только Зеленский, все. И всем становится понятно, что Зеленский крышевал вот эту ОПГ. Все ясно. Оно и раньше было ясно, но потихонечку как бы Зеленскому намекают. Дальше вопрос возникает, кто намекает, но это отдельная тема. В общем, взяли Ермака, начали разбирать, оказалось, что у него есть в том числе в телефоне переписки. Сейчас эту информацию слили через там... типа независимые источники. А у него в телефоне есть переписки разнообразные, естественно, коррупционного характера. Но и еще самая интересная переписка – это с Вероникой Фэншуй. Вероника Фэншуй – это некая женщина, не помню, как ее зовут, я имею в виду фамилию, не помню, Аникеева, что ли, ну, могу перепутать. Но смысл в чем? Ей, по-моему, там 50-51 год. Она занимается фэншуем, она гадалка Ермак, она в некоторых телефонах записана, вот. Опять же, как бы показывают некие данные, сугубо независимые. И он с ней советовался по политике, во-первых. А Ермак считался серым кардиналом вот этой всей Зеленского администрации. То есть Зеленский считался никем, а Ермак вроде человеком, который все координирует, делает, а Зеленский, ну, королева, короче говоря. И вот эта Вероника Фэншуй по политике давала советы. И также Вероника Фэншуй должна была наводить порчу на врагов Ермака. И он там ей писал списки имен, каких-то компаний названия писал. Вот. Она ему давала рекомендации. Ну, например, водитель Ермака ездил на кладбище и хоронил портреты руководителей САП и НАБУ, которые его сейчас взяли. Вот. Ну, там в определенной какой-то могиле. Потом пошла какая-то история с тем, что Ермак якобы песок себе привозил, ну, там, грунт какой-то на то место, где они строят дома, тоже с кладбища. В общем, тема прямо самый сок. Но если не отвлекаться на детали, получается, что ключевые решения на Украине принимала Вероника Фэншуй. И это объясняет все. Это объясняет все абсолютно. Вот, понимаете? Ну, просто вот вы спрашиваете, как можно было такую тупость сделать и... не выполнить стамбульские договоренности. Так Вероника Фэншуй не разрешила, да и все, например. Ну и по всем другим параметрам. Знали вы, вот на Украине, если кто-то слушает, Вероника Фэншуй решала судьбу ваших семей, детей, отцов. Вот Вероника Фэншуй решила, что надо так. Вот она где-то там потерла какой-то шар, может быть, разложила какие-то карты, где-то какое-то дуновение ветра почувствовала. И вот такая была политика. Вот такой вот прикол. Вероника Фэншуй. Все. Это вот если так коротко об этом сказать. Посмотри документальный фильм «Бесы» РПЦ сняли. Там все раскрывают про этих магов, колдунов, как они сейчас жалеют обо всем, пишет доброжелатель. А что такого? У нас 90-е Джуна была или как ее? Да вроде не в 90-е, вроде даже пораньше, нет? Это же вроде при Брежневе какая-то Джуна была, если я не ошибаюсь. Так это же даже не 90-е. Я вообще, когда слышу какие-то истории о том, что высокопоставленные люди, где бы они ни были, пользуются услугами магов и чародеев, у меня происходит... Я сейчас подберу это слово. Фрустрация, наверное, правильное слово. Глубокое разочарование во всем... мире сразу. Вот, знаете, я вообще во всем человечестве разочаровываюсь. Хотя, казалось бы, куда можно разочаровываться в человечестве дополнительно, но я еще раз обязательно хочу это повторить. Для меня это всегда небывалый удар. Я просто в ужасе нахожусь, когда я понимаю или вижу доказательства того, что решения политические, решения государственные, даже если это государство всего лишь навсего Украина, которые и не государство вовсе, принимаются, потому что гадалка нагадала. Гадалка нагадала. Ну, как бы, я даже и не знаю, что по этому поводу дополнительно говорить. С другой стороны, мы видели, как Трамп, у него тоже есть там какая-то своя гадалка, которая, ну, она притворяется проповедником, священником, но она, естественно, не имеет никакого отношения к церкви, вот объективно. Ну, вы видели эту сумасшедшую трамповскую какую-то там проповедницу. Это ужасно, это тоже какой-то оккультизм мрачный, я бы даже назвал сатанизмом это. Ну, вот она тоже ему там рекомендует. И она ему рассказывает, что сквозь него проходит свет Божий, он помазанник Божий. Ну, мы все это обсуждали. Короче, мрак, мрак и ужас. Трэш, угар и садомия. Понимаете, когда ты живешь в мире, когда тебе все-таки до определенной степени, хотя бы даже кажется, что миром управляет даже какое-то тайное правительство, но это эти люди, ну, так сказать, сильны своим интеллектом, это одно. Ну, ты понимаешь, что это ужасные люди, это плохие люди, это какие-то очень страшные, властолюбивые негодяи. Но ты хотя бы думаешь, что они умные. А потом ты сталкиваешься с тем, что ты видишь, что... Да они еще и тупые. Ну, то есть, вот так, понимаешь? Они еще и тупые. И у тебя совершенно пропадает какое-либо понимание того, а как вообще устроен этот чертов мир? Как он вообще устроен? По какому принципу? Какая гадалка сделала так, что все так устроено? Это же просто нелепо. То есть мы живем... Вот я сейчас, конечно, может быть, это аргумент странный, ну, типа, мы живем в 21 веке. Я понимаю, что говорили так и в 20-м, и в 19-м, и в 18-м, и в 15-м, и

0: вообще, как может быть так, что в мире, где, ну, примерно 8 миллиардов человек, такими огромными странами, как США, правят люди, которые верят в какую-то чепуху просто. Какую-то чепуху. Я надеюсь, что они хотя бы не верят сами. Что они только, ну, транслируют на плохо образованные какие-то массы. Ну, популизм. Ладно, может быть такое. Может быть такое. Может. Но все-таки ты смотришь и думаешь, а нет, похоже, не просто они транслируют. Вот, видимо, здесь Вероника фэншуй, там какая-нибудь еще в Америке своя, там фэншуй, еще где-нибудь кто-нибудь. Правильно? От чего вот это происходит? Вот вопрос возникает сразу в голове. От чего это происходит? Я считаю, что обращение ко всем этим чародеям, магам, предсказателям, тарологам и всем остальным происходит по одной простой причине. Те люди, которые этим пользуются, они не уверены, а почему они на тех местах, на которых они есть. Даже так, они уверены, что они не заслужили быть на этом месте. Что их компетенции... Они абсолютно не соответствуют тем, той должности, которую они занимают. Просто ноль вообще, ноль соответствия. И, за счет чего удержаться? Маги и чародеи, все, колдунов мы. Веди колдунов! Потому что сам я черт знает, что делаю. Я не понимаю, что я делаю. Веди колдунов. И вот колдунья сказала, там... Иди и воюй с Россией. Ну, колдунья сказала. Колдунья врать не будет. Карты так легли. Поехали. То есть абсолютное отсутствие рациональности, потому что в базе своей, для того, чтобы принимать рациональные, взвешенные, умные решения, надо, чтобы у тебя, во-первых, были мозги, и, во-вторых, эти мозги использовались. А здесь, ну, очевидно, мозгов нет. Есть жадность, есть властолюбие, есть наглость, а мозгов нет. То есть это абсолютное вот такое вот... И тебе нужен какой-то чародей, который тебе будет говорить: «Все правильно, молодец, вперед! Я тут в хрустальном шаре кое-что рассмотрел». Других я вариантов не вижу. То есть это полное, четкое... понимание того, что ты не на месте, что ты тут случайно, и поэтому тебе нужны магические силы для того, чтобы тебя случайного здесь ни по таланту, ни по навыкам, ни по всему как-то удержать. Только магия здесь поможет. Только красные трусы на люстре, понимаешь? Только не передавать деньги из рук в руки, вот. И вечером не выносить мусор. Больше других вариантов нет, понимаешь? Не здороваться только через порог. Никогда. Все. Ну, иначе я не вижу, почему и зачем нужно вообще каким-то образом связывать себя и свою деятельность вот с этими всеми шарлатанами. Вера в шарлатанов появляется там, где у тебя нет знаний. Миф плодится там, где нет информации. Соответственно, вот погнали. Какие-то тонко чувствующие и все остальное. Я и сам тонко чувствую. Экстрасенс, да? Тонко чувствую.
1: К власти не приходят, не обращаясь к темным силам. Везде так, пишет Станислав. И такой: и у нас тоже. Нет, с нами Бог, мы русские.
0: Мы к темным силам не обращаемся, я надеюсь. Так он в суд весь бусами обвешанный приперся, пишет дело техники. Да, и я начинаю вспоминать, как я вот обращал внимание на некоторых политиков, политических деятелей, увешаны какими-то бусами, какие-то у них обереги на руках, какие-то у них веревочки там. Что вы делаете вообще? Что это такое? Какие? Что вы там носите это все? Весь в бусах, в веревочках каких-то, еще что-то. Это что? Это вы защищаетесь от сглаза? Я правильно понимаю? Какой сглаз? Какой сглаз? Просто, я вот сейчас говорю прямо. Для того, чтобы победить врагов, для того, чтобы быть впереди, надо работать над тем, чтобы быть впереди, а не над тем, чтобы Вероники фэншуй там какие-то или еще что-то. Я понимаю, что есть везде люди вот этого магического сознания. И я, естественно, обращаюсь к людям магического сознания у нас, потому что эти пускай дальше слушают Веронику фэншуй. Мы видим, как Вероника фэншуй и куда их привела. Прекрасно. Вот. Если у нас кто-то слушает подобных, я говорю, Не надо тратить время, деньги.

0: деньги и усилия на этих персонажей, на этих мошенников разнообразных. Надо тратить деньги и усилия на развитие науки и техники, которая позволит нам любого врага пригвоздить. Вот создание атомного оружия нашими великими учеными позволило нам создать паритет в этом ядерном оружии. И ракетная наша программа великолепная. И вот «Сармат», кстати, прямой наследник тех ракетных комплексов, которые были в Советском Союзе. С 2011 года ракета разрабатывалась. Вот это правильно, вот это вот и нужно. И не нужны никакие маги и чародеи. «Сармат» нужен, «Орешник» нужен, новые, самые передовые беспилотные системы, системы машинного зрения, управления машинным зрением и так далее. Вот эти вещи нужны, вот это победа, вот это вперед. А эти пусть с Вероникой Фэншуй там где-то на кладбище закапывают эти портреты своих врагов, пускай дальше сидят там. Вот когда экстремист и террорист Арестович говорил, что на Украине магическое сознание, и, собственно, все работают в этом ключе, я-то думал, что он говорит только о массах, да, то есть он там говорит, народ у нас так, не очень. Так нет, оказывается, речь идет обо всех, речь идет о Зеленском, речь идет о Ермаке, и вот это вся, нельзя говорить это словосочетание. Вот это вся компашка вся эта, да? Все, это там все, магическое мышление. В Раде сидят все маги и чародеи, ты понимаешь там. Все хотят на черте там куда-то слетать или еще что-то у них. Вот все. Мрачный садизм какой-то. Издевательство над всеми, над здравым смыслом, над людьми, над всеми. Сидят там, гадают. Вот. У нас все точно так же. В бизнесе и власти это норма, пишет Дмитрий. Ну, значит, это очень плохо. Значит, я еще раз обращаюсь ко всем бизнесменам и людей из власти, кто прибегает к этим вещам. Не делайте этого, это ничего вам не даст. Это ничего вам не даст. Понимаете, маги и чародеи не могут остановить беспилотник вражеский. Маги и чародеи не могут... Да ничего они не могут! А какая разница, почему я должен перечислять, чего они могут или не могут? Ничего они не могут! Они могут только деньги зарабатывать и все. Ходить с умным видом и вам раздавать советы. Давайте я буду притворяться магом и чародеем. Я чувствую. Надо сейчас. Все, нет. Это все не работает. Не работает. Ну, с другой стороны, вот опять, да, Советский Союз и Брежнев, и какие-то джуны или что такое, это вообще как? Вот как? Нет, вы понимаете, я бы сейчас приводил пример, скажем, Советский Союз, Иосиф Виссарионович Сталин, вперед, значит, да, промышленность, экономика, сталь, понимаешь, сталь, чугун, вот что нам нужно, вот куда мы идем. Ну, потом раз Брежнев и какие-то джуны, это что-то, ну, это вот, это и есть предвестники распада. Вот начинается. Давайте мы с какими-нибудь колдуньями будем ходить в обнимку и все. Это предвестники распада. И поэтому у Трампа предвестники распада, вот мы наблюдаем. Он там сам на себя молится, за столом сидит. У Зеленского там какие-то колдуньи по фэншую. Посмотрите, это приводит к одному и тому же. После Брежнева, считай, там что там было-то уже после Брежнева? Уже все, то есть распад. Сначала гонки на лафетах, вот так вот метко было сказано тогда о коротком правлении некоторых других генсеков. Потом Горбачев и все, и все. Поколдовали. Не надо ничего колдовать. Все очень просто и понятно. Работать, трудиться, понимаете? И идти вперед. Не тратя время на эту чепуху абсолютную. Какие они там сглазы и вот это вот все. Вот. В конечном счете, если кто-то вас сглазил, просто идете, умываетесь и говорите: от сглаза, от блаза, от всякого разного, от радостного, ненавистного. и все, ребята, какие чародеи. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином превосходными. Об этом американский президент сообщил журналистам в Пекине после встречи с главой КНР. Он также назвал Китай прекрасной страной. Вопрос о том, обсуждался ли на встрече вопрос Тайваня, Трамп проигнорировал. Вячеслав Гладков после отставки поблагодарил Владимира Путина. Бывший губернатор Белгородской области отметил решение президента, которое в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает регион. Также Гладков поблагодарил тех, кто его критиковал. Хотел бы сказать большое спасибо тем, кто ругал. Ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия, отметил бывший глава региона в своем телеграм-канале. Кроме того, экс-губернатор пожелал своим подписчикам Божьего благословения, а также чтобы в их сердцах царили счастье, мир и любовь. Хочу пожелать главного – победы. Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит, написал Вячеслав Гладков. Продажа бензина АИ-92 в России стала убыточной для автозаправок. Потери составляют около 84 копеек с каждого литра. При этом, по оценкам аналитиков, для стабильной работы АЗС маржа должна быть не ниже 1 рубля 10 копеек на литр. Как пишут «Известия», наиболее прибыльным видом топлива для автозаправочных станций сейчас остается дизель. Его реализация приносит в среднем 3 рубля 68 копеек с каждого литра. Эксперты связывают снижение рентабельности бензина с высокими оптовыми ценами на топливо, а также с существенными объемами экспорта АИ-92 в начале года. При этом опрошенные газетой аналитики отмечают, что в период сезонного роста спроса ситуация на рынке нефтепродуктов может измениться. Синоптик сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. Среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс 15 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Минувшая среда, 13 мая, вернула в столичный регион более теплую погоду, и температурный фон не только превысил средние многолетние отметки, но и вышел на уровень летних температур. С этого дня начался второй отсчет дней метеорологического лета, написал синоптик в своем телеграм-канале. Леус отметил, что четверг в Москве станет вторым метеолетним днем. По его словам, теплая ночь и довольно высокая дневная температура, которая превысит 20 градусов, вновь отправят среднесуточную температуру в диапазон летних отметок. По прогнозу синоптика, потепление в столичном регионе будет продолжаться как минимум до середины следующей недели. Во вторник и среду показания термометров преодолеют 25-градусную отметку. Сейчас в Москве плюс 18, сегодня в городе переменная облачность и без осадков, днем 22-24 градуса тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: А 8:36 в Москве. Несколько сообщений от слушателей, что ого, жена Усатого из кухни написала покаянное письмо в Думу с просьбой пустить их обратно в Россию. Там жена оппозиционера убегатора Назарова слезные письма пишет в Госдуму. Денежков нет, домой хочется. Это вот вы пишете. Ну, я поискал эту новость, нашел. Значит, жена Дмитрия Назарова написала в письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали, как бы вы думали, кто? Оппозиционеры. Теперь, оказывается, их оболгали оппозиционеры. По данным МЭШ, чета Назаровых просится домой. В покаянном письме жена шефа из кухни описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье. Мол, во Франции медицина хуже, мало того, что врачи оказались не такими профессиональными, как российские, так еще и самочувствие усугубляет тоска по родине и работе. Виктор Петрович скучает по российской сцене. И в эмиграции он отчетливо понял, его место в России. А вам не кажется, что ваше... Ну ладно, его место в России. Жизни за ее пределами даже не представляет. Назаров, кстати, говорил, что у нас тоталитаризм. Он понял, что жизнь его и судьба при тоталитаризме. И жизни вне тоталитаризма нашего, да, нашего Аркастана, он не представляет, судя по всему. Васильева также отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ. Или делала оппозиционные заявления. Ну, конечно, нет. Мы же ведь все не знаем стихи Назарова про крокус и все остальное. Мы же все не в курсе, конечно. Попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает ни доверия, ни симпатии. Ох. Не платят, видишь? Видать, рассчитывали. Увольнение из МХТ звездная пара назвала вынужденным. После смены руководства Назарова начали сливать, так как он не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства. Ну вот сейчас пускай продемонстрирует независимость от денег. Причина ностальгии по родине безденежья, считай... О, спасибо большое. Из-за чего супруги уже продали квартиру 60 квадратных метрах в Каннах. В Каннах. За 495 тысяч евро. Полмиллиона, да, евро. Концерты собирают едва ли половину залов, а досуг во Франции теперь ограничивается написанием антироссийских стихов вечерами и в украинских ресторанах и футбольными матчами. Мы обратились к Ольге за комментарием. Васильева посоветовала МЭШ искать заработок в другом месте. Что ж вам сказать, уважаемая Ольга Васильева? Так и вы ищите заработок в другом месте. Чего вы его в России-то начали опять искать? Что там по поводу мнения вашей четы семьи относительно парада? Парад бессилия, вы говорили? Победа бесия, да? Что-то... И вдруг дрогнуло, что... И что-то... И снова дрогнуло, как в юности в груди. Да? Так пусть приезжает, что он разрешение-то она спрашивает. Да, правда. Вы же никогда не спонсировали ВСУ, вы не выступали никогда ни с какими оппозиционными заявлениями. Вы никакие же не иноагенты же, правильно? Вы же не говорили, что парад у нас — это победа бесии и все такое. Вы же не писали пакостных стишков про трагедию в Крокусе. Че, приезжайте. А че, зачем писать письма в Госдуму? Взял билеты да приехал. В чем проблема-то? А? Так пусть возвращаются, пишет... Конечно, приезжайте, а в чем проблема? Вы нигде и никогда ничего плохого про русский народ и Россию не говорили. Ну, правильно? Так а что сидите там во Франции, бедняжки? Давайте к нам, у нас тут и медицина хорошая, и все вообще хорошо. В чем проблема? А что мешает-то, я не понимаю? Что вы там раздумываете? Откуда эта вибрация? Откуда это вот... Сомнение, в чем проблема? Вы уехали из России не потому, что вы поливали нас грязью и думали, что там вас будут встречать и денег вам дадут. Вы же не поэтому уехали, правильно? Вы уехали по какой-то другой причине. Например, поссорились с начальством в МХТ, потому что вот Дмитрий, он любил поспорить, вот, он был независимый абсолютно, особенно после того, как, видимо, снялся в сериале про шеф-повара, который все время орет на всех, он понял, насколько он силен и независим, и он вот не будет мириться с всеми этими начальствами, которые ему что-то там говорят, он сам себе начальник, так и в чем проблема, всего лишь навсего, господи, с начальством поссорились? Вы что думаете, МХТ каких-то братков подтянет, что ли? Преследовать будут вас эти актерские бандиты? Ну, значит, все, конечно, конечно. Бедные богатые люди, как жалко, последнюю квартиру в Каннах продали, пишет Катерина. Вот так вот оно и бывает. Вот. Там им никто не запрещает приехать, тут только дело на них открыто, пишет Лина. Ну... А дело-то, оно же, вы же понимаете, если вы никогда ничего не говорили, если это какой-то обман, так вы легко в суде докажете, что вы разобьете это все. По фактам, возьмете себе какого-нибудь хорошего адвоката, не знаю, кто там Долин защищал, вот и вперед, и победа, и вообще честное имя свое обелите, скажете, что стишки это не ваши, что это вообще ИИ. Ну что, какие еще бывают аргументы на суде, чтобы они вот действительно были нерушимыми? Вот, пожалуйста. Жалко, жалко их, конечно, говорит Конь-Огонь. Ой, очень жалко. Очень жалко. И в тюрьме обед макароны дают. Welcome, как говорится, пишет Александр. Да, у нас и заключенных врачи лечат, и платить не надо, пишет Олег. Вот видите? Вот. Чуть опоздал, о ком речь, пишет Нигматуллин. Да жена Назарова, это вот этот, из кухни который, который пакости про Россию каждый день говорил, вот, она рассказывает, что они, оказывается, патриоты, их оболгали оппозиционеры, вот, а они хотят в Россию, вот, и почему-то она об этом пишет письма в Госдуму, не знаю зачем, то есть, вот, почему-то именно в Госдуму пишет письма. Не открытое письмо русскому народу, допустим, а именно в Госдуму. Тоже обратите внимание, интересные они персонажи. Все время рассказывают о том, как мы здесь, а это Назаровы делали, да, какие мы здесь дураки, рабы и все остальное. Но когда им нужно решить какую-то тему, они почему-то начинают гнуть шею именно перед представителями власти. В данном случае законодательной, чтобы было понятно. Даже не исполнительной, не судебной, а законодательной. А чего вы идете на поклон к власти? Вы кто тогда? Вы бы вышли и сказали: русский народ, мы никогда не выступали против вас. Мы боролись со всякими плохими людьми, предателями там во власти. И мы едем к вам, русский народ, встречай. И мы бы со слезами на глазах, с криками «Ура! К нам летит усатый!» Да, мы бы вышли бы все бы и сказали: эти ребята не наши. Вот-вот, ну правильно? Нет, смотри, идет на поклон в Госдуму. Челобитные пишет. Свободные этот человечек, люди эти. Свободная это чета. Я не понял, все у нас чета, я не понимаю. Все прям чета. Что это за дворяне там такие? А чего челобитные-то пишете? Говорите с русским народом напрямую, в чем проблема-то? Вы же свою ересь вот эту вот всю, вот этот весь бред, эту злобу свою, этот весь яд вы же изливали на всех. Вы попросите прощения у людей. Почему в Госдуму-то пишете? Почему, когда вам журналисты из МЭШ пишут, зарабатывайте в другом месте, вы говорите? Почему? Они же пишут, чтобы мы узнали, русский народ простой, о том, какие вы классные ребята, как вы на самом деле нас любите, и все ваши гнусные слова о России, о русских людях, о русском народе, о том, какие здесь все остались слабые и рабы, что это все было, ну, это было неправда, это вы пошутили. Ну, объясните нам, чего вы там пишете какие-то темные письма в какую-то Госдуму, чтобы что? Чтобы кому из Госдумы это письмо дошло? Вы что, вы хотите сказать, что вы, может, вы президенту пишете еще? Может, вы через Госдуму хотите, чтобы кто-нибудь постучал в дверь президенту, и там, Владимир Владимирович, тут вот этот артист с усами из кухни, понимаете, он вообще-то очень большой патриот, вот в таком духе вы хотите? Так это и называется челобитное. Это вы рабы, вы лакеи, гнусные. Ясно? беглецы позорные, которые ни здесь теперь не нужны, и там никогда не были нужны. И ровно когда вы отсюда сбегали, проклинали нас оттуда, вам было сказано прямо, и это говорил каждый человек, который, ну, хоть что-то понимает в этой жизни, вы там никому не нужны. И не надо изображать иного. Вся ваша слава – это слава, которую дал вам наш народ. Все ваши деньги – это все ваши… Это все. Квартира в Каннах, которую вы сейчас продали, туда и дорога. Это все вы заработали, потому что наш народ вас полюбил. И полюбил он вас не за ваши гнусности, которые вы говорите, а за то, что вы себе выполняли те задачи, которые перед вами стояли. Вы были артистами. Вы развлекали, веселили и радовали людей своей работой в кино, своей работой в театре и так далее. Служением при театре, да, хорошо, не работают, в театре же никто не работает, при театре служат. Вы развлекали людей, дарили хорошее настроение. Когда работали по сценарию. Как только вы перестали работать по сценарию и стали говорить от себя, все сразу поняли, что вы уроды моральные. И вы хотите вернуться и начать работать по сценарию опять, правильно? Потому что, ну, извините, пожалуйста. Давайте, возвращайтесь. Но народной любви к вам не будет никогда. Посадят вас там, не посадят. Это значение не имеет. Вы предали людей, вы предали тех, кто вас, кто вас любил по-настоящему. Вас без этой народной любви нет, вы никто без народной любви. У вас такая профессия, вы в принципе возможны как профессионалы состоявшиеся, только если народ посчитает нужным это отметить. Если народ не посчитает нужным отметить, вы никому не нужны. Вот во Франции вы никому не нужны. Французам на вас плевать. Плевать. Можете поехать в Испанию, там тоже на вас всем плевать. И в Британии на вас на всех плевать. И в Америке на вас на всех плевать. Вы есть никто там. Потому что вы здесь были обласканы все. И другие уродливые по своим поступкам люди. Я именно поступки оцениваю. Тоже все эти артисты какие-то, певцы и прочие. Жалкое зрелище. Я тут увидел интервью одной группы из рэп-тусовки, так скажем, которая тоже уехала. Это невозможно смотреть. Это в принципе невозможно смотреть, как низко пали эти ребята. И как они не соответствуют тем вещам, которые они заявляли в той музыке, которую мы полюбили когда-то. Подростками еще. Насколько они предали все те слова и все те идеалы, которые они своим кривым языком пытались, ну, все-таки донести до людей. Да? Не буду возвышать и называть это там какой-то поэзией. Это не поэзия никакая. Текстами, текстами даже, вот так вот скажем, чтобы всем было предельно понятно. Но это поразительно. Это поразительно. И теперь мы никогда не были... Да что вы? Да мы просто хотим работать. Да мы знаем, что вы просто хотите работать. Просто вы думали, что этот оппозиционный поезд, он даст вам хайп, деньги, славу. Вам очень нравилось ходить на определенные каналы, на определенные радиостанции. Вам нравилось, что на вас обращают внимание. Вам казалось, что вы таким образом становились граждански активным населением. То есть вот, вам казалось, что вы гражданское общество. А вы не гражданское общество. Вы марионетки жалкие, которых использовали для того, чтобы издеваться над людьми здесь, которые вас любили. Вы плюнули в лицо тем, кто вам дал все, вообще все. И поехали туда. И вы нам рассказали, может быть, не вы лично, но другие персонажи, что это мы уехали, это Россия уехала оттуда, а там не Россия. Ну, уехала Россия, так и живите в своей России, которая уехала. Чего вы сюда-то хотите опять, я не понимаю? Что вы привязались к географии? География же здесь ни при чем. Цвет нации же уехал у нас, правильно? Покинул страну. Так и живите там. Обнимитесь там все вместе. И сами на свои концерты ходите. И рассказывайте, как вам хорошо. Все, народной любви нет. Ваше звание народного артиста более ничего не значит. Потому что народным артистом быть, оторвавшись от своего народа, невозможно. Это нонсенс. Вы можете просто вычеркнуть из списка своих регалий звание народный артист. Вы инородные артисты, антинародные артисты. Все. О чем разговор? Вы чем бахвалитесь там? Звание народного артиста, для понимания еще, на всякий случай, дает государство. За заслуги, соответственно, да, в сфере культуры, за то, что ты для народа делал, но дает государство. Вы государственной фактически наградой хвалитесь и пытаетесь ей продавить ваше возвращение сюда через письма в Госдуму, то есть через обращение к власти. Вы игнорируете народ. Вы его игнорировали здесь, вы его игнорировали, когда уезжали, вы поливали его грязью там и игнорировали. И теперь вы их игнорируете, когда хотите вернуться. Потому что вы и есть просто лакеи жалкие. Вы и есть рабы. И в вашем сознании не существует народа. Вы идиоты, вы не понимаете этого. Вам можно тысячу раз сказать, что народ — источник власти. И вы не поймете это никогда, потому что вы идиоты. И теперь вы будете рассказывать, что вас кто-то оболгал. Конечно, это потрясающе, это просто потрясающе. Ну, придурки, ну я не знаю, что тут еще дополнительно. То это вот какие-то Вероники Фэншуй, ты понимаешь, в этой стране 404. То теперь эти. Оказывается, очень большие они патриоты. Да? Ну да, конечно. Сравнивали себя с эмиграцией. О, мы-то, мы уехали, мы как белая эмиграция. Для понимания, Бунин. Иммортали, да, то есть, ну, все, бессмертный в области литературы по признанию зарубежных разнообразных институтов, ну, типа Нобелевская премия и так далее. Иммортали, все, бессмертный, такие произведения, слово бессмертный, никто, правда, не читает Бунина, но я это не Толстой, и не Чехов, так получается. Не, ну, есть люди, которые читают Бунина, мне приходилось это делать, но, объективно говоря, нельзя сказать, что в народе прям Бунин невероятной славой пользуется. Ну ладно, тем не менее, иммортали. Хорошо. Хорошо. Но, да уж, уехал. Но он и некоторые другие люди, при всей ненависти к советской власти, при всей ненависти к Советскому Союзу, ко всему остальному, Красную Армию поддержали, например. Вот как это так? А вы чего? Вы уехали, вам не нравится режим, допустим, хорошо, вам не нравится режим, вы поругались там с каким-нибудь начальником какого-нибудь театра, хорошо, но бывает, бывает. Не всегда получается у людей найти общий язык. Русского солдата вы почему не поддержали? Русский солдат, он вам чем насолил? Тем, что он ваши эти сериалы смотрел? Мальчишкой там, да? Девчонками маленькими они это смотрели. Вам русский солдат чем за... Вы пакости говорили в их сторону. Почему? Вы зачем это делали? Чем эти парни, чем эти ребята вам насолили? Что они вам плохого сделали? Почему вы их не поддерживаете, когда они идут на смерть? Вы чего, уроды? Потому что по-другому никак невозможно охарактеризовать вас. Потому что вы уроды. Потому что вы слепые, когда вам говорят, что ВСУшники нацисты. Вы слепые. Вам уже пресс-секретарь Зеленского бывший говорит, что там нацисты, пропаганда Геббельса. Зеленский сидит и требует пропаганды Геббельса. Во Львове проходят парады в честь. Вот это тоже потрясающая формулировка. В честь дивизии СС Галичина. В честь. Какая честь у этих уродов? Никакой чести у них нет. Но, тем не менее, так вот говорят. 83 года вот, и вот они празднуют. Дивизия СС Галичина. Кто такой Бандера, кто такой Шухевич? Не знаем, да? Концертики давать, поддерживать ВСУ? Конечно. Это мы вот гораздо все. Если не напрямую, то как-нибудь через свою тусовочку друзьяшек каких-то, да? А потом, нет, мы никогда этого не делали. Ну, конечно. Ну, конечно. Да все так, эмиграция белая тоже не от народа, а от власти новой бежала, но не припомню, чтобы кто-то из тех прошлых элит поливал наш народ грязью. Были разные люди всегда, но конкретно в этом аспекте, вот если мы рассматриваем вот этих людей, они поступили следующим образом. Сказали, что им не нравится власть там и так далее, но полили грязью народ и наших ребят не поддержали. И все. То есть они встали в военных действиях на сторону врага. Точка. На стороне врага они находятся. Белая эмиграция, конечно. Я этого усатого в Химках видел, пишет Андрес. Ну, смешно, да, конечно. Самое интересное, Назаров озвучил Брестскую крепость от автора, пишет Алексей. Да понятно, что актеры много чего озвучивали, много чего говорили. Когда он от себя говорит. Вот знаете, недавно услышал очень интересную и важную вещь. В одной из программ, где шла беседа о литературе. И о том, что считать литературой, что не считать. Не могу сказать, что я со всеми тезисами, которые там слышал, согласен. Но, тем не менее, один тезис мне в душу запал. Когда мы смотрим на произведение писателя, мы не имеем возможности и права анализировать произведение писателя в отрывы от его биографии. Биография важна. Мы должны понимать, кто тот человек, что говорит эти слова. Понимаете? То есть вес этих слов, вот, если это не просто, вот, не просто слова, он определяется в том числе биографией автора. Если это биография такая вот, как у этих людей, вообще не имеют значения их слова. Пустые они. Пустые они. Вот где они пострадали за родину? Вот просто давайте, вот где они пострадали за нашу родину? Вот хоть раз. Нигде. В тот момент, когда родина реально оказалась в опасности, они просто отсюда убежали. И ладно бы убежали и помолчали. Они же рассчитывали, что нам конец. Ну, объективно. Они просто думали, мы сейчас здесь загнемся, дальше они вернутся и будут прекрасно здесь жить, значит, и пить баварское. Ну, вот что-то в таком духе. А мы не загнулись. И начинается. Ай, мы квартиру в Каннах продали уже. Мы никогда оппозиционерами не были. Чего? Не нравится, что мы не сдохли? А мы не собираемся. А мы, ребята, не собираемся. А вы идите пятки облизывайте Макрону. Идите. Идите, вы сами выбрали этот путь. Вы не решили сопротивляться этому давлению, которое на нас оказывалось извне годами. Вы решили облизать пятки Макрону. Пожалуйста, делайте это. Это ваша работа. Это то, за что вас там приютили. Вы там рабы или заблюды. Вы там должны обслуживать те режимы. Облизывайте их. Это ваше дело. Других дел у вас там нет. Никому вы там не нужны. Никакому французскому народу вы не нужны. И никогда не были нужны. Ваше дело — облизывать местные элиты. Облизывайте их. А мы будем потешаться. Что вы идиоты. Ну ладно бы вы были бы безобидные идиоты. Вы же агрессивные идиоты. Столько внимания третьесортным персонам, пишет Лис Хитрый. Третьесортным, не третьесортным, это подпускай вы определяете. Вы Лис Хитрый и все остальные. Я говорю лишь об определенных тенденциях, которые, есть ощущение, меняют свой вектор. И сейчас мы, вероятно, услышим не одно такое и увидим. Покаянное письмо, рассказ о том, что я ошибся, меня обманули, жалкая оппозиция. А что же такое? Это вы и есть жалкая оппозиция. Это вы и есть. И теперь вы просто решили отмежеваться в моменте. Не надо, не надо. Вы и есть то самое жалкое подобие вообще какой-либо политической силы. Вы и есть они. И когда вы говорите про оппозицию, которая жалкая, вы в зеркало смотрите в этот момент. Потому что вы и есть представители этой жалкой оппозиции. Она потому такая и жалкая, и мерзкая, и вообще богопротивная, потому что она из вас состоит. Вот в чем фишка. Да все рано или поздно приползут обратно, пишет Павел. Ну, может быть. Ну, давайте так. Я считаю, самое главное, что из этого нужно понять. Народной любви к ним не будет никогда больше. Той самой, которая была. Она была, как показала практика, незаслуженной, но она была. И ее не будет. И все. А так, конечно, пожалуйста, пишите дальше письма, как говорится. 9.00 новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минэнерго Кубы заявили о полном исчерпании запасов топлива на острове. По словам Висенте де ла Олеви, нехватка топлива – одна из главных причин отключения электроэнергии в стране. У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого. Единственное, что у нас есть, это попутный газ из наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет, цитирует министра РИА Новости. Как уточнил де ла Олеви, Куба не получала топлива с декабря. Поступившая от России крупная партия объемом почти 100 тысяч тонн нефти помогла временно снизить масштаб отключения, но его израсходовали к началу мая. Ситуация в Гаване остается крайне тяжелой. В столице перебои с электроснабжением достигают 22 часов в сутки. По словам министра, нехватка топлива лишила Кубу более 1500 мегаватт доступной генерации. Техническое состояние многих электростанций ухудшилось до такой степени, что у них ломаются не только котлы, ломается что угодно, сказал министр. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. По прогнозу опрошенных изданием газеты «РУ экспертов», к концу 2026 года число работающих дистанционно россиян снизится почти в два раза – до 600-800 тысяч человек. Прокуратура Франции запросила 7 лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози. Обвинение требует приговорить бывшего главу государства к тюремному заключению. Речь идет об уголовном деле о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года. Как сообщают издания BFM и Depeche, прокуратура также запросила для Саркози штраф в размере 300 тысяч евро и 5-летний запрет занимать государственные должности. Сам экс-президент свою причастность к незаконному финансированию отрицает. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в московском регионе. Жители столицы и области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце находится высоко. Об этом заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сейчас хорошо при себе иметь и очки, и зонтики в такой период. И дачникам, конечно, нужно быть осторожными, не торопиться раздеваться. Нам, безусловно, нужен витамин D, но мы должны контролировать дозу, которую получаем, пояснила Макарова в беседе с ТАСС. Коротко о погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 4 минуты, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, 19 градусов. Значит, встреча Трампа и Си Цзиньпина. Понятно, Трамп прилетел в Китай. Много хороших, добрых слов. Но самое главное, что нужно услышать, это то, что независимость Тайваня несовместима с миром. несовместимы с миром. И об этом сказал Си Цзиньпин на встрече с Трампом. А так мы будем взаимодействовать, у нас очень много точек соприкосновения, и, ла-ла-ла-ла-ла, и все прекрасно, и да, и мы взаимозависимы, и война — это не путь, и торговые войны — это не путь, и это не путь. Но послушайте внимательно. Тайвань — это Китай. И любая деятельность, которая противоречит этому принципу, она толкает нас к прямому противостоянию. Так, чтобы Тайвань был не Китай и противостояния не было, не будет, говорит Си Цзиньпин. И вот это самое главное, что нужно услышать. Для понимания того, как, на мой взгляд, сложилась беседа Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Все остальное, дипломатический там, этикет, встреча, все это прекрасно, это все замечательно. Это лишь говорит о том, что китайцы умеют встречать, и они готовы к диалогу. А американцы тоже умеют говорить комплименты. Дональд Трамп там рассыпался в комплиментах, дети с флажками, это так прекрасно, и все остальное. Это все ясно. Но главное, Тайвань — это Китай. Все. И вы можете что угодно говорить, что угодно обещать, но если вы вооружаете Тайвань против Китая, мира не будет. Миром этот вопрос не разрешится. Все. Такие дела. Не знаю, насколько вас цепляет этот вопрос, но китайцев цепляет, я вам так скажу. Я вам как китаец китайцам говорю. Нас, китайцев, этот вопрос цепляет. И что с этим будет делать Дональд Трамп? Это большой вопрос. Это большой вопрос. А что там этот прекрасный дед крякал про Донбасс, пишет Лис Хитрый. Это вы о ком? Самое интересное, что... А, это вы про прошлую тему. Прошлую тему все забыли. Уже идем к следующим темам. Вы имеете в виду Дональда Трампа, короткое интервью, где ему говорят что-то там, решение вопроса по Донбассу, может ли быть, он нет, что-то такое сказал, походя. Вот это вы имеете в виду. Я, откровенно говоря, не понял этого вопроса и комментария. То есть это какая-то официальная позиция, или Дональд Трамп что-то не расслышал, что-то не понял, или еще что-то подобное. Не могу знать, насколько мы можем судить вообще по этому комментарию. Вы знаете, у них там есть мода, вот у американцев, там, выходить из вертолета и коротко давать комментарии. Вопрос может звучать один, а ответ он может давать на другой какой-то вопрос и еще что-то. Что-то вот. В стиле крутых парней они все время работают. Надо обязательно в движении все это делать. Это потрясающе. Но видел это короткое видео, и именно то, насколько оно было коротким, у меня и вызвало подозрение, что что-то мы, видимо, в контекст не можем воссоздать и не можем понять, что происходит-то вообще. Но заявление какое-то такое звучало. Да, что мы будем с этим делать? Вызывать Анну Ширинкину, пишет Нигматуллин. Слушайте, прекрасная Анна, абсолютно. Вот вчера вот познакомился в эфире, да, с китаистом, и она вообще умница и молодец. Я вот могу вам только одно сказать. Очень понравилось с ней разговаривать. Прекрасно. Я побольше бы таких, бесед с экспертами, побольше бы таких экспертов вообще в принципе. Всегда приятно, когда женщина сочетает в себе красоту и ум. Вот это великолепно. Это великолепно. Великолепно это и когда мужчина сочетает в себе красоту и ум. Но мне как бы все равно не так приятно разговаривать, как вот разговаривать с умными, красивыми женщинами. Это прекрасно. Это прекрасно. Вот. Рекомендую, так сказать, пополнять экспертное сообщество красивыми, умными женщинами. Это очень правильно. Это замечательно, я считаю. Наш мир будет только лучше от этого. Ну, вот, да? Американцы с китайцами вряд ли сцепятся напрямую, хотя для России это было бы выгодно, пишет В. Ну, вряд ли, конечно, они сцепятся напрямую, но суть разговора и вообще все те дела, которые сегодня происходят в мире, говорят о том, что все ближе и ближе прямое противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Все ближе и ближе. Потому что вот есть эти два государства, они друг друга признают сверхдержавами, и их интересы во многих вещах, к сожалению, для них расходятся. Да, Си Цзиньпин сказал, что их общие интересы перевешивают их противоречия, Ну, это они пока перевешивают, а завтра, может быть, противоречие перевесит интересы. То есть речь не идет о дружбе. Речь идет о том, что, ну, о неком прагматизме отношений. Стоит ли нам сталкиваться, если лучше бы не сталкиваться? Потому что если мы столкнемся, будет и вам плохо, и нам будет плохо. Зачем? Пускай нам будет всем немножко хорошо, ну и слегка плохо. Баланс такой некий. Да, а вот о чем идет разговор. Алексей, где можно посмотреть, пишет Игорь В. Ну как где? В ВК, видео. Ну вот, значит, Китай Америке вставит, а не мы, пишет Лимузин. Лимузин, ну это слишком высокая политология сейчас в вашем исполнении. Это вы, так сказать, недостижимые какие-то вещи с точки зрения качества аналитики нам даете. Мы еще не готовы к этому, мы не доросли до подобных рассуждений. Простите нам эту нашу... черту. Но мы однажды обязательно дойдем в вопросах обсуждения политики до таких критериев, как у кого больше яйца, кто кому вставит и так далее. Но это однажды, не сегодня. Пока мы не готовы. Да? Я не верю китайцам. Очень хитрые люди. Мы с ними торгуем в ущерб себе, думаю, пишет Станислав. Торгуем в ущерб себе. Так, давайте попробуем разобрать все ваше сообщение, Станислав, по очереди. Я не верю китайцам. Не надо вообще никому верить. Верить надо в Бога, а со всеми остальными надо работать. Очень хитрые люди. Как будто бы вообще американцы не очень хитрые или европейцы не очень хитрые, которые отказались от наших энергоносителей, но жиженного газа рекордное количество закупили вот все-таки. Что-то такое происходит в последние месяцы. И не только. Понимаете, хитрость не порок в деле по политике. Мы с ними торгуем в ущерб себе, думаю, пишет Станислав. Нет. Мы себе в ущерб не торгуем. Более того, наши враги, а я сейчас говорю о Западе коллективном, все делают для того, чтобы мы ни с кем и ни при каких условиях не торговали. И делают они это, потому что они прекрасно знают, что это нам не в ущерб, когда мы торгуем с Китаем, или когда мы торгуем с Индией, или с кем бы то ни было. Это нам всегда помогает. И наши западные противники... делают все для того, чтобы нанести нам ущерб. А нанести нам ущерб они пытаются через разрыв торговли с Китаем, с Индией и со всеми другими странами. Просто называю самые крупные сразу. Да? Не думайте так, что это нам в ущерб. Другое дело, что могло бы быть это выгоднее. Ну, всегда может быть что-то еще выгоднее, всегда. Но, тем не менее... наши бы враги так сильно бы не рвали бы известные места себе, и волосы на груди, я имею в виду, конечно же, в попытках разорвать наши торговые отношения с Китаем и всеми остальными. Если бы это нам не было выгодно, я имею в виду торговлю. А я думаю, ни о чем они там не договорятся, поговорят и разойдутся, пишет Алексей. Нет, ну о чем-то-то они договорятся. Может быть, они договорятся о том, что не стоит обострять ситуацию. То есть торгуем и торгуем. Все-таки они торговые партнеры и достаточно серьезные. Может быть, они договорятся о невмешательстве в определенные дела. Разное может быть. Может быть, они что-то обсудили и о чем-то договорились или договорятся по Ирану. Потому что Китай поддерживает Иран, это известный факт, а американцы пытаются сломать Иран сегодня. Энергоносители, которые... из Персидского залива, не выходят сейчас, интересны Китаю и важны для Китая. Блокада американская многое меняет на этой шахматной доске. Американцы говорят, что их блокада, она, так сказать, есть потому, что Иран заблокировал Ормузский пролив. Ну и вы все всю эту историю знаете. Зато мы с ними торгуем энергоресурсами, а они на эти энергоресурсы делают оружие, которое нас убивает, пишет СК. Вы имеете в виду Запад, что ли? Вот, посмотрите, насколько важна, оказывается, торговля. То есть вы считаете, что мы торгуем энергоресурсами, и на эти энергоресурсы мы не создаем разнообразное оружие, которое позволяет нам двигаться вперед. Вы считаете, что мы продаем энергоресурсы, а там создают оружие, и на этом все. Дело в том, что эта схема, этот баланс, он гораздо тоньше, чем вы его описали. Я не думаю, что вы этого не знаете. Я думаю, что просто вот конкретно ваше сообщение это, оно недостаточно полное. И предполагаю, что вы со мной согласитесь после того, как я вам напомнил о том, что не все так просто в этой жизни. Для того, чтобы наша экономика работала, для того, чтобы наша экономика могла не только поддерживать фронт, но и усиливать фронт, нам нужны деньги. Эти деньги мы берем в том числе и от энергоносителей, которые мы продаем. И поэтому возникает парадоксальная, казалось бы, на первый взгляд, ситуация, когда европейцы у нас закупают наши энергоносители и используют эти энергоносители для там, создания вооружений, как вы говорите. И в этом есть определенная доля правды. Но нужно понимать, что когда мы продаем энергоносители, мы создаем наше вооружение и мы усиливаем нажим на наших врагов на поле боя. Это тоже очень важно. Хотя, если говорить об истории с Европой, все идет к тому, что, скорее всего, эти отношения будут окончательно разорваны. Да? Ну, есть уже разговор об этом. Хотя хотелось бы, чтобы Европа просто поменяла свою позицию относительно России. Но пока эти перспективы призрачны, туманны, и ну, в действительности реализовать их непонятно как. А кто так нам экономику устроил, пишет Лимузин. Так экономику нам устроил, как сказать, мировая экономика нам так устроила экономику. Правила ведения торговли нам так устроили экономику. Потому что если бы мы не торговали, то мы бы находились в той самой изоляции, в которую нас пытается загнать Запад. Но только мы в этой изоляции, изолированными от Запада, ну, в попытках, попытки эти осуществлялись бы раньше. И все. И нам было бы в этом смысле сложнее. То есть мы встроились в мировую экономику в определенный момент, и с одной стороны это минус, потому что это рычаг давления на нас всегда был, но с другой стороны это плюс, потому что это наш рычаг давления на них. Любая зависимость, она всегда взаимна. Особенно в таких вопросах, как торговля взаимная. Мировая экономика торгует продуктами производства, а не ресурсами, пишет Лимузин. Да всем торгует мировая экономика. Вы можете зайти на рынок и посмотреть, чем люди торгуют. Люди торгуют всем. Всем. Вплоть даже до того, что люди торгуют кодом. Неповторяемым там и так далее. Ну, типа биткоин там, криптомонеты всякие разнообразные. То есть это просто код. Набор цифр, букв и знаков для понимания. Если так уж сильно откровенно. То есть вот просто набор цифр, ну, пароль. Вот торгуем паролями, понимаете? Но они исчерпаемы. Ну, утверждается, что они исчерпаемы. Несколько не так. Деньги от продажи ресурсов в Европе идут на покупку медицинского оборудования и лекарств у Германии и Китая, пишет Олеся. Интересно, могу я на садоводе нефть купить, пишет Лимузин. Лимузин, вы сегодня решили продемонстрировать все свои навыки, я так понимаю. Что ж, я не могу вам запретить этого делать. Я, конечно же, имею в виду не садовод, где вы можете себе купить наверняка потрясающие кроссовки и спортивные костюмы какие-то, рубашки. Я имею в виду, ну, допустим, фондовый рынок. Можете посмотреть, чем люди торгуют. Вот. Есть разнообразные биржи, криптобиржи есть. Люди торгуют всем вообще. Есть такое еще выражение «торговля воздухом». Ну, вплоть до того, что действительно люди торгуют воздухом. Ну, всем торгуют. Торгуют ожиданиями. Фьючерсы – это торговля ожиданиями. Как оно будет? Фьючерсы. Фьючер. Будущее. Как вам такое? Поэтому, если конкретно Лимузин, вы не понимаете этой вещи, ну, это, что сказать, подтягивайте этот вопрос. Смотрите. То есть, если Трамп заставляет Европу покупать американскую нефть, то это продукты производства, пишет Риск. Не мучайтесь с терминологией излишней. Тем более, что она может быть сугубо неправильной. Трамп продает нефть в Европу для того, чтобы Европа была зависима от энергоносителей американских. А американцы, то есть Соединенные Штаты Америки, на этом зарабатывали. Традиционно Европа покупала энергоносители у нас. Далее, совершенно неразумным образом, разрывать стало эти отношения. И ситуация у них стала ухудшаться. Промышленность европейская находится в состоянии, когда она не имеет возможности уже конкурировать с китайской, а в дальнейшем она просто будет умирать. Почему? Потому что энергоносители, которые они традиционно покупали у нас, естественным образом...

0: задался вопросом словацкий премьер. И спросил, это риторический вопрос, мы такие идиоты? Вот цитата прямая, мы такие идиоты?
1: Что такое?
0: Ну, конкретно Фицо не идиот, безусловно, и это понятно по его действиям. Человек разумный абсолютно, и человек отважный, потому что его пытались убить. Его почти убили, то есть в него стреляли очень серьезно и несколько раз попали. Поэтому он человек отважный. Несмотря на это, он не изменил своей точки зрения. Честь ему и хвала. И он пытается выстраивать с нами нормальные отношения. В Европе сегодня это смерти подобно. Что касается европейских чиновников разнообразных, они, конечно, не идиоты, но поступки их говорят о том, что они выполняют чужие приказы, которые вредят их странам и народам. Да? Да. «Нефть можете купить у меня», — пишет Дима. «Да я все понимаю, я просто стебусь», — пишет Лимузин. Да, Лимузин, очень интересно посмотреть, как вы очень смешно шутите. Спасибо большое. «А мне надоело ходить в паленой обуви, везде продают поддельные кроссовки, нормальной обуви нет на рынке, даже если говорят оригинальные», — пишет Станислав. Станислав, объективности ради. Паленые кроссовки, непаленые кроссовки, настоящие кроссовки и так далее. Они создаются, эти кроссовки, все на одних и тех же фабриках. Внимание, в Китае. Американские, неамериканские, какие угодно. То есть их вам американскими руками в Техасе не отшивают. Их отшивают на одних и тех же фабриках. Какие-то идут через, так скажем, официальные линии продажи, а какие-то продаются в серую. Но это одни и те же кроссовки. Если вам нужна качественная вещь, вы просто за нее платите больше. Если вам нужна не сильно качественная вещь, какая-то, грубо говоря, реплика, и вам вообще все равно, то вы платите меньше. Все очень просто. Если вы хотите качественный автомобиль, он будет стоить дорого. Хоть китайский, хоть немецкий, хоть американский, хоть какой. Если вы хотите действительно какой-то вот качественный, хороший, комфортный, с многими, как сейчас говорят, опциями, то есть возможностями, да, автомобиль. Если вы хотите простой автомобиль из точки А в точку Б, он будет дешевый. Что китайский, что американский, что европейский, что наш. Ну, дешевый условно. Я имею в виду, он будет идти по нижней границе той стоимости, которая сегодня есть у автомобилей в России. У нас дорогие автомобили, на самом деле. В среднем по миру. В силу разных причин. Вот и все. Качественную вещь могут сделать китайцы? Конечно. И они их делают. Но просто чем выше качество, тем выше цена. Все. Это элементарная вещь. Больше времени, больше внимания к продукту, выше качество самих компонентов и, соответственно, выше цена. Поэтому, когда вы рассказываете про какие-то паленые кроссовки, оригинальные, неоригинальные, купить себе брендовые кроссовки, которые стоят очень много денег, там, ну, в сравнении с кроссовками, которые каким-то образом серым импортом прошли, так скажем, да, в серую продавались, и думать, что они намного лучше, может быть, может быть. Но я думаю, что здесь как-то эффект плацебо. Вам просто кажется, что они лучше, потому что вы за них больше денег отдали. И вы к ним относитесь соответствующим образом. Да, есть совершенно дешевая, вообще никудышная одежда, некачественная. И это касается и обуви. Ну, вы понимаете, что это обычно продается, там, какие-то тапки себе взял за 1000 рублей. Есть такие кеды, там, за 1000 рублей и так далее. Понятно, что они некачественные, они развалятся, они одноразовые. Ну, вы это понимаете, когда покупаете. Когда вы покупаете что-то в нормальную цену, ну, такую, рыночную, да? Не по низу рынка, там, а в середине где-то. В принципе, оно будет качественное, оно будет ходить, все будет замечательно. Дальше просто разговор о том, хотите ли вы повыпендриваться, так скажем, каким-то брендом. Ну, откровенно скажу, в моем восприятии невозможно произвести на меня эффект кроссовками, какими бы они ни были, вот любыми. Мне вообще, ну, абсолютно, я вам говорю это честно, без разницы, какие на человеке кроссовки и сколько бы они ни стоили. Ну, для меня это не имеет вообще никакого значения. Какая на них буква, и, там, слово. Тем более, что, ну, по-моему, это и правильно, то, что я сейчас транслирую. Ну, просто потому что, ну, как вот, ну, человек какие-то очень дорогие кроссовки, и он меня должен восхитить.

0: внезапно этот человек. Ну, как-то не очень это все работает, по-моему. Вот. А если она будет голая в одних кроссовках? Кто она, смотря лимузин, понимаете? Вот ныне покойную Новодворскую сразу представил себе и думаю, нет, не надо такого нам. А, смотря кто. Тут важно понимать. Есть и непаленые, вопрос цены, пишет Миша Николаев. Да, это во-первых. Во-вторых, любые кроссовки, любая обувь, любая одежда так или иначе изнашивается. И какого бы качества они ни были, внешний вид довольно быстро портится. Особенно если мы вот любители походить в белых кроссах, да? Это вообще вот какого угодно качества я покупал себе эти белые кроссовки. Это смертоубийство. Они просто пачкаются и все. Они просто пачкаются и все. Их надо все время просто на них молиться. Все. Условно, еще понимая, какая у нас погода, как у нас меняются погодные там, да, условия те самые, как у нас там грязь бывает, еще что-то, это все долго не живет, как сколько бы это ни стоило, просто долго не живет. Ну и потом вообще кроссовки это обувь для кросса, ну они потому так и называются, кроссовки. Из интересного по кроссовкам могу сказать только, что в единственном числе называется кроссовка, не кроссовок, а кроссовка. Можете проверить в интернете, если не доверяете мне. Многих это может удивить. Кроссовки, они женского рода. Кроссовка. Такой прикол. Это вот интересное, действительно, по кроссовкам. Все остальное, вот эти люди, которые молятся на них, какие-то, я видел даже видео, где люди сидят за столом, обсуждают там вот этот выпуск, вот эти кроссовки, они такие, их выпустят, а вот еще сейчас новые появились. Для меня это вообще непонятная история. Хотя, с другой стороны, обзор автомобилей я так могу смотреть, да? Ну вот, а, ну, это же просто обувь, в которой ты, ну, как бы, немножко бегаешь, кросс, да, по пересеченной местности. Не везде еще и удобно. Вот. В сетевых магазинах фирменных раньше точно была не паль, сейчас нет гарантии, все равно обманут. В Грузию надо ехать, пишет Станислав. Ой, в Грузию, конечно. А в Грузии вас никто не обманет, в Грузии все по-честному, ребята. Ну, вы сами, когда это пишете, у вас как бы не возникает некого диссонанса внутреннего. Вы еще Веронике Фэншуй позвоните по этому поводу, посоветуйтесь. Да, здесь может быть паленый крас, а вот в Грузии все настоящее. Да. Что вам сказать по этому поводу? Мне нечего сказать вам по этому поводу. Кроме того, что такое ощущение, что конкретно это ваше сообщение, уважаемый Станислав, наполнено наивностью какой-то. Детской радостью, я бы даже сказал. Вот на таких людей с кроссовками и рассчитаны сказки про интеграцию с ЕС, демократию, кружевные трусы и прочее, пишет Серк. На самом деле это важно. Разнообразие в одежде это важно. Если посмотреть на то, как некоторые поколения до нас очень сильно страдали по джинсам, нужно прийти к определенному выводу, что всегда есть люди, для которых это имеет большое значение. Соответственно, это должно быть. Ну так и шейте сами, делайте сами. Все те же самые фабрики в Китае, которые производят все эти американские оригинальные в кавычках кроссовки, могут делать ваши кроссовки с вашим логотипом. Пожалуйста, начинайте бизнес, продавайте, делайте качественно, говорите китайцам, как сделать, они вам сделают так, как вам нужно. И все, и продавайте, и будет здорово, будете радоваться. И народ будет в ваших кроссовках ходить. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали на 2 месяца. Высший антикоррупционный суд страны избрал ему меру пресечения по делу об отмывании денег. Специализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством об аресте фигуранта с возможностью внести залог в 180 миллионов гривен. Это более 300 миллионов рублей. Как заявил Ермак на заседании, у него нет денег для внесения этой суммы. Все средства, которыми он располагает, указаны в налоговой декларации. Вместе с тем арестованный сообщил, что скоро выйдет под залог. налог. По его словам, у него достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь ему внести эту сумму. Экс-глава офиса Зеленского отверг обвинение в свой адрес и пообещал, что будет подавать апелляцию. Он добавил, что относится к суду с уважением и не думает о том, что, возможно, ему придется какое-то время провести в СИЗО. Андрей Ермак проходит по делу об отмывании 10 миллионов долларов при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Киевской области. Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского безальтернативным для Запада. Как отметил зампредседателя Совбеза, глава государства фактически выжег политическое поле Украины. По словам политика, голова Зеленского одурманена наркотиками и кровью, но пока над ней не занесен топор гильотины. Ведь никого, кто кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман, а кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле, иных уж нет, а те далече, написал Медведев в своем канале в мессенджере Макс. Зампред Совбеза считает, что новый глава киевского режима, который придет на смену Зеленскому, может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции. По его мнению, вероятность того, что этот преемник согласится с требованиями США, существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное, отметил Дмитрий Медведев. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в московском регионе. Жители столицы и области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце высоко. Об этом заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сейчас хорошо при себе иметь и очки, и зонтики в такой период. И дачникам, конечно, нужно быть осторожными, не торопиться раздеваться. Нам, безусловно, нужен витамин D, но мы должны контролировать дозу, которую получаем, пояснила Макарова в беседе с агентством ТАСС. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. По прогнозу опрошенных изданием газеты.ру экспертов, к концу этого года число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое. До 600-800 тысяч человек. О погоде. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем и спасибо за участие, дорогие друзья. Суд на Украине арестовал экс-главу офиса Зеленского Ермака на 60 дней. Все серьезно.
3: Ермак проходит, подозреваем по делу об отмывании средств. Ну ладно, это мы все знаем уже. Ермак назвал подозрения необоснованными и заявил, что Вероника Фэншуй обещал... А, нет, что у него нет денег для внесения залога, его защита... Да, все ушло на Веронику Фэншуй. Все деньги на колдунов, магов и чародеев, на закапывание фотографий на могилах. Вот оно все и ушло. Кто не понимает, о чем я, потом переслушайте начало программы по возможности. Все поймете сразу. Ну, это так просто. Мы говорим о том, как развивается ситуация. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Соединенные Штаты могут быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Ну, конечно, надо когда подсказать госсекретарю Марко Рубио, что США просто не надо быть никем в урегулировании российско-украинского конфликта. США достаточно перестать предоставлять Starlink, разведданные и все остальное Украине. Этого будет достаточно. А урегулируем мы и сами, без США. США могли бы заняться своими урегулированиями и вопросами. Это было бы самым полезным и важным моментом. По поводу Зеленского высказался Дмитрий Анатольевич Медведев. Смоют ли в вонючую клоаку историю киевского наркоклоуна? Задается вопросом... Зампред Совбеза России. Цитата. «А нам-то какая разница?» — спросите вы. Вот сразу, понимаете, Дмитрий Анатольевич в этом смысле сразу знает, что вы спросите. А вы так и спросили сейчас. Едете в машине где-то еще, и такие, а нам-то какая разница? А вот сейчас объясним. Все они там одинаковые. Так-то оно так. Да трошечки ж не так, да? Но не совсем. Любой новый человек, пришедший на смену дергающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Невозможно не согласиться. Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора, США, существенно выше. Ага. Ему будет проще принять неизбежное. Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции и благополучно дотянуть до нового Майдана, говорит Дмитрий Анатольевич. Знаете, что самое интересное? Согласиться с требованиями их спонсора США. Новый. Согласиться, значит, требования США заключаются все-таки в том, что они соответствуют духу Анкориджа, судя по всему. Значит, дух Анкориджа еще присутствует, так сказать, в наших отношениях России и США. Значит, требования-то все-таки у США совершенно конкретные к режиму украинскому. А режим украинский противится требованиям американцев. Значит, может быть, не так и не прав Марко Рубио. Что, мол, мы должны быть посредниками. Ну, давайте тогда поэффективнее посредничайте, а то что-то как-то не получается у вас наркоклоуна приструнить, понимаете? Наркоклоун сбежал в Европу, в широком смысле этого слова, ищет там защиты. Король вот тут опять этот английский выступил, что мы будем поддерживать, безусловно, Украину. Ну, уж эти британцы, англичанка гадит. А кто там спрашивал, куда деньги вкладывать? Вино я вкладывал. 4 года назад купил бутылку за 30 тысяч, сейчас она 130 в рознице. Ну, за 130 я ее не продам, но X2 легко. Если вы думаете, что спрос на такие нет, то я вам скажу, на вариши не перевелись на Руси, пишет АК. АК, так это известная тема, что некоторые люди специально покупают дорогие там, сорта вин, и не только, и у них есть специальные такие винные, так скажем, хранилища. И... Погреба. И да, именно с целью перепродажи, не для того, чтобы это самому употребить. Значит, 4 года X2 можете продать. Это значит 25% в год. Я правильно посчитал? Но это хороший прирост. Это хороший. Если вы действительно сможете продать это X2, то 25% годовых – это классно. Это классно. Другое дело, что, конечно, если мы говорим о том, что не одна бутылка у вас должна быть, а вы будете заниматься перепродажей, да, того самого вина, которое вы купили за 30 тысяч рублей 4 года назад, а теперь сможете продать X2, то есть за 60 тысяч рублей, для того, чтобы это стало бизнесом, для того, чтобы было, ну, были какие-то объемы, собственно, нужно, чтобы этого вина было у вас много. Нужны как раз-таки объемы. чтобы этим как-то зарабатывать, а это не была какая-то разовая акция. А для этого, конечно, нужны места, где это можно хранить, то есть винный погреб. А для этого нужны правильные условия, то есть чтобы не испортить продукт. И много еще разных сложностей. Это требует капиталовложений, безусловно, это раз. Два, это требует обеспечения безопасности, это тоже капиталовложение. То есть бутылку ее могут нечаянно разбить. Или еще что-то может случиться, или какой-то пожар может случиться, который испортит вообще все в этом погребе. Много что может произойти. То есть для того, чтобы заниматься этим как бизнесом, потребуется приложить усилия и вложение капитала. И тут уже математика будет другая, тут уже x2-то не получится. И, соответственно, уже никаких 25% годовых не будет. Уже будет какая-то другая история. Потом, если вы это продаете... Тут надо понимать, каков рынок, да, то есть насколько много вы можете этого продать. Продать одну бутылку вина, наверное, можно, и это получится легко и быстро. А вот торговать в промышленных каких-то, да, объемах, не знаю. Не знаю, много ли людей, желающих так много покупать вот этого вина, которое вы передержали, так сказать, и дождались, когда оно подорожает. Поэтому, если это рассматривать как разовую акцию, и вот такой у меня прикол получился, да, если это делать бизнесом, то возникнет ряд сложностей, которые нужно, во-первых, заранее просчитать, и понять действительно, сколько вы сможете на этом зарабатывать. И застраховать риски. Я не знаю, можно ли застраховать, например, вино? Ну, вот правда вопрос такой. Вот можно застраховать вино? То есть вот у вас есть погреба, допустим. Можно ли каким-то образом застраховать то, что в них находится? Сколько будет стоить эта страховка? При каких условиях эта страховка будет выплачиваться? Это тоже ведь моменты, я думаю, необходимые. Если мы говорим о том, что вы вложите серьезные средства в этот бизнес. То есть, допустим, вы увидели эту схему и поняли, что она работает. Но, конечно, если 25% годовых получается, так вот сразу, если подумать, по-хорошему, вот есть у вас квартира, дом, машина, так надо сейчас это все продать, купить этого дорогого вина, положить его в погреб, и через 4 года, извините, у вас будет x2, да, и вы сможете прекрасно себя чувствовать, вроде бы, а вдруг нет, а вдруг сгорит, а вдруг разобьют, а вдруг не купят, а вдруг еще чего-нибудь, да. Ну и потом, вот вы продадите недвижимость, а она что же дорожает? Это тоже интересный рынок, вообще-то. Или вы продадите автомобиль, а автомобили у нас тоже как-то вот... Слава утильсбору, да? Бессмысленному и беспощадному, казалось бы. Автомобили не дешевеют, они только дорожают, они как вино. Вообще, найти сегодня что-то, что не дорожает, достаточно сложно. В принципе, можно концентрироваться и не на вине. Можете себе представить, что вы могли бы купить когда-то, да вот пусть даже в 2023 году вы могли купить бы себе 10 автомобилей, не знаю, танк 300. Вот в народе машина прославленная уже. И тогда вы могли это купить за 2,5 миллиона. А сегодня этот автомобиль стоит 4,5 миллиона. Тоже вариант. Спокойно ставите на хранение, ждете себе... Вот вам заработок, прекрасно. Можно даже было бы и ездить, потому что бы купили за 2,5 миллиона, а продали бы не с рынка, 3,5. За 3,5 бы продали, прекрасно бы покатались, все отлично, почему бы и нет. Да? Ну, это опять техническое обслуживание, хранение, опасность, я все время говорю, пожары, еще потопы. Разнообразные, ну, в аду жарко, нет, воду, вот вода где-то прошла, что-то затопило, сгнило это все, то есть это все всегда сложно очень. Когда вы переходите из цифровой, на самом деле, уже сегодня денежной среды в среду реальную, с одной стороны, это всегда хорошо, потому что у вас в руках что-то есть. И многие об этом говорят, говорят, ну, недвижимость — это недвижимость, она есть. А с другой стороны, сразу же надо платить налоги за эту недвижимость. Я понимаю, что за то, что у вас деньги где-то расположены, и вы на них зарабатываете, деньги зарабатывают деньги. Вклады, там, депозиты какие-то, это одно и то же. Ну вот, ну еще что-то, разные инструменты. Все равно нужно платить налоги. Это ясно. Но здесь и налог нужен, и ремонт нужен, и безопасность должна быть, опять же, на должном уровне, и все остальное. Вот вы купите квартиру, а опять, вот, опять говорю, пожар, например. Вот она уже не в кондиции. Либо надо это все заново делать, то есть ремонтировать в полной мере, а это огромные деньги. Либо продавать так, как есть, а это, конечно же, будет большой дисконт. Вот ты предлагаешь людям сгоревшую квартиру, да? Они такие, о, у нас тут очень много работы. Потому что... Я забыл правильный термин, как это, деинсталляция или как это. В общем, разрушение того, что есть уже, оно часто стоит столько же, а может быть и дороже, чем отремонтировать. То есть вот это все сорвать, сломать, выкинуть, вывести, это тоже стоит серьезных денег. Это тоже надо закладывать и понимать, что это существенная вещь. Но так-то вот люди говорят, какао-бобы, можно было, много лет назад уже говорили, какао-бобы дальше будут только дорожать, и дорожать очень будут быстро, потому что, ну, есть такая специфика в мире, что все меньше и меньше вот натурального какао, то есть и шоколада в том числе, и шоколад дорожать будет. Ну, хорошо, можно просто купить какао-бобов в мешках, но где поставить какао-бобы в мешках? Как сделать так, чтобы они не сгнили? О, это все очень сложно. Это все очень сложно. Конечно же, счет в банке гораздо проще, он не может сгнить, да? Там могут другие вещи с ним происходить, но это проще. Поэтому люди и любят цифру на самом деле. Хотя все изображают, что ее не любят, но и поэтому и любят. Цифра есть цифра. Че и будет-то? С 95-го года играю в Magic за Геверинг. А такая самая популярная в мире? ККИ какая-то. Так карты тогда стоили 20 баксов, сейчас 1 тысяча. Знал бы, прикупил бы, как говорится. Был бы миллионером сейчас, пишет Митя. Да, и вот многие смеются над этими молодежью разнообразной, которые какие-то там покупают, ну, по сути, картинки. Покупают картинки в играх. Или какую-нибудь специальную раскраску для оружия в какой-то игре. За огромные деньги. И все такие, ха-ха, купили там, что это за... Как это ты, раскраску в игре? Так они ее продают потом дороже. Не все, не все. В этом рынке тоже надо разбираться. Любой рынок требует экспертизы. Если у тебя нет экспертизы, ты лох. Извините за это слово. И тебя обуют обязательно. То есть для того, чтобы заработать на любом из рынков, где бы ты чем ни торговал и где бы ты ни пытался заработать, тебе надо разобраться в вопросе. И надо понимать, что есть другие люди, которые тоже параллельно с тобой разбираются в вопросе. А есть и люди, которые разобрались в вопросе. И много чего еще интересного. Монеты. Монеты – прекрасная вещь. Тоже можно коллекционировать монеты, продавать их, они будут дорожать. Ясно. Антиквариат. Вообще, в целом, вы понимаете, да, чем больше времени проходит, тем дороже он становится. Но нужно разбираться, антиквариат это или не антиквариат. Нужно понимать, кто это может купить. Каков спрос, каков вообще вот эта широта вот этого рынка, вот тех людей, которые очень сильно хотят купить стул 17 века. И эти люди, когда они будут с вами торговаться, будет ли там происходить что-то типа аукциона, и все наперебой будут называть все больше и больше цену? Или это будет один покупатель, который, да, тоже ценит это, да, понимает, что это дорожает, но он будет вам намекать, что вам как бы это продать-то некуда, а есть только он, и он разбирается в этом вопросе, все остальные просто идиоты, купят из Икеи что-нибудь там и так далее. И вы вынуждены будете с ним обговаривать цену. И эта цена будет не такая, как вы себе ее представляете, не такая, как она написана в интернете, это будет сделка. И при этой сделке все окажется не так, как вы, например, ожидали. Или вы можете дальше в обнимку с этим стулом сидеть. То есть любой рынок, он требует экспертизы. Есть рынки, которые требуют экспертизы глубокой, в которой с кондачка не залетишь. Вот антиквариат в том числе. Да, искусство. Это вообще... Это вы там можете, с одной стороны, пожалуйста, купил какую-нибудь картину какого-нибудь художника, потом оказалось, что у него очень тяжелая судьба, и вот у тебя эта картина прекрасная. Ну, ее могут своровать, она может сгореть, тебя могут убить и из-за этой картины. Это из-за некоторых таких сложностей. Ты можешь не знать, что она подорожала. Опять же, узкий рынок, очень мало людей, кроме тебя, понимают, как ценен этот объект искусства. Вот. Или просто это шарлатаны, которые вам продали какую-то лажу, и вы сидите, ждете, что она подорожает. Она никогда в жизни не подорожает, потому что она ничего и не стоила. Потому что это вообще тонкие какие-то моменты. Почему это искусство, а это не искусство? Почему это искусство дорожает, а это искусство не дорожает? Потому что вот... Пойди определи. Надо быть в тусовке, надо быть с этими людьми, надо понимать, как это происходит. Да, тогда, возможно, когда ты наберешься опыта в этой сфере с этими людьми, ты сможешь как-то оперировать этими вещами. А так, все равно тебя будет. Все равно тебя будет. Цифре крах не грозит. Как быть в этом случае, пишет Юлия. Значит, единственное, чему не грозит крах, это вашим духовным богатством. Вот. Поэтому в Священном Писании сказано, что надо копить духовные богатства, потому что крысы не съедят, воры не подкопают и все остальное. Все остальное, оно не вечное. Цифре грозит крах, вашими долларом, там, я не знаю, под матрасом грозит крах, автомобили развалятся, недвижимость развалится, все всегда находится под угрозой. Любые реальные вещи, они всегда находятся под угрозой. Степень угроз тоже нужно оценивать, когда той или иной деятельностью ты занимаешься. Но, тем не менее, любая вещь, которую вы держите в руках, она подвержена старению. Вы это понимаете, потому что это вещь. Естественно, в этом смысле любая идея бессмертна. Потому что идея есть идея. У нее нет физического воплощения, так скажем, да, у этой идеи. Это идея. Соответственно, чем ближе продукт к идее, не продукт, пускай будет продукт. К идее, тем больше вероятность, объект торговли, да, вот так скажем, тем больше вероятность, что ты его можешь продавать сколько угодно раз, и ничего не будет в этом смысле. Но может так оказаться, что эта идея будет непрочной, и она в какой-то момент просто будет не то, что даже объявлена, а просто все люди вдруг посчитают, что эта идея – это чепуха, и она ничего не стоит. Такое тоже бывает, да? В любом случае, любые деньги, криптовалюты и все остальное – это общественный договор. То есть мы решили, что это деньги, и на них можно обменивать, на них можно менять все, что угодно. Понимаете, если этого договора нет, или в какой-то момент так получается, что вот конкретно эти деньги этого государства ничего не стоят в глазах людей, они перестают что-либо стоить. Люди, которые копили советские деньги, настоящие, фиатные, бумаги с Лениным, оказались в ситуации, когда эти деньги превратились в ничто, когда рухнул Советский Союз. То есть гарантийное обязательство Советского Союза в виде денег, а это гарантийное обязательство, вот, они исчезли. Нет Советского Союза, нет советских денег. Ну, как бы, вот вам Советский Союз, конечно же, обменяет любые товары на свои деньги, но поскольку нет Советского Союза, то есть на советские деньги вы ничего не обменяете. Извините, пожалуйста, до свидания. Это о том, насколько что вечно или не вечно. Есть, конечно, товары другого характера, которые демонстрируют уверенность сквозь тысячелетия. Да? Золото. Ну, драгметаллы так называемые, и они и как товар рассматриваются, и как элемент, используемый для, например, там, чипов и еще чего-то. Помимо золота, да, вот сейчас интерес есть к меди, например. Медь важна очень, да, с точки зрения создания всей той электроники, которую мы сегодня видим. Соответственно, мы понимаем, что медь будет дорожать, об этом многие говорят. Сейчас можно закупиться медью, прям живой медью, вот закупиться и все. Но где ее хранить? Как сделать так, чтобы она не окислялась? Как сделать так, чтобы это не своровали? Выходит, что это очень сложно. Тем более, что объемный материал. То есть золото при малых объемах стоит много. Медь при больших объемах стоит меньше. Вы сами понимаете. То есть цена на грамм другая совершенно. И вот эти все вещи. То есть даже если ты понимаешь о каких-то вещах, что они будут дорожать, тебе еще нужно учитывать тот факт, что эти вещи надо каким-то образом хранить. Поэтому придумываются бумаги, которые означают, что у тебя якобы где-то есть медь. Ну, то есть бумаги, например, компаний, производящих медь. Но компания может рухнуть, и эти бумаги ничего не будут стоить. Так же, как когда рухнул Советский Союз, и бумаги Советского Союза перестали что-либо стоить. Так же может произойти с любой компанией и их гарантийными обязательствами перед вами, как держателями их, допустим, облигаций. Поняли? То есть это все очень... очень динамичные вещи. Ничто не вечно, дорогие друзья, кроме духовных богатств. Вот духовные богатства — это прекрасно. Они с вами всегда. Образование — это очень хорошо. Почему? Если ты научился читать, пока твой мозг не рухнет, а в целом, когда твой мозг рухнет, тебе будет все равно. Потому что вместилище души, конечно, это возможно где-нибудь там в сердце, я не знаю, в груди где-то душа находится. Но сознание, оно в голове. Рухнул мозг, рухнуло сознание, нет тебя. Тебя нет, как единицы. Все, ну, это известная история. Соответственно, пока мозги ваши в кондиции, пока вы живые, в широком смысле этого слова, физически активные. Навык чтения – это прекрасно. Навык счета – это прекрасно. Любые навыки, которые дают вам возможность работать – это великолепно. И еще самое интересное, что все эти навыки можно получать почти бесплатно. Ну, то есть, можно почти бесплатно. Есть учебники, которые люди выкидывают вообще. Учебники, великолепные учебники. Я не имею в виду учебники, там, которые вам как-то мозги загаживают. Я имею в виду, вот научиться читать можно, используя учебники. И много еще чего интересного. Можно просто используя учебники, которые и по факту, ну, как бы люди это демонстрируют, никому не нужны. То есть люди слушают каких-то шарлатанов, магов и чародеев, а вместо того, чтобы взять учебник, в котором умные люди написали умные вещи, и в диалоге с этими людьми, потому что текст, написанный умным человеком для вас, это, считайте, разговор этого человека с вами, если это художественная литература, через героев разговор ведет с вами автор, да, если это научная литература, через формулы, через объяснения прямые, это умный человек с вами разговаривает. Обратите внимание, как многие люди, чувствуя недостаток понимания тех или иных вещей, платят деньги, ну вот напрямую, разнообразно, там, коучам, тренерам, преподавателям, за то, чтобы они им объяснили, что происходит. Так вот, учебник — это книга, которая тебе объясняет фактически бесплатно. Ну, что она там стоит? Копейки. А то и тебе просто отдадут. Вот попросишь, тебе отдадут. Вот. Открываешь... И тебя учит умный человек. Он делится с тобой самым важным. То, что у него есть. Вот этой ценностью интеллектуальной. Представляете? Большой ли спрос на это? Вот тут-то и оно. А так вот можем, конечно, про кроссовки с вами поговорить. Паленые они, не паленые. Мне вообще не нравятся все эти разговоры, даже потому что, во-первых, мы, как это один из наших слушателей метко написал, неужели кому-то есть интерес, у кого-то в современном мире есть интерес к каким-то там шузам. Шузам он написал. Действительно, какие-то стиляги вспоминаются сразу. Это первое. А второе, мне неприятно, когда мы используем все эти слова. Паленые, не паленые. Паленые и вот это все, этот весь сленг. Ощущение, что все-таки мы должны постараться с вами отказаться от использования этих слов. Я понимаю, что до конца это невозможно. Я понимаю, что это позволяет нам расслабиться, да, там, использование разнообразных сленговых слов. Ну, просто не напрягать мозги. Но стараться все-таки двигаться в направлении от этого стоит. Стоит. Это даст свой результат, обязательно даст свой результат. Вот. Конечно, умные люди в государстве, которое обречено на провал, и государство, которое решило самоубиться, они не нужны, их выбрасывает. В государстве, где люди хотят развиваться и идут вперед, и хотят по своей правде выстроить свое государство, умные люди необходимы как воздух. Не потеряются они. В государстве, которое хочет добиться успеха, не потеряются умные люди. Поэтому вперед, как говорил великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. А я пойду отдыхать. Все, новости.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В городе Бодайбо Иркутской области восстановили холодное водоснабжение после аварии. ЧП на водозаборной станции произошло 10 мая. Как рассказали Интерфаксу, в региональном правительстве запущены 5 из 12 котельных. Проведены восстановительные работы на водозаборной станции «Роса», запущен штатный насос станции, заявил ИО главы города Олег Гурин. Он добавил, что пока возможны перебои с водоснабжением. В Бодайбо продолжают завозить питьевую воду, поскольку в системе централизованного водоснабжения вода техническая, она непригодна для питья и приготовления пищи. Также в городе сформировали запас бутилированной воды. Ее доставляют инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам и в социально значимые учреждения. Напомню, 10 мая в Бодайбо ледоход вытолкнул водозаборную станцию на реке Витим. Город остался без централизованного водоснабжения. С 12 по 15 мая закрыты все детские сады и школы. Экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака арестовали на 2 месяца. Высший антикоррупционный суд страны избрал ему меру пресечения по делу об отмывании денег. Специализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством об аресте фигуранта с возможностью внести залог в 180 миллионов гривен. Это более 300 миллионов рублей. Как заявил Ермак на заседании, у него нет этих денег для внесения суммы. Все средства, которыми он располагает, указаны в его налоговой декларации. Вместе с тем, арестованный сообщил, что скоро выйдет под залог. По его словам, у него достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь ему внести эту сумму. Экс-глава офиса Зеленского отверг обвинение в свой адрес и пообещал, что будет подавать апелляцию. Напомню, Андрей Ермак проходит по делу об отмывании 10 миллионов долларов при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Киевской области. Геннадий Онищенко заявил о мутации хантавируса Андес. Этот тип инфекции постепенно приспосабливается к человеку. Академик заверил, что России она не угрожает. Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться, рассказал Онищенко в интервью ТАСС. По словам зампрезидента Российской академии образования, вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую смертность до 35%. На создание вакцины от хантавируса может уйти несколько лет. Как уточнил Онищенко, надо выяснить, от какого именно штамма делать вакцину. Их более 40. Прокуратура Франции запросила 7 лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози. Обвинение требует приговорить бывшего главу государства к тюремному заключению. Речь идет об уголовном деле о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года. Как сообщает издание BFM, прокуратура также запросила для Саркози штраф в размере 300 тысяч евро и 5-летний запрет занимать государственные должности. Сам экс-президент свою причастность к незаконному финансированию отрицает. Если 30 ноября апелляционный суд вынесет обвинительный приговор, Николя Саркози сохранит право обжаловать решение в кассационной инстанции. Погода. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
18: но не у них. В этот четверг гость в студии – младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Андрей Фролов к нам пришел, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
21: Евгения, доброе утро.
20: Про ракеты будем говорить. Россия уведомляла о пуске «Сармата» с задействованием специальной системы. Заявление Дмитрия Сергеевича Пескова. Путин высоко оценил пуск «Сармата». Это большое достижение. Тоже заявление Пескова. Что еще здесь пишет? Дмитрий Анатольевич Медведев пишет, что западные друзья, кавычит он слово «друзья», после успеха испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, которая вскоре поступит на боевое дежурство, стали буквально ближе к ней. Иронизирует Дмитрий Анатольевич. Что еще? Испытания межконтинентальной баллистической ракеты свидетельствуют о совершенствовании ядерного щита России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Все высказались на этот счет. Это правда какое-то эпохальное событие было?
21: Для нас, да.
20: Да?
21: В России. Угу.
20: А если детально?
21: Суть в чем? Межконтинентальные баллистические ракеты в России производились, причем как морского, так и сухопутного базирования. Но вот те ракеты, которые были, что называется, чисто российскими, если мы сейчас морские не берем, они были твердотопливные. То есть вот это Ярс, Тополь-М. Ракета хорошая, но по сравнению с жидкостной ракетой у нее все-таки характеристики не столь выдающиеся, именно в плане забрасываемого веса. Соответственно, можно на эту ракету различную нагрузку ставить, в отличие, скажем, от более легких твердотопливных. Ну и, соответственно, перехватывать ее тяжелее, потому что, опять-таки, там и средств противодействия больше, и боеголовок можно больше разместить.
20: Угу.
21: То, что у нас на вооружении стоит до сих пор, до «Сармата», это все еще задел советский. То есть это ракета Р-36 украинской разработки, которая «Воевода», и ракеты УР-100, которые мы, кстати говоря, тоже была такая известная история, еще при Кучме мы получили с Украины практически, как не соврать, около 30 ракет, которые были там произведены, но абсолютно новенькие, то есть они не были не заправлены, они лежали на заводе. И вот получается, что тяжелые межконтинентальные ракеты до сих пор у нас это советское наследие. И, кстати, обратите внимание, что в отличие, например, от ракет уже российского производства, у нас не бывает, очень редко точнее, бывают учебные пуски вот именно этих тяжелых ракет.
20: Да.
21: Именно потому, что заменить их до «Сармата» было нечем. Поэтому то, что Россия сейчас самостоятельно все-таки воссоздала всю эту кооперацию и компетенции в области производства тяжелых сухопутных жидкостных ракет, это, конечно, очень такое серьезное событие.
20: Но действительно ли это, если для нас событие эпохальное, то для американцев, европейцев не случайно демонстрировалась с нашей стороны дальность полета этого «Сармата». Это, не знаю, предупреждение, это повод к размышлениям каких-то, это повод все-таки поостеречься в отношении агрессивной политики против России.
21: Я бы все-таки не увязывал бы эти вещи. Ну, во-первых, для европейцев эта ракета, что называется, мимо кассы, потому что с ее дальностью
20: нет смысла.
21: Нет смысла ее тратить на Европу. Поэтому это явно как раз антиамериканская ракета в первую очередь. Ну и, возможно, каких-то других наших гипотетических противников, которые очень далеко от нас находятся. Не знаю кто. Угу. Все можно предположить в наше время. Но поскольку американцы сейчас начали активно модернизировать свой ядерный потенциал, причем по всем направлениям, то на фоне и, опять же, развивать систему ПРО, я, кстати, хочу в этой связи обратить внимание наших слушателей еще на одну деталь, что практически одновременно с нашим пуском появилась информация о том, что система «Золотой купол» противоракетной обороны, которую Трамп заявил, которую он хочет сделать ну, неким аналогом «Звездных войн» рейгановских. И идея такая, что полностью защитить Соединенные Штаты от всех видов ударов от любых противников, что ее стоимость 1,7 триллионов долларов. То есть больше, чем, ну, практически два военных бюджета Соединенных Штатов, если до недавнего времени смотреть.
20: Угу.
21: И вот получается, что, наверное, надо вот этот пуск, ну, безусловно, что мы пускали ракету не для того, чтобы кому-то что-то показать, а это был пуск в рамках опытно-конструкторских работ, в рамках доводки этой ракеты уже до серийного производства и постановки ее на вооружение. Ну, очень так символично совпало, что вот эти две новости про американскую систему ПРО и про пуск нашей ракеты «Сармат», они оказались очень синхронизированы, потому что мы понимаем, что как раз «Золотой купол» в первую очередь в перспективе, если он будет создан, он как раз и должен будет перехватывать вот «Сармата» и те ракеты, которые у нас будут после него или совместно с ним.
20: Но означает ли все-таки, например, успешное испытание «Сармата», американские заявления о том, как они там беспокоятся о своем вот этом «Золотом куполе», что это все-таки продолжение какой-то ядерной гонки вооружений или нет? Или так это назвать нельзя?
21: Гонка идет. Вот президент, вы цитировали его вот сейчас. Опять же, для слушателей, кто, может быть, не новости последних дней так детально не отсматривал. Собственно говоря, о пуске доложил президенту в прямом эфире командующий ракетными войсками стратегического назначения.
20: Да.
21: И в ответ уже на доклад президент сообщил, что ракеты-то у нас очень давно это разрабатывается, еще задолго до всех вот этих вот событий, связанных с Украиной. То есть, если не ошибаюсь, она с 2011 года в разработке находится. Поэтому я бы все-таки избегал вот этого штампа «гонка вооружений». То есть, с одной стороны, вроде по формальным признакам мы можем так говорить, но с другой стороны, никто не отменял модернизацию существующих вооружений. Если ты просто устаревающую систему заменяешь на новую, это гонка вооружений или нет? Такой философский вопрос.
20: Но это вопрос, как это будут трактовать потенциальные противники, потому что там-то любят вот эти эмоциональные выражения, что гонка, вроде бы все должно было закончиться, или мы обязательно должны догнать и перегнать. То есть как будто бы замыливается тема безопасности как таковой.
21: То, что сейчас все непросто, это факт, и в этом смысле, может быть, следующий наш эфир, или, ну, в общем, подгадаем под события, в общем, о чем я хочу сказать. У нас в этом году, вот, в ближайшие какие-то недели, я не помню точную дату, должна состояться традиционная обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия. Дело в том, что это некая площадка, которая позволяет странам, которые являются подписантами договора о нераспространении ядерного оружия, обсуждать наиболее актуальные вопросы, связанные с ядерным оружием, вопросами его распространения и так далее. И вот последние две вот этих обзорных конференции, они по большому счету ничем закончились, стороны друг друга там обвиняют, соответственно, Россию обвиняют в том, что она там что-то развивает, опять же, иранское досье и так далее. И вот посмотрим, чем закончится вот это вот, этого года конференция. Вообще у экспертов не очень оптимистичный на этот счет взгляд. Почему? Я к чему ее упомянул, потому что вот то, что происходит в мировой системе нераспространение АМУ, оно, конечно же, имеет некую опосредованную связь с тем, что происходит в отношениях между великими державами. И, ну, чего греха таить, вот если мы посмотрим на какие-то последние заявления и действия ядерной пятерки государств, то есть те, кто стоял у истоков ДНЯО. То есть напомню, кто это. Это Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китай. Ну, Китай мы не берем, у них своя какая-то история, они как раз особо не распространяются. Мы можем о китайских планах из открытых источников судить только по докладам Пентагона ежегодным по китайской военной мощи. И уже там очевидно, что Китай активно развивает свою ядерную триаду, причем именно в стратегических носителях. Французы заявили о том, что при товарище Макроне, о том, что они, видимо, будут наращивать число боеголовок. Они долгое время сохраняли такой минимальный арсенал. Опять же, прозвучала идея о том, что давайте делать ракету средней дальности, которая в 1995 году у них как класс был ликвидирован. Британцы тоже, помните, еще при Боре нашем Джонсоне заявили о том, что мы... Ну, с ними вообще очень все сложно, с британцами, поскольку у них только ядерный заряд на подводных лодках, а ракеты на этих лодках американского производства. Но нюанс в том, что никто достоверно не знает, когда лодка английская, у них их всего 4, когда лодка на боевое патрулирование выходит, сколько у нее ракет из 16 загружено по факту, и сколько на этих ракетах боеголовок. Но суть в том, что Боря тогда заявил о том, что они как раз вот тоже будут наращивать число, ну, боеготовых ракет, так по контексту можно было посчитать. Ну, с Россией и США тоже все понятно, то есть... Как мы знаем, ДСНВ истек.
20: Нового не предвидится
21: пока что. Нового, видимо, не предвидится. То есть есть некие такие джентльменские, видимо, соглашения, что давайте мы сходу со светофора рвать не будем. Но очевидно, что Соединенные Штаты однозначно модернизируют свой потенциал ядерный. Ну и мы тоже не отстаем.
20: Рискну сейчас, наверное, очень банальные вопросы все-таки задать, но попробую. История с ядерным оружием в последнее время... Мне кажется, она такая двоякая, потому что всегда ядерное оружие было с прошлого века надежным гарантом безопасности, потому что там Россия и США знали, что могут гарантированно друг дружку уничтожить, только соревновались сколько раз по кругу, за одну планету Земля. Но именно это, скорее всего, и становится определенным тормозом как раз для там, более жесткого и быстрого разрешения каких-то конфликтных ситуаций за пределами обеих стран. И получается, что даже там история с Украиной сейчас, и многие об этом говорят, она вот развивается по такому сценарию, когда вроде бы с той стороны хотят увидеть демонстрацию применения ядерного оружия, но другие стороны, например, мы сознательно от этого отказываемся, ну, потому что, как бы, потому что ответственные, соответственно, владельцы, да, ядерного оружия. Но парадокс заключается в том, что если противник понимает, что можно воевать с другим ядерным, неядерными методами, в итоге допустимый ущерб и вот эта лестница вот этой эскалации, она немножечко расширяется, потому что когда ты точно понимаешь, что не будешь ядерку употреблять или вместо, или против тебя ядерку не применят, у тебя руки развязаны. Нет?
21: Все-таки, мне кажется, здесь сложнее ситуация. Посмотрим, давайте на другие примеры ядерных государств и неядерных конфликтов. Ну, классика жанра — Индия, Пакистан.
20: Ну, не настолько серьезно, наверное.
21: Ну, тем не менее, у каждой страны ядерное оружие есть, и они вот с момента появления у них, ну, достоверного появления у них ядерного оружия в 1997 году, они имели, понятно, что, наверное, их конфликты несравнимы с тем, что, например, сейчас в зоне специальной военной операции происходит. Но вот особенно прошлогодний, кстати, год, ровно год, да, прошел с момента вот той войны, пятидневной или сколько, четырехдневной между Индией и Пакистаном. Потом у них в 99-м году довольно серьезная война была, она была в горах, она именно географическим фактором была ограничена, но тем не менее. Опять же, возьмем Израиль.
20: У которого вроде бы нет, но если что, он применит. Нет,
21: ну есть.
20: Ну есть, конечно.
21: И то, что по нему наносятся удары, в том числе по каким-то объектам таким чувствительным, все же не приводит к тому, что Израиль применяет автоматически ядерное оружие. Опять же, да, Соединенные Штаты, сколько вели конфликтов, даже однажды будучи жертвой, я имею в виду 2001 год, но тоже не применяли ядерное оружие по злодеям, хотя могли бы там в эти пещеры в Афганистане немножко под это самое, подрезать их верхушки. Поэтому здесь, мне кажется, протоколы, которые реальные протоколы у военных на применение ядерного оружия, они все-таки, мне кажется, более изощренные, с кучей нюансов. А если то, как это, можно, но зачем, да? Поэтому понятно. Вот у них вот этот вот, когда ты только проходишь определенное количество вот этих галочек, тогда уже можно на кнопку нажимать. И, кстати, хочу обратить внимание наших слушателей еще на такой момент. Он такой наивный, я позволю себе такую вот простоту в наблюдении.
20: Суждение, да.
21: Обратить внимание, что вот было видео уже как раз, вот когда пускали этот самый «Сармат», все по-ламповому, то есть офицеры сидят, нажимают какие-то

0: такую юмористическую нотку в нашем серьезном разговоре по поводу палантира Украины, вспоминается какой-то такой интернетный разговор еще, то есть 2014 год уже произошел, а 2022 еще не наступил. Uh-huh. И, естественно, активно обсуждались всякие новинки, ну, в русском сегменте интернета активно обсуждались новинки украинского оборонно-промышленного комплекса тогда. И вот помню, новость появилась, что КРАС, завод кременчугский, они делали, ну, наряду с грузовиками, стали делать броневики. И вот они, значит, сделали броневик автономный, типа умный бронеавтомобиль. И мне вот под этой новостью один комментарий понравился. Повторю, это был еще 2018 год. Был бы умный, сразу сбежал за границу. Поэтому это было еще до событий. Поэтому вот не знаю, что там палантир на Украине в итоге надумает и кто куда сбежит, если действительно будет интеллект внедрен. Но я бы пока, честно сказать, не переоценивал.
1: То есть пока это просто опыты. Пугалки.
0: Я думаю, это не столько пугалки, это все. Давайте так. А уже возвращаемся на серьезные рельсы. Вот эта вся история с ИИ, причем не только в военном, с военной сфере, но и в гражданской, вот мое личное ощущение, это огромный пузырь сейчас надувается по типу того, что было помните, в 90-е годы активно вся интернетная история надувалась, потом она схлопнулась чуть-чуть. И вот с ИИ такое ощущение, тоже активно люди вот эти вот пытаются привлечь себе деньги, потому что деньги постоянно, особенно на Западе, ищут, куда бы вот вложиться. Все рассказывают красивые истории, что сейчас произойдет какая-то мега-революция в чем-то. Под это дело выбивают средства на строительство этих дата-центров, соответственно, под дата-центр нужно строить электростанции, ну и так далее по цепочке. Поэтому я подозреваю, что вот эта палантировская история, это очень, вот с точки зрения пиарщика, да, с точки зрения медийного какого-то человека, она прям очень такая хорошо сделанная,
1: вкусная,
0: такая котлета,
1: да. Угу.
0: Именно для того, чтобы, помните, как People, да, как наш известный один певец говорил, People хавал вот это все и бежал и вкладывал деньги в палантир.
1: Еще были здесь вопросы, сейчас найду от наших слушателей, да, но все-таки, если ядерная гонка есть... Плюс, наверное, стоит обсуждать, что появятся какие-то новые ядерные державы. Для ключевых игроков это проблема или нет? Одно дело делить мир на двоих, хорошо, на пятерых, потому что у нас пять держав, как вы говорите, которые стояли у истоков ядерных программ. А что говорить еще о других желающих подросших государствах?
0: Вопрос, собственно, не в бровь, а в глаз. Мы как раз и говорили, что вот обзорная конференция, она в том числе и про это. И если мы посмотрим, ну ладно, не будем в 68-й год уходить, когда ДНЯО был создан, посмотрим, скажем, последние, ну давайте с 97-го года, да, когда Индия и Пакистан взорвали. То есть Индия и Пакистан формально вошли в клуб, потом к ним присоединилась КНДР. А вот эта вся история, вот эта возня вокруг Ирана, ну мы все прекрасно понимаем, что бы там Иран ни говорил, но вот это пограничное состояние, то есть в принципе, что если будет некое политическое решение, и мы до конца не знаю, может быть, оно уже есть. И вот эти вот трамповские все инвективы, они имеют под собой некое основание. Иран, он очень близок. Даже, я думаю, сейчас он близок к тому, чтобы заряд, то есть, повторюсь, тоже важная оговорка, нужно всегда делить заряд ядерный и ядерное взрывное устройство. Напомню, то есть вот в истории... Вот этот вот спор, ну, условный, конечно, спор. Кто первый сделал термоядерную бомбу, СССР или Соединенные Штаты? Формально США первыми взорвали термоядерный заряд в 1952 году. Но это был объект размером с несколько домов пятиэтажных. А спустя год, благодаря товарищу Сахарову, Советский Союз взорвал именно термоядерную бомбу, которая могла быть применима в реальных условиях. Поэтому вот кто первый, да, сказать сложно. У каждого свой какой-то приоритет есть. И вот здесь то же самое. То есть, наверное, стран, которые смогут создать термоядерное устройство вот этих пороговых, их довольно много. И в этой связи хочу напомнить, мы помните, когда на прошлом эфире-то говорили про немцев? А немцы же тоже сейчас начали поквакивать, что давайте, как может быть, ядерное что-то, вот такие какие-то у них разговоры про ядерное оружие пошли. Корейцы там тоже очень внимательно в затылок дышат. Тем
1: южные.
0: Более южные, да. Они же уже давно были за руку пойманы за незаконную деятельность в области развития военных атомных технологий еще с 80-х годов.

0: руки-то помнят. Японцы тоже близкие. Про японцев-то вообще давно говорят, что если у них политическое решение будет принято, у них и материалы, и технологии, и люди есть, чтобы где-то примерно за полгода создать, ну, некий зарядик. Но путь от заряда до устройства, он довольно большой. То есть, что-то взорвать и показать компетенции возможно. А вот поместить вот это вот количество урана или плутония, пригодного к взрыву, в какое-то компактное устройство, чтобы его еще можно было куда-то довести или донести, это уже совершенно другой уровень технологии. И вот, вот эта вот разница дает нам некий лаг, там, скажем, в несколько лет. Пока страна, которая что-то взорвет, она уже действительно придет к практическому арсеналу ядерных зарядов. И второй момент тоже важный. Ну, хорошо, создал ты ядерную бомбу, даже которую можно упаковать там куда-то, скажем, массой 100 или 200 килограмм. Но у тебя должны быть средства доставки. Поэтому обратите тоже внимание, что и корейцы южные, и японцы, они все-таки так аккуратненько, но ракетные технологии развивают. И у той же Японии, у той же Кореи есть ракеты-носители, которые сейчас работают в интересах мирного и не совсем космоса. А мы опять же знаем из истории, что та ракета, которая может что-то вывести в космос, де-факто является межконтинентальной баллистической ракетой.
1: Ну, хорошо, мы-то говорим, что давайте за архитектуру безопасности, за новые договоренности, которые дадут нам гарантии все-таки, потому что это прям оружие последнего слова. А кроме нас, объективно, кто-то также обеспокоен? Как думаете?
0: Да по большому счету вся пятерка, то есть давайте так, пятерка, которая стояла у истоков ДНЯО, и, собственно говоря, которая активно развивала режим нераспространения оружия массового уничтожения и ракетных технологий, они, конечно, у них есть общий интерес, чтобы количество государств в ядерном и ракетном или в ракетно-ядерном клубе, оно все-таки не расползалось, потому что по мере расширения этого числа, конечно, контроль, он будет падать, вероятность какого-то нештатного сценария резко возрастает.
1: Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Далее информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в московском регионе. Жителей столицы и области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце высоко. Об этом заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сейчас хорошо при себе иметь и очки, и зонтики в такой период. И дачникам, конечно, нужно быть осторожными, не торопиться раздеваться. Нам, безусловно, нужен витамин D, но мы должны контролировать дозу, которую получаем, пояснила Макарова в беседе с агентством ТАСС. Синоптик посоветовала носить светлую одежду и головные уборы с полями. Она рекомендовала надевать на детей не бейсболки, а панамки, чтобы защитить уши от солнечных ожогов. По словам метеоролога, соблюдать эти правила важно в мае и начале июня, до тех пор, пока не появится легкий загар. Геннадий Онищенко заявил о мутации хантавируса Андес. Этот тип инфекции постепенно приспосабливается к человеку. Академик заверил, что России она не угрожает. Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться, рассказал Онищенко в интервью ТАСС. По словам зампрезидента Российской академии образования, вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую смертность до 35%. На создание вакцины от хантавируса может уйти несколько лет. Как уточнил Онищенко, надо выяснить, от какого именно штамма делать препарат. Их более 40. Китайский производитель электромобилей XPeng планирует купить завод в Европе. Компания ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями в рамках планов по расширению международных продаж. Она также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе. Об этом заявил управляющий директор в странах Северной и Восточной Европы Элвис Чен. «Не все заводы удовлетворяют требованиям по производству нашей новой и будущей продукции. Предприятия Volkswagen немного устарели», — отметил он в интервью газете Financial Times. Ведомости сообщили о снижении числа православных верующих в России. За 15 лет их стало меньше на 20%. Такие данные содержатся в опросе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как показало исследование, 65% россиян считают себя православными. 16 человек из 100 не относят себя ни к какому вероисповеданию. Еще 6% придерживаются атеистических взглядов. К исламу себя отнесли 9% опрошенных россиян. 3 человека из каждой сотни исповедуют другие религии. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Так, слушатели наши пишут много-много, слушатели пишут, сейчас найду. Интернет никуда не делся, революция в торговле не только, но пузырь само собой. А другой слушатель будет, другой слушатель говорит, хорошо, пока что вся система ядерная управляется с рук, и, наверное, это хорошо. Но ИИшные товарищи тоже не дремлют. И где гарантия, что человек окажется надежнее ИИ? Сейчас говорят обратное.
0: Гарантия только в банке, как известно. Мы не можем в нашей скромной передаче раздавать гарантии.
1: Это правда.
0: Поэтому сложно сказать, что будет через 20-30 лет. А у меня тут другая мысль возникла. Вот сейчас вот меня слушатели вдохновляют каждый раз. Я за это им
1: так
0: благодарен.
1: Так поэтому у нас система форума, да.
0: Вот помните, вчера новость такая прикольная пробежала, так, что какой-то чувачок 13 лет назад по пьянке, ну, иностранец какой-то, значит, поменял пароль в своем криптокошельке с биткоинами и силился все эти 11 лет вспомнить. А тут решил через ИИ Клод, там, задал это, и Клод ему выдал его пароль, и он сумел попасть в свой кошелек. Очень был доволен, видимо. Угу. Так вот, я о чем подумал? Представляете, что какой-нибудь жучок-паучок развил какой-то там ИИ Клод 2.0 и типа, Клод, а ты мне из подручных материалов, из цемента и крота сделай-ка ядерную бомбу. И вот этот искусственный интеллект, как бы в домашних условиях, человеку выдает, что ему надо сделать, чтобы собрать бомбу из подручных материалов. Вот это, наверное, самое страшное будет.
1: Но подождите, то, до этого же тоже были эти шутки, что в Советском Союзе так любили физику и химию, что в библиотеках выдавали книжки, как собрать ядерную бомбу в домашних условиях. То есть интернет и так далее. При желании это можно сделать, ну, в общем...
0: Ну, при желании нельзя, потому что все-таки пока... То есть если ты сам ищешь, ты уже знаешь ответ примерно. А, и ты знаешь, что спрашивать. А если ты просто ИИ о каком-то продвинутому задаешь, типа, собери мне бомбу из того, что было, вот это тревожно. Будет, вот это тревожно, да. А он потом, например, скажет, ладно, бомбу ядерную не могу, но какое-нибудь биологическое оружие тебе из зеленки и йода, я тебе собрать вот это вот, наверное, будет самое неприятное.
1: Сообщение офф-топ, но я думаю, что стоит все-таки на него обратить внимание и дать людям разъяснение, потому так. Что у нас очень любят кликушество, к сожалению. Олег говорит, не считаете ли вы, что очередное ограничение информации об ударах БПЛА свидетельствует, что дела наши с Украиной идут не очень хорошо и даже зашли в тупик, или об этом тоже нельзя рассуждать, говорит Олег. Нет, вы видите, что об этом можно рассуждать, и я не понимаю, честно, как информационщик, я не понимаю, почему это сообщение рождает такие кривотолки со стороны людей. Российская Федерация не первая страна, которая запрещает публикацию информации там, об ударах и о последствиях ударов. На Украине тоже нельзя. В Арабских Эмиратах какое количество оштрафовали туристов за то, что они снимали, как в башне залетали беспилотники. И эта история, ну, как бы стара как мир.
0: Ну, я, честно сказать, понимаю, к чему клонят наши проницательные слушатели. То есть вроде как 4 года Москва никаких запретов не вводила, а тут внезапно ввела. Но я так могу сказать. С моей такой скромной точки зрения, с моего такого протертого диванчика, если смотреть на эту ситуацию, этот вот указ Собянина, он, в принципе, как ни странно, я сейчас парадоксальную вещь скажу, он мало чего меняет, потому что есть у меня такое внутреннее чувство, а поскольку чувство я его не могу объяснить нашим слушателям, что если бы какие-нибудь продвинутые граждане до вот этого указа вот это все публиковали, скорее всего, у них бы тоже были очень любопытные, интересные разговоры с людьми правды. Uh-huh. Я про Москву говорю. Поэтому вот то, что сейчас вышло, это не более чем формализация тех практик. То есть, еще раз, раз у нас офф-топ вот такой, да. Я призываю всех наших слушателей, не только в Москве, кто нас слушает, если вы что-то увидели, и даже, например, очень сильно захотелось это сфотографировать или снять, вы вот подумайте. Снимите, ну, снять-то можно, но только не посылайте никому, потому что потом вот этот вот порыв может очень дорого встать, причем с точки нервов, денег, свободного времени и так далее, поэтому не надо. И даже если в каком-то регионе формальных запретов на это нет.
1: Но, более того, предупреждения такие были уже давно, и во многих регионах уже действуют такие запреты объективно, потому что мы понимаем, что если с вашей стороны есть какая-то трактовка, от нас что-то скрывают, вот это все. Ну, на самом деле, это потворствование врагу, объективно. Боевые действия, война идет. Это потворствование врагу.
0: Ну, давайте честно скажем, вот, ну, я просто вот, честно, вот, правда, да. Личное мнение абсолютно.
1: Давайте.
0: Ну, вот, предположим, я оказался свидетелем, даже все можно. Ну, вот летит беспилотник куда-то, да? Я понимаю, сейчас информационное общество, в эпоху соцсетей хочется там как-то это, какой-то мимолетной славы.
1: Просмотр.
0: Но это вот, просмотр. Мне кажется, как вот ДТП снимать на... То есть, вроде бы тоже, да, такая история. Но вот зачем, да, для чего? То есть, что, ну, вот хорошо, снял ты летящий этот беспилотник, который в 8-й этаж жилого дома попал. Дальше что? Ну, то есть... Эта информация, она вот по большому счету в обычной жизни для 99,9% населения вообще не, к сожалению, да, попал. Ну, вот так бывает. Поэтому пускай это Минобороны уже несет за это ответственность. Почему он туда прилетел, соответственно.
1: С какими последствиями он туда прилетел?
0: Местные власти должны там этот вопрос разруливать. Но не надо залезать на чужую поляну. Я даже сейчас не про потворство врагу говорю.
1: Угу. По поводу ядерки, возвращаемся к этой теме ядерного оружия. Я помню, что когда была такая международная борьба с международным терроризмом и гоняли Бармалеев по пустыне, много было суждений, что действительно нужно каким-то образом более жестко регулировать и какие-то технологические аспекты, там, сырьевые и так далее, в части возможности собрать какие-то там устройства взрывные. Потому что тогда говорили про запрещенный ИГИЛ, что там, в общем, были люди и довольно смышленые, они просто тапочники с автоматом. И большая опасность, когда о оружии массового поражения начинают задумываться вот такие стихийные экстремистские структуры. И это еще один такой приток во всей этой генеральной теме повышения безопасности, но при этом сохранения гонки вооружений.
0: Так вот, ирония, наверное, такая с философской точки зрения, ирония гонки вооружений заключается в том, горькая ирония, что если ты копишь вот эти вот средства уничтожения кого-то, то у тебя получается, то есть чем больше у тебя средств уничтожения, и, соответственно, чем больше у тебя инфраструктура по производству средств уничтожения, тем просто чисто статистически возрастает вероятность того, что ты где-то что-то можешь потерять. Угу. Из этого кто-то может оказаться слабым звеном именно как человек, и, соответственно, это продать или как-то неправедно и неверно использовать. И в свете того, что, скажем, в начале гонки вооружений ядерной, то есть в 40-е, 50-е, 60-е годы, таких вот неформатных игроков не было в мире, угу. Поэтому в каком-то смысле, ну и, наверное, сами системы были более закупорены, что Соединенные Штаты, тем более Советский Союз. То есть сейчас, получается, с учетом открытости и с учетом вот интернета, с учетом всех этих средств коммуникации, которые сейчас есть, получается, что чисто гипотетически, вот вкладываясь в расширение вот этих арсеналов, угу. Ты невольно в какой-то момент можешь помочь злодеям что-то получить. Тем более, что ну, вот эти истории, они же тоже не секретные в разных странах, сколько утеряно ядерных материалов. Опять-таки, да, мы можем вспомнить, что, опять-таки, в эпоху Холодной войны угу. и Соединенные Штаты, и Советский Союз теряли ядерные заряды в море, и не все из них были найдены. То есть, чисто теоретически, какой-нибудь там жучок-паучок с миллиардами, который, например, вот один из тех, кто сейчас с Трампом прилетел в Китай.
1: Какой из них?
0: Там ну, не так будем много. Тыкать пальцем.
1: На картинках все есть, на фотографиях.
0: Да, какие-нибудь там несколько сотен миллионов долларов выделил на строительство аналог. Помните, был такой пароход у американцев, Glomar Explorer uh-huh. назывался, который, с которым они нашу подводную лодку поднимали со дна. Причем там что-то глубина была километра 3 или 4. Вот такой жучок-паучок делает кораблик под предлогом того, что он изучает какие-нибудь неизвестных представителей флоры и фауны на глубине 10-15 километров.
1: А на самом деле
0: и понятно. Начинает мониторить океан в поисках пропавшей во времена Холодной войны бомбы ядерной. И, например, ее поднимает. А дальше у нас сюжет голливудского фильма прям происходит. Угу. И что делать с этим?
1: Слушатель наш говорит, вы рассуждаете, как в классическом каком-нибудь шпионском сериале, но по факту жизнь нас научила, что условные ЦРУшники могут совершенно спокойно сотрудничать с какими-нибудь бармалеями, а потом их укладывать где-нибудь в пустыне за ненужностью. Но есть много богатых людей, есть много людей, настроенных исключительно на собственную выгоду. И поэтому для них, что автомат Калашникова приобрести, что какие-то компоненты примерно одно и то же.
0: А я бы развил этот тезис. Есть много богатых людей, которые в какой-то момент начинают беспокоиться о собственной безопасности. Чтобы их не посадили там или что-то еще. И вот такой вот...
1: Что, заряд будут дом держать?
0: Да. А если вы ко мне придете, я на кнопку нажму. И мне вообще пофиг. Хочу тогда... в тюрьме сидеть.
1: Тогда, смотрите, следующий тоже развиваем эту тему. Развитие беспилотных летательных аппаратов, начиная с FPV. И развитие технологии производства взрывчатых веществ. И страшилки по поводу грязной бомбы. Вот это все сложить, и получится, что какие-нибудь террористы, которые все что угодно используют для диверсии, точно так же могут взять какой-нибудь дрон, собрать какое-нибудь грязное вот это устройство и все, и направить этот дрон куда угодно. Разве
0: могут,
1: нет?
0: Могут. Могут. Поэтому вот эта угроза. И опять же, получается, что единственный способ это предотвратить, это какой-то максимальный контроль над всеми ядерными материалами. В первую очередь, чтобы, ладно, дрон-то ты соберешь, но чтобы у тебя не было доступа именно к каким-то изотопам фонящим, которые могут вот эту, собственно говоря, гадость. Вы меня на другую мысль натолкнули. Угу. Мы-то привыкли думать категориями масштабными с 70-х годов, что вот террористы найдут обломки, выкопают, значит, из Чернобыля, выкопают вот эти вот штуки, закинут в контейнеры, где-нибудь подорвут, и несколько квадратных километров будет засорено. Думали мы долгие годы. А сейчас получается, тебе, может быть, и не надо засорять 10 квадратных километров чего-нибудь. То есть ты можешь в относительно компактный дрон, условную Бабу-Ягу, накидать 20 килограмм фонящего какого-то материала.
1: Конечно.
0: И я засорить какой-нибудь конкретный дом, например, или конкретное учреждение, где кто-то сидит, кто тебе важен. Тебе не нужно вот именно паника. То есть и этого уже будет достаточно для того, чтобы была паника глобальная. Вот это, да, вот это вот, наверное, опасность такая.
1: Ну, и, соответственно, какие здесь вызовы перед ответственными, скажем так, государствами? Потому что, опять же, разделяют ли с нами кто-то опасения, те, которые, например, вы высказали? Ну, то есть является ли это проблемой для французов, является ли это проблемой для американцев или еще что? Для кого-то, для
0: Израиля? Она является. Просто ужас ситуации в том, что в угоду политической конъюнктуре, которая сейчас происходит, да, они намеренно вот эти проблемы не вытаскивают, занимаясь пинг-понгом таким политическим с Россией, обвиняя ее в том-то, в том-то, в том-то. Угу. А вот эти, что называется, вторичные вопросы, они уже где-то вот так вот, ну, в лучшем случае на уровне каких-нибудь спецслужб обсуждаются.
1: А есть еще одна тема, связанная с ядерными технологиями. Это не только сфера вооружения, это сфера мирного атома. Потому что тоже же интересно к вопросу о том, как контролировать другие, например, молодые какие-то ядерные государства или государства, помышляющие о ядерной программе. Есть тема, мне кажется, очень красноречивая, это иранская программа. И вспоминаем февраль, когда якобы покойный аятолла, как со слов Трампа, готов был передать 400 килограммов обогащенного урана. Но Трамп не стал дожидаться и на всякий случай отправил ракету в дом аятоллы. Где эти 400 килограммов, до сих пор непонятно. Иранцы на протяжении годов, многих лет, настаивали, что им нужен мирный атом, что они не занимаются разработкой ядерного оружия, потому что им нужна энергетика и электричество. Но американцы говорят, что любое, даже просто намек на ядерную программу, даже мирную какую, сегодня мирный атом, завтра боевой. И поэтому этого делать нельзя. В то же время есть соседское государство, Израиль, которое формально не владеет, но на самом деле, конечно же, владеет ядерными технологиями. И здесь вопрос избирательности и вопрос доверия. Почему вот этому можно даже не заявлять, а соседу, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения энергетической безопасности, вообще помышлять о таком нельзя. И даже нельзя будет, наверное, теоретически просить другие государства построить какие-то атомные объекты для того, чтобы снабжать страну электричеством.
0: Тут, конечно, все чуть сложнее. Опять-таки, есть такая замечательная статья номер 5, но не НАТО, не устава НАТО, а ДНЯУ, по которому государства-основатели... официальные ядерные державы, у которых есть ядерное оружие, да, с одной стороны, они делают все, чтобы предотвратить распространение ядерных оружейных технологий в мире, но это не только их право, но у них есть еще и обязанность. Коль вы такие, значит, избранные, вы не просто должны сидеть вот на ядерных технологиях и никому их не давать, вы должны... Если кто-то хочет гражданскую ядерную технологию развивать, вы должны способствовать этим.
1: Вот.
0: Поэтому с Ираном-то, видите как, тут иранцы, конечно, ну, честно скажем, они сами подставились. Потому что никто не может объяснить из, ну, грубо говоря, специалистов, зачем им обогащение 60%. То есть, если ты говоришь, что тебе нужно 20 атомных станций, то обогащай до 5.
1: Нет,
0: 60-то они... тебе зачем?
1: А потому что это вот эта информационная кампания была очевидна совершенно, которая стала следствием, например, агрессивной политики соседа. Ну, то есть соседу можно, тогда и мы будем. Неважно, обогатили вы, не богатили, но мы тогда будем это делать.
0: Так вот в этом как раз мы тоже с коллегами это обсуждали. Иранцы в этом смысле странные люди. То есть либо вы делаете бомбу и не жужжите, как бы тихо, спокойно, как Ким. Либо вы ее не делаете, но тогда вы не провоцируете все мировое сообщество вот этими какими-то полумерами.
1: А здесь была другая проблема, что в 2015 году вроде бы все было заключено, и даже все завизировано, и МАГАТЭшники там сидели, работали. Но для соседа, например, это не было аргументом. Когда у тебя есть сосед, который хочет твоего тотального уничтожения, понятно, что ты тоже начинаешь дерзить.
0: Ну вот повторюсь, как бы то, что у
1: Израиля... Это сложно, я согласна, это сложно, и там, в общем, нет святых. Точно, совершенно. Но поэтому и, в общем, и все оказались тупик, в этой
0: тупик,
1: точке.
0: Тупик.
1: Слушатели говорят, сейчас найду, сейчас же. Так, в советское время была ядерная артиллерия. Была ядерная артиллерия в советское время?
0: Ну, была,
1: наш слушатель,
0: да,
1: говорит, небольшая мощность, 1-10 килотонн.
0: А вот опять же, я всем нашим слушателям, у которых есть российский паспорт, очень рекомендую музей 12-го главного управления Министерства обороны, который находится в Сокольниках.
1: Угу.
0: Туда по записи можно ходить. Ну, соответственно, надо заранее паспортные данные представить. У них вторник, четверг и, конечно, суббота. Несколько есть слотов. Очень классный музей у них. То есть, почему паспорт? Потому что на территории части находится сам музей. Очень такая большая экспозиция, которая дает очень такое... Ну, в принципе, представление о том, как наше ядерное оружие развивалось. И вот я почему вспомнил про этот музей. Там как раз есть макет нашего ядерного снаряда, кажется, калибра 152 миллиметра. Там два даже есть, 152 и 203.
1: Угу.
0: И интересный момент, я спойлерю, да, если так можно выразиться, но я заманиваю людей в музей. Значит, на одном один голый стоит, а второй с каким-то таким странным замочком на корпусе. И экскурсовод спрашивает, а я со студентами как раз ходил, а вот знаете, что это такое? А это замочек, чтобы нельзя было выстрелить самостоятельно этим снарядом из пушки. Ну, там что-то, ну, как обычный. А если есть специальный замок там,
1: угу,
0: то его можно снять только там, как вот, грубо говоря, кот откуда-то придет и чик-чик-чик. То есть, причем не как вот в камере хранения, а там, видимо, какой-то электронный ключ. Ну, мы не стали вдаваться в подробности. Но вот такая блокировка на снарядах.
1: Защита,
0: есть.
1: Система защиты.
0: Да, от дурака или, например, от злобного дурака.
1: Я, готовясь к программе, раздобыл вашу статью, которую вы писали для РГП «Россия в глобальной политике» аж в 23-м году «Войны будущего и их техническое измерение». И обращает внимание фраза, что системы вооружения нового поколения сопоставимы по эффекту с ядерным оружием, но более приемлемы, пишете вы, в политическом и военном плане. И получается делать вывод, что роль стратегического баланса ядерных сил в сдерживании будет постепенно снижаться, хотя значимость ядерного оружия под сомнение не ставилась. Иными словами, зачем ядерка, если есть другие системы, которые способны тоже, в общем, наносить довольно серьезный ущерб?
0: Да. Здесь возникает вопрос, что ты можешь для того, чтобы сопоставимый с ядерным оружием ущерб нанести, нужно бить по таким объектам гражданским, которые сейчас все-таки табуированы. И опять-таки, ну, классика жанра, мы сейчас не будем про наши Палестины говорить, а скажем про Китай. Там есть такое замечательное гидротехническое сооружение, как ГЭС-3 ущелье. Крупнейшее вроде в мире ГЭС.
1: Угу. Да, говорят, что даже там что-то сдвиг какой-то был планетарный, когда они запустили.
0: Да, и поэтому вот в Москве теперь дожди там летом, да, и все из-за китайцев. Но если без шуток, получается, что если не ядерным оружием уничтожить эту плотину, это можно сделать. Ну, ты выпустишь просто 100 томагавков, а не 10, чтобы ее разбить.
1: Да.
0: Смоет 20 миллионов, а то и 30 миллионов человек, которые вниз по течению. Но здесь возникает вопрос, да, ты ядерное оружие не применил, но у тебя эффект даже больше, чем от применения там одной, двух, трех ядерных бомб. И вот возникает вопрос, кто-то возьмет на себя такую ответственность или нет? Тем более, что даже, опять же, мы настолько сейчас технологически завязаны, что, опять-таки, есть куча объектов инфраструктуры, при уничтожении которых даже не ядерным оружием, жизнь в значительной степени, мягко скажем, усложнится. Опять же, классика жанра, то есть вы сказали, статья 23-го года, перебегаем в 26-й, Иран начал бить, и по нему стали бить по опреснительным заводам.
1: Чтобы гуманитарную катастрофу вызвать.
0: И тебе не нужно ядерную бомбу применять.
1: Сергей говорит, повторите, пожалуйста, про какой музей вы говорили?
0: Называется Ядерный щит России, выставка вроде так. Угу. Музей 12-го главного управления Министерства обороны. 12-е главное управление занимается и отвечает за ядерные боеприпасы. О. Можно в интернете вбить, у них есть своя страничка, только без VPN главное, потому что не пускает. И там есть контакты, можно с ними созвониться, то есть очень отзывчивые там люди и очень хорошие, сами бывшие военные, сами бывшие ракетчики и зарядчики, которые все это знают не понаслышке, угу. И если соберете группу...
1: Расскажут все, что можно.
0: Все, что можно,
1: все, и что покажут. Все, что нельзя, не будут рассказывать.
0: Саров сложно попасть слушателям, а вот здесь возможность такая есть, очень рекомендую, как бы без дураков.
1: А, так, на параде 9 мая, в том числе в фильмах и видеокадрах, показали систему, которая может сбивать спутники. Используют ли ее? Можно же было проредить группировку Маска. Но это извечная история, как бороться действительно со всеми спутниковыми системами, если на Земле уже нету каких-то возможностей. Банальный пример. Ведро с гвоздями, которое вышибет и противника, и свои спутники, но противника, главное, вышибет. А тут, значит, лазерное оружие.
0: Это пересвет комплекс.
1: Да.
0: Опять-таки, мы с вами уже много раз, уже язык, как говорится, даже стерт в мозоли этим термином ядерной, в смысле, и лестница эскалации.
1: Лестница Кана.
0: Да. Кана, вот.
1: 60-х ходит, годов.
0: Несчастный старик уже ходит по этой лестнице в устах русских политологов уже. Короче говоря, смысл очень простой. Что если ты начнешь бить по спутникам, ну, это прям серьезная заявка. Тем более, опять-таки, по каким спутникам бить? Бить по масковым вот этим вот созвездиям, ожерельям, ну, во-первых, всех не выжжешь, скорее всего. Во-вторых, ну, что это даст? А если ты начнешь бить по американским или европейским, или даже частным спутникам разведывательным, которые над твоей территорией пролетают, ну, тут тоже такое, да?
1: Ну как, на Украине же, в общем, были прецеденты, и даже не только на Украине, были прецеденты над Черным морем, когда сбивались эти беспилотные разведчики.
0: Давайте так, думаю, гасились, что эта опция, она припасена, вот когда ядерные часы уже будут, стрелочка практически там на 10 секундах до ядерного апокалипсиса, вот тогда, я думаю, мы слово «пересвет» услышим.
1: Интересно. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам приду в 2 часа, а в 3 часа у нас будет интересный новый гость. Мы вообще про Венгрию будем говорить, человек специализируется именно на Венгрии, тем много, поэтому дождитесь.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Марко Рубио предупредил о рисках обрушения системы власти в Венесуэле. Госсекретарь США считает необходимым постепенно вводить переходный период в стране. На этом этапе нужно будет нормализовать работу правительства. Но спешить тоже не стоит, иначе вся система может рухнуть, сообщил глава Госдепартамента в интервью телеканалу Fox News. По словам Марко Рубио, за последние 4 месяца в Венесуэле уже наблюдается прогресс. Властям Соединенных Штатов важно продолжать выбранный курс, подчеркнул госсекретарь. Газета «Известия» сообщила о новой волне распространения поддельных мессенджеров. Вместо предложений скачать альтернативные сборки Telegram, мошенники начали продвигать безопасные ресурсы нового поколения. По данным специалистов, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Количество подобных инцидентов выросло примерно на 20%, пишет газета. Издание отмечает, что под видом защищенных и децентрализованных платформ злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, программы для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных. Ведомости сообщили о снижении числа православных верующих в России. За 15 лет их стало меньше на 20%. Такие данные содержатся в опросе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как показало исследование, 65% россиян считают себя православными. 16 человек из 100 не относят себя ни к какому вероисповеданию. Еще 6% придерживаются атеистических взглядов. К исламу себя отнесли 9% опрошенных россиян. 3 человека из каждой сотни исповедуют другие религии. Африка набирает популярность среди российских путешественников. Этот континент может стать востребованным для отдыха среди наших туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, часть путешественников и некоторые авиакомпании пересматривают маршруты из-за нестабильности в странах Персидского залива. Увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году страны Африки приняли более 80 миллионов туристов. Это на 8% больше, чем годом ранее. По словам экспертов АТОР, там активно продвигается пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия и деловой туризм. Еще одним фактором спроса стали визовые послабления. Все больше государств континента упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 21, сегодня в городе переменная облачность и без осадков, днем 22-24 градуса тепла, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
2: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы говорите, милит.
15: Я его что?
14: Мне милит.
15: Рекламирую.
14: Да думайте о своей стране.
12: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Имена. Поверх времен.
12: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
18: Oh my goodness!
17: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
18: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
17: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
21: А мы свободны для всех. И даже для министра.
22: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
23: Мы с вами на одной волне.
24: Hello! Общежитие слушает.
21: И мы вас слушаем.
25: Галочка, ты сейчас умрешь.
21: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 8 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Мы пока в усеченном варианте, но не волнуйтесь. Просто сегодня в Москве перекрытие обещают. Весь центр будет закрыт. Мы об этом еще расскажем. Проходят различные мероприятия. Но я хочу сказать точно, что сегодня четверг, 14 мая. И, наконец-то, метеорологическое лето, да, вошло в свою полную силу, друзья. Так что мы вас поздравляем. Все, похолодания уже не будет примерно, ну, так, пару месяцев. Я не верю, что не будет. Ну, я тоже не верю. якобы. Вот снег еще не пойдет, знаешь? Нет, ну, снег тоже точно не пойдет. Но если только, знаешь, я нам, не знаю. Я нам уже на не голову. Уверена. Это кто сейчас чихнул? Это я. Это ты чихнула. Я вот чихнула. Ты подтвердила. Да, и сразу вот, Гера пришел. Да. И Герман, встречаем.
26: Ура! Герман, всем доброе утро.
1: Привет.
26: Всем доброе утро.
1: Да. Что нас ждет в ближайшие три часа? Смотрите, значит, Москва в топе мирового цифрового здравоохранения, оказывается. Вот вы не знали, а оно есть. Каждый второй гражданин России на рабочем месте любит ругаться матерными словами. А, так, еще острый дефицит курьеров может появиться в нашем городе, потому что очень... не хватает квалифицированных самокатчиков и велосипедистов. Вот, Герман, ты хорошо ездишь.
26: Без хлеба не останусь.
1: Да, без хлеба не останешься.
21: Перед работой можешь пару
1: часов. А мне кажется, ты знаешь, что да, ты или перед, или после такой прям подкачанный.
26: Как подработка.
1: Я вчера видел, как ты на самокате так прям лихо между людей, в толпе пролетаешь. А если сзади еще короб этот приделать к себе, так вообще, знаешь, и пиццу можешь развозить.
26: Могу.
1: Могу, будешь привозить?
26: Нет? Можешь? Ну, это к папе Джонсу вопросы. Если придет оттуда заказ на пиццу вам, то привезу.
1: Да, хорошо, узнаем. Так, и еще ужасная история. Мужчина умер от страха на смотровой площадке Останкинской телебашни. Он туда зачем-то полез, не знаю зачем. 340 метров, поднялся, неожиданно посинел, потерял сознание. И все из-за страха высоты. Врачи не смогли его спасти.
21: Может быть, правда, сердечный
1: приступ? Ну, сердце, да, наверное.
21: Перегруз.
1: Ой, друзья, вот такие вот темы в этом часе. В следующем часе у нас программа «Наша афиша», их вообще сегодня две. В одной части мы поговорим о новом перформансе «Дисциплина личности», где тело, ну, как бы становится таким объектом архитектурного какого-то построения. Mm-hmm. Объектом архитектуры, объектом слова. С помощью тела можно говорить.
21: Предметом
1: и так далее.
21: Какого-то.
1: Да, типа того. Mm-hmm. Далее в следующей нашей афише к нам заглянем писатель, режиссер, журналист Надежда Петренко. Мы поговорим о 40-летии Чернобыльской аварии, а еще ее новом романе «Чернобыль. Любовь моя». Ну и, как мы обещали, вводим новую программу, практически рубрику, пока она выйдет под шапкой «Мы вас услышали».
21: Так же, как и программа «Народный диетолог»,
1: да, диетолог,
21: которая уже года два выходит под
1: знаешь,
21: шапкой
1: «Мы
21: вас
1: услышали». А знаешь, нет ничего вещего, ой, вечного, mm-hmm. да, и вещего mm-hmm. тоже, чем обещание «Скоро сделаем». Mm-hmm. Вот как скоро будет, так сказано, так значит, скоро сделан. Так, программа о финансах, домашний бухгалтер, домашний финансист, как хотите,
26: народный бухгалтер.
1: Как хотите, так и называйте, поговорим
21: лучше о лучший финансист.
1: Да, о мы, о нас и банках. Вот, вот так лучше. Поехали.
27: Макс, Марина и Герман.
1: Это Марина нелюбимая.

0: Так, что сегодня произошло 14 мая? День фрилансера в России отмечается.
1: Все, кто занимается фрилансом, мы вас поздравляем и, может быть, немножко завидуем.
0: Сегодня у многих народов, у многих религий праздник, в многих религиях праздник. Вознесение у нас, вознесение Господне у западных.
1: По два раза все
0: повторяешь. У западных христиан, да. А, например, в Армении вознесение Господне называется Амбарцум. Я правильно произношу? Амбарцум.
2: Наверное.
0: Не Амбарцум же, наверняка.
1: Еремей Запашник сегодня по народному календарю.
0: Да,
1: а еще события. Сегодня, в 1835 году, впервые была напечатана сказка о рыбаке и рыбке А.С. Пушкина.
2: В 1878 году название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка.
0: Ну и вообще, оно появился сам по себе, «Вазелин», в продаже. Вот. А состоялось открытие... Что случилось?
2: Какая-то муха летала рядом со мной.
0: Она теперь у тебя на волосах? Так сидит. Все, улетело. Так, состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Было это в 1905 году.
2: Там были?
0: Я нет.
1: Да, было, конечно. В 1948 году провозглашено государство Израиль.
0: Ну и создана организация Варшавского договора в 1955 году. Вот такое вот событие. А, кстати, еще состоялся выход на орбиту первой американской орбитальной станции 1973 года. Ты меня раздражаешь.
2: У меня
0: кого
2: этот
0: ты убиваешь?
2: Жук раздражает.
0: На Германа напали какие-то жуки. Он сидит, машет руками. Кстати, вы можете посмотреть это в трансляции.
1: Потрясающе просто. Продано, Максим. Кто родился в этот день?
0: Маргарита Валуа, королева Франции, супруга Генриха IV.
2: Томас Гейнсборо, английский живописец и гравер, в 1727 году родился.
1: Роберт Оуэн, английский промышленник, социалист, утопист, в 1771 году родился.
0: Так, еще шахматист австрийский появился на свет, Вильгельм Стейниц. Он первый чемпион мира, кстати, был по шахматам вообще. Впервые вот такой вот он занял место.
2: Титул такой получил. Клаудиус Дорнье, немецкий авиаконструктор и предприниматель, родился в 1884 году.
0: В 1949-м советский и российский математик, экономист, эколог Александр Орлов, а в 1952-м Владимир Матецкий, композитор, продюсер, радиоведущий.
1: Дни памяти сегодня. У Биби Кинга, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен, умер в 2015-м.
0: А что ты чуковского писателя подзабыла назвать? Юрий Рытх. Рытхэл. Юрий Рытхэл сегодня ушел из жизни, память вечная ему.
2: Федор Абрамов в 1983 году покинул этот мир, советский писатель, литературовед, публицист.
1: Фрэнк Синатра, американский певец и актер, умер в 1998 году.
0: Елизавета Зарубина, разведчица, подполковник госбезопасности, в 87 году ушла от нас.
2: А что ты китайскую актрису пропустил?
0: Я...
2: Цзянь Цинь. Китайская актриса, супруга Мао Цзэдуна, покинула этот мир в 1991 году.
1: Ну и Антоний Печерский, святой русской церкви, основатель Киево-Печерской лавры, в 1073 году.
0: Да, и именины сегодня отмечают Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина и Тамара. Поздравляю!
2: Ура!

0: Так, ну что нам день принес интересного, да? Давайте по
1: новостям
0: пройдемся. Да. Итак, смотрите, например, вот такая новость, что Москва в топе мирового цифрового здравоохранения оказывается.
2: С 2011 года столица внедряет инновации, которые делают заботу о здоровье удобнее, быстрее и умнее.
0: Не, Мария, не так. Удобнее, быстрее. Подождите. Давай.
2: Записаться к врачу, получить результаты анализов, оформить справки и рецепты. Все это теперь в несколько кликов. А новые ИИ-сервисы помогают врачам экономить тысячи часов рабочего времени, чтобы уделить больше внимания каждому пациенту.
1: Какая-нибудь мажорная, простенькая мелодия под гитару еще нужна на фон такая. Получится идеальная реклама.
2: Еще можно по-другому. Москва в топе мирового цифрового здравоохранения. С 2011 года столица внедряет, ну и так далее.
0: Нет, ну это радует, что мы в топе мирового цифрового здравоохранения, что у нас оформить справку и рецепты, все это можно. А получить результаты анализов, оказывается, можно, представляете?
1: В реабилитационный центр попасть нельзя.
0: Почему?
2: Очередь.
1: Очень хороший вопрос, почему. Я уже второй месяц жду, когда мне оттуда позвонят, все никак не звонят.
2: Видимо, там очень много твоих друзей, которые на самокатах катаются.
0: Да, однополчан, скажем так, в одном полку.
1: Видимо.
0: Новые ИИ-сервисы тоже помогают врачам. Но это же радует, слушайте, ребят. И врача меньше писанины. Я не забуду никогда, как мама приходила вот с такой кипой, как это называется, как они?
1: Карт,
0: да, медицинских карт, и писала целыми вечерами. Она, правда, писала, она просто, мне кажется, вот так вот калякала. Потому что то, что она писала, никто прочитать, кроме папы, не мог. Вот что она там писала, никому не было понятно, но она писала усердно. Вот. Но это, сейчас, видите, вот все лучше и лучше это. Единственное, да, конечно же, то, что дает больше внимания каждому пациенту, это я бы немножечко скорректировал. Как вот заложили, там сколько, 12 минут, да, 12-15 минут на одного пациента. Вот так они и укладываются. Хотя пациенту надо раздеться, одеться. Некоторые это делают не 15, а все 20. 20 минут, пока они себя снимут кофточку, брючки и так далее, чтобы что-то показать, ну и так далее. Но радостно. Единственное, я хочу сказать, друзья, не только в Москве есть медицина, и не только в Москве люди болеют. Есть и другие города.
1: Еще?
0: Ну, прикинь, ничего, у нас 140 миллионов не только тут же живет.
1: Реально.
0: В других тоже городах.
2: Катя нам пишет, рада приветствовать вас с Крылатских холмов, слушаем вас везде. Вот я недавно была на Крылатских холмах, там потрясающе, конечно. Там есть один храм такой на возвышении, как раз на Крылатских холмах. Знаете, там потрясающая церковная лавка, я ее тоже освоила.
1: Там выпечка
0: вкусная. Вот Маринка,
2: рекомендую.
0: Люсь, как моя Мотя, она везде свой нос засунет. В лавку, в буфет,
2: куда-то.
0: Куда она там, она шастает каждые выходные.
2: Куда я шастаю?
0: Где голенькие загорают.
2: Там их уже нет, я еще раз проверяла. Нет их там. На Крылатских холмах была, на Грибном канале. Нет их там, понимаешь?
0: Так, спрашивают, а у нас в Ютьюбе трансляция-то есть?
2: Конечно.
0: Да, у нас есть в Ютьюбе. Так, поправили, да, Эдвард, пожалуйста. Короче, за медицину мы рады. Москвичка, в кавычках, убила бывшего мужа через суд за отказ платить алименты. Схема вообще гениальная.
1: Да, это, правда, очень умная вещь. Мужчину не могли найти с 2021 года. Он отказывался платить алименты, при этом поддерживал связь с бывшей женой. Женщина добилась того, чтобы его признали пропавшим без вести.
2: Теперь сын получает пенсию по потере кормильца, а мужчина не может распоряжаться имуществом, брать кредиты и официально работать.
0: Если его не найдут до 2028-го, суд признает его умершим. А если он появится, то ему придется заплатить около 1,5 миллиона рублей долга по алиментам и компенсировать государству расходы на пенсию. Не, ну это гениально же, представляете? А, во-первых, он пропал. Ребенок получает пенсию по потере кормильца. А если он найдется, нате, берите 1,5 миллиона.
1: Да, да, нет, схема гениальная. Вот, да. Схема очень крутая.
0: Если не найдется, то все, ты правда умер. А мы уже в программе «Народный адвокат» рассказывал, у нас наш гость, адвокат, юрист, как, что происходит, когда человек признают умершим. Хуже ничего нет. Ничего нет. Это просто это
2: волокит. Уже только банкротство, наверное.
0: Ну, да? Может быть, да. Я не знаю, как там с банкротством мы разберемся, это будем слушать в программе вот с финансовым аналитиком, но там бумаг такое количество. Доказать, что ты живой, что ты вот сидишь, ну, это я не знаю. Это практически как доказать существование Бога. Вот так вот. Понятно?
2: Поэтому... Очень понятно.
0: А?
2: Очень понятно.
0: Да, господа, поэтому имейте в виду, алимент платите. Женщины, видите, какие коварные. Мало... Нет,
2: я... не женщина коварная, это мужчины подбились.
0: Гадостные, да, попадаются. Mm-hmm. Я на стороне вот жены, потому конечно, что она сделала, правда, классный ход. Молодец. Он скрывался с 21 года, это 5 лет, а тут получи, фашист, гранату. Все. И не может имуществом распоряжаться, брать кредиты и официально работать. Все, ты умер. Еще два годика, и официально на документах тоже пропадешь из жизни.
1: Ну, есть два годика на то, чтобы накопить 1,5 миллиона рублей.
0: Она бы еще, знаете, урночку бы поставила, могла бы захоронить.
1: Это как не, бы совсем ну, уже это, если захоронить, это надо платить за место на кладбище.
0: Ну, это правда. Оно ну, надо ну и... братской, ладно уж. Так, хорошо, так что имейте в виду, схемы все разные бывают.
2: Знаете?
0: Вот горе, как-то говорят,
1: горе от ума.
0: Когда надо,
2: голь
0: на выдумке
2: хитра.
0: Хитра, молодец, Марин. Вот,
2: что, вот, вот это, прям мне что это значит на самом деле.
1: Да, да, хороший перевод.
0: Мне нравится, Марина понимает меня даже не с полуслова, а с полузвука.
2: Ну, понятно. Я вчера в театр ходила.
0: Да, на идиота.
2: Да, но я не досмотрела, вот. Но я все пропустила, как обычно.
0: Почему?
2: Это не смешно, на самом деле. Но я, ну вот, понимаете, ну, мы ушли в антракте, неважно. И потом я читаю новости. А, вот там актер, который играет идиота, Андрей Кузичев его зовут. Ему стало плохо сердцем прямо во время спектакля.
0: Это вчера, точно.
2: Да. Артист не бросил зрителей, доиграл до конца и вышел на поклон. Зрители рассказали, что антракт затянулся минут на 15 дольше обычного. У 55-летнего артиста сильно подскочило давление, и в это время ему оказывали помощь врачи скорой. Сам Андрей Владимирович заявил нам, не нам, ну, в смысле, он заявил, что с ним все хорошо, да. А Кузичев сегодня, вчера играл главную роль в постановке Сергея Танышева, да, режиссера. Он известен образом Вадима Моросевича в сериале «Дети Арбата» и так далее.
0: Ну, в общем, ну его знают в лицо, известно.
2: Хорошо, что все закончилось хорошо, на самом деле.
1: Хорошо, что я смотрю.

0: что досмотрю дома, но подумала, что...
1: И мэр пишет, это возвращаясь к теме про москвича, который заживо умер. Где-то радуется пенсионный фонд, пенсию ему тоже не нужно платить. А всем алименщикам совет продать все имущество, переехать за границу и жить до конца на полученные деньги. Ромео, вы знаете, совершенно не получается. Вот был и есть такой актер, он играл главного героя в фильме «Кухня» Баринова там. Сейчас я вспомню, как его зовут.
2: Не надо вспоминать, как его зовут. Не самый приятный человек.
1: Он вроде... Нет, он не объявлен.
0: Я сейчас скажу.
2: По-моему, объявлен. Ну,
0: давайте, Максим, рассказывай историю.
1: Ну и вот, он переехал во Францию, денег не стало не хватать.
0: Дмитрий Назаров.
1: Да, Назаренко.
0: Назаров. Да что ж такое-то, Максим? Он даже продал, тут ты не можешь не приукрасить.
1: Квартиру в Каннах за 500 тысяч там евро, и они кончились в течение вот этих вот 3 или 4 лет.
0: В общем, жена актера Дмитрия Назарова написала жалобное покаянное письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. В письме она описывает творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, делая акцент на звание народного артиста, а также жалуется на его проблемы со здоровьем. Она утверждает, что французская медицина оказалась хуже российской. Вспоминаем нашу первую новость сегодня.
1: Да.
0: А тоска по родине лишь обостряет ситуацию. По словам Васильевой, шеф из кухни скучает по российской сцене и отчетливо осознает, что его место в России. Она подчеркивает, что пара не поддерживала ВСУ и не делала оппозиционные заявления. В конце Васильева открыто просит посодействовать возвращению Назарова в Россию, чтобы он мог жить и работать в Москве. Она также надеется на защиту от репутационного и правового давления. А, как пишут СМИ, причина ностальгии по родине – безденежье. Концерты собирают меньше половины зала, а времяпрепровождение во Франции ограничивается написанием антироссийских стихов, вечерами в ресторанах соответствующих и футбольными матчами. Кроме того, паре пришлось продать квартиру, вот как ты сказал, 60 метров в Каннах за 495 тысяч евро.
1: Ну и все, и вот они уже кончились, и ты остался не у дел.
2: Вот, друзья, зато какие стишки писал, боже мой.
1: Я, если честно, читал раз, вот вообще ничего
2: такая страшная графомания.
1: А, ничего интересного я не находил. Вот началось то время, я прям ждал, кто же первый начнет стучаться в дверь обратно. «Постучи в мою дверь» называется. Там турецкий сериал, а теперь наш наступает. Кто обратно
2: «Постучи
1: будет...
2: в мою дверь» Москва.
1: Да, Москва, Россия лучше уж тогда. Кто первым будет? Вот смотрите, как вы считаете, друзья, я к вам обращаюсь, слушателям, что делать? Об этом надо же говорить, да? Об этом же надо мыслить. Но я не спрашиваю вас, не нам решать, не мы судьи кто, не мы судьи, 100%. Пускать обратно, не пускать. Вот она пишет, разрешите работать, жена Назарова, разрешите работать в Москве в театре. Я бы на месте разрешил бы ему вернуться в Россию, но не в Москву. Знаете, как в былые времена отсылали в какие-нибудь Новосибирск?
2: Ссылку отправить.
1: Да, в Екатерин. А почему нет?
2: Мощно.
1: Пусть он нормально работает, живет, там тоже жизнь, вернее, не тоже, а там есть настоящая, классная и светская, и хорошая рабочая, и театральная жизнь. Еще и покруче, чем в Москве даже иногда. Поэтому так вот сделать. Но прощать... Ну, я считаю, что прощать надо. Ну, каждый ошибается.
2: С другой стороны, а что значит разрешить ему вернуться, но не в Москву? Как ты отследишь то, что он не в Москве?
1: Ну,
2: у
1: так,
2: нас в Москве
1: же, если это
2: нету,
1: актер,
2: нету
1: это...
2: паспортного режима.
1: Это
2: у нас
1: человек
2: сюда пропускают не
1: публичный. Человек публичный.
2: Так.
1: Если мы с тобой куда-то переедем, наше пребывание пока... Ну, мое-то уж точно заметят. Ты пока еще не стал великим певцом. Тебя тоже не шибко заметят.
2: Угу.
1: А Назаров все-таки это известный актер. Если он будет выходить на сцену какого-то театра, все же поймут, что он здесь.
2: Хотя ну, ему... А дальше что?
1: Ну и все, ну не знаю, как ты говоришь, ссылка, 10 лет поработай, а потом возвращайся куда хочешь. Можешь в Москву, можешь в Подмосковье.
2: На целевое направление его куда-нибудь отправить,
1: ну,
2: в театр, работать
1: в этом роде,
2: в Сибирь,
1: да,
2: понятно.
1: Поднимать культуру там.
2: Угу.
1: Алло, добрый день.
3: Доброе утро, друзья мои, это Гурген.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Гурген, у нас тема.
3: Обратите внимание, настолько нужно судить об этих иноагентах, уехавших и мечтающих вернуться, в силу, вернее, по мере того, что они сделали в своей жизни дурного. А именно, например, Татьяна Лазарева, которую я бы сюда никогда не пустил вообще. Я понимаю, мое мнение здесь не первое и не решающее, но когда она сказала, что она от уничтожения русских получает физическое наслаждение, я считаю, что это без психиатрии с жизнью не
1: совместимо. Но это, Гурген, вы совершенно правы, здесь психиатрия 100%-ная, поэтому...

0: по-моему, ее надо просто пожалеть и определить в какую-то психиатрическую клинику бесплатно. И даже если я бы принимал такое решение, то я и за счет государства бы еще взял ее на попечение.
1: Совершенно верно. И, Макс,
0: укольчики, таблеточки.
1: Да, разумеется. Я хочу завершить тем, что если уехавшие и, так сказать, проявившие себя так, что их назвали иноагентами, вдруг сделают что-то очень полезное для своей родины, я имею в виду для России, вот здесь можно рассматривать их случай серьезно. Спасибо.
0: Спасибо, Гурген.
2: Спасибо.
0: Но
2: спасибо.
0: Надо не забывать, понимаете, они в своей жизни что-то сделали и полезное для страны. Недаром тот же самый Назаров носит название за народный артист России. Ему
3: проблема,
0: за что-то
3: знаешь,
0: ждали.
3: В чем? Потому что нет доверия больше к этим людям.
0: Да, это правда.
3: Они могут все что угодно здесь делать.
0: Знаешь, Марина, в нашей стране иногда нет доверия у практически у всех друг к другу. У большинства друг к другу нет доверия. Вот я рассказывал, да, тут стою около входа у здания, читаю телефон, новости, и вдруг краем глаза, периферическим зрением, вижу, кто-то крадется ко мне. Ну и подозревая, что это Марина, так как я часто она это делала, сейчас она пугает, я поворачиваюсь и кричу на этого человека, там что-то там, а это совершенно не Марина, посторонняя девушка, которая от испуга берет и начинает от меня бежать. Я кричу, извините, она такая, дебил, дурачок, и убегает куда-то. Я понимаю, что я не доверяю, и мне теперь не доверять будут, потому что вот она меня еще раз увидит, ну что, она будет бежать от меня. Ну а теперь новости, она говорит, Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Эви Кастилиня ушла в отставку. О своем решении покинуть пост она сообщила на пресс-конференции. Как пишет сайт LSM, после этого правительство Латвии формально считается расформированным. Причиной отставки стал распад правящей коалиции в парламенте. Политический кризис возник из-за продолжающихся экономических проблем и обострился после скандала вокруг министра обороны и прилета украинских дронов на территорию страны. Ранее левоцентристская партия «Прогрессивная» решила выйти из правящей коалиции. Это случилось после того, как Эви Кастилиня потребовала от министра обороны Андриса Спруца, который входит в это политическое объединение, сложить свои полномочия. Сегодня утром в Сейме Латвии должно было пройти голосование о выражении недоверия премьер-министру Латвии. «Известия» сообщили о новой волне распространения поддельных мессенджеров. Вместо предложений скачать альтернативные сборки Telegram, мошенники начали продвигать безопасные ресурсы нового поколения. По данным специалистов, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Количество подобных инцидентов выросло примерно на 20%. Издание отмечает, что под видом защищенных и децентрализованных платформ злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Программы для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи данных пользователей. Умерла вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Советской российской писательнице и искусствоведу было 102 года. Информацию о ее смерти подтвердили в центре Вознесенского. Зои Борисовны не стало сегодня ночью, она не болела, дело в возрасте, сообщил ТАСС собеседник агентства. В центре отметили, что о дате прощания и похорон будет сообщено позже. В 1987 году писательница с мужем переехала из Москвы в Переделкино. Там Богуславская и Вознесенский жили все последующие годы. В 1988 году супруги принимали у себя в гостях жену президента США Нэнси Рейган. Прощание с Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Москве. Панихида по автору и ведущему программы «До и после полуночи» состоится в полдень в церкви Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Об этом сообщил его друг-журналист Юрий Рост. Телеведущий скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Он работал в агентстве печати новости и занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, Владимир Молчанов был комментатором международного отдела в редакции программы «Время». Первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи» вышел в эфир в марте 1987 года. Она стала одной из самых популярных в эпоху перестройки. О погоде. Сейчас в Москве плюс 21, сегодня в городе переменная облачность и без осадков. Днем 22-24 градуса тепла, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Мы вас услышали.
0: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
7: И Макс Челноков.
0: Четверг, 14 мая, 26 год. Сейчас за окном 22 градуса. Вообще уже лето наступает. Сегодня я посчитал. В вагоне ехало, ну, человек 15. Из них шестеро было в шортах и в майках. Лето, лето. Так, мы говорим о том, и говорили о том, что нужно ли прощать, ну, скажем так, возвращенцев. И что, как поступать, вот как к ним относиться. Я за то, что их надо прощать, потому что люди всегда, многие делают ошибки, да всегда делаем мы ошибки, и многие каются, раскаиваются в этом. И
7: ты надо за второй шанс, получается.
0: Да, да, потому что нельзя человек, мы не судьи, мы не можем судить, и даже человек-судья по профессии тоже не может. Здесь совершенно другое, как бы он уже был наказан своим, там, не знаю, званием иноагент и так далее.
7: У него нет звания иноагент.
0: У кого?
7: Назарова.
0: У Назарова, ну да. Тем более.
7: А что делать со стихами? Рукописи ведь не горят, понимаешь? А у него есть десятки стихов о том, как он высмеивает презрительно, пренебрежительно высмеивает людей, которые остались в России. Несколько раз мне попадалось проклятое видео, в котором он сидит и смакует, знаешь, на камеру в прике каком-то дебильном совершенно, смакует слово «релокант». Это даже звучит гордо. Вот как-то так вот он себя ведет на камеру. Вот что с этим делать? Интернет все помнит, рукописи все помнят.
0: Но знаешь, что делать? Это будет уже на его совести, всю оставшуюся его жизнь. Он будет с этим жить, с этими стихами, и если кто-то захочет, то помыкать этим тоже будут. Он ко всему этому должен быть готов.
3: Ну, кстати, давайте к следующей теме перейдем, она прям одна вытекает из этой.
7: Ты про Матвея Сафонова хочешь зачитать?
3: Нет, я про острый дефицит курьеров.
0: Подожди, можно я прям буквально еще пару мнений выслушаем?
7: Курьер.
0: Ребят, парочку мнений, и сейчас пойдем про курьеров.
6: Здравствуйте.
7: Да. Здравствуйте.
6: Вот я хотел по Дмитрию Назарову сказать. Дмитрий Назаров испоганил две святые песни для меня лично. Может, для кого-то и нет. «Хотят ли русские войны?» И вторая песня «С чего начинается Родина?». Эту песню я впервые услышала в 18 лет. Мы ходили с ребятами в институте, уже я училась, в кинотеатре «Октябрь». Вышел этот фильм «Щит и меч». Там поют. Это у меня до сих пор мурашки по спине. Я чувствую. Никогда прощать это нельзя. Это мое личное мнение.
0: Принято. Спасибо.
7: Спасибо.
0: Давайте еще одно-два и сменим. Алло.
8: Здравствуйте, Макс, Марина, Герман. Я считаю, Вася, что нельзя прощать, потому что, Макс, вы не читали его не стихи, а памфлеты антироссийские, когда он чехвостил не только нашего президента, в том числе и своих коллег, которые якобы за кремлевскую пайку продались, и так называемые звездюльки и медульки, и Путину в том числе.
0: Вася, скажите, а вы в своей жизни ничего не делали такого, за что приходилось просить прощения?
8: За это нельзя прощать, потому что он на Западе делал все, то, что нас продвигал «Арти», Россотрудничество и все остальное. Поэтому и мнение европейцев и американцев очень изменяется благодаря вот таким релокантам, действительно, и коллаборантам.
0: Ой, Господи, да кто его там слушал? Я вас умоляю.
8: 70 лет назад мы как-то просили и бандеровцев, и власовцев, и что из этого получилось.
0: Понятно.
8: Тем более прославлять такого, как Кикабидзе, например, который с нулевых годов называл нашу страну драконом, фашистским и нацистским.
0: Ну, Кикабидзе уже нету. Вайс, понятно, понятно. Спасибо большое.
7: Вас, спасибо, как всегда, Вайс.
0: Выпустишь,
7: спасибо.
0: Потом не отключишь. Ну, еще последнее. Алло.
9: Здравствуйте, Максимчик, дорогой мой. Какой вы милый человек. Правильно, мой миленький. Прощать надо. Милосердие должно быть. У православных людей всегда милосердие. Ну, кто не ошибается из нас? Ну, кто не ошибается? Может быть, они тоже ошиблись, миленький Максимчик. Молодец. А вот этот молодой мальчик, он очень... неправильно рассуждает. Вот учитесь у Максима.
0: Нет, не хорошо. Надо у меня учиться.
3: Молодой
0: вообще,
3: мальчик.
0: Да, молодого мальчика зовут Герман, и он имеет право на свое мнение, потому что он уже
9: четверть века прожил. Хорошо, не надо, да. Ладно. Максим,
0: спасибо,
9: вы золотой,
0: спасибо,
9: мой
0: спасибо.
9: Мальчик.
0: Ой, я сейчас утеку под стол. Спасибо большое.
7: Спасибо большое.
0: А, молодой мальчик, красавчик тебя называют. Вот, и вот последний код Z пишет. Это не ошибки, это предательство. Пошел он к черту. Но
3: смотрите,
0: это ваше мнение.
3: Про курьеров мы еще поговорим.
0: Да.
3: Я про другого.
10: Молодость, мудрость рядом.

0: Смотрите, такая интересная новость пришла к нам. Избыточный вес сейчас фиксируется у 50% граждан России, а ожирение у 22-26%. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он отметил, что здоровое питание может помочь не допустить 80% случаев преждевременного инфаркта, инсульта и сахарного диабета. И вот к этому, к этой новости, наша еще одна новость, что граждане России хотят худеть с Оземпиком, но боятся уколов. Uh-huh. А эксперты считают, что именно из-за страха инъекции и модного препарата взлетели продажи аналогов БАДов для похудения. И с начала года граждане России потратили на них 827 миллионов рублей. А могли бы, вот как сказал врач, да, диетолог, правильно питаться просто?
1: Не, ну это для слабаков.
0: Это нет, слишком, да.
2: Да, нет, нет. Я помню, лет 25 назад в аптеках стали появляться такие препараты, называются «худеем ночью». Mm-hmm. Или ты спишь и худеешь, или лежи на диване и сбрасывай килограммы.
0: Сейчас,
2: Марин, подожди, секундочку. Я, так как просто человек достаточно ленивый в плане физической нагрузки, я накупил себе этого. Вы знаете, я худел. Я и не спал, но худел. Потому что я выпил, у меня каждые там полчаса я бегал в туалет. Это был страшно мочегонный какой-то препарат. Я не знаю, я...
1: Когда не худел, ты всю жидкость
2: забыл. Ну, конечно, я просто обезвоживание какое-то. Я когда... Благо, это был выходной день, и когда утром проснулся, мне было дурно, правда. Да, Марин?
0: Спасибо, Максим.
2: Пожалуйста, моя дорогая. Что ты говоришь?
0: Я же забыла после твоих динамичных историй, что я хотела рассказать.
2: Ты начала.
0: Раньше было же очень популярно как раз неправильное питание, а именно какой-то быстрый результат, который мы хотим получить.
2: Ну,
0: то
2: так
0: есть
2: и сейчас
0: выпить какой-нибудь
2: самое.
0: Чай.
2: Да.
0: Вы наверняка помните, такой чай был, Гер, ты, наверное, не помнишь. Назывался он «Летящая ласточка».
2: Да.
0: Я бы его назвала по-другому. Я бы его назвала «Стремительная ласточка», потому что ты его выпиваешь, и примерно там через какое-то время я его пробовала. Ты понимаешь, что ты очень сильно хочешь в туалет. И, Максим, не серьезному в туалет, а прям по очень серьезному поводу хочешь в туалет. И если ты сейчас не попадешь, то ты превратишься в какую-то такую, знаешь, вот птицу, которая...
2: Взорвешься.
0: Да, которая вот гадит всем на голову.
2: Та сова на голову.
0: Это, конечно же, все ненормально. Мне кажется, и как раз корни растут оттуда, что мы всегда ищем волшебную таблетку. Мы не хотим правильно питаться, как Гер говорит, для слабаков, мы не хотим никакой физической нагрузки, мы хотим просто выпить какие-то таблетки, и чтобы нам это помогло. Так не работает.
1: Самый эффективный способ похудания, вот который я лично на себе проверял, это какой-нибудь такой, ну...
2: Бросить жрать.
1: Небольшой, легенький такой ротавирус.
0: Это правда, да. Но потом все устанавливается.
2: Нет, но это слишком.
1: Килограммов 5 за неделю слетает.
2: Это слишком радикально. У тебя рушится флора желудка,
1: да,
2: кишечника.
1: Да, в процессе омерзительно плохо.
2: Конечно. Нет, у меня вот что я, когда в 2006 году я решил, все, я худею, я сбросил почти 20 килограммов тогда, и я перестал просто есть. Углеводы такие, как они называются, Марин, быстрые, там макароны, хлеб.
0: Макароны — это медленные углеводы.
2: Ну, или медленные углеводы, вот макароны, хлеб, а там мясо, я отказался от мяса, и я за год очень сильно похудел.
0: Друзья, нужно быть потом... очень осторожны к таким рекомендациям.
2: Ну да, это не совет совершенно.
0: Потому что вы потом все обратно наберете,
2: как
0: и
2: начнете есть.
0: Будете еще пациентом гастроэнтеролога. Поэтому все должно быть в меру, питание должно быть налаженным, и это именно поможет вам похудеть, не сорваться и чувствовать себя прекрасно, чтобы у вас еще были силы на то, чтобы жить эту жизнь, а не выживать.
2: Виталий пишет: здравствуйте, это так не работает, важен дефицит калорий.
0: Это естественно, да, это самое элементарное. Тратить больше, чем ты употребляешь, если ты хочешь похудеть.
2: Эдвард пишет: а что есть правильное питание? Курица, рис, трава?
0: Нет,
2: зачем
0: конечно.
2: Так жить? Нет, мы не об этом. Так, самый эффективный способ похудеть – это не ожиреть. Это правда. Ромео спрашивает: а зачем худеть? Не, Ромео, если вы в гармонии со своим телом и вам все нравится, то и правда зачем худеть? Не нужно. А мне Марина 25 лет назад, эта летящая ласточка помогла. И от запоров помогло. Так что у всех индивидуально. Пишет 734-й.
0: Я в это все не верю.
1: Понимаешь? Ну, ласточка от запора помогла тогда, мы же об этом
0: это
1: говорим.
0: Да. И мы просто думаем, что если мы пьем все вот эти чаи, всякие вот эти вот средства, которые мы никому не рекомендуем, потому что все должно быть как-то, не знаю, обговорено с вашим врачом, да, потому что это, правда, может быть опасно и приводит к обезвоживанию. Вы теряете воду, вы теряете каловые массы, и когда вы стоите на весы и видите там...
3: Каловые массы.
0: Видите там другую цифру, вам кажется, что вы похудели. Вы не похудели, вы от воды избавились. Угу. У вас обезвоживание. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Так, давайте перейдем к следующей теме. Благодарим, друзья. А вот Максим пишет, курица, рис и трава, кстати, достаточно вкусно, если это умело приготовить. Я тоже, вот перечислили, Эдвард, курица, рис и травку, трава, это салат какой-нибудь, да? Это же нормально. Курица, например, обжаренная в соусе терияки, а рис просто обычный. Это очень вкусно.
1: Смотри, какая часть курицы.
0: Ну, и соус терияки, он тоже достаточно калорийный, и в нем много сахара.
2: Ну, а после этого посидел, чуть-чуть поделал какие-то дела, подумал, поехал на велике покатался, или пошел погулял. Скакалка, вот я сейчас прыгаю на скакалке. Мне очень нравится.
0: Мотя это очень там опасно.
2: Ходит
0: для
2: почему?
0: Суставов, если ты неправильно прыгаешь.
2: Ой, нормально я прыгаю. Знаешь, 20 лет в балете пропрыгал, ничего ни разу не ломал. А как только перестал, так начались всякие переломы. Сейчас нормально. А теперь покушайте. Это каждый день, пишет Эдвард. Эдвард, вы знаете, можно ту же самую курицу приготовить, я вас уверяю. Найдется способов 50-100, как приготовить курицу разнообразно, интересно. Тот же самый рис подать к этому. Рис можно заменить гречкой, еще там овощами и так далее. И, кстати, вот в этой цветной капусте или брокколи нет ничего плохого, если на них чуть-чуть капнуть соевого соуса.
1: Ты что? Макс Геннадьевич.
2: Марина Санна, это плохо?
0: Нет, почему это
2: плохо? Вот. Понимаешь, сдобри.
0: Ну, просто это может не нравиться.
2: Сдобри брокколи капелькой соевого кетчупа. Нет,
1: брокколи, кстати, на удивление, и без соевого кетчупа вкусная.
2: Соевого кетчупа?
1: Да, ты сказал.
2: Соевого соуса я сказал.
1: Нет,
2: ну, кетчупа, ладно, неважно. Нет, кстати, да, я нормально. Ой, ладно, я 8 лет назад похудел с 149 до 93 килограммов за полгода.
0: Сыч в ластах. Вы в ластах плавали?
1: Видимо, да, сычевали в ластах.
2: А Нильс Майкл пишет, сейчас наступает шашлычная пора, а вы о похудении. А, Нильс Майкл, да никто не говорит, вы ешьте шашлык.
0: Мы обсуждали
2: шашлык.
0: Неделю назад
2: вот
0: как
2: именно.
0: Раз шашлык
2: он
0: с нашим...
2: Он не вреден.
0: Нутрициологом. И мы как раз говорили о том, что важно не есть, понятно, что много шашлыка, но если вы его едите, то... ешьте его с большим количеством свежих овощей.
2: Да, да, тем более это сочетание вообще обалденное.
1: Мясо и овощи.
2: Мясо и овощи, помидоры, огурцы, перец,
0: зелень,
2: да, лучок вот этот вот свеженький только что с грядки.
0: Согласна.
2: Это вообще классно.
0: С Эдвардом главное не есть шашлык с алкоголем, да, и со сладкой газировкой я еще от себя добавлю.
2: Да, вот Игорь Владимирович говорит, оливковым маслом
0: это
2: брокколи хорошо поливать.
0: Да.
2: Ну, оливковое масло, оно достаточно ароматное, хотя смотря какое, ну, ладно. Чтобы это все так готовить, нужно быть неленивым, пишет
0: Эдвард. Это второй миф. Первый миф – это то, что питаться полезно, да.
2: Это
0: и,
2: дорого, якобы.
0: Да, это дорого, а второй, что для этого, на это нужно очень много времени, это тоже миф.
2: Так, а я хочу похвастаться.
1: Ну-ка.
2: Одним человеком, Матвеем так. Сафоновым.
1: Мотей.
2: Да, двукратный Сафонов. Чемпион Франции по футболу. Его Пари Сен-Жермен на выезде обыграл Лан со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны.
1: Сафонов 8 раз спас ворота парижан и получил титул лучшего игрока матча. За 2 года в ПСЖ российский вратарь завоевал 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Впереди у Матвея главный матч сезона. Финал Лиги чемпионов. 30 мая ПСЖ сыграет с Арсеналом.
2: Еще 3 короткие... А,
0: нет,
2: все.
0: Макс.
1: Это да, это другая.
2: Другое.
1: Это другая.
2: Почему клеилось?
0: Ну почему же?
2: Ну почему же?
0: Еще 3 короткие недели.
2: Вот вы знаете, вот как мы... Только что говорили об уехавших людях.
1: Да.
2: Матвей Сафонов тоже уехавший, получается. Правда, он ничего не говорил плохого, ничего не делал. Он страну прославляет. Вот. И мне так радостно...
1: Я бы не ставил его в один ряд с
2: такими
1: людьми,
2: как Назаров. Да я не ставлю. Я, конечно, нет, ни в коем случае. Я просто к тому, что я когда слышу о спортсменах, о людях, ученых, уехавших за рубеж, и они становятся популярными, прославляют страну, это просто... Ну, для меня это, я не знаю, для меня это боги. Для меня это боги. Я когда впервые в жизни живьем увидел Ирину Шейк, mm-hmm. а она к тому времени уже была мегазвезда, она уже была замужем за Брэдли Купером, mm-hmm. и она родила уже дочь. Я просто, мне было ощущение, что я увидел святую деву Гваделупскую. Знаете, вот просто. Но, во-первых,
0: сногсшибательно красиво.
2: Она сногсшибательно красива, она сногсшибательно, простите, но она талантлива, она умело воспользовалась своей красотой, она умело все это...
0: Трудолюбиво.
2: Да, она вложила в себя...
0: Любит конфеты Аленка.
2: Наверное, а не знаю, не знаю.
0: Она выкладывалась,
2: да?
0: Как раз посты с
2: пустыми. Вот. Поэтому я перед такими людьми прям готов кланяться, преклоняться. Поэтому Матвей Сафонов, друзья, если вы не слышали этого имени,
0: талант,
2: запомните.
1: Не, да. Моти красавчик,
2: он
1: Моти супервратарь.
2: На одном уровне сейчас как Овечкин. Вот как Овечкин. Конечно, Овечкин, он мегазвезда, но Мотя прям тоже туда подбирается.
1: Мотя красавчик.
2: Что?
1: 30 числа будет финал Лиги Чемпионов. Играют они против Арсенала. Ну, просто судя по тому, что я видел, ПСЖ должен в одну калитку просто разбирать Арсенал. И Матвей Сафонов заберет две Лиги Чемпионов подряд. А еще, вот, условно, 10 лет назад не было, в принципе, ни одного человека на Земле в истории, который забирал бы две Лиги Чемпионов подряд.
2: А как он заберет? Он имеется в виду, что он не пропустил ни одного гола, и благодаря ему... он-то, это вся команда,
1: ну, да,
2: забирает.
1: Ну,
2: но благодаря ему.
1: Да, ну, благодаря всем 11 игрокам на поле. Но каждый отдельно взятый игрок все равно становится победителем Лиги Чемпионов.
2: А им что за это?
1: Денежные всегда призы по-разному, да. Какие-то клубы платят денежные призы. Медальки.
0: Автомобиль.
1: Медальки, да, почет, слава, думаешь, респект.
2: Вчера была интересная информация, где в каких-то соцсетях, значит, одна порноактриса написала, если
0: интересно.
2: Он... А?
0: Интересный переход.
2: Да, если Матвей Сафонов станет опять обладателем, двукратным обладателем Лиги Чемпионов, то она там устроит ему, подарит жаркую ночь. На что его жена парировала. Читали, да?
1: У него, да, он в достаточно таком счастливом, здоровом браке находится.
2: Да-да-да. Она говорит, да, милая моя, он сначала поиграет в шахматы или во что-то там, а потом поиграет в приставку, потом посмотрит фильм, а потом ляжет в 23:30 спать, потому что на утро у него тренировка, угу, и будет тебе жаркая ночь. Вот так вот. Молодец.
0: Ну, раз ты вот сейчас про порно-актрис, следующая новость.
2: Ой, батюшки, я уж боюсь.
0: Да, где? Ради уточек росгвардейцы остановили поток машин в Одинцове.
2: А при чем здесь... Где связь с порно-актрисами?
0: Связи нет, у меня сегодня СДВГ. На Можайском шоссе они заметили семью, которая пыталась пересечь оживленную трассу. Экипаж без раздумий перекрыл движение и помог птицам безопасно добраться до противоположной стороны.
2: Шикарно, друзья.
1: Ну, слава богу.
2: А еще из таких новостей мне очень нравится.
0: Про три короткие рабочие,
2: да,
0: недели?
2: Три короткие рабочие недели? Нет, про порно-актрисы. То, что вот, например, москвич создал чат Кириллов. В нем уже почти 4500 участников. Сначала туда принимали только обладатели этого имени, но позже правила смягчились. Теперь есть даже вкладка «Давай поженимся» для девушек, которые мечтают встретить своего Кирилла. Кирилл Усачев вот такой вот есть. А все это его сподвигла история с Серегами. Помните?
1: Да, Серега, встреча Серега.
2: Да, да, не смог. Ему было грустно на свой день рождения, и он позвал всех Серег в бар. И пришел, что там 500, что ли, человек, или сколько-то. Короче, бар был битком забит одними Серегами. Ну, вот, а тут Кирилл. Я вот думаю, а может быть, правда-то это интересно, создать там, не знаю, чат Максов.
0: Мы уже создали Макс, ты не будешь...
1: Что? Да, сейчас. Ты опоздал, Макс уже создан.
0: Надо было патентовать.
2: Ну, табах! А я Макс создам. Махим. Давай. Я буду Махим.
1: Ты будешь Махим?
2: Махим, да.
1: Знаешь ли ты
2: вдоль ночных дорог? Боже мой, но мы уже опоздали. Все, в следующем часе тогда поставим киноафишу. Сегодня четверг.
0: Ну как же так?
2: Ну, запоздали на 50 секунд. Давайте еще прочитаем, что интересного
0: девушка
2: произошло.
0: Девушка заработала почти 300 тысяч на пустых пакетах.
2: Вот это вообще непонятно.
0: Пакетах и бутылках,
2: да,
0: от шампуня. Она выставляла их на продажу. Это были престижные бренды, раскупали почти все. Некоторые покупатели признали, что им нравится дизайн, другие, что купить дорогие вещи не могут, но похвастаться пакетом хочется.
2: Вы знаете, это вот мне напомнило конец 90-х, даже середина 90-х. Ты ничего никогда не покупал в ГУМе или в ЦУМе, но ты едешь на какую-нибудь, как это назывался базар у нас?
0: Да,
2: Черкизон
0: такой.
2: Или еще какой-нибудь, где продавали...
0: Я сейчас забыла, где
2: Садовод, где продавали эти пакеты, и ты с ним по центру города такой гордо шагаешь, типа, о, а я вот только что из ЦУМа, а причем у тебя на эти сандали надеты на носки. Но это не важно. Это модно, это сейчас модно. В ту пору это было быдло, а не модно. Вот, и ты с этим пакетом. Ну, неужели это все возвращается, ребят?
0: Но пыль-то глазам.
1: Куда-то уходила разве?
2: Конечно. Да не знаю.
1: Но всегда пустые коробки от MacBook'ов продавались, пустые коробки от айфонов.
2: Зачем?
0: Максим.
1: В смысле, зачем? Демонстрация шикарной, роскошной жизни сейчас на гораздо более востребована, чем
2: у меня коробок от айфонов штук 5 лежит.
0: Ты богач.
1: Продавай.
2: Нет, я в них храню.
1: Нет, ну тут вопрос в том, да, вещи. От каких айфонов.
2: Ну, начиная там с 10-го, наверное, или с 7-го.
1: Наверное, задорого продать 7-го. Не получится. Хотя если на макулатуру сдать.
2: Вот это какой у меня? Это никакой по цифрам. Это
0: какой-то...
2: Да, XR. Вот он...
1: Хороший телефон, признается, вообще не одним из лучших айфонов.
2: Ну, он самый... Он самый долгий в моей жизни. 300 лет тому назад. Да, я не знаю, для чего это делается, и кому нужна вот эта вот показная жизнь, это все вот обложиться коробками из-под айфонов, но это глупость. Это вот то же самое, как... Хотя эта мода так и осталась. И как выяснилось, это делаем не только мы, это и за рубежом делают то же самое. Приходит человек в ресторан и первым делом выкладывает на стол, особенно мужики, ключи от автомобиля с брелком каким-нибудь вот таким увесистым, как булыжник, и айфон свой. И айфон обязательно
0: стеклом вниз. Тут приходит женщина с пакетиком из ЦУМа.
2: Да-да-да, из ЦУМа, да-да-да.
1: С ключами в кармане неудобно сидеть. Айфон может погнуться. Все практично.
2: Носи сумочку с собой.
0: Барсетку.
2: Кто
0: в конце концов, купи пакет из ЦУМа и складывай
2: да,
0: туда.
2: Да, и складывай туда, да. А сейчас другая мода. Гер, я так. Не знаю, почему ты еще это не носишь. Так. Ключи вешают на штаны.
1: На карабин.
2: На карабин и на брюки, да. И ходят, и вот как только слышишь звон вот такой вот, да, типичный.
0: Слушайте, ну, это
2: сразу зумер идет,
0: замок
2: понятно.
0: Замок для велосипеда, например.
2: Что, прости?
0: У меня есть замок для велосипеда, чтобы его не угнали. Угоняют, оказывается, велосипеды. Знали, да?
1: Реальная СДВГ.
2: Какая необычная. Ни с того, ни с сего. У меня есть замок для велосипеда.
1: У меня тоже.
2: Я сначала не понял, а ты носишь, Марина его носит.
0: У меня подруга вчера выехала на велосипеде на работу.
2: И угнали ее?
0: Нет, все гораздо хуже. Она зашла в магазин, пристегнула свой велосипед, вернулась, поняла, что ключ оставила дома.
1: База, да.
2: Гениально! И что она сделала?
0: Звонила мужу бедному.
2: А далеко уехала-то?
0: Ну, прилично.
1: У меня на самокате тоже висит такая достаточно толстая, увесистая цепочка, которую я его прикрепляю тут перед входом.
2: Я вижу эту картину.
1: И, к сожалению, ключи от этой цепочки не пережили зиму, они потерялись. А цепочка-то висит, да. Она добавляет самокату килограмма 4, наверное, ужас. Веса. Ага. Болгарки срезали, купили новую цепочку.
2: Друзья, и на дорожку. Сегодня сильные пробки в Москве днем в центре города, в пределах Садового кольца, на МКАДе в районе Ленинградки и на Третьем кольце. Так что садитесь на метро. А у нас новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Полдень в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Махачкале проведут внеплановую проверку всех детских садов. Специалисты управления образования придут с инспекцией после того, как в одном из дошкольных учреждений девочке оторвало палец. Будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях, сообщила ТАСС начальник ведомства Шагане Баймурзаева. Ранее в Махачкале трех сотрудников детского сада арестовали на 2 месяца после того, как 3-летний ребенок получил травму. По версии следствия, 8 мая девочка, находясь под присмотром 2 воспитательниц и няни, при неустановленных обстоятельствах получила травму правой стопы. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, ребенку 2 дверью прищемило мизинец. Палец оторвался, воспитатели положили его в колготки девочки. Он выпал, когда родители раздевали ребенка дома. По словам отца девочки, воспитатели детского сада ничего не сообщили о серьезной травме его дочери. Премьер КНР заявила о возможностях Китая и США устранить существующие разногласия. По словам Ли Цяна, для этого Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. «Мы сможем надлежащим образом урегулировать различные имеющиеся между нами противоречия и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений», сказал премьер-министр КНР на встрече с главами крупных компаний США. Сегодня Ли Цян принимает делегацию руководителей 16 ведущих американских корпораций, которые сопровождают Дональда Трампа в ходе его визита в КНР. Среди них глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который назвал свой визит в Пекин потрясающим. Также в составе делегации гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. В Роскачестве призвали быть внимательными при покупке разливного кваса из бочек. Основная проблема связана с несоблюдением недобросовестными продавцами санитарных норм при розливе, транспортировке и хранении напитка. Квас – живой продукт, в котором продолжаются процессы брожения. При нарушении температурного режима или использовании грязного оборудования в бочке могут начать размножаться нежелательные микроорганизмы, включая дрожжи и плесень. В жаркую погоду, если бочка стоит на солнце, риск порчи напитком многократно возрастает, сообщили эксперты Роскачества изданию «Лента.ру». Они также призвали обращать внимание на саму тару. Многоразовые бочки требуют тщательной санитарной обработки после каждой партии. На практике соблюдение этого правила можно проверить не всегда. При этом отказаться от покупки рекомендуют, если на бочке есть ржавчина и грязь. Она должна быть установлена в тени или под навесом, а не под прямыми солнечными лучами. Напиток разливают в чистую одноразовую тару. У хорошего кваса прозрачный или слегка мутноватый вид. Приятный хлебный аромат без кислых или затхлых нот, отметили специалисты. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Наша афиша.
1: 12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Папаян.
3: И Макс Челноков.
1: Ну что, мои культурные, искушенные коллеги? Пришло где? Время, что где? Пришло время совсем необычного представления, которое мы сегодня посетим с помощью нашей гости. Такого, мне кажется, еще не было нигде, ни на развратном Западе, ни в нашей целомудренной стране. Вот. Но событие, конечно, очень интересное. Дело в том, что 26 мая на сцене театра Маяковского состоится новое событие, эксперимент фестиваля «Перформа». Звучит это так: телесно-ориентированный перформанс, дисциплина личности. Если кто ничего не понял, сейчас все объясним.
2: Мы с вами.
1: Да. У нас в гостях основатель и креативный директор фестиваля «Перформер» Евгения Лосарь. Евгения, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Евгения, ну вообще, вы можете объяснить нам, что будет происходить? Вот я, читая информацию, понял, что на сцене будут не актеры, а зрители, а само действие будет происходить в зале. Все верно?
4: Да, мы меняем зрительскую ситуацию, мы сажаем зрителей на сцену, а частично зрелище будет происходить на авансцене и в зале. Но, конечно, мы даем всегда выбор зрителю, участвовать или не участвовать. И мы придумали такую форму коуч-сессии, в которой мы будем исследовать некие установки, которым мы все в той или иной степени подвержены, но будем мы это исследовать с помощью инструмента тела.
1: Вы знаете, слово «коуч» в нашей стране в последнее время многих пугают.
4: Правильно,
1: но вы его употребили при этом.
2: Почему правильно? Почему оно пугает вас?
4: Меня не пугает. Нет, мы обсудили, что многих.
1: Меня пугает именно в плане том, что какой-то шлейф недоверия, какого-то обмана и так далее. Но здесь перформанс, потому что все могут участвовать, да?
4: Да, но мы можем порассуждать, почему коуч пугает, и почему в нашем перформансе это в целом форма, она рамочная, потому что нам как раз-таки интересно изучить вот эти вот установки внешние, установки, которым мы все подвержены в той или иной степени, и мы предлагаем нашим участникам, став свидетелями, присоединившись эмоционально к участникам и к перформерам, поотвечать для себя на всякие вопросы. Это и тому, каким стандартам красоты мы следуем, и хотим ли мы им следовать на самом деле.
2: Кто такие перформеры?
1: Евгения.
4: Перформеры — это вообще есть такая профессия, перформанс. И это люди, которые на самом деле работают на стыке разных жанров. Это и пластическая хореография, пластика, музыка. В нашем случае это люди, которые будут двигаться.
1: Это актеры?
4: Часто это не профессиональные актеры.
1: Нет, но я имею в виду, это те, кто будет представление само давать.
4: Да,
1: это
4: да.
1: Вообще, это что по жанру? Представление, это можно сказать?
4: Или ну, это вот, это нужно обсудить, что такое перформанс. Это всегда и не то, и не другое. Это всегда что-то на границе жанров. В нашем случае, чем вообще перформанс отличается от спектакля? Потому что это то, что происходит здесь и сейчас, и результат чего не запрограммирован. И на самом деле у нас будет большая часть, которая будет отведена реакциям зрителей, и действие в той или иной степени, оно будет зависеть от реакции зрителей. Поэтому здесь можно говорить о подготовленной импровизации, но все-таки импровизации. Вот это вот, наверное, ключевая разница.
1: Действия тоже нет. Такового.
4: Оно есть, безусловно, есть сценарий, но внутри этого сценария довольно большая степень свободы у зрителей и участников, в том числе перформеров.
1: А можете фабулу немножечко рассказать?
4: Ну вот, опять-таки, чем перформанс отличается? Мы не у нас нет какого-то линейного повествования, мы не опираемся ни на какой сюжет. Мы сами себе придумали, что мы будем испытывать себя и зрителей, участников, и придумали этому форму. Это будет похоже на коуч-сессию, только мы не будем слышать ничего связанного с тем, как нам улучшить свое тело. Мы будем слушать тексты классные, написанные, кстати, Мишей Дегтяревым. Это драматург, пьеса которого сейчас работа, которого сейчас гремит в МХАТе, «Кабала Святош», да. Ну и много, на самом деле, всего прекрасного. И вот мы будем слушать эти тексты, которые основаны на каких-то узнаваемых нами посылах, постулатах, тезисах. И будем проверять, а мы вообще с этими тезисами согласны, вот если их вырвать из контекста, или нет, или нам есть чем поспорить.
1: Короче, Евгения, вы как-то запутали нас еще больше. Давайте вот по-русски, по-человечески. На сцене зрители, в зале перформеры, да? А у вас, кстати, в анонсах, когда открываешь в интернете, если смотреть, почему-то на сцене стоят велотренажеры, и на них сидят какие-то тети.
4: Да, это что, ну, это прекрасно. Красивые девушки.
3: На тренировку.
1: Люди придут на тренировку, что ли? Надо какие-то спортивную форму брать с собой?
4: Вообще у нас есть дресс-код, называется «Спортшик». И все могут прийти в удобной, красивой одежде. Да. Но на сцене действительно будут стоять сайклы. Там будут частично участники, которые уже готовятся как актеры, перформеры. И мы позовем из числа смелых тех, кто хочет принять участие здесь и сейчас. Вот прям вот снять обувь или прийти в том, что есть. И следовать указанию некого демиурга, тренера.
1: Демиурга?
4: Мы называем это демиургом.
1: Боже мой, вот, но тоже что-то какой-то из «Властелина колец» мне напоминает. Или «Гарри Поттер». Так, подождите. И он будет как бы говорить то, что надо делать зрителям, которые вместе с перформерами что-то делают на сцене. Это как тренировка будет, получается.
4: Это по-русски. Форма тренировки. Но, конечно, форма концептуально, я вот уже рассказала, смысл у нее совсем другой. Форма тренировки.
1: Вы поняли, какой смысл, коллеги? Я, если честно, малость улетел куда-то. Так, хорошо. Итог. Итоговая точка какая? Что в итоге?
4: Вот мы не даем, любой перформанс не дает ответов. Мы ставим вопрос.
1: Конец открытый.
4: Конец всегда много неразрешенных вопросов. Нам хотелось бы произвести впечатление. Нам бы хотелось эмоционально как-то людей раскрыть, может быть. Мы на это надеемся.
1: Если человек находится на сцене, занимается чем-то на велотренажере, но он, понятное дело, потеет, наверное, да, там или что-то какие-то. Ну, вот я.
4: Каждый выбирает для себя потеть или нет, быстро крутить колеса или нет. Нагрузку выбор всегда есть. Это
1: выбрать.
4: Тоже часть как бы инструкции к этому перформансу.
1: А почему вы это делаете за театре Маяковского?
4: Потому что это не про спорт. Потому что мы выбрали только форму, которая похожа на тренировку. Но нам самое интересное поместить это в нестандартную локацию. И потому прекрасный исторический зал театра Маяковского самое подходящее для того места. Это красиво. И это действительно напоминает о том, что мы сейчас не будем буквально рассказывать про то, как нужно тренироваться. Мы будем говорить совсем о других вещах, но использовать как будто бы визуально знакомые всем образы.
2: Угу. А почему именно форма тренировки была выбрана?
4: Нам кажется, что тело – это как раз тот инструмент, который максимально честно, это такой термометр, рассказывает человеку, но мы просто редко обращаемся и смотрим на этот термометр, что человеку подходит, а что нет. Мы принимаем таблетку, если у нас болит голова, но забываем подумать, а какие события нам подарили эту головную боль. Может быть, нужно что-то...
1: Господи, какие события? Дочь пошел и заболел голова.
4: Бывает, знаете, по-другому.
1: Если думать постоянно о том, что у тебя почему заболело, после 25, если у тебя ничего не болит, то ты уже надо отклонения какие-то. А это нормально совершенно. Организм создан так, чтобы что-то когда-то постоянно болело. Вот здесь как бы это, ну, я не знаю, это точно так же, как там трава зеленеет и так далее.
4: Я думаю, что форма и жанр перформанса – это для людей, которые допускают разные решения.
1: Но,
4: и
1: одним
4: разные
1: словом,
4: ответы.
1: Например, к вам на этот представление, на этот перформанс лучше не приходить людям, которые не любят спорт, скажем так.
4: Это никакого отношения к спорту не имеет. Это вообще нужно приходить тем, кто любопытен, для тех, кто хочет попробовать что-то, увидеть что-то новое, посмотреть вообще, как работают творческие, в том числе, коллективы, потому что у нас фантастическая команда. Режиссер Юра Квитковский, который, собственно, и делает...
1: Подождите, действия нет, но режиссер есть.
4: Всегда есть режиссер, всегда есть драматург, есть художник по костюмам, художник по декорациям.
1: Боже, еще и художник по костюмам?
4: Есть потрясающая команда музыкантов.
1: А что за костюмы и декорации, расскажите?
4: Ну, декорации...
1: Тоже спортшик?
4: Костюм. Да, декорации спортшик.
1: Все
4: в интерьерах,
1: вот
4: в интерьерах театра Маяковского. Костюмы делает тоже художник, и это спортшик и фэшн.
1: Угу.
4: Вообще будет на что посмотреть.
1: Но я могу сказать, что даже для Москвы это, конечно, не, необычно, правда, Гер?
3: Концептуально.
1: Концептуально, да. Но вот тебе, как представитель молодого поколения, это интересно бы было вот посмотреть?
3: Слушай, побывать на сцене театра Маяковского?
1: Да тебя, может, и не пустят. Там отбор какой-нибудь.
4: Герман уже одет в спортшик.
3: Спортшик.
4: Мы уже приглашаем.
1: Понятно.
3: Педали покрутить.
1: У вас заявлено, что особый элемент перформанса – музыкальное наполнение. Расскажите, что здесь?
3: С очень необычным списком музыкальных инструментов.
1: Да, даже какой-то узбекский.
4: Здесь тоже так.
1: Карнай будет.
4: Вообще музыкальное полотно – это всегда важнейшая основа наших перформансов. И здесь мы сочетаем и звучание академических инструментов, и аутентичных инструментов, и электронику. Поэтому мы смело можем говорить, что это будет микс академической музыки и электроники, даже временами уходящего в рейв.
1: Угу. Рейв для того, чтобы люди как-то погрузились в какую-то в себя, в нирвану, в свое ощущение тела, да?
4: Да, это уже в конце, наверное, когда мы разгонимся, и в конце этого небольшого, на самом деле, по времени перформанса, в течение часа, такой вот музыкальный катарсис мы предлагаем.
1: Ну, а вы предусматриваете, что человек может впасть до такого состояния, в катарсис, что его надо будет выводить оттуда? Представляете, у вас кто-нибудь там забьется в конвульсиях?
4: Ну, нет, ничего экстремального мы не предполагаем. Мы предполагаем просто, что это будет эмоциональное. Мы бы хотели, чтобы это было эмоциональным освобождением, чтобы люди почувствовали и, возможно, даже начали танцевать в конце. Вот такой финал мы видим. Но дальше посмотрим, потому что это всегда... непредсказуемо.
1: А музыка живая?
4: Да.
1: А прямо оркестр,
4: потрясающие музыканты?
1: Музыканты,
4: вот эти духовые, ударные, ну и электроника, которая звучит как электроника.
1: Угу. А, на ваш взгляд, вот такие перформансы, за этим будущее какого-то, ну не театра, что ли, я могу сказать, за этим будущее нового какого-то видения искусства?
4: Я думаю, что перформансы будущее, это можно разделить, потому что перформанс, он про настоящее. Поэтому я бы не отдавала перформансу никаких надежд, на него не возлагала бы, кроме того, что это действительно такой вид искусства, который очень хорошо отражает ситуацию сегодня. Ну, в каком смысле? Что мы позволяем людям выходить и говорить, или, может быть, смотреть на то, как художники современные реагируют на контекст. Вот перформанс, он про здесь и сейчас. Это вот как бы основное постулирование этого жанра.
1: Своим перформансом вы хотите людям донести, я пытаюсь сформулировать,
2: донести,
1: помогайте.
2: Донести, какие темы вы хотите людям с помощью текстов, которые вы прописываете.
1: Да, что
4: мы
1: тело
4: точно
1: это
4: не хотим,
1: храм.
4: Мы точно не хотим донести, мы вместе со зрителями хотим пригласить их к участию в эксперименте, где тело – это инструмент, который, это такой замер был, с помощью тела, и в том числе они как зрители тоже, они слушают эту музыку, вибрации, они присоединяются эмоционально к перформерам, которые на сцене. И мы предлагаем им подумать, послушать себя через тело, услышать то, что мы говорим, и посмотреть, а как отзывается их тело. Потому он телесно ориентированный.
1: Понятно. Просто дело в том, что, Евгений, я не знаю, в курсе вы или нет, но мы живем в такое время и в таких обстоятельствах, что наше тело, оно постоянно в каких-то экспериментах участвует. У кого-то это гастрономический эксперимент, у кого-то эксперимент добирания на работу, время, как добраться силы, у кого-то это алкогольный эксперимент, для кого-то это тоже спортивный. И просто я вот пытаюсь найти интерес и пытаюсь понять, насколько это интересно вот обычному человеку. Вот он там утром встает на работу, а вечером возвращается и садится перед сериальчиком, перед телевизором.
4: Но я вам скажу, почему это интересно мне.
1: Да то, что это интересно вам, я понял. Вы
4: я такой же человек, я такой же
1: вы
4: человек.
1: Вы вся поглощены в этом всем, но...
4: Я вам скажу, почему эта тема родилась, потому что как раз-таки очень много, как бы мы потакаем своему телу, иногда мы его изнуряем. Но мы редко, я редко его слушаю. И на самом деле, когда мы с вами заговорили про головную боль, я вот как человек, который страдает мигренями, очень долго занималась медикаментозным его лечением, да, этой мигрени. Ничего не помогает. Помогли совершенно другие вещи.
1: Да.
4: И вот когда это вопрос, насколько это такое предложение, скажем, да, и мы точно никому не предлагаем решений, а послушать себя. Вот чуть-чуть чутьче отнестись к тому, из чего мы состоим, все привыкли думать, а послушать именно, да, свое тело. Возможно, что-то вы узнаете о себе новое.
1: А если я узнаю что-то новое, вы не боитесь, что вы можете повлиять на человека таким образом, что это вот, знаете, как у меня было в юности, я посмотрел «Поминальная молитва», такой спектакль, и у меня перевернулось все. Я по-другому стал относиться к театру, по-другому стал относиться, не знаю, к годам войны, к евреям, к фашистам и так далее. Да. Вот вы не боитесь, что вы просто можете как-то навредить? Что человек подумает, что, например, а я не слышу своего тела, я не понимаю его.
4: Ну, это будет здорово, это будет классный результат. Это, знаете, как говорят,
1: но это что... уже какое-то психологическое воздействие. У нас слушатель написал, похоже на секту. Извините, это не я, это конь огонь.
4: Ну, если считать сектой людей, которые ходят в спортивные залы, занимаются бизнесом,

0: всем этим хореограф у вас есть, человек, который известен во всем мире, он там огромное количество постановок у него. А опять же, режиссер перформанса тоже Юрий Квитковский. Господи, Квитковский, да, он вообще, ну, профессионал, он ставил огромное количество спектаклей, ну и так далее. Они тоже вот так же, как и вы, заряжены вот на это все? Или они, может быть, вначале не понимали и как-то потом уже только прониклись?
1: Ну,
0: или
1: вообще,
0: они...
1: команда всегда... Рождается идея. Она либо моя, либо она...
0: Но вы их приглашали, или вы все вместе это придумывали?
1: Нет, рождается у одного кого-то идея, и дальше ты собираешь команду из тех людей, с которыми тебе приятно работать, которые могут в этом жанре здорово это сделать, ну и те, которые отзываются на эту идею.
0: Евгения, я просто... Мы, да, коллеги, хотим пожелать вам удачи, чтобы это все произошло. Я, правда, не представляю, как это будет выглядеть. Если позволите, мы заглянем, посмотрим.
1: С удовольствием. Вот. Приходите, пожалуйста.
0: Я, правда, думаю, что «Золотую маску» или «Золотого орла» в этом году или в следующем навряд ли, потому что многие
1: Знаете,
0: не поймут.
1: Почему? Потому что в «Золотой маске» нет номинации «Перформанс».
0: А, все понятно. Евгения Лоссарь, основатель и креативный директор фестиваля «Перформер», была сегодня у нас в гостях. А говорили мы о новом перформансе «Дисциплина личности» 26 числа в театре имени Маяковского. Удачи, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Пока-пока.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла ромком об убийстве второй половинки, параноидальный триллер о слежке и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Вынужденный снимать дешевую рекламу режиссер Дэн и неудачливая актриса Лиза списывают свои карьерные промахи друг на друга. Супруги уезжают в загородный дом на выходные, чтобы развеяться, но на самом деле каждый из них уже приготовил идеальный план, как избавиться от бесячей второй половины. Только все, как назло, идет наперекосяк. Один из соучастников убийства обижается на низкий гонорар, а еще внезапно объявляются сбежавшие из тюрьмы преступники. Дэн и Лиза нехотя объединяются, чтобы спасти свои шкуры. «Опасные отношения» — ремейк норвежского фильма «Поездка» Томми Вирколы. Режиссер Йорма Таккани сделал по-настоящему голливудскую адаптацию, добавил зрелищного экшена и россыпь знакомых лиц. Помимо Джейсона Сигала и Самары Уивинг, исполнивших главные роли, на экране появятся Тимоти Олифант, Джульетт Льюис и Кумейл Нанджиани. Новой версии мистера и миссис Смит ждать не стоит, но «Опасные отношения» наверняка с иронией напомнят, как все же важно не держать в себе обиды и откровенно говорить с партнером. 18+. Специалист по прослушке Гарри Кол в исполнении Джина Хэкмана – профессионал своего дела, который не скрещивает работу и личную жизнь, всегда остается пунктуальным и старается не думать, к чему может привести его слежка. Однажды Гарри записывает разговор любовников, но посторонние шумы на пленке никак не позволяют однозначно понять смысл беседы. Герою кажется, что передача записи заказчику невольно подпишет любовникам смертный приговор. «Разговор» — великий фильм Фрэнсиса Форда Копполы, который в 70-х штамповал один шедевр за другим. Вот уже полвека картина считается образцовым психологическим триллером, в котором саспенс рождается из сомнений и паранойи главного героя. Конечно, сегодня, в эпоху камер, слежки и цифровой тревоги, история Гарри о цене тотального контроля выглядит особенно злободневной и важной. Впрочем, сильнее всего фильм цепляет тем, как незаметно детектив о возможном убийстве превращается в трагедию человека, потерявшего способность доверять кому-либо, включая самого себя. 16+. Старшеклассник Марк даже не думает о школе и экзаменах. Все мысли юноши забиты скейтбордингом, зрелищными трюками и возможностью зарабатывать на жизнь любимым делом. Мама Ольга категорически против решения сына забить на образование и бездумно кататься на доске. Неожиданным решением конфликта поколений становится пари. Если мама за 2 месяца освоит тонкости скейта и успешно выступит на соревнованиях, то Марк возьмется за голову, вернется к учебе и поступит на физтех. Своя в доску, наивное, но заряжающее оптимизмом кино, которое находит правильные слова о важности семьи.

0: и не обращаясь к сказочным сюжетам, гэгам о жизни в деревне и ленивом повторении советской классики. Это свежая и нежная история о юношеской беззаботности и желании хоть иногда жить в свое удовольствие. 6+. Параллельно разговору Копполы в прокате можно будет застать еще один фильм классика мирового кинематографа. «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи – идеальное летнее кино, передающее ощущение молодости и хрупкой красоты жизни. 19-летняя Люси в исполнении Лив Тайлер проводит каникулы на итальянской вилле друзей покойной матери. У девушки амбициозные планы на сезон. Нужно изучить дневники родительницы и найти биологического отца. А еще влюбиться. Жаркое солнце, душевные разговоры, приятная музыка, первая любовь и попытка понять себя. Во время просмотра невозможно не влюбиться в итальянское лето и особенно в живописные пейзажи Тосканы. Однако есть у ускользающей красоты и неожиданный эффект. Бертолуччи вынуждает зрителя ностальгировать о временах и людях, которых уже не получится вернуть. 16+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Нарышкин рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине. Если этого не удастся достичь дипломатическим путем, у России есть основания и возможности сделать это военно-техническими средствами, подчеркнул директор службы внешней разведки. И тенденция в этом понятна. С начала 2026 года российская армия освободила уже более 90 больших и малых населенных пунктов, и движение продолжается в одном направлении – на запад, сообщил Нарышкин. Кроме того, он коснулся ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, завершение конфликта вокруг Ирана пока не просматривается. Сергей Шойгу отреагировал на успешные испытания комплекса «Сармат». Секретарь Совбеза России назвал их большим прорывом и большой победой российской науки и промышленности. Во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность ее полета может составлять свыше 35 тысяч километров. Глава государства также сообщил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращается в России со 2000-х годов. Премьер Госсовета КНР назвал условия для устранения разногласий с США. Для этого Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. С таким заявлением Ли Цян выступил на встрече с главами крупных американских компаний, которые сопровождают Дональда Трампа в ходе его визита в Китай. При этом Си Цзиньпин ранее назвал выгодными всему миру стабильные отношения Китая и Соединенных Штатов. Председатель КНР указал на это в ходе переговоров с главой Белого дома. Дональд Трамп при этом назвал большой честью поездку в Китай и выразил уверенность, что оба государства ждет фантастическое будущее. Госвизит американского лидера в Китай начался 13 мая и продлится до 15 числа. Суд запретил Андрею Ермаку общаться с астрологом. Экс-глава офиса Владимира Зеленского советовался с гадалкой Вероникой Аникевич, которая известна под псевдонимом «Фэншуй» по кадровым назначениям на государственной должности. Андрею Ермаку предписано воздержаться от общения с бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым, бизнесменом Тимуром Миндичем, Вероникой Аникевич, говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда Украины. Все упомянутые лица – это фигуранты дела о коррупции. Суд ранее огласил приговор Ермаку, обвиняемому в легализации денег при строительстве личного элитного жилья под Киевом. Ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения в залога в 3,1 миллиона долларов. Экс-глава офиса Зеленского отметил, что таких денег у него нет. Защита будет подавать апелляцию. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра.
10: 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.

0: Наша афиша.
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: И Макс Челноков.
1: Ну, а мы продолжаем вас знакомить с новинками нашей культурной жизни. Дело в том, что буквально месяц, ну, чуть меньше месяца назад, было 40 лет с момента ужасной аварии в Чернобыле. Все мы это помним. Это был 26 апреля 1986 года. И об этом событии снято, написано, немало говорилось, не очень много, сколько документальных фильмов, сколько художественных сериалов. Ну, по крайней мере, я два сериала, что, ну, фильма, один
3: сериал
1: художественный.
3: Мы все да. Я два сериала смотрела.
1: Вот я один.
3: HBO ты... и наш.
1: Да, да, наш Чернобыль, да-да-да, с Юрием Борисовым
3: а
1: тоже.
3: А еще пару недель назад как раз ходила в ГЭС, там была ретроспектива фильмов одного режиссера, и как раз там был фильм 2011 года, который посвящен одному дню после аварии на Чернобыльской АЭС.
2: Это кто, Миндадзе? В субботу.
1: Да, угу. Да. Вы сейчас слышите голос нашей гости. Дело в том, что уникальный тоже случай. 40 лет этому событию, что произошло 26 апреля, и 39 лет наша гостья пишет роман на эту тему.
3: Роман с историей.
1: Роман с историей, да, друзья. Роман «Чернобыль. Любовь моя». И у нас в гостях автор, журналист, писатель, режиссер Надежда Петренко. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый
1: да,
2: день.
1: Надежда, но 39 лет. Вы знаете, есть такая поговорка. Да, не поговорка, это история про каменный цветок. Помните у Бажова, что он всю свою жизнь творил, создавал этот каменный цветок?
2: Ага, он никак
1: герой.
2: Не вышел.
1: Да, да? Он да, никак не выходил. Почему так долго? Вы оставляли, бросали? Что происходило? Почему?
2: Ну, конечно. Я начала писать первые строки, на самом деле, в Чернобыле, когда я туда приехала. То есть книга-то, она состоит из моих дневников, которые я вела там, на месте, о моем опыте, о том, что я видела. Вот. И из тех статей, которые я писала для прессы в Чернобыле, для, там, допустим, для радио, на котором я работала в Чернобыле, у меня остались все эти материалы. Ну, и некоторые выходили в центральных газетах, там, в «Литературке», например, вышла большая
1: комсомолки,
2: полоса.
1: «Комсомолки», я знаю, были материалы.
2: «Комсомолки», ну, не мой материал был, а в «Литературке» вот вышла, на самом деле, первая полоса об аварии, о том, что говорилось об аварии за рубежом. Вот, это была большая
1: вообще
2: полоса в литературке.
1: В СССР это умалчивалось же, насколько я
2: умалчивалось,
1: помню.
2: Умалчивалось очень
1: много,
2: серьезно,
1: да.
2: Так умалчивалось. Вот, умалчивалось на самом деле все.
1: Моих коллег-то еще не было.
3: Но мы в курсе.
1: Да, но я
4: слышали, да.
1: Я это помню. Я был ребенком, но я помню это все, потому что все ходили и говорили.
3: Как раз, знаете, некоторое время назад,
1: это,
3: ну, несколько лет назад была на выставке, посвященная как раз тоже Чернобылю, и там были как раз газеты советские того времени, где как раз не было упоминания о том, что на самом деле там произошло. Там писали обо всем, кроме,
1: ну, кроме этого.
2: Абсолютно да. Так, да. Да. Сразу после аварии вообще было запрещено о ней говорить. Ну, как бы еще не было принято решение, что о ней можно говорить.
3: Да.
1: Вы, получается, одна из первых начали об этом говорить?
2: Получается, что, в принципе, я начала одна из первых говорить что-то, что, извините, имело смысл говорить.
1: Понятно.
2: Потому что статьи-то были уже к этому моменту, когда я стала пытаться говорить о Чернобыле. И это было очень непросто делать.
3: А ваша первая статья, о чем она была?
2: Вот моя первая статья как раз о том, как иностранцы реагируют, освещают, да, иностранные СМИ, как они освещают события в Чернобыле, аварию и ликвидацию ее последствий.
1: Вы поехали туда не просто потому, что вам 22 года, вы там молодая девушка. Вы поехали не
3: окончили
1: просто...
3: Окончили МГУ, да?
1: Да, с высшим образованием.
2: С красным дипломом.
1: С красным дипломом, с хорошей семьей, да. С перспективами в Москве. И вдруг она уезжает в Чернобыль. С чего бы?
2: Ну, книга-то называется «Чернобыль. Любовь моя». То есть понятно,
1: вообще ничего
2: что
1: не
2: я
1: понятно.
2: Уехала по любви. Вот такая история со мной случилась.
1: Не к Чернобылю.
2: Не к Чернобылю, потому что, на самом деле, у меня там есть посвящение в книге. И я пишу, что она посвящается всем тем, кого я любила в Чернобыле, потому что это не только моя сумасшедшая любовь и страсть, да, которая меня повела туда за собой, но еще потом я там, конечно, познакомилась с совершенно замечательными разными людьми. Вот очень хорошо было бы хотя бы кого-то из них найти, потому что, ну, по крайней мере, я знаю, что очень многих уже нет на свете, но мне кажется, что еще кто-нибудь, может быть, отзовется, наверное, кто-нибудь еще есть. Вот, но никого сейчас пока не могу найти.
1: Это спасатели или это спасатели, журналисты тоже?
2: Это журналисты, это люди, которые занимались ликвидацией последствий аварии, это люди, которые разрабатывали методики ликвидации последствий аварии, научные работники. Ну, скажем, вот был у нас такой замечательный человек, который решил спасать культурные ценности в зоне, так как в зоне процветало мародерство, надо сказать, вот. То воровали очень много, ломали дома и выносили все, что могли вынести. То есть, ну, все на свете, знаете, там, не знаю, радиоприемники, там утюги, да. Там баяны, все, что хотите.
1: На чужой беде многие хотят нажиться. Мы до сих пор это происходит. Чуть что, так таксисты цены повышают и так далее.
2: К сожалению.
3: А когда вы ехали в Чернобыль, вы понимали, какая опасность вам может грозить?
1: Что вы, да, думали?
3: Это? Или это прям вот. Или думали, что на так.
1: Как у вас в слогане написано: испепеляющая страсть меня спасет.
2: Нет, там
1: но
2: написано
1: это не так слоган,
2: на фоне катастрофы,
1: на фоне катастрофы,
2: ничего
1: я
2: подобного.
1: Я сказал, что вас спасет, а убережет, вы так думали.
2: Нет, дело в том, что когда я туда ехала, я совершенно не собиралась там оставаться. То есть я просто поехала, потому что этот человек, которого я любила, поехал туда по разным причинам, то есть, ну, надо было ему туда уехать, потому что он работал в ящике, да, помните, было такое слово «ящик»?
1: Угу. Телевизор, что ли?
2: Нет, это был закрытый научно-исследовательский институт, режимный, вот, и так как он был женат, то если бы он развелся, то он испортил бы себе будущее, всю карьеру и прочее. Угу.
1: А в Чернобыль вообще... приехать с молоденькой студенткой?
2: А в Чернобыль? Нет, а Чернобыль в тот момент, это было такое место, куда нужно было уезжать, если... Вот это уже 87-й год, а? Мы говорим не про 86-й, да? Мы говорим про 87-й.
1: Позже, да.
2: Через год после аварии я туда поехала. Не сразу. Вот. И это было место, в котором можно было, ну, как бы отмыть свою биографию, да, если мне что-то...
1: Реабилитироваться.
2: Да. У нас ходила такая поговорка: Чернобыль как война, он все спишет. Вот. И вот Володя туда поехал. И, ну, поехал, и мне звонит и говорит: ну, я, типа, мне тут без тебя плохо. Я думаю, ну, плохо, надо поехать посмотреть, что там. То есть я совершенно не собиралась там оставаться. Вот, у меня вся семья физики, я единственная пошла совершенно другой дорогой. Вот. И мне все сказали, ну, там мама, конечно, сказала, с ума сошла. Ну, мама тоже физик, там доктор наук. Вот, папа мне сказал, ну, ты должна сделать то-то, то-то и то-то, там, типа, носить... маску, очки.
1: Вот. Йод.
2: Вот. Нет, йод уже все разложился давным-давно к этому всё. Моменту. Да. Йод это сразу после аварии выделяется короткоживущий элемент, и он разлагается за 6-8 дней.
1: Все понятно.
2: Вот. И я, естественно, все это выслушала, в одно ухо влетела, в другое вылетела. Я туда поехала. Вы знаете, я туда приехала, это был чудесный зеленый город, замечательный. Вот это был уже 87-й, еще раз повторюсь. Вот. И никто ничего не делал, никто не носил респираторы.
3: Просто
2: никто
3: жили.
2: Ничего не мерил. Ну, не, там не жили, там же...
3: Ну, кто находился, да?
2: Кто находился. Да. Мы не имели права там жить постоянно, потому что была такая система, вахтовая работа. То есть надо было жить не инженерному персоналу 15 дней в зоне, и 15 дней как бы персонал выводился в чистое место. Значит, чистое место, ну, для меня это была Москва, да. А люди, которые там работали, многие были из окрестных деревень, там из Киева, из Иванково. Ну вот они ехали к себе. Вот это тоже, кстати, тема, которую я затрагиваю в своей книге. Потому что, конечно же, люди выезжали, а выезжали они совсем не в чистые места. То есть они,
1: ну,
2: в общем,
1: конечно.
2: Здоровье свое не поправляли, выезжая, допустим, в Иванково. Потому что там тоже радиационная обстановка была совсем даже не замечательная. Вот. И мы работали по 15 там, или по 22 дня для инженерного состава, а потом мы обязаны были выехать из зоны. Ну, кто-то, естественно, нарушал это. Допустим, мой прекрасный муж, он был настолько увлечен работой, что он не хотел выезжать из зоны. Вот, ну,
1: подождите,
2: в основном
1: какой
2: выезжали.
1: Муж?
2: Володя.
1: А, вы уже к тому
3: Максим.
1: Времени поженились?
2: А, вот это хороший вопрос.
1: Подождите, я вообще
4: спойлер,
1: забуду.
4: Спойлер.
1: Вы поехали за любовью, он был женат. И за это время, пока вы там начали жить, он развелся, и вы поженились. В книге, в романе все это есть.
2: В романе это есть в первой части идет разговор?
1: А вообще, как вы можете вот рассказывать такие интимные, извините меня, подробности во всеуслышание в таком произведении? Вот как бы еще лет 25 назад, ну как-то это...
2: Провоцируете, да?
1: А, я провоцирую, да.
3: Любит, да.
2: Ага, значит, смотрите, как раз вот почему... Вам... Разговор-то о чем? Почему я писала... Начали мы с того, почему я эту книгу писала 39 лет.
1: Ему 40, а вам 22.
2: Лет. Да.
1: Он вам как-то...
2: Совершенно верно. Ему даже, да, ему потом уже исполнилось. Когда мы поехали, ему уже исполнилось 41, а мне исполнилось 23. Вот. И разговор-то шел о чем? Почему я писала эту книгу 39 лет? Вот именно потому, что там были разные всякие подробности, которые... Было очень сложно.
1: Вы боролись с совестью своей?
2: Я боролась
1: написать
2: не с совестью.
1: Написать или не написать?
2: Меня просто не хотели печатать. Ну что вы.
1: А, да вы что?
2: Конечно.
1: Здесь, в России, говорили, что это аморально?
2: Говорили, что аморально. Мало того, вот вы,
1: как странно,
2: если прочтёте книгу...
1: Как странно. Еще 25 лет назад можно было напечатать. Сейчас бы вот я уже усомнился. Наверняка бы написали 18+, там, еще что-нибудь, там, скрепы и прочее.
2: 25 лет назад, может быть, но 39 лет назад нет.
1: Я это понимаю.
2: Да.
1: Я об этом же. Так, и дальше.
2: И дальше дело в том, что пока я, когда я туда приехала, отвечаю на вопросы по очереди. Значит, когда я туда приехала, я вообще не понимала, что там. Вот. Потом я, конечно, начала... На самом деле, психика с вами играет такую странную штуку. То есть вы, когда приезжаете, не видите опасности, да, абсолютно.
1: Конечно.
2: Вот. То есть, ну как, вот это все чистое, да, говорят, грязное. Ну почему же оно грязное-то? Оно вот чистое,
3: всё
2: да?
3: Все нормально.
2: Да, все чистое, нормально, все ходят, все нормально. Вот, то есть... Я как бы не сразу начала, то есть я начала осознавать, но не сразу. И когда я начала осознавать опасность, то, ну вот реально, извините за выражение, у меня съехала крыша. Потому что ты себя чувствуешь в каком-то странном состоянии. То есть ты не понимаешь, если ты смотришь, например, на солнышко, да, может, ты ослепнешь. Если ты вдыхаешь, может быть, ты вдохнул какую-то частицу, да, и все. А уже все знали, что горячих частиц полно, то есть можно вдохнуть частицу, в легких вырастет опухоль, можно съесть цезия, в желудке вырастет опухоль. И вот так вот, когда ты начинаешь это осознавать, то на самом деле, в общем, это как-то очень неприятное такое осознание. И это был второй этап моей жизни. Вот я думаю, что моя книга, она рассказывает о первых двух этапах моей жизни в Чернобыле. Mm-hmm. То есть первое – это абсолютное неосознавание. И второе – это начало как бы постижения вот этого вот этого вот странной, вот этой новой реальности.
3: А сколько времени примерно прошло между первым и вторым шагом?
2: Вот первым и вторым шагом прошло, я думаю, месяцев 6. Да. Вот месяцев 6. И потом ты начинаешь к этому привыкать. То есть, ну, как бы человек, он же ко всему привыкает.
1: Mm-hmm.
2: То есть ты начинаешь привыкать к тому, что, ну, она есть опасность, но она вроде ничего не делается, ведь сразу же люди не болеют. У нас же в этот момент уровни радиации уже были достаточно низкие. Это же было не тот момент, когда, допустим, пожарники тушили пожар на станции, или же эти несчастные... Герои, которые сбрасывали куски графита с крыши третьего блока, да, которые туда выбегали, и у них там было рассчитанное время, но никто не понимал, как это время рассчитано, никто не понимал, на что они наступят, да. Но мы тоже, на самом деле, не понимали, на что мы можем наступить, и тоже не понимали, что нам где-то с какой-то ветки может прилететь, все возможно. Но как бы оно сразу не прилетает, оно сразу не чувствуется, и ты начинаешь привыкать. А потом, еще раз психика с вами играет такую странную штуку, что она как бы говорит, да все нормально, да отстань уже со своей опасностью. И вот тогда мы начали там есть помидоры, яблоки, вот виноград там, который рос на соседнем, типа, на соседнем заборе, вот и так далее. Вот такая
1: уже
2: была ситуация.
1: Отмена пошла такая, типа,
4: а как-то
1: да.
4: По прошествии лет это по итогу сказалось как-то на вашем здоровье?
2: Сказалось, не очень сильно, но сказалось. Тироид, щитовидку у меня вырезали. Вот, я сейчас наблюдаюсь как экспериментальная особь в Институте онкогенетики. Вот, выяснилось, что наследственных мутаций у меня нету, а приобретенные могут появиться.
3: А сколько в общей сложности вы провели времени вот в этой, получается, радиационной зоне?
2: Да, конечно, да, в высоко зараженной зоне, да. В общей сложности я там работала 2 года, но я же не работала там постоянно. То есть я выезжала. Вот я же вам говорю, у нас вахты были 15 на 15 или 22 на 8. Потому что потом меня перевели уже на другую должность. Я уже сидела там 22 дня и 8. Вот. Угу. Такая история.
1: А насколько отражена жизнь Чернобыля, вот тех территорий, тех людей, кто там жил, ну, как бы исторически, документально? Или все-таки больше в романе художественного?
2: Здесь, в моей книге? Да, да. Там нету... На самом деле, там ничего такого художественного, ну, кроме, я надеюсь, стиля, если вы меня похвалите, нету. Потому что я писала ровно только то, что видела. То есть я вела свои дневники, которые у меня остались, и вот эти статьи, да, ну и какие-то наблюдения, там, разговоры, естественно, там, они все на самом деле записаны. Я вообще ничего не придумываю. И все, что я пишу, это не свидетельство кого-то, это мое личное свидетельство. То есть там... Ну,
1: пережито
2: думаю,
1: собой.
2: Что да, что там не должно быть ни одного слова неправды. Так, надеюсь. То есть, на самом деле, ну, я так вот подходила к тому, чтобы написать только правду.
1: Надо сказать, что Надежда, она единственный автор, женщина, кто сама находилась там ликвидатором, в качестве ликвидатора в Чернобыле, и еще и автор этого романа. Потому что аналоги были, и Алексеевич писала, и еще там мужчины были. Но это немножечко другое. Там не находились эти авторы.
2: Нет, там есть и авторы, которые находились, но
1: женщина...
2: Женщин, вы, да. Вот это действительно у меня как бы первая книга в истории, которая рассказывает о моем опыте изнутри, из зоны, опыте ликвидации последствий аварии.
3: Подожди, Макс, сейчас у меня, знаешь, как следствие идут колобки. Вы, получается, в 89-м году, да, оттуда уехали?
2: Да.
3: И больше вы туда не возвращались?
2: Я туда вернулась. Значит, опять возвращаемся к первому же вопросу. То есть я начала писать книгу 39 лет назад там. Так. Потом в 91-м году я пыталась сделать из нее публикацию, то есть опубликовать эту книгу. Вот. Но дело в том, что когда я работала на первом своем месте работы, то есть я туда приехала, да, держите. Вот, когда я туда приехала, там не было работы для журналиста. Так получилось, что вот я приехала, да, посмотреть. И понимаю, что мой возлюбленный на тот момент еще не муж, что он без меня не выдержит. И я начинаю думать, что же мне делать и как мне там, значит, остаться. Ну, собственно, я уже немножко в этот момент в Москве как-то поискала. Вот в Комсомолке мне Володя Сунгоркин дал телефон человека, который работал в зоне в какой-то хитрой организации, связанной с прессой. А надо сказать, что про зону не знали ничего на самом деле, и все названия были зашифрованы. Ну, например, организация называлась «Производственное объединение комбинат». Что такое комбинат, понимаете, да? Саркофаг, например, нельзя же было говорить «саркофаг». Это слово было запущено Губаревым после того, как он выпустил свою пьесу. Вот. А саркофаг назывался «объект укрытия», да? Вот. Ну, там... Было еще там подразделение комплекс, да, то есть вот это все было так, и никто не знал вообще, где кто работает, что это такое, то есть информации не было совершенно никакой. И вот я по этому телефону позвонила и сказала, я журналист, хочу приехать, вот я приехала, и они, конечно, загорелись идеей, ну, я журналист, понятно, я уже много печаталась перед этим, у меня были хорошие статьи там в центральных газетах, вот они загорелись идеей меня взять, но места не было, потому что... Единицы журналистов не были там предусмотрены. Вот. Ну, я пошла работать, знаете, кем? Это кем? Спойлер. Горничной.
1: Бог ты
3: неожиданно.
1: Мой. Куда?
2: Вы не знали, да, об
3: Нет.
2: этом. Но это, на самом деле, вот как раз написано в первых строках моей книги. Вот. Значит, мы работали, там было выстроено с нуля. Я думаю, что оно было единственное выстроенное с нуля здание правительственной комиссии, которая занималась ликвидацией, которая руководила всеми работами по ликвидации последствий аварии. Вот. И в этом здании находился отель, гостиница для сменных приезжающих членов правительственной комиссии. И в том же самом здании сидел вот этот вот хитрый странный отдел, который называется, у меня там первая глава написана ОИИМС, пойдите разберитесь, что это. Вот это ОИИМС, это был отдел, который занимался сбором и систематизацией всей информации об аварии. И потом как бы вот через него проходили все визиты в зону, все журналисты, которые приезжали, обязаны были сначала получить разрешение, да, а потом туда отметиться, приехать. И потом, значит, наши сотрудники этого отдела ходили за ними с микрофоном, с диктофоном и записывали каждое слово. И потом на основании этого составлялись отчеты о визитах корреспондентов, иностранных делегаций, там, министров, академиков, кого-то в зону. Вот. И вот в этом отделе ОИИМС нужно было, естественно, им журналиста, потому что потом на основании этих отчетов нужно было готовить справки. Справки мы готовили для ЦК КПСС,
1: ну,
2: там,
1: понятно,
2: в общем,
1: для
2: самые, да, самые высокие органы.
1: У нас просто очень мало времени, Надежда. Вы так подробно стали вдруг рассказывать свою работу.
3: Как вы вернулись туда.
1: Да, я просто хочу понять такую еще вещь. Вы когда-нибудь за эти 40 лет, за 39 лет пожалели о том, что вы вот так сделали, оставив Москву, хорошую жизнь и поехав туда за любовью, всепоглощающей, испепеляющий. Испепеляющий — это прям слово подходит к Чернобылю.
2: Это не я придумала этот слоган.
1: Да.
2: Это мое
1: издательство. Вы пожалели хотя бы раз?
2: Вы знаете, я не думаю, что я пожалела. Нет, нет. Потому что, ну как, нельзя жалеть о своем... Это моя молодость, это мой опыт. Он, несмотря на всю тяжесть, на самом деле, того, что я пережила... Ну, там были и прекрасные моменты. Это была любовь, это была действительно страсть какая-то.
1: Повторилось, вы бы сделали это тоже?
2: Я думаю, что да.
1: Так а чем кончилось-то, где Володя?
2: Не скажу.
1: Потому что мы ждем вторую.
4: Кончилось,
2: да.
1: Нет, нет, мы ждем вторую
2: часть. Ждем вторую часть, да, в следующей книге будет. Я могу сказать только одно, что кончилось все не очень хорошо, потому что, ну, так случилось, что... Как сказать, Володя меня предал, но не по своей вине и не по своей воле, скажем так.
1: Это настоящая история,
2: да,
1: тоже.
2: А,
1: вы не
4: это такая затравочка
1: вместе.
4: Затравочка.
1: Понятно.
4: Второй книги.
1: А, друзья, я еще раз хочу напомнить, книга называется «Чернобыль. Любовь моя». Тут и история, и документалистика. Я хочу, что это вы принесли?
2: Это моя медаль.
1: Медаль за работу...
2: За
1: заслуги в Чернобыле.
3: Сейчас мы в камеру покажем, да?
1: Да, конечно. Даш, сделай полный растер, пожалуйста. Да, вот. Вы 2 года там провели.
2: Да, с 87 по 89.
1: Вы узнали много всего интересного. Какие-то научные, какие-то, кроме вот этой книги, вы не хотите еще что-то сделать именно конкретно, связанное с
3: Чернобылем?
1: Да,
3: с темой
2: Я же не ученый, я наблюдатель.
1: Вот мы, слушая вас, поняли, что вы изучили это очень досконально.
2: Ну, конечно, если я пишу что-то о чем-то, то есть, естественно, я изучаю весь контекст, я понимаю, какой период полураспада, почему... Понимаете, почему о Чернобыле важно говорить? Потому что вот все то, что... Я не буду сейчас рассказывать механизмы взрыва в Чернобыле, там об этом можно прочитать. Взрыв-то был не атомный, а тепловой. И тепловой взрыв — это как грязная бомба. То есть все, что вынесло оттуда, оно там осело. И вот то, что осело, оно распадается... Ну, йод, как мы сказали, короткоживущий, да?
1: Угу.
2: Там цезий 30 лет, допустим. А вот плутоний... 239, он распадается 24 тысячи лет.
1: Кошмар. Друзья, обо всем этом вы можете прочитать в новом романе Надежды Петренко. Роман «Чернобыль. Любовь моя». Ищите на полках книжных магазинов, в интернете. У нас в гостях как раз была автор, журналист, писатель и режиссер. Надежда, ждем вторую часть. Вы прекрасно выглядите. Вам удачи. И чтобы не 39 лет вы писали вторую часть.
2: Обещаю.
1: Побыстрее.
2: Нет, я буду писать быстрее.
1: Побыстрее.
2: Обещаю.
1: Марина Александрова.
2: Спасибо большое.
4: Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремле сообщили, что президент пообщался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед их отставкой. Накануне они покинули посты губернаторов Белгородской и Брянской областей по собственному желанию. Естественно, главы регионов, таких важных в наше время, они были в постоянном контакте с главой государства. Конечно же, было общение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что Гладков и Богомаз много лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность. Претензий к их работе нет. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства, отметил он. Владимир Путин в среду принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. В Рио глав регионов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук. Президент продлил срок госслужбы заместителю главы МИД России Сергею Рябкову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Продлить срок Федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года, говорится в документе за подписью Владимира Путина. Предельный возраст для пребывания на такой службе составляет 65 лет. Однако он может быть продлен для служащих, замещающих должности определенных категорий. Сергею Рябкову 8 июля исполнится 66 лет. Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», заявка поступила 12 мая. Товарные знаки зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг, в которые входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы, а также запчасти. Срок действия товарных знаков до июля 2034 года. В марте прошлого года газета «Korea Times» писала, что крупные корпорации республики, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Дептранс сообщил о перекрытиях в центре Москвы. Ограничения действуют на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. В телеграм-канале ведомства также отмечается, что сейчас автомобилисты не могут проехать по Новоарбатскому мосту по направлению в центр. В департаменте транспорта ранее предупредили, что во второй половине дня в центре столицы возможны временные локальные перекрытия движения. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 79 копеек. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 90 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» мы пока еще не придумали второе название нашей новой программы. Но я думаю, что «Народный финансист», например, можно так назвать программу. Потому что у нас в гостях Екатерина Астахова. Финансовый эксперт, член Национальной ассоциации финансовых директоров России. Екатерина, здравствуйте.
16: Добрый день.
3: Вы
16: добрый
3: у нас
16: день.
3: Много раз были в эфире в качестве спикера, вы отвечали на вопросы, но прям чтобы целая программа, такого, конечно, еще с нами не было. Мы очень рады, что вы к нам пришли, и мы надеемся, что в ближайший час и вообще в дальнейшем вы поможете нам стать более финансово грамотными, разобраться вообще во всех вот этих подводных камнях. Вот, знаете, когда договор читаешь, там вот мелким шрифтом что-то написано, и ты не понимаешь, что там написано. Будем вот с этим разбираться и свои права узнавать, ну и обязанности тоже. Друзья, если у вас будут возникать вопросы в ходе нашего эфира, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Работает еще, конечно, трансляция в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе. Говорит Москва, пожалуйста, присоединяйтесь и пишите нам в Максе. Друзья, и вот тема первого нашего такого серьезного эфира – называется «Банки и мы». Будем разбираться вот в этой банковской системе, кредиты, да, вот какие-то, как правильно брать кредит, как рассчитать кэшбэк, как вообще заработать на каких-то, на кэшбэках, на процентах, вообще, как все это происходит, потому что мы, правда, стараемся в этом разобраться, но не всегда получается. Так, Екатерин, сегодня банк – это такая важная часть любого человека. У нас там есть зарплатный проект, у нас там карты, мы платим ипотеки, кредиты, накопления. Но проблема в том, что большинство людей умеют пользоваться банковским приложением, но не умеют управлять своими деньгами, потому что они открывают банковское приложение и, ну, вот смотрят, например, там кэшбэк за что-то приходит. Вот вроде на этом можно заработать, какой-то вклад сделать. Вот как вот грамотно, открыв свое банковское приложение, найти все плюсы, плюшки, да, все, что мы можем с этого поиметь? На что обратить внимание? Такой длинный у меня заход, конечно, был.
16: Да, ну, прежде всего, мы должны понимать, что банки, безусловно, сегодня важная часть инфраструктуры, но мы, как потребители, как клиенты для банка тоже, ну, можно сказать, такая священная корова, да, и они все за нас борются. Все хотят получить нас в клиенты, поэтому я шучу, но всегда говорю, без боя не сдаваться, просто так в банк не идти, всегда искать какие-то плюшки. Поэтому прежде всего, да, когда мы открываем дебетовую карту или зарплатную карту, или кредитную, то мы должны понимать, а какие плюшки мы с этого получим. Да, нужно понимать, что карты бывают разных уровней. Да?
3: Да,
16: есть простые карты, есть middle-карты среднего, да, уровня, есть премиум-карты. И к ним ко всем привязаны определенные виды преимуществ.
3: Так.
16: Кэшбэк, про который мы сегодня говорим, и все про него знают, это только малая часть того, что можно получить. Как правило, в приложении все банки выделяют эту историю отдельно, и можно зайти в поиск и набрать кэшбэк и посмотреть, что происходит в этот момент, в этом месяце.
3: Обожаю это делать, обожаю. Меня всегда это очень успокаивает.
16: это. Я тоже рекомендую всем, если вы хотите свое психологическое состояние поправить, нужно или посчитать деньги, или посмотреть что-нибудь такое приятное на получение вот такой вот денежной энергии. То есть просто получать карту без каких-либо плюшек сегодня, не камильфо, и вообще, если есть что-то, где можно там получить какую-то историю, почему нет? Нужно то есть, всегда смотреть. Не просто так бесплатно, чтобы на нее зачисляешь
3: каждый
16: деньги.
3: Каждый месяц мы смотрим уровни там предложения по кэшбэку, да, какой кэшбэк нам подходит, не знаю, там на такси мы часто катаемся, или, не знаю, в аптеку часто ходим, или что-то планируем, и именно там, наверное, да, выставляем в этом приложении категорию кэшбэка.
16: Да. Мы подходим к тому, что мы планируем все-таки на будущее, да, свои доходы и расходы. Если мы понимаем, что в следующем месяце мы там будем покупать, не знаю, какую-то путевку, билеты, да, то логично выбрать категорию путешествия, например.
3: Да.
16: Многие банки не одну категорию дают выбрать. Если вы передвигаетесь часто на машине, да, и там заправляетесь, то АЗС. Хорошо бы брать АЗС, да, потому что это всегда тоже очень приятно, это наши регулярные расходы. То есть я всегда рекомендую и сама делаю, что кэшбэки мы берем на те расходы, которые регулярные. Если у нас какое-то есть событие такое большое, базовое, не знаю, там, не купить квартиру, конечно, но там какую-то, например, технику, то здесь можно переставить категорию. А так, конечно, лучше на вот эти регулярные расходы, те, которые занимают приличное место в нашей жизни.
3: Вот вы сказали, категории разные есть у карт, есть стандартные, есть премиум. А нужно ли обязательно, например, оплачивать себе подписку премиум? Есть ли в этом необходимость? Понятно, что есть проход в бизнес-залы, это не то, что прям такая первоочередная задача, но все равно. И другие какие-то истории. И какие-то бывают повышенные проценты, например, по выплатам, да? Или все-таки нужно сэкономить и остаться со стандартным тарифом своей карты? Как лучше действовать?
16: Я рекомендую взять подписку всегда, но надо посмотреть, что в нее входит, потому что так приятно разговаривать с продвинутым человеком.
3: Обращайтесь.
16: Да. Как правило, банки к более, скажем, классовым, да, картам сразу прицепляют автоматом и повышенные, например, ставки по депозитам.
3: Да.
16: Да, где-то будет повышенный кэшбэк. Самое главное, у вас будет выделенная телефонная линия. Если у вас вдруг случилась какая-то неприятность, не дай бог, да, то вы можете позвонить, вас сразу переведут на линию, вы переговорите с человеком, там, да, или заблокируете карту.
3: Персональный менеджер, да?
16: Это всегда очень помогает, особенно когда в каких-то там кризисных ситуациях, да, человек находится, он начинает плохо соображать, а его выведут тем, когда ты будешь ждать на линии поддержки там 5 минут, 10 минут, да.
3: Ваш звонок очень важен для нас.
16: Да, или там говорить с каким-то AI-агентом, который ты будешь ему кричать: человек, человек, возьми человека,
3: да.
16: А он говорит:
3: какой у вас вопрос? Чем я могу вам помочь?
16: Да. Поэтому это вот немаловажный фактор, который мы со счетов сбрасываем, но он есть. Плюс, например, на среднего уровня карты, там, повышенный, не такая большая годовая подписка, но она там будет стоить, 400 рублей в месяц, но вы там плюшек получите намного больше. Да, есть история с бизнес-классами, это всегда в сегодняшних наших условиях, реалиях, это вообще... Да,
3: когда
16: необходимость,
3: рейсов,
16: да, когда ты вдруг внезапно из-за там каких-то непредвиденных обстоятельств вынужден сидеть в аэропорту, конечно, приятнее посидеть в бизнес-зале, чем там просто на жестком кресле.
3: И не тратишь деньги на еду, на воду, которая очень дорого стоит. Вот там Анна, кстати, пишет: классная опция в премиальных пакетах – это страховка для путешествий для держателя карты и всех членов семьи. Причем не все знают, что она начинает действовать уже в 100 километрах от постоянного места жительства. И такое есть.
16: Да, да, совершенно верно. Спасибо, Анна. Страховка для выезда за границу, она, как правило, включена для всей семьи. Да, в некоторых премиум-пакетах включены, или кэшбэки, или, например, такси в аэропорты, на вокзалы, где-то там 4 в месяц, там 6 в месяц, 8 в месяц.
3: Сколько там поездок, да.
16: Да, зависит от уровня карты, зависит от уровня твоих трат по этой карте. Это тоже всегда очень приятно, когда ты можешь компенсировать с учетом сегодняшней инфляции. Иногда такси в аэропорт стоит, как билет на самолет.
3: Это правда, да.
16: Поэтому это тоже... приятная история. Плюс есть, так как банки сегодня уже позиционируют себя не как банки, а как экосистемы, то вы также получаете доступ, например, к покупке билетов, сервисов, которые при банках, где вы можете сэкономить, да, или купить там в какой-то отель, или на какой-то самолет, или на какой-то там поезд впереди там других, да, пассажиров, и там точно приобрести то, что хотите. Это тоже очень приятная история. Ну, или там консьерж-сервис, когда за вас купят все билеты, отели сопроводят, уже хорошо, да, трансфер, да, и так далее. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть просто так не надо отдаваться в руки банков.
3: Да.
16: Нужно
3: То есть вы рекомендуете, да, подключать такую опцию, если есть возможность?
16: Безусловно.
3: Она не очень дорого стоит. И,
16: безусловно,
3: принципе...
16: да, золотые карты не так дорого стоят, поэтому uh-huh, получаете. Uh-huh. Ну и плюс, если есть, например, совместные программы, вот я, так как, ну, летаю достаточно часто, да, и я покупаю, всегда беру карты, которые совместно, ко-карты с Аэрофлот, да, у меня начисляются повышенные мили, я могу их потом купить,
3: это,
16: на,
3: да,
16: их билеты, да, и это всегда
3: есть.
16: Очень приятно, когда ты можешь там раз или два раза в год купить билеты, например, там на Кубу для всей семьи практически там за,
3: ну, да,
16: стоимость,
3: кстати,
16: полета в Сочи. Это всегда очень приятная история.
3: Там
16: очень.
3: Не только получается история с тем, что ты можешь сэкономить на билетах, еще очень часто такое видела, когда у тебя премиальная карта, ты приходишь, не знаю, там в ресторан в какой-то, да, тебе как клиенту банка в подарок десерт какой-нибудь или еще что-то.
16: Да.
3: Да, это, да, выглядит, как будто мы сейчас рекламируем премиум-тариф. На самом деле, друзья, это не так. Мы просто рассуждаем о том, что можно заплатить какую-то небольшую сумму и получить больше. Вот.
16: А, ну и вообще, да, всегда... Вот я сейчас вспомнила случай, что когда несколько лет назад покупала квартиру, была акция одного застройщика совместно с Аэрофлотом и совместно с
3: Аэрофлот,
16: банком.
3: Аэрофлот, кстати, мы тоже не рекламируем.
16: Да, и ну, хорошо, с авиакомпанией.
3: С авиакомпанией, да.
16: И с банком, в котором у меня была карта. И мне прилетели столько миль. Это было очень приятно, потому что была крупная сумма покупок. Я к чему этот вопрос, к чему этот кейс рассказываю, да, что всегда спрашивайте, да, если у вас какие-то крупные покупки, спрашивайте, а какой может быть кэшбэк, или какие-то совместные программы, или какие-то скидки.
3: Картой купить квартиру.
16: Да, не ждите, когда вам предложат продавец, да, спрашивайте сами.
3: Наша любимая тема – кредиты. Бывает же еще, что, например, к нашей банковской там зарплатной карте привязаны какие-то особые условия по кредитам. Вот как о них можно узнать? В банк позвонить? Или что?
16: Да, это, как правило, узнать у своего банка, у которого вы будете кредитоваться, есть ли какие-то привилегии. Иногда бывают сегодня, в сегодняшних условиях, это уже более такая, скажем, камерная история, да, а вообще, да, можно получить и пониженный процент по кредиту. Потому что для банка он вас берет в свою экосистему, да, и зарабатывает на вас в другом месте.
3: Но вообще сейчас ни для кого не новость, что люди живут в постоянном стрессе, потому что в кредитном стрессе, да, потому что постоянно нужно вносить какие-то там платежи, они перекредитовываются там в других банках. А как правильно рассчитать сумму кредита, который ты можешь себе позволить? Мы сейчас не говорим об ипотеке, мы говорим о кредите, который, не знаю, идет на что, на обучение, может быть, на какие-то потребительские нужды, там, на ремонт, на еще на что-то. Как... рассчитать так, чтобы потом не было мучительно больно, и ты понимал, что тебе эта сумма посильна.
16: Да. У нас есть такая история, но она есть и по всему миру. Например, 2 года назад я была в Бразилии, и я была в шоке, насколько у них закредитовано население, то есть там сверх того, что у них есть, они все банкроты, несколько раз обанкрочены, и все равно продолжают вот эту историю, да, развивать. У нас в этом плане, скажем так, в связи с таким ментальностью, наследственностью, да, более аккуратный подход, но не везде. Да, и если мы говорим про финансовую грамотность, то очень важно понимать, какой кредит, когда, насколько и во что он не обойдется, нужно брать. Сегодня это тоже легко сделать без особого образования. Во-первых, куча кредитных калькуляторов, которые есть у каждого банка или у финансовых агрегаторов. Или, так как мы все продвинутые сегодня, любой и агент, любая нейросеть, ей можно задать вопрос, да, и она также рассчитает все и сделает.
3: Ничего не скроет, да.
16: Да, что важно понимать, когда мы берем кредит? Ну, во-первых, нельзя брать кредит на расходы, которые мы, как это, операционные расходы, да, если бизнес-языком говорить. То есть это на еду, на какие-то развлечения, на покупки телефонов, если я хочу купить там телефон за 100 тысяч, ну, не надо. Да, не надо.
3: А если для работы он нам очень нужен?
16: Для работы это другая история. Для работы это ваше средство труда.
3: Мне кажется, мы всегда можем себе объяснить, зачем нам нужен этот кредит.
16: Но весь вопрос в том, что когда вы занимаете деньги в долг, тем более в сегодняшних условиях повышенных процентных ставок, и там в ближайшее время там вряд ли они будут сильно ниже, да, это там тенденция по всему миру, да, не только у нас в стране, все-таки нужно понимать, на что вы берете. Если это ремонт, да, в квартиру, в которую вам нужно срочно переехать, потому что у вас там вы ждете прибавления семейства и так далее, это одна история. Но важно рассчитать, сколько в месяц вы будете тратить денег на этот, на обслуживание этого кредита. Если, например, при там зарплате 150 тысяч рублей вы будете отдавать 100 тысяч в месяц на кредит, это не жизнеспособная история, потому что, во-первых, вы вымотаетесь очень сильно психологически. Во-вторых, вы не сможете покрыть все свои расходы. То есть вот по классике экономики, финансовой грамотности, все проценты по кредиту ежемесячные должны занимать в ваших всех тратах 30-35% всей семьи. То есть если у вас, например, вы тратите 150 тысяч рублей всего,
3: значит, да, 45 или это там, максимум.
16: Да, то есть 45, ну 50 максимум от вашего дохода должен занимать кредит. Если больше, то это уже как бы очень напряженная история. Что еще нужно знать, понимать, когда вы берете кредит? Первое, какую сумму и на сколько времени, да, и сколько это будут ежемесячные платежи. Вторая история, есть ли у вас какой-то запасик для того, чтобы, например, хотя бы 3 ежемесячных кредитных платежа у вас лежало в какой-то подушечке, да, в заначечке.
3: Наша любимая.
16: Да. Во-первых, прежде всего это нужно для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно, да, чтобы вы понимали, что если вдруг что-то там внезапно произойдет, то вы заплатите этот свой кредитный платеж и будете спать спокойно. Почему? Потому что есть такая штука, которая называется кредитная история, бюро кредитных историй. Все банки между собой обмениваются, да, они все знают про нас, про наши займы, кредиты, все, все вместе. И более того, бюро кредитных историй, ваша кредитная история хранится не менее 10 лет. То есть если вы вдруг явились там злостным неплательщиком, не заплатили несколько раз, не уведомили банк, не пошли, не реструктуризировали свой кредит, то даже если у вас там через год, через два все стабилизируется, и вы захотите взять какой-то кредит, например, ипотеку, да, это будет очень сильно проблематично, потому что тот вот этот вот

0: аккуратно, во-первых, вы берете кредит, вы должны, если вы до этого никогда не брали, вы должны дать себе время адаптации. Потому что все равно это стресс для вас, для семьи, да, вы должны привыкнуть, что на ближайшие там месяца 3-4, если вы там захотели путешествовать, то, может быть, придется отказаться для того, чтобы адаптировать свои расходы к этому платежу.
1: Да.
0: Как правило, на моей практике это 3-4, ну, максимум 5 месяцев, потом люди привыкают, входят в ритм, и все как бы становится хорошо.
1: Вы забыли, что ответить нужно
0: на вопрос.
1: Насколько нужно быстро гасить кредит вообще? Необходимо ли это? Потому что, знаете что, вот я о чем я подумала? Может быть, все-таки положить куда-нибудь деньги под процент, чтобы они там набегали, чем гасить досрочно кредит? Понимаете, куда я клоню?
0: Да. Здесь очень хороший вопрос. Спасибо, Марин. Здесь нужно подумать о следующем. Если вы хотите гасить досрочно, то какая цель? Если вы хотите сократить, ну, переплату по процентам, то есть снизить тело, тело кредита, это вот сколько суммы взяли, допустим, взяли миллион, это тело, и в каждый месяц вы платите часть тела кредита и часть процентов за пользование этими деньгами. То есть ваш ежемесячный платеж, например, 50 тысяч, как правило, будет состоять из такой структуры, особенно в первые там месяцы. Это, например, 35 – это проценты, и только 15 – тело кредита. Почему? Потому что банки, как правило, считают аннуитетные платежи, так называемые, то есть они за весь срок считают проценты, разделяют их разными долями, и вначале с вас собирают проценты, и только потом гасится само тело. Если у вас вот цель ваша, да, снизить вот эту вот проценты, тогда лучше гасить, сокращать срок. Да, тогда у вас как бы будет, грубо говоря, платеж останется такой же, но там вы меньше переплатите процентов. Если у вас, например, под тем или иным причинам ежемесячный платеж для вас достаточно тяжелый, или у вас там есть другие цели, и вам нужно его сократить, тогда вы сокращаете сумму. Да, вы не заплатите меньше процентов банку итого по всему сроку, да, пользования кредитом, но зато вы сделаете себе там платеж не 50 тысяч, а 30. Да, 20 сможете использовать. Если возвращаться к вопросу, может быть, положить на депозит, опять же, нужно смотреть и анализировать. Если у вас, например, льготный кредит, который есть сегодня.
1: Который, например, часто банки предлагают 3 месяца, там, да?
0: Например, ипотека, которая у вас есть уже, и вы ее взяли, она семейная, допустим, она там 5-6% ваша ставка. То в таких случаях, как сегодня, когда мы видим, что у нас ключевая ставка только 14,5%, а депозиты в банках у нас там 13-15%, в среднем, то ваш кредит с пониженной ставкой становится для вас активом. Ну, то есть вы можете действительно на нем зарабатывать, да, и там положить эти деньги на депозит, и у вас будет разница. То есть вы положите по 13%, ваша ипотека 6%, чистых там 7% ваш доход.
1: Да.
0: Это выгодно, действительно. Если мы говорим о классике кредитов потребительских, то там вы никогда не выиграете, потому что банки зарабатывают вот на разнице. Я избегаю сленга финансового, чтобы там не сыпать спредами и всем прочим. Разница между ключевой ставкой и ставкой кредита, которую вам выдает банк, и ставкой депозита, которую, да, вы в банке получаете. Депозит всегда будет ниже. То есть если у нас ключевая ставка там сегодня 14,5%, депозит будет там 13%. Вот эти 1,5% там заработок или экономия банка. С кредитом будет с точностью да наоборот. То есть ставка у нас сегодня 14,5%, кредит вы там даже больше, чем 1,5%, ниже там 20, 18, 19, ну, вряд ли там найдете. Только если у вас, например, там премиум-карта.
1: А как сделать так, чтобы кредит не превратился в привычку? Чтобы мы не думали, так, ну, мы тут сейчас возьмем кредит, тут возьмем кредит, а тут вообще возьмем рассрочку?
0: Нужно, во-первых, понимать, что вы всегда за это платите. Во-вторых, посчитать, что вот эта вот сегодняшняя ваша эмоциональная, да, покупка, мы же часто являемся жертвами маркетинга.
1: Конечно,
0: да, и вот,
1: конечно.
0: Психологической, да, безопасности, удовлетворения, когда мы там, да, хотим сбросить какой-то стресс. И вот вопрос, а стоит ли

0: вот эта вот разовая, как это, дофаминовая игла, да, которую мы испытаем при покупке там нового телефона, вновь вышедшего, да, секунда, это будет там секунда, минута, ну ладно, день там, два.
1: Чтобы мы с ним походили.
0: Да, стоит ли это того, что вы дополнительно будете нести расходы из месяца в месяц на протяжении там полугода или года?
1: Вот. Друзья, вы пока подумайте, сейчас новости, говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим обсуждать эти животрепещущие вопросы.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР. Он перешел под контроль российских военных в результате действий группировки войск «Юг». В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России поразили места сборки, хранения и запуска дронов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО в течение суток сбили снаряд РСЗО «Хаймарс» и 390 беспилотников самолетного типа. Потери противника в зоне проведения СВО за прошедшие 24 часа составили 1190 человек. Татьяна Москалькова покидает пост уполномоченного по правам человека в России. Госдума сегодня на пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении нового омбудсмена. Среди претендентов Артем Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова от «Справедливой России». Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на этом посту, отметив, что она многое сделала для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы Института омбудсмена. Срок действия полномочий Татьяны Москалькова Скальковый истек в апреле 2026-го. Вячеслав Володин предупредил о судебных разбирательствах для оскорблявших Россию релокантов. Тот, кто занимался дискредитацией солдат и офицеров, оскорблял Родину, должен понимать, за это придется отвечать, подчеркнул спикер Госдумы. Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя ВСУ, конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство. И правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан, подчеркнул Володин. Телеграм-канал «Мэш» ранее сообщил, что жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева направила письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и разрешить вернуться на родину. Спикер Нижней палаты парламента отметил, что обращение ранее уехавших во Францию артистов пока не поступало. Дептранс сообщил о перекрытиях в центре Москвы. Ограничения действуют на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. В телеграм-канале ведомства также отмечается, что сейчас автомобилисты не могут проехать по Новоарбатскому мосту по направлению в центр. В департаменте транспорта столицы ранее предупредили, что во второй половине дня в центре Москвы возможны временные локальные перекрытия движения, в частности, заторы могут возникнуть в пределах Садового кольца. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Мы вас услышали.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали» у нас сегодня в гостях Екатерина Астахова, финансовый эксперт, член Национальной ассоциации финансовых директоров России. Екатерина, здравствуйте еще раз. Мы сегодня говорим о теме «Банки и мы». Мы в банках. Что мы делаем в этих банках? Мы берем кредит, конечно, у нас там зарплатные карты, да, и вот мы с этим разбираемся, как на этом вообще можно заработать. Многие, Екатерина, берут кредиты и потом начинают рефинансировать свои кредиты. То есть что они делают? Они бегают из банка в банк, да, потому что денег не хватает, потому что, например, вот такая же история, да, когда в одном банке там 50 дней рассрочки, в другом банке 100 дней рассрочки, там, ну, плюс-минус, да, и начинают деньги оттуда перекладывать туда. Вообще, насколько это нужно делать или все-таки это как-то неправильно?
0: Ну, конечно, это неправильно. Кредит на кредит, как да, говорят, это всегда долговая яма, и она рано или поздно вас закопает, если вы не будете что-то с этим делать, разгребать, то есть это банкротство, черная метка и так далее.
1: Да.
0: Поэтому очень нужно аккуратно подходить к тому, как мы берем кредиты, и к рефинансированию. Рефинансирование вообще это слово или реструктуризация – это когда наступила сложная ситуация. Это не когда я взял здесь займик, там, и потом начинаю как-то пытаться переложиться. Нет. То есть, если вы, например, попали в сложную ситуацию, вы можете прийти в банк и сказать, давайте поговорим, я хочу реструктуризировать свой кредит, дайте мне каникулы, или там продлите срок, или снизьте сумму с какими-то там, да, дополнительными там штрафами, ну, потому что вот так вот.
1: Банки идут обычно навстречу?
0: Ну, все очень индивидуально, да, и тут вопрос, как всегда, все зависит от людей, но базово банки, им лучше пойти навстречу, чем потерять и там ничего не возместить, потому что они же резервируют под нас деньги, да, они несут свои риски, и Центробанк это очень сильно контролирует, поэтому все, это влияет на их рейтинги и так далее, поэтому здесь должна быть очень чистая и правильная история. Рефинансирование – это немножко другое слово, когда я, опять же, финансово грамотный. Если у меня ставка идет вниз, а у меня там кредит, например, по 27%, я иду или в свой банк, или в другой банк, так как ставка снизилась, то общая, да, то банки вслед за Центробанком тоже снижают условия, и можно свой кредит рефинансировать под более низкую ставку. То есть сегодня у меня там было 27, завтра, если я окей, ну, хороший заемщик и так далее, я могу перекинуть этот кредит в другой банк и получить там 24%.
1: Я просто прихожу в банк, пишу туда заявление о рефинансировании, или я еще что-то делаю дополнительно?
0: Здесь может быть несколько историй. Вы можете написать заявление о рефинансировании, или вы можете получить новый кредит под более низкую ставку и закрыть кредит с более высокой ставкой в другом банке, и это будет окей. То есть вы себя как бы экономите свои расходы, да, и там все в дом, все в семью.
1: А вот если говорить о картах, которые, на которых вот можно заработать, да, например, под процент, например, да, мы кладем деньги в банки, да, и там же есть разные условия, да, когда мы эти деньги можем забирать, можем
0: депозиты,
1: депозиты, да, точно. Спасибо. А можем забирать эти деньги, можем не забирать. Насколько сейчас вообще это выгодно? Есть ли какой-то идеальный срок для того, чтобы больше заработать? Какая-то сумма минимальная, на которой можно хорошо заработать?
0: Здесь смысл, все зависит, да. Первое, от ваших возможностей, сколько вы можете сегодня положить на депозит. И на самом деле депозит в сегодняшних условиях очень неплохой инструмент для заработка, сохранения, ну, по крайней мере, сохранения денежных средств. Да? Понятно, что инфляцию мы не перегоним, но, по крайней мере, сохраним 100 рублей, которые были вчера, они плюс-минус 100 рублями сегодня и останутся. Потому что немножко были... как сказать, задраконенные депозиты, да, и инвестиционщиками, такими инфо-цыганами, которые давайте там торговать на рынке, на форексах и так далее. Ну, я считаю, что когда человек только начинает свой путь, да, в накопление, в сбережение, в инвестиции, то начинать нужно с депозитов, это самый прекрасный инструмент, там тоже есть...
1: Безопасный и понятный, да?
0: Да, безопасный и понятный, и опять, да, в любом банке, когда вы открываете новый вклад, депозит, то у вас есть возможность рассчитать условия. Вы просто берете и методом перебора, да, сравниваете. Или загружаете задачку ВИИ, да, чтобы он там вам нашел между банками наилучший вклад под ваши условия. Я там, например, хочу заработать столько-то через такое-то время. Там, посоветую или посмотри, да, рекомендации, какой там вклад лучше. Или на финансовом агрегаторе сейчас такие сервисы есть. Или на самом банке, в самом банке, да, вы берете один депозит, смотрите условия, второй депозит, сравниваете, все предоставляют цифры, сколько вы заработаете в конце срока.
1: Очень приятно на них обычно смотреть, да?
0: Да, очень. Даже с учетом того, что теперь у нас есть дополнительный налог на проценты с депозитов, да, все равно приятно смотреть.
1: От какой суммы? Там уже какая-то сумма, да, по-моему?
0: Вот сейчас, прям вот в моменте не скажу, сейчас посмотрим, но то, что мы должны заплатить НДФЛ с него, это 100%.
1: У нас еще спрашивают, а информации о вкладах конкретного лица банки тоже между собой делятся? Ну, вот как кредитная история, а вот о вкладах, например, один банк в другом может узнать?
0: О вкладах нет, потому что если кредитная история такая рисковая тема, и это, скажем так, государство, да, настояло на этой истории, то депозиты нет, то есть банк, Центробанк и там Минэконом, Минфин, они, конечно, собирают эти данные, но так, чтобы банки в открытом доступе делились друг с другом, то, конечно, нет.
1: А если говорить о депозите, какой депозит лучше открывать? Тот, который, не знаю, там на 6 месяцев, на 12, тот, который с возможностью досрочного снятия, без возможности досрочного снятия, с пополнением, без пополнения, как обычно по опыту, что лучше работает?
0: Все зависит от ваших целей. Если у вас, например...
1: Но цель одна – денег заработать побольше.
0: Например, если у вас на ближайший там, год есть какая-то сумма, ну, допустим, там 1 000 000 рублей,
1: да.
0: Вы там копите, не знаю, первоначальный взнос на ипотеку, и вы понимаете, что ближайший год вы эти деньги вам не понадобятся, потому что вы там планируете ну, в 27-м году, да, эту историю. То в таком случае лучше рассмотреть длинные депозиты, потому что там повышенная доходность. Да, без снятия, без и обязательно с капитализацией процентов, то есть оставлять проценты на счете, не снимать их ежемесячно, потому что есть такая формула волшебная в финансах, математике, называется сложные проценты. Когда вы оставляете, то у вас проценты начинают начисляться, и это вам приносит повышенный доход.
1: Вы сидите и медитируете, да, на эту цифру?
0: Безусловно.
1: Меня бы это очень успокаивало.
0: Да. Если у вас, например, вы понимаете, что там, ну, допустим, там, тот же 1 000 000 рублей, но в конце года вы хотите там купить автомобиль, или там начнете делать ремонт, то в таком случае вы как-то располагаете эти деньги именно вот на этот срок. Там, 3, как правило, банки предлагают там, 2, 3, 4, 6, 9 месяцев, вот такую историю. Да, то есть чем длиннее срок, тем выше доходность. Да, но нужно понимать
1: цели.
0: Да, а что я... если вы этот срок нарушите, то все ваши проценты будут списаны, к сожалению. Да? Например, вы положили депозит на 6 месяцев, но через 3 месяца он вам понадобился. К сожалению, за 3 месяца вы не получите процентов, вам посчитают по ставке 0,1%.
1: Да. Екатерина, а что вот выгоднее? Положить, например, 1 000 000 под проценты и понять, что, например, в конце года я буду делать ремонт или что-то куплю? Ну, скорее всего, вопрос про ремонт, да? А, либо, например, в течение года постепенно покупать что-то для ремонта в ту же рассрочку, ну, или не в рассрочку, а просто покупая, зная то, что там через год, например, стоимость тех же стройматериалов вырастет. И смысл тогда вообще вот этой всей истории с процентами?
0: Ну, вопрос, где вы будете хранить эти стройматериалы? Это первая история. Во-вторых, конечно, нужно понимать, что мы живем в такой системе экономической, так устроен мир, наша сегодняшняя система, что инфляция, она будет всегда, везде, вопрос только ее размера. Без инфляции не будет расширения экономики и там увеличения общего экономического пирога. Поэтому она будет. Если у вас есть возможность там сегодня что-то купить со скидкой, но не в рассрочку. Потому что вы тогда должны посчитать проценты, которые вы заплатите за эту рассрочку. Сразу вам говорю, что история, что рассрочка ноль, так не бывает. Так не бывает, никто вам бесплатно деньги давать не будет. Она просто скрыта так или иначе в стоимости товара или в каком-то там бонусе или еще там где-то, но она есть. То есть плата за эту рассрочку, она все равно есть. И это нужно понимать, что бесплатных денег вам никто не даст. Никто не благотворитель, и вы там тоже не сирота, чтобы вам это давать, да? Вы должны проценты за эту рассрочку прибавить к стоимости ваших материалов. И, в принципе, сравнить. Если сегодня я их покупаю, и там через полгода еще доплачу сверху там какую-то сумму, то имеет ли смысл? Да, может быть, просто действительно положить на депозит, сравнить, то есть сколько мы получим, если мы положим на депозит, и сколько мы там заплатим банку за пользование вот этой рассрочкой. Базово, как-то я адепт математики и возвращаю всех к тому, что надо считать. Сегодня это вообще делать очень несложно. Большинство людей, ну, не любят математику и всегда думают, блин, это все сложно, я запутаюсь. Сегодня, в сегодняшних условиях, при наличии нейросетей это можно сделать достаточно легко.
1: Они очень здорово, конечно, нам жизнь облегчили. Это,
0: да, правда. То есть ты можешь попросить посчитать, сравнить, пересчитать, проверить, там, да, там, дать ему роль кредитного инспектора, дать ему роль, не знаю, там, финансового эксперта, чтобы он вам посоветовал. То есть не стесняйтесь пользоваться, играться, и он подскажет. Конечно,
1: главное,
0: нужно перепроверять.
1: Промпт, да, составляйте грамотный.
0: Да, и перепроверяйте. А так, пожалуйста.
1: Нам пишут в студию. Вы так говорите, пишет Сергей, будто 1 000 000 рублей там завалялся, и мы не знаем, куда бы его пристроить. Где взять 1 000 000? Сергей, слушайте нашу программу, и все у вас будет хорошо. Еще такой вопрос зачитаю от Марины. Подскажите, пожалуйста, как быть? Общий долг 80 000 рублей. В одном банке по карте 50, а в другом 30. И вот играла с картами 100 дней, сейчас без работы. Не соображу, как мне лучше поступить. То есть всего 80, в одном банке 50, в другом 30. Вот она перекладывала, Марина, с карты на карту деньги, сейчас без работы.
0: Вопрос, можно ли дойти, нужно дойти до банка, да, и переговорить со специалистом. То есть могут ли они дать какую-то рефинанс или рассрочку, да, или заморозку. Сравнить ставки, да, гасить, как только появится работа, она появится, я в этом не сомневаюсь. Сразу гасить тот, который более дорогой, да, и сразу это включить в свой такой расход, первоначальный, да, понятно, что там, особенно когда в сегодняшних условиях человек без работы это сделал достаточно сложно,
1: но
0: по-другому не получится. Если можно эти два кредита объединить, консолидировать и, допустим, взять кредит по более низкой ставке сегодня и закрыть их, тоже нужно попробовать посчитать.
1: А Катя Катерина пишет по поводу предыдущего вопроса, связанного с налогами. Вроде бы в этом году налогонеоблагаемая сумма – это 160 000 рублей прибыли. Все, что сверх 160 000, должно облагаться налогом.
0: Ну вот я тоже посмотрела, да, необлагаемый лимит рассчитывается по формуле 1 000 000 рублей, умножаем на максимальное значение ключевой ставки Банка России, которая действовала на первое число месяца. То есть там, если у нас сегодня ставка там 14,5, то умножаем 1 миллион на 14,5, получаем 145 тысяч. Все, что будет сверх, будет рассчитано как налог. То есть если вы, допустим, в этом месяце у вас 150 тысяч рублей процентов, да, то отнимаете 145, с 5 тысяч вас обложат НДФЛом.
1: Очень просто и понятно, Екатерина все рассказала. Просто преклоняю голову, правда, для меня это очень сложно. А, Екатерина, еще вот по поводу депозитов. Про ремонт я выяснила, ну, для себя, для слушателей. А стоит ли класть деньги на депозит, если мы планируем купить квартиру в дальнейшем, там вы сказали, там 27-й год, 28-й, или, например, лучше эту сумму вложить в какое-то строящееся жилье, потому что потом, когда мы снимем деньги с депозита, это жилье подорожает через пару лет.
0: Ну, здесь же вопрос сегодня какой? Так как у нас поменялась, да, рыночная конъюнктура, то у нас сегодня нет ни одной ипотеки, которая с первоначальным взносом ноль, да, то есть вы должны, если это льготная ипотека, то минимум 20%, да, обязательно внести, и вот эти 20% нужно скопить. На самом деле, вы знаете, я когда свою первую ипотеку брала в 2013-2014 годах, то это было вообще как само собой разумеющееся. То есть тогда представить, что тебе дадут ипотеку без первоначального взноса, это было вообще невозможно. То есть минимум нужно было 10%, минимум. И то, если ты 10% у тебя первоначальный взнос, то у тебя ставка выше. Я очень просто помню хорошо, что я тогда не было никаких историй. Я считала в Excel-ке, какую мне нужно сделать первоначальный взнос, чтобы получить там ставку, которая будет мне комфортно по ежемесячному платежу. И вот тогда я пришла к тому, что мне нужно там 20%, тогда у меня ставка тогда была 12,5%. И это считалось, что нормально. Это хорошая ставка, да, хорошая ставка. Но на самом деле, я вот вспоминаю себя тогда, это очень дисциплинировало. То есть когда у тебя такая ставка, это тебя дисциплинирует и более правильно смотреть на свои расходы, и более смотреть правильно на свои доходы и на их повышение, и на досрочку, и так далее.
1: Я вспомнила, знаете, одна моя знакомая сказала, зато деньги на ерунду тратить не будешь.
0: 100%.
1: Вот, хотя бы квартира у тебя останется. Еще одна задачка от Константина. Есть кредит на авто 2 миллиона под 6% на 4 года. Вроде бы могу его погасить за 5 месяцев, но думаю, есть ли в этом смысл, ведь деньги горят сейчас, а если их оставить на руках, то вложения тоже сгорят. Дилемма.
0: Возвращаемся к тому, какая у нас сегодня ключевая ставка. Сегодня ключевая ставка 14,5%. Ваш автокредит под 6%, если это эффективная ставка, потому что очень важно, вот, кстати, спасибо за вопрос, Константин, очень важно смотреть, какая реальная ставка будет по вашему кредиту, потому что иногда пишут 6%, потом пишут еще комиссия за невыборку 2%, комиссия за обслуживание 4%, и в итоге мы получаем не 6, а 12%. Поэтому очень важно считать вот эти все скрытые комиссии. Но если у вас действительно ваша ставка 6%, это ваш актив сегодня. И поэтому я, например, не гашу льготные кредиты сегодня, ипотеку, да, потому что действительно можно переложить эту сумму, не гасить досрочно и зарабатывать просто на депозите. Очень приятно, да, может быть, там разница между 14,5 минус 6, это получается у нас 8,5%, ну, все равно, как бы, хорошая прибавка, почему нет?
1: А что сейчас вообще происходит с людьми, которые вот живут в кредитной нагрузке? У них кредитки, рассрочки, потребкредиты. Вот что они испытывают?
0: Ну, я думаю, что у них высокая стрессовая ситуация. Да, вопрос опять в ставках. Да, если это какие-то ставки, которые были до там 22-23 годов, когда у нас ключевая, да, очень резко поднялась, то это одна история. Вторая история опять. Сколько это занимает у меня в месяц от моих доходов в процентах? Если это там в удобоваримых 30-35%, ну, то, наверное, окей.
1: Да. Да?
0: Плюс нужно не забывать, вот мы говорим про расходы, да, а я еще всегда всех фокусирую себя в том числе на доходах. То есть ваши доходы из года в год должны прирастать. А по одной причине, потому что инфляция не остановится никогда. И если вы из года в год зарабатываете столько же, то в конце концов вы будете тратить все больше, да, и это будет на вас давить и физически, ну, и материально, и психологически.
1: И моложе мы не становимся.
0: Да, да. Угу. А думать о будущем тоже очень важно. Угу. Поэтому у кого сегодня высокая кредитная нагрузка, я предлагаю сесть, завести табличку себе, да, перечислить и записать все виды кредитов, которые у вас есть, записать суммы, записать ставки, записать сроки погашения, записать, сколько вы платите ежемесячно, и, опять же, поиграть с нейросетями, с консультантами, с вашими, там, поговорить с друзьями, кто знает, да, каким образом рефинансировать эту историю и как вообще ее снизить. Такая же история у нас должна быть не только по кредитам, такие же таблички должны быть по нашим активам, все, что мы имеем, да, во-первых, это так приятно, когда ты смотришь, например, и видишь, что там кадастровая стоимость там, твоей недвижимости растет из года в год.
1: Лучше
0: или, там,
1: только сумма на депозите, которая растет.
0: Да, сумма депозита или там акции, облигации, да, да, приносят, да, то это тебя воодушевляет, вдохновляет, и как бы ты говоришь, окей, все как бы хорошо. Это там такое психологическую установку всем советую делать, только ради этого завести табличку. Во-вторых, это вам дает четкость, да, четкость реалий. А где вы сейчас? У вас вообще активы есть, да, и что вы с ними будете делать в дальнейшем? Потому что, да, в этом мире все стареют, все умирают, и нужно понимать, что, а как вы хотите провести там зрелый, серебряный, да, период своей жизни? Тоже большой вопрос.
1: Это важно понимать. Екатерин, а вот если, смотрите, есть у нас кредиты какие-то, да, там потребкредиты, ипотека, что нужно сделать? Сначала все это закрыть и потом уже копить, откладывать, депозиты себе устраивать? Или можно и то делать?
0: Зависит от объема. Если у вас прям очень критичная для вас, ну прям вот удушающая, да, кредитная нагрузка ежемесячная, конечно, нужно, как это...
1: Сначала тушить
0: пожар.
1: Об этом,
0: да. Да, тушить пожар. Mm-hmm. Если там для вас это комфортно, то тогда я рекомендую частично пригашивать, да, частично создавать подушку безопасности, потому что деньги имеют такое свойство, ну, в принципе, и навыки наши, и знания, и там все истории про успех, экспонентный рост, да, то есть ты вот там делаешь, там вкладываешь, откладываешь, там откладываешь, ничего не заметно. Блин, и что-то прирастает там на депозите немного, но наступает один волшебный момент, когда начинает работать вот формула сложных процентов, и вот начинается экспонентный рост, который уже приятен. Поэтому это важно
1: учитывать. Вы в свое время очень классный совет дали в эфире нашей программы. Вы сказали, что можно просто каждый день по чуть-чуть какую-то сумму до округления, да, переводить на свой депозитный счет. Ну, грубо говоря, у вас на счету карты 51 367 рублей. И вот 367 рублей вы переводите на счет вашей депозитной карты. Если делать это каждый день, то даже в конце месяца будет очень такая приличная сумма. А еще, кстати, есть такая функция в банковских приложениях, когда ты автоматически настраиваешь себе перевод своего основного счета на депозитный счет. Грубо говоря, там каждые две недели какая-то определенная сумма совершенно незаметно переходит, да, с своего счета на депозитный.
0: Да? А есть еще более крутая история.
1: Я записываю.
0: Не храните деньги на счете вашей банковской карты. Заведите себе накопительный счет. Например, сейчас во многих банках, мне кажется, практически во всех есть, он называется, или ежедневный остаток, или счет накопительный на каждый день. То есть там, да, там процент будет ниже. Ну, допустим, там это будет не 13, а там 10, но, допустим, ваши 50 тысяч, вы же знаете, да, что банковская карта, она привязана к счету,
1: да,
0: так устроена система.
1: Да, да.
0: Вы на этом счете, допустим, держите, не знаю, там 10 тысяч рублей на ваши ежедневные нужды. А остальное у вас все, что как бы, да, оно лежит на накопительном счете, куда вам ежедневно начисляются процентики. Пускай они там маленькие, но они начисляются. Ваши деньги работают, они не лежат.
1: Угу.
0: Если вам, допустим, сегодня нужно добросить какую-то сумму, вы спокойно переводите с накопительного счета на вашу текущую карту. Во-первых, это вас защищает от мошенников, потому что на вашей карте всегда там небольшая сумма на текущий, да. А во-вторых, вы зарабатываете. Там меня на экономфаке МГУ учили такой стишок: «Зарытый клад ржавеет и гниет, лишь в обороте денежка растет». Поэтому деньги должны всегда работать, всегда.
1: То есть мы не храним наши деньги, грубо говоря, без какого-то приложения, да, обязательно мы вкладываем их во что-то, потому что там будет процент и, соответственно, больше денег.
0: Да, даже если вы заработаете за месяц 1000 рублей, мелочь, в сегодняшних реалиях это там минимум 3 капучино.
1: Да, Екатерина, большое вам спасибо. У нас в гостях была финансовый аналитик Екатерина Астахова. Думаю, что еще с вами увидимся, обсудим другие интересные темы, связанные с финансами.
0: Да, спасибо большое.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Нарышкин рассказал о вариантах завершения конфликта на Украине. Если этого не удастся достичь дипломатическим путем, у России есть все основания и возможности сделать это военно-техническими средствами, подчеркнул директор СВР. И тенденция в этом понятна. С начала 2026 года российская армия уже освободила 90 больших и малых населенных пунктов, и движение продолжается в одном направлении – на запад, сообщил Нарышкин. Кроме того, директор службы внешней разведки коснулся ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, завершение конфликта вокруг Ирана пока не просматривается. Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США с визитом в сентябре. Американский лидер выступил с таким заявлением во время торжественного мероприятия в Доме народных собраний. «Еще раз спасибо, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пен посетить нас в Белом доме 24 сентября», — сказал Дональд Трамп. Председатель КНР при этом назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными двусторонними связями в современном мире. Си Цзиньпин отметил, что их можно только улучшать и нельзя портить. «Коммерсант» указал на истечение срока лицензионных соглашений Disney в России в 2026 году. Новые соглашения компания заключать не собирается. Такие данные содержатся в отчетности российского юрлица ООО «Walt Disney Company СНГ». Таким образом, легальный показ фильмов и мультфильмов студии в нашей стране прекратится к концу года, пишет «Коммерсант». Издание напоминает, что «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце» были изъяты из библиотек российских видеосервисов еще в 2023-м. Сейчас на платформах остались только некоторые старые анимационные ленты. Например, «Леди и бродяга» на Иви и Кион и «Питер Пен и Дамбо» на Кинопоиске. Юристы подчеркивают, что дальнейшая трансляция без лицензионного договора будет считаться нарушением авторских прав. Жители столицы предупредили о грозе и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы. По прогнозам синоптиков, до 21.00 14 мая в столице местами ожидается гроза, возможно, усиление ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства в мессенджере Макс. На фоне ожидающейся непогоды автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 79 копеек. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 90 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Движение.
3: Пятибалльные пробки в Москве, на востоке МКАД. Пробка «Внешняя сторона» между Горьковским шоссе и съездом в Дзержинку. Внешняя и внутренняя стороны между Калужским шоссе и Каширским. Здесь есть пробка. И внешняя сторона еще у Дмитровского шоссе до Ленинградского. Третье транспортное кольцо туго везде, за исключением внутренней стороны в районе Южного порта. В остальном прям вот красно-желтое все. И Садовое кольцо. Сегодня частичное перекрытие есть в центре города. Вот здесь в пределах Садового вообще лучше на метро, потому что пробка по внутренней стороне начинается она в районе Серпуховской. И тянется она, наверное, до проспекта Мира. Примерно так, в обратную сторону то же самое.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
3: Начнем с заявления Марко Рубио. Он говорит, что лишь США могут быть посредником по Украине. В Госдуме заявили о провале мусорной реформы в России и про причины смены губернаторов двух пограничных регионов. Обязательно эту тему тоже обсудим. Еще интересно, аналитики выяснили, что ограничения в интернете вызвали тревожность у граждан. В «Умных парнях» у нас большой разговор про Венгрию. Артем Ильинский к нам придет. Он младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции «Меморан».
5: Поток. Успеем сказать главное.
3: Исключительно США способны быть посредником в вопросе украинского регулирования. Но если есть другие, желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться, заявил госсекретарь США Марко Рубио Fox News. Думаю, мы единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробует. Обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать. С нами сейчас будет на связи Павел Дубравский, он политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, Рубио говорит, что все считают, что американцы посредники. Но как сами Соединенные Штаты понимают это посредничество?
8: Я думаю, что один из основных методов – это та самая челночная дипломатия, когда американская сторона общается то с украинской стороной, то с русской стороной. И после этого пытается выстроить компромиссную позицию, которую устроил бы обе стороны. Но, как сейчас мы видим, пока что этот процесс, ну, как минимум 2 месяца заглох.
9: Но так ли нужно Соединенным Штатам Америки действительно способствовать разрешению этого кризиса, или сам статус посредника, то, что кроме Соединенных Штатов никто не может повлиять вообще на эти процессы, этого достаточно для самих Соединенных Штатов, как для подтверждения своего статуса?
8: Я думаю, что и то, здесь есть и внутриполитический аспект США. Все-таки администрация Байдена, она вписалась в этот конфликт, и Трампу приходится в нем участвовать, потому что это наследие предыдущей администрации. Это большая редкость, на самом деле, для США, но вот Трампу так в кавычках повезло. А внешнеполитический аспект, это, конечно же, сохранение собственного статуса, потому что мы видим, что и на фоне войны в Иране, и на фоне нынешних, сегодняшних переговоров с Китаем, влияние США действительно падает. Ну и, собственно, их официальные документы это тоже подтверждают. Стратегия национальной безопасности, национальной обороны сосредоточилась только на западном полушарии.
9: Угу. Но интересен момент, у Соединенных Штатов Америки реально есть интерес все-таки каким-то образом способствовать разрешению кризиса, который уже называют, ну, как бы европейским кризисом?
8: Я думаю, что, конечно, более того, это еще попытка перенастроить американо-европейские отношения через эту призму, потому что мы видим, что идет критика по отношению к НАТО, в том числе от Марка Рубио, который в свое время, я напомню, был главным инициатором законопроекта о запрете выхода из НАТО только по росписи президента американского. А сегодня он один из главных критиков НАТО и говорит, что то альянс не выполняет свои обязательства, которые были до этого. Поэтому мне кажется, что это конфликт, в котором США, во-первых, сохраняют свой статус, пытаются его сохранить, пока что удается. Второе – это перенастройка отношений с Европейским Союзом. И третье – это еще, ну, как многие эксперты говорят, я здесь не совсем согласен, попытка отвести Россию от Китая. Но, по-моему, реальная попытка, если происходит, то происходит сейчас на переговорах между Си и Трампом.
9: Просто интересно, если посредник только Соединенные Штаты, то какова роль Европы, если европейцы все-таки себя считают активными участниками этого конфликта? А, получается, там, платить за восстановление и сидеть в стороне? Соответственно,
8: здесь. Понимаете, я тоже могу считать себя профессиональным игроком баскетбола или в хоккее, как бы вот вместе с Овечкиным играем в футбол. Но в хоккее, прошу прощения, но это все происходит в моей голове. А в реальности мы видим, что у Европейского Союза нет ни политических ресурсов, ни тем более экономических ресурсов, ни тем более военных ресурсов для того, чтобы участвовать за столом переговоров. И Трамп сам неоднократно говорил, что, конечно, стульчик есть, но стульчик этот детский. Европейская сторона может сесть на него, пообщаться со всеми остальными, но когда единственное предложение, которое у нее есть, это продолжение бесконечных переговоров, где Россия почему-то должна сдаться и прочее, ну, то есть то, что не соответствует реальности уже сегодня, на сегодняшний день, то, конечно же, американская сторона немножко хихикает над этим и не видит в Европе того самого союзника, который мог быть еще 20 лет назад.
9: А еще интересно, для Москвы вполне логично, что приемлемый посредник – это тот, кто способен повлиять на Киев, надавить на Киев. Соединенные Штаты Америки, конечно же, сделать это могут, но помощь Украине прямая прекращена, через Европу осуществляется. Санкции американские в отношении России не снимаются, только временно для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. И получается ли из этого все-таки какое-то посредничество? Похоже больше на не очень понятный формат, где есть ультиматум о Москве, где есть приверженность только собственным целям, но не про, точно совершенно не про то, что будет полезно, например, даже Российской Федерации.
8: Это и есть посредничество. Посредничество не равно союзничеству. Очень многие почему-то тоже вот в СМИ часто говорят, что, ну, смотрите, санкции не снимаются. Они не снимутся, потому что, если мы посмотрим, как они в США снимаются, то Трамп может только персонально снять санкции, которые он вел росчерком своего пера. А Конгресс принял большинство санкций совершенно других. Их практически невозможно снять сегодня в поляризованном Конгрессе, несмотря на то, что большинство республиканцев. Ну, практически невозможно. Даже часть республиканцев откажется за это голосовать. Поэтому здесь еще внутриполитические американские аспекты. А так, действительно, Трамп то давит на одну сторону, то на вторую, то предлагает что-то приятное одной стороне, то другой стороне. Но пока вот переговоры, как мне кажется, повторюсь, немножко завязли. Хотя тоже есть такое высказывание в международных отношениях. Если нет многих новостей, если нет ярких новостей, значит, наоборот, процессы идут, и все хорошо. А если комментарии дают каждый день, значит, что-то не то.
9: Вопрос еще в таком. В таком плане. Соединенные Штаты Америки, ну, по сути, контролируют только одну сторону конфликта, это Украину. Хочу надавлю на Украину, хочу не надавлю Украину, на Украину. С Москвой так не работает. Как в такой конфигурации, в принципе, работает американское посредничество?
8: Ну, я бы не сказал, что контролирует Украину, я бы здесь с вами не согласился. Есть и инструменты, рычаги давления, оказания давления, конечно, есть. И сейчас мы видим антикоррупционную кампанию, которая идет по Украине, она, конечно же, ну, с американской стороны идет, по-моему, Такер Карлсон как раз была пресс-секретарь Зеленского, то есть мы видим, что действительно идет такая общественная кампания. Кто ее интересант, это уже большой вопрос. Но что касается инструментов, там, давления или недавления России, я думаю, что с Россией как раз-таки переговорная позиция больше идет, с позиции того, что а давайте мы будем договариваться, и вот мы можем снять санкции. И вот мы показали один раз, как мы сняли эти санкции на целый месяц из-за нефти. Я думаю, что скорее тут подход следующий. На Украину чуть больше давить, а Россию чуть больше подкупать и что-то предлагать ей, вот именно в рыночном таком контексте.
9: А предлагают что-то?
8: Я, ну, вообще, да, как бы те же самые санкции. Я напомню, что когда Трамп только пришел к власти, это март 25-го года, уже был разработан Бессентом, Скотт Бессент, это глава Минфина Соединенных Штатов Америки, не blueprint, а white papers, это такой сценарий, юридические документы по снятию санкций, то есть уже разрабатывался в марте 25-го года. А потом переговоры пошли уже немножко не туда, и поэтому этот документ, он заглох.
9: А еще интересный момент. У Соединенных Штатов Америки есть ощущение, что больше интерес сейчас, конечно, на Ближнем Востоке сконцентрирован, потому что даже интенсивность заявлений Трампа в плане того, что я дал Путину время подумать, я требую от Зеленского что-то, предъявляю ему ультиматумы, этого уже не слышно.
8: Действительно, США завязли в иранской кампании, пока что не могут с ней ничего сделать, это очень сильно сказывается и на рейтинге Трампа, и более того, на выборах в Конгресс, которые пройдут в этом году. Как минимум, сильно бьет по его партии. США действительно завязли, и сейчас вот то, что 10 лет назад звучало как скорее такой пропагандистский штамп, что вот смотрите, США ничего не могут, сегодня мы видим, что действительно влияние падает, и это признают сами американцы, сама американская администрация. Об этом говорит Марко Рубио, об этом говорит Джей Ди Венс. Они уже говорят, что мы не можем всем помогать, или всем помогать в кавычках, ну вы понимаете, о чем я. Конечно. И участвовать во всей международной политике. Мы сосредотачиваемся только на собственных интересах. Поэтому думаю, что следующий американский президент, неважно, это будет условно Гейл Ньюсом, демократ или Джей Ди Венс, республиканец, они будут больше сосредотачиваться на себе и Америки.
9: Спасибо большое, Павел, вас благодарю. Павел Дубравский был с нами, политтехнолог и руководитель Дубравский консалтинг. И сообщение с пометкой «Срочно». Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России.
2: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: В Госдуме заявили о провале мусорной реформы в России. По словам депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева, в стране создали систему вывоза и захоронения отходов, но не инфраструктуру переработки и экономики замкнутого цикла. Ключевые цели программы так и не были достигнуты. Мусорная реформа не только провалилась, но и стала одним из самых масштабных полигонов для реализации преступных схем. Говорит депутат. Привлекаемые в данный сектор инвесторы зачастую используют концессионные механизмы как средство наживы без выполнения своих обязательств. Он привел в пример ситуацию в Карелии, в Бурятии, в Забайкалье и в других регионах. С нами на связи Илья Рыбальченко, он эксперт по государственному управлению экологии. Илья Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: А это только сейчас стало понятно или, в принципе, изначально было понятно, что что-то не то с реформой, с реализацией этой реформы?
11: Да просто праздник для экологов. Только раньше только мы, экологи, кричали, все не так, надо все менять. Так. А сейчас, наконец-то, закричали об этом все остальные. А в какой-то степени мы даже радуемся.
9: Да, ну, наверное, как это, закричали, потому что против Буцаева дело возбудили, да, заочно или что?
11: Вы знаете, не готов высказываться про него, давайте дождемся все-таки. Пока возбудили дело, его уже чуть ли не преступником называют. А вот что касается экологии, так тут как раз гораздо интереснее.
9: Давайте.
11: Потому что, напомню, еще в 2019 году по запросу прокуратуры Российской Академии Наук вполне себе серьезно, протокольно выпустила свое решение о неприемлемости, так и было записано в кавычках, мусоросжигания в России. О том, что это вредит экологии, вредит людям, прошло абсолютно незаметно. Ну, казалось бы, ну для любого органа власти решение главного по тарелочкам Академии наук, протокольное, должно было быть безусловным тормозом для реализации вот именно системы мусоросжигания. Но нет же, продолжали строить. Вторая история – это полигоны. Ну, российские технологии давно умеют маленький пиролизный заводик на углу каждого полигона. За полгода благополучно съест любой полигон. Угу. Ну а что мы видим? Ничего, хоть один полигон видим мы с таким заводиком. Наш государственный институт химфизики придумал так называемую пушку Фролова, дистанционный парогенератор. Без трубы вообще ничего не выбрасывает воздух. Без золы вообще никаких захоронений нет. Превращает мусор сразу в полезные продукты. В кислоты, химикаты и так далее, которые востребованы на рынке. Эта установка, пожалуйста, улица Косыгина, институт химфизики. Работает, собрано. Ну, казалось бы, ну берите и используйте. Нет, ничего подобного не происходит. Угу. Ну и самое главное, ну представь себе, да, это же история не про песики, тычинки, а про управление. Вот представьте себе, мусорная машина выезжает с вашего двора. Мы за что платим? За вывоз мусора. За соответственно, ее интерес быстро вывести мусор, куда-нибудь его бросить на ближайший полигон и поехать в соседний двор, потому
9: такая
11: что она
9: цепочка,
11: получает...
9: Такая цепочка. Ну, машина, конечно, да, получает, а дальше по цепочке
11: это идет. А в конце экономической заманухи-то никакой нет, понимаете? Смысл-то мусорной реформы в том, чтобы стимулировать переработку, утилизацию, возможность использовать. Мусор – ценнейший продукт. Но у нас все выстроено так, что прибыль только от вывоза мусора. А дальше, да, ничего не происходит абсолютно. Смотрите, в Москве, в Подмосковье переработчики пластика работают на пределе банкротства. Они гоняются за пластиком, в то время как пластик у региональных экологических операторов просто скапливается на полигонах. Они вообще в параллельных плоскостях существуют. Сколько мы, экологи, кричим? Потратьте средства, которые вы собираете с РОПа, с расширенной ответственностью производителя, потратьте их просто для того, чтобы доставить этот пластик, разнообразный мусор, который можно перерабатывать, к воротам производителя. Ведь все же просто, экономика очень простая. Вы можете заплатить 20 килограмм для того, чтобы сжечь, 20 рублей за то, чтобы сжечь килограмм мусора. А можете привезти переработчику и получить 20 рублей за каждый килограмм
9: мусора.
11: Кто
9: эту схему должен представить? И самое главное, у нас же есть и нацпроект, по-моему, экологии. У нас были целые программы разработаны, особенно после этих скандалов со свалками 10 лет назад.
11: А вот тут как раз главный сюрприз нас и ожидает. Спросите любого медика, и он быстро назовет вам 3-4 профильных института, которые на научном уровне разрабатывают медицинские проблемы. То же самое с биологией, даже со строительством, даже с дорожным хозяйством есть соответствующие институты. Скажите мне, а где специалисты, ученые? Мы же абсолютно разрозненные. Где профильный институт, который, собственно, и должен разрабатывать эти концепции, технологии, необходимые методики, методологию работы с мусором? Этого ничего просто, в принципе, нет. То есть, когда мы говорим о том, что должна быть мусорная реформа, у меня вопрос, а где профильная организация, которая на научном, на методическом уровне должна все это разработать? Нам говорят, нет, есть только чиновный институт. Ну вот, господа чиновники и принимали соответствующие программы. Справедливости ради, среди них есть те, кто как бы... За хорошую, как бы, да, и чистую, и добрую Россию. Но просто это не так.
9: Хорошо, а региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, их задача тоже просто вывести и куда-нибудь, или же все-таки для них можно вот эту цепочку удлинить?
11: Конечно, можно. Если в конце поставить переработку, так, если эту переработку стимулировать, во всем мире давно выработан механизм, как это делается. Называется он отрицательная кредитная ставка. То есть, если ты занимаешься тем, что делаешь производство экологичное, перерабатывающее, и берешь на это кредит, ты возвращаешь внимание не с процентами, а меньше. Отрицательная кредитная ставка. Этот механизм прекрасно работает во всех странах. Мы, богатейшая нефтяная страна, почему-то до сих пор не можем себе этого позволить. Вообще, вся вот эта сегодняшняя история с мусором, это история не про пестики, тычинки, бактерии. Это история про мудрое государственное управление, про стратегические предвидения того, что ты делаешь. Ну вот представь себе просто мусорный контейнер у себя во дворе. Представили? Мысленно уберите оттуда весь пластик. То есть поддоны из-под куриц, бутылки из различных газированных напитков и уберите органику. Ну мысленно. Так. Сколько там останется? Там останется 15%. Это все, что вам нужно знать про мусорную реформу. Понимаете, убрать оттуда пластик и совершенно другая история.
9: А все остальное будут уже просто разлагаемые там очистки, ошметки.
11: Да, это кости. Решаемая история. Следующая простая история. Придите на любой полигон. Нас же тоже немножко лукаво обманывают. на любом полигоне, собственно, ТКО, то есть то, что мы производим, всего 10-15%, а все остальное это так называемая стройка и промка. Потому что строительство сегодня, бантик внесли в закон в 90-е годы, строительство сегодня, да, разбирают дома и вывозят это все дело на свалки. Вот что там 95% хранится. А сделай нормальную систему законодательства о том, чтобы на полигонах действительно было ТКО. И выяснится, что мощность полигонов у нас возрастет в 10 раз. Понимаете? Потому что основное это не то. Не то, все. Стройка и промка.
9: Илья Владимирович, на данный момент вот вопрос, ключевой показатель эффективности или неэффективности реформы. Количество свалок против как бы, количества мусоросжигательных каких-то заводов и заводов-переработчиков,

0: же подгонка цифр, понимаете? То есть они говорят, у нас процент переработки там 40%, а из этих 40% 38%, это они свой собственный полигон заново пересыпали. Ну, раньше это честно.
1: Вопрос еще с учетом того, что у нас раньше, по крайней мере, было принято обращать внимание на то, как эти проблемы решаются за границей. А как эти проблемы решаются за границей? Ну, помимо, по-моему, самой хрестоматийной истории, это завод, который в центре Вены стоит.
0: Частенько. А вы знаете про завод в центре Вены, на который птички присаживаются и все чисто, и на котором система очистки стоит в 4 раза дороже, чем сам завод, и поэтому генеральный конструктор этого завода живет в Вене, на этом заводе. Я не устану повторять, судя по всему, конструкторы наших заводов, мусоросжигающих, по аналогии, тоже планируют жить в Вене, потому что та система очистки одноступенчатая. Активированный уголь, который просто не работает при больших температурах. То есть вот этот газ, который выходит, он имеет температуру больше, чем 250 градусов. В этой истории активированный уголь очень плохо адсорбирует. Практически не работают такие фильтры, которые ими предусмотрены. Поэтому категорически, понимаете, категорически нельзя применять мусоросжигание. А у нас идет за компанию, когда мы говорим, нужна детонационная парогенерация, нужен пиролиз, нужны современные технологии, они у нас есть, мы лидер мировой по технологиям переработки мусора. А они ставят запятую и говорят, и мусоросжигающие заводы, и показывают на Вену.
1: Контейнеры работают? Вот эти вот.
0: Контейнеры
1: работают. Да, пластик отдельно, стекло отдельно.
0: И процент переработки смешанных отходов у нас не превышает 18%. А процент переработки так называемых вторичного сырья, когда оно уже все приехало на переработку, якобы уже все перетряслось, перемешалось и так далее, не превышает 30-40%.
1: Понятно.
0: Вот так оно сейчас.
1: Спасибо,
0: работает.
1: Илья Владимирович, вас благодарю. Илья Рыбальченко был с нами, он эксперт по государственному управлению экологией. А что касается Дениса Буцаева, бывшего зам главы Минприроды, и он был, соответственно, заочно арестован. Следствие меняет ему в мошенничество. Тверской суд Москвы вчера его заочно арестовал. Бывшего чиновника обвиняют в хищении бюджетных денег, которые были выделены на мусорную реформу 2019 года. Предполагала реформа ликвидацию стихийных свалок, строительство объектов обработки и утилизации мусора и привлечение частных инвестиций. Для этого была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». По данным Счетной палаты, в 2022-2024 годах в качестве субсидии выделено было 5,5 миллиардов рублей на строительство объектов. Но ни один из них так и не был построен. После этого правоохранители задержали троих бывших топ-менеджеров, соответственно, экологического оператора. Все они утверждали на допросах, что лишь выполняли указания замглавы Минприроды. Буцаев подал в отставку по собственному желанию в апреле. В тот же день он уехал, как говорят, за границу. А, соответственно, МВД объявило бывшего чиновника в розыск. Правоохранители считают, что он мог улететь в США, пишет газета «Коммерсант». И по поводу еще... То есть и сейчас вот депутаты теперь Государственной Думы заявляют о провале мусорной реформы в Российской Федерации. Связан ли этот провал с тем, что вот есть Буцаев... Или это какие-то параллельные процессы? Следствие будет выяснять, и, соответственно, будут делаться соответствующие выводы на этот счет. Что здесь еще есть примечательного по поводу этой мусорной реформы? То есть, если говорят, что мусорная реформа провалена, это, опять же, мнение депутата и мнение экологов. Вот такого заявления на официальном уровне пока не поступало, то возникает, конечно, вопрос, куда девались, соответственно, деньги, и самое главное, как будет реализовываться в дальнейшем все-таки эта реформа, и что делать, например, с тарифами, которые есть на вывоз мусора. Они, соответственно, там часто вызывают вопросы у многих, но пока как бы сама структура это работает, вывоз мусора осуществляется, но вот дальше что с ним делать? Перерабатывать, какие заводы строить, сжигать нельзя, утрамбовывать тоже не нужно, но проблема с переработкой, она остается. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание!

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 14:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Госдума назначила Яну Ландратову новым уполномоченным по правам человека в России. Председатель Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсман назначается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, вступая в должность с момента принесения присяги. Полномочия Татьяны Москальковой на этом посту закончились в апреле 2026 года. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу, отметив, что именно она много сделала для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы Института омбудсмена. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах на Boeing 737 по маршруту Москва-Дубай. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля дважды в день. В авиакомпании добавили, что продажа билетов открыта. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действия они однократно продлевались. При этом ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Вероника Скворцова назвала число получивших вакцину от колоректального рака. Это 5 пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения, сообщила глава ФМБА. Пока речь идет только о колоректальном раке, раке кишечника. Первый из 5 пациентов уже находится на лечении, сказала Скворцова в беседе с «Известиями». Глава Федерального медико-биологического агентства добавила, что препарат переносится хорошо, однако об эффективности лечения можно будет говорить чуть позже. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающиеся дожди с грозами. Распространенное гидрометцентром предупреждение актуально до 9 часов вечера. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос рассказал о возвращении в столицу метеорологического лета. В своем телеграм-канале он написал, что четверг, 14 мая, станет вторым метеолетним днем. По прогнозам Леоса, пришедшее в столичный регион потепление продлится как минимум до середины следующей недели. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность, плюс 20 градусов. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва».
2: 2. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС «Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений РАН Артем Ильинский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
11: 14.36. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Владимир Путин сменил губернаторов приграничных Белгородской и Брянской областей. Накануне это случилось. Теперь гадают, в чем все-таки причины перестановок, и обсуждают, кто пришел на место Вячеслава Гладкова в Белгородской области и на место Александра Богомаза в, соответственно, в Брянскую область. Так вот, о планах заменить губернатора в этих двух регионах еще источники СМИ рассказывали месяц назад. Оба главы приграничных регионов ушли в отставку с формулировкой «по собственному желанию». И, соответственно, преемники Гладкова и Богомаза. С нами на связи Владимир Слатинов, он политолог, доктор политических наук. Владимир Борисович, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Ну, первое, почему все-таки смена произошла сразу в обоих прифронтовых регионах и одновременно? Это все-таки какие-то управленческие вещи или политические больше?
12: И те, и другие. Угу. Смотрите, ну, у Гладкова заканчивается срок полномочий, как известно, необходимо было уже решать вопрос, либо новый срок, либо новый губернатор. Вот, так что это как бы очевидный момент. Что касается Богомаза, я думаю, что ситуация вызревала. Вызревала, она, конечно, своеобразная, потому что мы помним, что Богомаз только в прошлом году переизбрался на третий срок, и вдруг возникли какие-то обстоятельства. Ну вот, видимо, эти обстоятельства дозрели до такой точки, когда необходимо было решать вопрос. И эти, что называется, истории Белгородская и Брянская совпали. То, что вы помните, вот когда мы это обсуждали еще раньше, когда появилась об этом информация, ну, таких известных изданиях, скажем так, то, что это тоже появилось синхронно, как раз показывало, что вот это вызревает и в конечном счете соединяется в некий такой общий эффект. Ну и кроме того, мы помним, что вообще, когда мы говорим про губернатора ПАД, помните, вообще в Кремле любят такие пакетные решения.
11: Но здесь вопрос теперь персональный. Шуваев, он, соответственно, теперь в Белгородской области, и подтвердилось то, о чем писали источники. То есть военный человек теперь возглавил гражданскую администрацию. А с Егором Ковальчуком интересно, что он вообще в банковской сфере работал, но потом работал в правительстве Луганской Народной Республики. Вот. И здесь возникает вопрос, как бы можно ли назвать эти две персоны как бы таким экспериментом в управлении приграничными регионами?
12: Замечательный вопрос. Смотрите, по Ковальчуку как раз нет. Потому что типаж Ковальчука абсолютно понятен. Это классический региональный руководитель-технократ. Вот если мы сейчас посмотрим на пул губернаторов, то мы там увидим множество таких людей, которые поработали в местном самоуправлении, поработали в региональном управлении. Ну, кстати, таким вот был, например, Гладков, кстати говоря, да. Вот, поработали в местном самоуправлении, в региональном управлении, набрали, соответственно, компетенции, потом повышались. занимали разные должности. Здесь, конечно, немаловажную роль сыграла, как я понимаю, работа в ЛНР. И занимают губернаторскую позицию. Я думаю, что несколько десятков сейчас мы таких губернаторов новой волны в России найдем. И логика того, как он будет работать, она тоже понятна. Причем он приходит на смену, но будем говорить так, знаете, вот Богомаз был такой классический хозяин региона из крепких хозяйственников еще тех времен, с довольно архаичным стилем. Да, и в Брянской области, ну, с оговоркой, конечно, на ее приграничный и прифронтовой характер, но будет происходить примерно то, что происходило, когда вот такие губернаторы-технократы новой волны меняли вот этих полирегиональных политических тяжеловесов. Так что здесь как бы эксперимента нет, и логика примерно понятна. Вот что касается Белгородской области, то тут, конечно...
11: Там интереснее, да?
12: Классический кадровый эксперимент, потому что... Ну, я вам скажу так, в Центральной России генерал во главе региона, армейский генерал причем, но Дюмин во главе Тульской области, кстати, очень успешный кейс, но Дюмина все-таки вряд ли можно назвать классическим армейским генералом, давайте говорить откровенно, да? Вот,
11: там скорее Лебеди вспоминали, вот когда...
12: Но я вам скажу так, я уже не раз про это говорил, вот если мы берем те времена, да, еще 90-е и нулевые, но успешных кейсов регионального управления со стороны армейских генералов нет. Опять-таки, за исключением Дюмина, но он не классический армейский генерал. Так что это тоже очень важный момент. Возможно, что Ваев опровергнет этот устоявшийся у регионалистов тезис. Да? Но, смотрите, здесь действительно важная вещь, потому что выпускник программы «Время героев». Кстати, в Черноземье теперь работают оба выпускника программы «Время героев» на губернаторских должностях, потому что Евгений Первышов тоже выпускник программы «Время героев» в Тамбовской области. Но Первышов классический гражданский чиновник, на самом деле, сходивший на СВО, отучившийся на этой программе. Его вполне можно себе представить, было и слушателем школы губернатора. А вот здесь мы имеем действительно армейского генерала, который прошел соответствующие курсы, немножко стажировался на гражданской, что называется, должности, и теперь должен решать вопросы, понятно, безопасности приграничного региона, но и вопросы его развития. Как он будет себя вести, по каким моделям работы, честно говоря, вы знаете, мне сложно пока себе представить, потому что мы себе представляем, как работают губернаторы новой волны, примерно технократы, мы даже себе представляем, как работают публичные политики, там типа Хинштейна, в соответствующих должностях. Но как себя покажет генерал, сказать сложно. Но ясно, что от него будут ожидать, смотрите, улучшения ситуации с безопасностью. Ну, понятно, что генерал должен, видимо, улучшить ситуацию с безопасностью. Здесь, честно скажу, немного от него зависит, потому что мы понимаем, что это, прежде всего, сфера силовиков. Априори считается, что силовик с силовиками найдет общий язык лучше.
11: Но вот ведь посмотрим. История с Гладковым, например, она же тоже показывала, но мы можем какой-то аудит сейчас провести, подвести итоги все-таки его деятельности, хотя многие там ваши коллеги-политологи как раз говорят, что он был не просто там губернатором, технарем каким-то, а он стал таким, ну, по сути, примером того, как можно наладить жизнь в прифронтовом регионе. И здесь возникает, да. и здесь возникает вопрос все-таки, если там судьбу Гладкова довольно долго решали, возникает вопрос... Он стал, например, как бы считается ли проблема, что губернатор становится слишком популярным, например, с этой точки зрения, а с другой точки зрения там были коррупционные скандалы, но они были и в других регионах тоже.
12: Ну, смотрите, все-таки коррупционные скандалы довольно серьезные. Это дело о фортификациях, и я хочу сказать, что я думаю, что и уход Богомаза, и переизбравшегося только год назад, он во многом связан, ну, давайте скажем так, аккуратно, как минимум, с политической ответственностью по поводу дела о фортификациях в Брянской области. Конечно, этот фактор, думаю, сыграл свою роль в борьбе, так аккуратно скажу, за судьбу Гладкова и за судьбу Белгородской области, потому что, ну, мы знаем два заместителя, вот сейчас, я так понимаю, что уже дела переданы в суд. И этот фактор есть. Но смотрите, Гладков действительно, Гладков был классический губернатор новой волны, но Гладков сформировал действительно очень интересную модель, в которой, например, совмещалось три повестки. Повестка военно-политических вызовов, повестка антикризисная и повестка развития. Он пытался все три повестки реализовывать. В регионе продолжали там строиться социальные объекты, дороги, проводиться праздники, хотя многие как бы за это его ругали, развиваться городская среда. и так далее. Регион показал в прошлом году промышленный рост, кстати говоря, в отличие от тоже, например, Курской области.
11: Так.
12: А вот как сейчас генералу власти попытается выстроить вот эту приоритизацию повесток, это опять-таки очень интересный вопрос, но наследие Гладкова здесь очевидно. Второй момент, это, конечно, коммуникационная стратегия, потому что Гладков еще и до СВО выстроил очень интересную модель коммуникации с гражданами, основанную на открытости и отзывчивости, адаптировал ее к СВО, и опять-таки это очень серьезный вызов для Шуваева, потому что белгородцы привыкли на самом деле к тому, что вот эта модель коммуникации, завязанная теперь на проблемы восстановления, на проблемы, связанные с безопасностью, она работала. То есть вот для Шуваева, как минимум, вот эти два момента очень важны.
11: А имеет ли значение, это... вот, кстати, а имеет ли, правда, значение рефлексия, например, самих граждан и жителей Белгородской области на то, что там будет новый губернатор, им неизвестный, а вроде здесь они привыкли, потому что фактор привычки и фактор доверия, он же очень часто был, ну, как бы, довольно весомым.
12: Конечно, конечно. Но я скажу так, на выборах проблемы вряд ли возникнут, но все-таки на общественное мнение, особенно в специфических условиях, приграничных и прифронтовых, тоже у нас власть ориентируется. Я думаю, что сейчас белгородцы будут присматриваться. Я не думаю, что будут какие-то восторги. Вот, будет скорее такое, знаете, осторожное отношение и будут присматриваться к тому, как новый генерал в роли губернатора будет, вот как я уже сказал, приоритизировать повестку, выстраивать коммуникационные механизмы, а дальше тоже очевидные вещи, смотрите, это вопросы, связанные с командой, системой управления и отношения с элитами. Вот все эти ключевые моменты придется новому руководителю Белгородской области решать. А как он их будет решать, мы не знаем, потому что прецедентов, как
11: спасибо.
12: Я уже сказал, таких пока не было.
11: Спасибо большое, Владимир Борисович. Вас благодарю. Владимир Слатинов был с нами. Он политолог и доктор политических наук.
0: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
11: Аналитики компании «Кросс» выяснили, что ограничения в интернете вызывают тревожность. Следует это из национального индекса тревожности россиян, который «Кросс» составляет. Власти объясняют такие меры заботой о безопасности. Но, как выяснили социологи и аналитики, в 2026 году ограничения интернета обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражения коронавирусом в 2020 году. Тема вышла на первое место впервые с 2022 года. По суммарному индексу, помимо ограничений интернета, в топ-5 вошли также атаки дронов на российские регионы, диверсии и, интересно, файлы Эпштейна, а также финансовые мошенники и война в Иране. Называют исследователи основной причиной беспокойства блокировку соцсетей, а также перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. Алена Август с нами, политконсультант. Алена, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Проблема в ограничениях как таковых или в постоянном чувстве неопределенности, которое рождает тревогу?
14: Ну, чувство неопределенности у наших сограждан сейчас буквально по любому поводу. Так уж сложилось, что мы живем во время, когда изменения наступают очень стремительно, плюс мы живем в ситуации, когда идет война, и это тоже, в общем, не приносит спокойствия. И ограничения стали той историей, куда можно направить негатив. Ну, потому что это действительно уже было встроено в обиход, в жизнь буквально любых людей. И вдруг у них это отбирают. Людям действительно не очень понятно, при чем тут безопасность. Людям не очень понятно, зачем это все блокировать. Это заставляет человека искать какие-то способы решения этой задачки сложной, которую задало государство. В общем, все достаточно неудобно. И на фоне всеобщего такого довольно тревожного фона, это еще один фактор, который заставляет беспокоиться.
11: Если про коммуникационные допущенные, например, ошибки говорить, в данном случае вы считаете, что недостаточно разъяснений, и что вкладывается там в смысл безопасности и так далее? Или здесь что-то еще?
14: Ну, слушайте, если у нас люди до сих пор продолжают отвечать и нести деньги каким-то странным людям, так. просто буквально там Машинка. Миллионами, да, угу. постоянно. Когда у нас люди отдают там ключи от квартир непонятно кому, то им, конечно, очень сложно понять, что есть вот такой способ обеспечения безопасности, как суверенный интернет. Это достаточно сложная конструкция для многих, смысловая. И, конечно, требуется больше времени на то, чтобы ее донести, это раз. А второе, ну, достаточно неприятно, когда любые решения сверху приходят в формате, скажем так, распоряжения. Вот мы так решили, и поэтому мы берем и блокируем, например, там, телегу. А люди же к этому еще не готовы. У них вопрос, во-первых, зачем это делается, и не всем понятное объяснение, а во-вторых, почему так вот категорично. То есть, ну, погодите, у меня там рабочие чаты, говорят человек, у меня там семейные чаты. Телеграм, ну, надо отдать должное, гораздо удобнее пока, во всяком случае, по поиску, с кем бы ты ни переписывался, чем богоугодный Макс. Понятно, что Макс тоже меняется, но ко всему новому, во-первых, люди сложно привыкают. А тогда все это наслаивается одно на другое, общая тревожность, жесткое распоряжение, что у тебя вдруг отобрали что-то, чем ты привык пользоваться. Второе, что тебе нужно осваивать что-то новое, что тебе непонятно, и эта платформа еще несовершенна. Вот это вот все, конечно, не очень приятный салат из негативных эмоций.
11: Есть ли проблемы недооценки важности каких-то ресурсов, вообще доступа к интернету? Ну, то есть мы понимаем, что у каждого сегмента общества, наверное, свое отношение к каким бы то ни было сюжетам. И мы это тоже видели, когда тех же самых там молодых людей или бизнесменов, у которых очень много всего завязано на интернет-технологии, люди из других сфер говорили, что идите на завод работайте, без интернета проживете.
14: Ну, слушайте, у нас практически весь малый бизнес завязан, допустим, на продаже и продвижение своей продукции через Телеграм и, извините, говорю со звездочкой через Инстаграм. Им что, извините, делать? Им как восстановить свою аудиторию, им как продавать свою продукцию? У нас и так еще и ситуация в экономике, скажем, не блестящая. И еще они теряют канал доставки информации, канал вообще продаж. Понятно, что они будут переживать. Есть регионы, допустим, это больше Дальний Восток, где WhatsApp был исключительным средством общения. Вот там как-то меньше приверженцев там Телеграма, каких-то еще мессенджеров, а WhatsApp-группы там живут, цветут, но вот сейчас нет. И получается, что люди тоже пока еще не понимают, как им наладить это общение.
11: А вопрос в другом. Смотрите, еще. Если выясняется, что меры защиты в виде отключений, ограничений вызывают тревогу у населения, то не возникает ли, например, на управленческом уровне определенной ловушки? То есть, с одной стороны, мы боремся там, с врагом, ограничиваем интернет, чтобы было меньше тревожности, но эти ограничения, в свою очередь, тоже рождают тревожность. И в итоге это появляется, по сути, какой-то новый противник, новый враг. И здесь вопрос как бы оценки рисков и оценки того, что есть большая проблема.
14: Соглашусь с вами, что это действительно некая ловушка, и, допустим, в экспертной среде политической, есть мнение, что риски гораздо выше, чем, допустим, были риски оставить все как есть. А у нас год больших выборов, у нас выборы в Государственную Думу, у нас очень много законодательных собраний, у нас много губернаторских выборов. Вот вчера еще два региона присоединились к выбранным регионам. И на самом деле вот эта ситуация провоцирует на проявление оппозиционности и негатива людей, которые никогда так себя не позиционировали. Ну, то есть обычные, спокойные, мирные сограждане, обыватели, которые жили свою маленькую жизнь, вообще никак не считая себя каким-то политическим актором. Сейчас вот есть такое некое движение к тому, чтобы выражать оппозиционное мнение, как-то вот друг с другом этим мнением делиться, и есть опасение, что этот риск
13: может стать достаточно серьезным.
11: Понятно. Спасибо, Алена. Вас благодарю. Алена Август была с нами. Она политконсультант. 7373-948, телефон прямого эфира. Суммарный индекс тревожности россиян касательно интернет-ограничений составил 1735,1. Он также получил рекордный индекс приживаемости. Это оценка соотношения присутствия тревожности в соцмедии и СМИ. 10,39. Тут есть для сравнения пятое место по тревожности — война в Иране, 221 пункт. Индекс приживаемости темы составил 0,91. Это значит, что конфликт россияне обсуждали в основном в средствах массовой информации. Ну, а политологи обсуждали, видимо, в основном. Потому что граждане сложно обсуждать. А вот что касается соцмедиа, то есть это комментарии, высказывания в социальных сетях, вот здесь в основном все про ограничения. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос, что с этим делать? То есть проблема действительно чисто технологическая, и насколько она... Давайте так, насколько вы адаптировались к тому, что... Потому что человек такое существо, которое ко всему привыкает. Насколько вы адаптировались действительно к тем ограничениям, которые есть в плане интернета? Адаптировали свою работу? Где-то все-таки подослаблены эти меры, потому что, ну, в Москве мобильный интернет есть. Когда его, перед тем, как его не было на празднике, хотя бы об этом сообщали, что интернета не будет. Не было вот этой... Молчком отрубили и забыли, что интернет существует. 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте, слушаю вас. Алло.
15: Здравствуйте, Евгений, Костя. Здравствуйте, Костя.
11: Да, слушаю вас.
15: Ну, вы меня знаете, я всегда был турбопатриотом.
11: Да.
15: И всегда особо я вот на политику внимания не обращал. Ну, на выборы, ну, скажу, ну, проголосую. В этом году я пойду на выборы.
11: Так, не говорите ничего, своих... не говорите
15: Нет,
11: ничего,
15: не говорю, надо. Я знаю правила.
11: Да.
15: Я пойду на выборы, я своих ребят всех проагитировал пойти на выборы. Я никогда агитацией не занимался. В этом году я занимаюсь, потому что... Знаете, когда я не могу заправиться, когда у меня бизнес падает на 30%, и когда мне не объясняют, зачем это нужно, я иду на выборы.
11: Вот. Интересно, кстати, стимулирование похода на выборы. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно ввести новый термин, говорит Валерий. Как в ковид были антипрививочники, антимасочники, еще были антиперчаточники, кстати. Тех, кто не понимает, почему ограничивают интернет, нужно назвать антиограничальщики. Раньше не знал, что можно торрент качать на сотовом. Теперь знаю, говорит Ромео. Видите как? Какие варианты возможны? Сегодня недисциплинированные вы, как выясняется. На эту тему, знаете, много. Но чтобы переработать тревогу, шутки же все-таки появляются. И вот действительно очень много всяких было шуточек на эту тему, что если бы такие меры вводили где-нибудь с границы, все бы дисциплинированно, ну, где вводят, конечно, там, дисциплинированно бы это выясняли. В нашей стране нет. Это воспринимается как вызов обойти. Не просто возмутиться, а деятельно обойти, попытаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос натурально звучит как политический запрос к власть-придержащим. Делайте что угодно, развивайте, как хотите, многополярности, то, как космические корабли браздят Большой театр, но не трогайте привычный интернет. Учитывая избирательную кампанию, то те, кто с этим запросом смогут совладать и дать четкий ответ, получат хороший процент на выборах, говорит Виталий. Но вы помните вчерашнюю публикацию, да, что, например, «Единая Россия» задумалась о том, чтобы позитивные нарративы найти, попытаться, не запретительные, а позитивные. Вот, то есть 3 месяца такой передышки, наверное, есть. Я адекватно трезвый мужчина, мне 26 лет. Как я могу тревожиться из-за того, что блокируется доступ к каким-либо соцсетям или возникает проблема с интернетом? Боже мой, какие все тревожные, а я просто найду способы другие и буду дальше жить спокойно, лишь бы мои близкие были здоровы и счастливы, говорит Дамир. Это деятельная история, Дамир. Вот, но сейчас я зачитала ваше сообщение, и вам тут же сейчас скажу, что вы надели белое пальто и пошли прогуливаться. Потому что в основном проблема возникала, ну, как бы на почве того, что не объясняли, или не так объясняли, недостаточно объясняли, или говорили, что так просто надо. И вот это включил, выключил, чтобы отправить по одному мессенджеру, надо включить. Чтобы отправить из одного мессенджера, где надо включить, надо выключить при этом параллельно, потому что другой мессенджер просто не пустит в себя. Плюс вопросы действительно с рекламой, с выручкой, с еще с чем-то. Когда очень долго приучается человек к тому, что можно там, я не знаю, можно все решить при помощи интернета, как только это начинает блокировать, но это все равно, что, знаете, как там раньше вы носили деньги в кошельке, а вам вдруг говорят, что, ну, носить в кошельке деньги не надо. То есть к этому приучили, потому что возникли электронные всякие системы интересные, удобные, Поэтому люди сами от кошельков отказались и от наличных денег. А потом вдруг говорят, а все, теперь вот, вот оно как-то по-другому работает. Неизвестность рождает тревогу. Есть такой термин в психологии, очень популярный. И вот аналитики фиксируют, что ограничения вызывают тревожность. Вопрос, конечно, как этой информацией теперь будут пользоваться люди, принимающие решения. Новости мы продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 15.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин приехал на съезд Союза машиностроителей в Москве. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия». Во время выступления президент, в частности, расскажет о перспективах развития машиностроительной отрасли в текущих условиях. Союз машиностроителей России был создан в апреле 2007 года. Общественная организация состоит более 1000 предприятий и учреждений. В руководство Союза входят главы крупнейших промышленных предприятий, финансовых учреждений, ведущих технических вузов и губернатора. Президент продлил срок госслужбы заместителю главы МИД России Сергею Рябкову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Продлить срок Федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года, говорится в документе за подписью Владимира Путина. Предельный возраст для пребывания на такой службе составляет 65 лет. Однако он может быть продлен для служащих, замещающих должности определенных категорий. Сергею Рябкову 8 июля исполнится 66 лет. В медиа Китая заявили, что Пекин обратил внимание на успешные испытания «Сармата». «Мы приняли к сведению сообщение на этот счет», — сказал представитель ведомства. 12 мая командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешных испытаниях «Сармата». Владимир Путин отметил, что дальность полета новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты может превышать 35 тысяч километров. Постановка «Сармата» на боевое дежурство запланирована до конца года. «Коммерсант» указал на истечение срока лицензионных соглашений «Диснея» в России в 2026 году. Новые контракты компания заключать не собирается. Такие данные содержатся в отчетности российского юрлица ООО «Walt Disney Company СНГ». Таким образом, легальный показ фильмов и мультфильмов студии в нашей стране прекратится к концу года, пишет «Коммерсант». Издание напоминает, что «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце» были изъяты из библиотек российских видеосервисов еще в 2023-м. Сейчас на платформах остались только некоторые старые анимационные ленты. Например, «Леди и бродяга» на Иви Кион и «Питер Пен и Дамбо» на Кинопоиске. Юристы подчеркивают, что дальнейшая трансляция без лицензионного договора будет считаться нарушением авторских прав. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 79 копеек. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 90 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
11: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень» сегодня. У нас новый «Умный парень». «Умных парней» прибыл. Артем Ильинский к нам пришел. Младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции «Меморан». Здравствуйте, Артем.
17: Здравствуйте.
11: Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Артем, насколько я понимаю, вы занимаетесь исключительно Венгрией.
17: Да,
11: поэтому верно. Вы про эту страну знаете все.
17: Я надеюсь, что все.
11: Ну, давайте попробуем, да, потому что вчера было очень интересное, кстати, было интересное событие. Впервые, по сути, МИД Венгрии вызвал российского посла из-за сообщений о дронах в Закарпатье. Мадьяр связал вызов российского посла с сообщениями о падении БПЛА в Закарпатье. В регионе проживает большая венгерская община. Минобороны России заявляла, что бьет только по объектам, связанным с вооруженными силами Украины. Впервые, по-моему, в нашей истории действительно венгры каким-то образом отрефлексировали какую-то закарпатскую тему в плане как раз того, что там замечены какие-то дроны, и поэтому ни много ни мало вызвали целого посла. Это все-таки такой заявка на новый стиль отношения Мадьяра к Москве, смена риторики или что это?
17: На самом деле, с началом СВО венгры стали очень много рефлексировать на тему Закарпатья, но главным образом это вот исходило с такого осмысления роли Украины вот, в этом вопросе. И как бы действительно один из таких первых указов нового министра иностранных дел Аниты Орбан, ну, не первый, конечно, но вот я бы сказал, что он станет таким вот основополагающим. То есть, когда мы будем там вот осмысливать, например, через 4 года, вот что она сделала, мы, я думаю, будем вспоминать как вот один из такой из первых и существенных. Потому что действительно раньше нашего посла еще не вызывал МИД Венгрии по именно вот этому поводу. То есть, как бы Венгрия всегда с 22-го года выражала свою обеспокоенность тем, что происходит в Закарпатье. Но вот опять же, это всегда было в таком в трении с Киевом. И мы, например, последние полгода особенно, мы очень сильно как раз наблюдали вот в конфликте Зеленского и Орбана.
11: А сейчас, получается, это все-таки как это, демонстрация того, что администрация сменилась, и отношение администрации демонстративно тоже меняется.
17: На самом деле, я бы не сказал, что существенно по вот этому вопросу меняется отношение, потому что как раз вопрос национальных меньшинств – это вот одна из таких, я думаю, ключевых вещей, которые роднит Виктора Орбана и Петера Мадьера. Потому что Мадьер, вот особенно это было видно на фоне, я скажу, конфликта, ну, очень сложная ситуация в декабре 25 года, которая возникла в Словакии, вот тоже с национальным меньшинством, как раз он очень наглядно показал, что в этом вопросе он будет следовать такой вот общей риторике венгерского общества, как раз бороться и отстаивать своих, своих именно людей, которые, ну, так или иначе, пусть и находятся в других странах, но являются частью венгерской нации. И вот этот шаг, я его все-таки вот считаю таким скорее символичным. То есть да. Мадьер стал, наконец-то, премьер-министром, он принял инаугурацию 12 мая, я прошу прощения, 9 мая, вот, и, ну, скажем так, начал вот такое свое восхождение, показал своему электорату, что, ну, знаете, да, я готов отстаивать интересы наших людей.
11: Ну, интересно, что венгры даже в части Украины, там же интересно, Орбан как раз избирал такую политику, что там паспорта раздавали, там, в общем, Зеленскому тоже много каких вещей говорилось, вот, по поводу территории и так далее. А тут новый премьер-министр, он пока не развивает тему с паспортами, он развивает немножечко тему такую, то есть, ну, у вас нет ощущения, что новая администрация пытается как раз продемонстрировать, что от политики Орбана, Серта и вообще команды Орбана ничего не осталось? А тема была довольно удобная.
17: Я думаю, что нет, потому что, вот опять же, Украина — это вот тот случай, когда политика Венгрии в ее отношении как-то существенно не изменится, потому что... Но остается одна глобальная проблема. Это проблема закарпатских венгров. Киев не хочет решать эту проблему.
11: Да.
17: И Орбан предпринимал ряд попыток, чтобы как раз решить, чтобы украинцы гарантировали правовой статус, безопасность своих, своих людей, венгров, которые проживают там. Но законы, которые приняла Украина вот там 2017 года об образовании, там следующие еще о запрещении преподавания на национальных языках, это же коснулось и венгерского языка.
11: Да, да.
17: И,
11: да.
17: Скажем так, вот после этого, хотя, например, когда Зеленский пришел, у команды Орбана были очень большие на него надежды, что вот пришел молодой политик, может быть, он что-то переосмыслит, не переосмыслил. И как бы здесь Мадер, он, мне кажется, возможно, вот особенно сейчас в начале, он будет делать все, чтобы не быть похожим на Орбана, но все-таки...
11: Свалится туда же?
17: Не свалится. Я все-таки надеюсь, что он попытается как-то переосмыслить. Все-таки команда у него абсолютно новая, пусть и большинство из них это выходцы из Фидес, но, тем не менее, это новые люди, которые как-то попытаются, может быть, с поддержкой Европейской комиссии, как-то вот заимев все-таки связи, потому что Мадер более рукопожатный человек теперь в ЕС, чем Орбан, вот как-то попытается с этого фланга зайти, потому что раньше все-таки Венгрия, она действовала, ну, в таких вот как бы, что это наша проблема, мы будем ее решать сами. И они допускали наблюдателей, вот когда на трубопроводе «Дружба» случилось вот это, как говорит, украинская сторона, влетел российский дрон, ну, что неправда, конечно же, ну, как раз Венгрия обратилась к Европейской комиссии, что, ну, давайте как-то вместе решать эту проблему, давайте вы приведете своих независимых наблюдателей. Наблюдатели там, правда, вроде не доехали, застряли в Киеве.
11: Да, но вот. Есть ощущение, что Европейская комиссия все-таки она боролась не только за справедливость, но она боролась с самим Орбаном, поэтому тут как бы не все так линейно.
17: Просто, с другой стороны, у ЕС сейчас на Мадера совершенно другие планы. Там нужно, скажем так, решать вопрос о финансах, потому что Венгрия слишком много кому должна, вот. Поэтому да. И национальные ее интересы сейчас будут мало кого волновать, к сожалению.
11: Почему к венгерским выборам, и вы тоже писали об этом в апреле, почему венгерские выборы вызвали такой широкий интерес в Европе, да и в мире тоже об этом писали, у нас?
17: На самом деле... То, что писали про венгерские выборы до них, и то, как они прошли, это вот как раз показывает, что была очень такая сильная информационная война. Потому что сами венгерские выборы прошли очень спокойно. То есть все рисовали какие-то картины, что вот будет Майдан, случится, что там венгры на улицу выйдут, еще что-то случится, что там, может быть, какие-то и теракты будут. Но ужас на самом деле,
11: что
17: писали, в том числе и наши исследователи. Но венгерские выборы прошли ровно так, как и должны были пройти, спокойно. Очень была спокойная обстановка, то есть и на участках, и в глубинке, и в Будапеште. Все было более чем нормально, но вот эта информационная война просто потому что притянула к себе внимание, что как бы Восточная Европа, она, ну, для западного мира, она стала вот ассоциироваться с таким вот каким-то вот непонятным режимом, то ли это автократия, то ли какая-то вот неправильная демократия. И Орбан, он стал вот лицом вот этого неправильного восточноевропейского мира.
11: А кто его сделал таким неправильным? Он сам или все-таки ему нарисовали этот образ?
17: Вот
11: его так трактовали.
17: У Виктора Орбана очень долгий и, я бы сказал, запутанный политический путь, потому что начинал он вообще с ультралиберализма. Вот. То есть, выйдя, когда там была создана партия Фидес, 88-89 год, то есть это оппозиция социалистическому режиму. То есть все эти люди, выходцы с юрфака Будапештского университета, это, ну, скажем так, это оппозиционеры, которые, что мы хотим свободы, мы хотим суверенитета. И, скажем так, вот эта вот трансформация, которую прошел Виктор Орбан от вот ультралиберала в такую в сторону центра, он сам говорил, кстати, что мне было очень сложно вот уходить на такие правоцентристские позиции, то есть, как говорится, в душе-то я либерал на самом-то деле, вот, мне пришлось, но...
11: Но конъюнктура подсказывает, что сейчас либералам быть невыгодно, видимо, так.
17: Невыгодно было быть и в 90-е годы, потому что 90-е годы Венгрии показали, что ни либералы, ни социалисты не смогли поставить страну на ноги. Вот, то есть это очень серьезный экономический кризис, это страна осталась очень много кому должна, и люди постоянно говорили, что ну вот у нас уровень ВВП, как-то в 89-м году все было нормально, а сейчас как-то мы вроде независимы, а как-то все слишком плохо почему-то. Почему так? Но вот все-таки, когда он вышел триумфально, это все-таки 2010 год, то есть это вообще неудачное правительство Ференса Дюрчаня, социалиста. Вот, то есть как бы Виктор Орбан вышел на волне вот как раз, что было очень-очень плохо, и он вот сумел подгадать момент, то есть в начале нулевых, когда он впервые занял пост премьер-министра, но он не особенно сильно подгадал, то есть это его такое правительство было, ну, спорно, то в 2010 году он вот как раз влетел с двух ног, опять же, в венгерскую политику, то есть он там очень много процентов набрал, это триумфальное было его такое восшествие, правоцентризм. И вот он как раз вот начал, скажем так, осмыслять уже 6 лет как европейскую действительность Венгрии. Потому что венгры-то хотели прийти в ЕС, но главным образом они исходили из того, что, ну, мы будем жить на уровне Франции и Германии. То есть это что-то, ожидание экономического чуда было очень сильное. И очень, на самом деле, многие страны, которые в 2004 году вступали, они этого ожидали. Но не получили, потому что они как-то вот они осмысляли Европейский Союз вот образца 70-х, 80-х годов, когда это Европейский экономический союз все-таки был главным образом. Но они получили, и для Венгрии это было очень таким, ну и до сих пор остается больная точка ограничения суверенитета, потому что венгры еще в 10-м году показали, в принципе, с 4-го года, что мы хотим чуть-чуть по-своему все делать. И просто Виктор Орбан — это вот тот политик, который в своих каких-то решениях он стал конфликтовать с Брюсселем, вот, практически сразу. То есть это сказалось, ну, во-первых, последствия финансового кризиса, которые еще в 2010 году были так заметны. Ну и потом начавшийся миграционный кризис. И я думаю, что вот как раз на этой волне он и стал известен, ну, в том числе и нам, вот, и нашей стране, потому что как раз в эти годы вот стало как раз появляться, что вот Венгрия против принятия мигрантов, что...
11: А у вас нет ощущения, кстати, что... И вас интересно это узнать, как именно у исследователя, потому что у меня это поверхностное ощущение складывались, что мы немножечко в Орбана вложили очень много смыслов, которые нам как бы, как это, душу грели. Ну, то есть, что если он там выступает против оголтелых санкций против России, он выступает за стабильную поставку энергоресурсов, он критикует безоговорочную помощь Украине, он как будто бы за нас и против всего этого глобалистского мира. Но было же несколько иначе.
17: Да, на самом деле, потому что после 2014 года, вот мне кажется, у России была большая такая потребность вот как-то найти своего союзника в Европе. И Венгрия вот в этом плане, она вот просто идеально вошла в этот концепт, что страна, которая ведет независимую политику от Брюсселя, не особенно не принимает решения, говорит, что, ну, ЕС вообще-то нужно вести диалог с Россией, как-то придется все-таки. И вот в данном ключе вот Виктор Орбан с его позицией Венгрии отлично легли вот в эту вот какую-то основу. И действительно, как бы мы слишком много возложили на Виктора Орбана. То есть на самом-то деле... Эта страна, я позволю себе такое все-таки слово, не особо-то и друг нам. Это в первую очередь деловой партнер. Это вот, знаете, вот мне кажется, очень такой уместный, как мне кажется, пример. Вот мы торгуем на рынке фруктами, очень вкусными фруктами. У нас есть постоянный клиент. Он покупает эти фрукты, мы ему их с дисконтом продаем. Мы любим постоянного этого покупателя. Но он нам от этого другом не станет. Это просто выгодный партнер. Не более чем. И вот мне кажется, сейчас, когда пришел Мадер, мы должны как раз осознать вот эту вот необходимость не видеть в Венгрии своего друга, а видеть в первую очередь партнера. Потому что если мы увидим партнера, нам откроются возможности конструктивного диалога.
11: Так и был вроде даже, несмотря на то, что мы, может быть, вкладывали чуть побольше в отношение к нам со стороны венгров, чем на самом деле было, но, по сути, мы пользовались действительно их потребностями выстроить с нами конструктивный диалог, и Сиерте сюда приезжал, и Орбан нормально высказывался, и тоже контакты были. А сейчас, вот если смотреть, да, если проводить аудит российско-венгерских отношений при Орбане и, например, делать какую-то затравку на будущее. Чего удалось достичь, удастся ли это сохранить, как вы думаете?
17: Главным образом, вот наше такое основное достижение с Венгрией, то есть это, в принципе, основа экономического нашего сотрудничества, это поставка энергоресурсов, поставка нефти, главным образом поставка газа, кстати. Ну, конечно же, стоит вспомнить атомный проект АЭС ПАКШ-2.
11: Да.
17: А вот... То есть, как бы вот нам важно здесь удержать позиции, потому что в остальных каких-то других аспектах, там, я помню, были какие-то даже перспективы сельскохозяйственных каких-то вот общих политик, ну, там темпы и затраты показывают, что ни нам, ни им это не было интересно. Вот как раз основа нашего сотрудничества — это энергоресурсы. И России здесь очень важно с новым как раз премьером, с его новым министром энергетики Иштваном Капитанем как раз удержать вот эту вот волну.
11: Вот. Но это же им надо. Зачем нам удерживать эту волну?
17: Просто нам важно себя не вести, как будто это Виктор Орбан. Вот, я считаю, что есть такой риск, что мы пойдем по такому вот сценарию, что да как будто ничего не изменилось. Это на самом деле очень страшно, что вот мы подумаем, что ничего же не изменилось, мы также будем поставлять ресурсы, хотя... Например, если почитать, что они предлагают, что они хотят диверсифицироваться очень упорно.
11: Угу.
17: Ну, мне кажется, что это наталкивает российскую сторону, должно наталкивать, что чуть-чуть пересмотреть именно какие-то договоры, хотя у нас это вроде заключено до 27-го года по поставкам нефти. Но как-то вот переосмыслить, Венгрия в плане энергоресурсов теперь что? Виктора Орбана нету, Сиерте нету. Пришли другие люди, угу, у которых другие задумки на будущее. Эти задумки нужно учитывать. Просто чтобы в первую очередь это и нам было выгодно. Это должно быть выгодно России, а не Венгрии. И здесь, вот, мне кажется, мы чуть-чуть можем забывать этот факт.
11: Угу. А нам понятно, как выстраивать отношения с новыми властями Венгрии, особенно понимая, что, возможно, Мадьяр не будет, как, опять же, Орбан, таким ярым сопротивленцем политики Брюсселя?
17: Ну вот очень хорошо вчера сказал глава Росатома, отвечая на, скажем так, запросы, что на Капитане, что нужно провести на АЭС ПАКШ-2 комплексный, скажем так, осмотр, показать все документы, что там было. Он ответил, что как раз вот связям Венгрии и России в плане, например, атомной отрасли, ну, ничего не угрожает, потому что, ну, действительно, Мадьяр очень четко понимает, что проекты с Россией, они очень, скажем так, выгодны и нужны Венгрии. И здесь просто вот мне кажется, что мы должны понимать, что это другой человек, который будет сближаться с ЕС. Вот, и мы не сможем на него вешать вот какие-то обязательства, что он там будет принимать, там, быть против пакетов санкций. Вот, или вот...
11: Даже публично хотя бы.
17: Да, да.
11: Не по факту, а военных. По форме.
17: Каких-то. Он вот, кстати, сказал по поводу этого военного транша, что как бы вы принимаете, мы только ничего не будем вкладывать. Вот очень, мне кажется, забавно, хотя на общий результат, что этот транш все-таки приняли, это никак не отразилось.
11: Наши слушатели говорят, хорошо, но если они будут вести публичную, например, антироссийскую риторику, зачем нам упираться в эти контракты? Все поставлено таким образом, как будто бы это России жизненно необходимо, но это и им жизненно необходимо. Да, нам нужны деньги, но при этом им нужны ресурсы. А если они открыто будут русофобствовать, то тогда для нас это хороший инструмент влияния.
17: На самом деле, когда прошли венгерские выборы, вот точнее, когда они еще шли вечером, вот как раз на площади у парламента, на набережной, вот были слышны крики «Русские домой». Вот,
11: мне кажется, провокация была какая-то, нет?
17: Ну вот, На самом деле это очень как бы характерно, что раз в год венгры, вот как раз в годовщину, например, 56-го года, они выходят на площади, ну и, в принципе, скандируют это. И я бы не сказал, что это провокация, это вот скорее просто такой вот общий фон, который стоит учитывать, но я вот никогда не относил, кстати, вот Венгрию к таким русофобским государствам. То есть это не Чехия, например. Это не Чехия, но это и не Сербия. То есть в каком-то плане большинству венгров они относятся с ноткой равнодушия к нам. Вот, потому что, ну, во-первых, они не особо много чего знают о России, то есть какие-то общие представления о Владимир Путин, нефть и газ, вот, и прочее. Но, тем не менее, например, в плане энергетики, почему, например, Мадзер сейчас цепляется, вот почему им это нужно, отвечая на вопрос, что поставлять, например, по трубопроводу Адрия они сейчас не могут в полном объеме, потому что это очень дорого. Для Венгрии, для венгерской экономики. И как бы выгодно диверсификация, окей, это очень хорошо. Вот, тем более соблюсти, что говорили в Европейской комиссии. Но венгерская экономика не выдержит этого, если вот сразу...

0: политические всякие перипетии, и энергетический кризис, и включение, значит, участия в Европейском Союзе, а значит, вот это европейское солидарное следование европейской логике, и споры с Украиной. Поэтому отношения с Россией, в принципе, были нейтральные. То есть, если убрать фактор военных действий, объективно с венграми были хорошие, нормальные отношения. Сиерте был здесь, Орбан контактный был, денег готов был платить, мы готовы были поставлять ресурсы. Сейчас все очень и очень действительно здесь накручено. И первое, что все-таки будет первостепенно, это риторика Брюсселя, который, я думаю, сейчас будет компенсировать недостатки определенные в работе с Орбаном через нового премьера. А с другой стороны, это фактор исторический, который может определять современность.
1: Ну, чем дальше какой-то исторический факт, тем легче его принимать, и тем активнее идет дискуссия. То есть, вот, например, Триановский договор, он вот был сколько уже, 106 лет назад, 1920 год. То есть для венгров это такое вот основное положение, что наше великое государство распалось. Но вот мы замечаем, что чем дальше проходит, тем, ну, легче им с этим фактом мириться.
0: То есть размывается, уже нет такого, что националисты начинают вытаскивать какие-то документы и каким-то образом манкировать, соответственно, этими фактами.
1: Националисты всегда в Венгрии вытаскивают какие-то документы, кролика и шляпы. Другое дело, что они уже не влияют на общественный дискурс так, как влияли, например, в нулевые годы, как, например, влияла партия Йобик. Вот, то есть сейчас это все очень сглажено. Но вот опять же, другое дело, что сейчас действительно Венгрия, может быть, там год-два, она будет идти на поводу у Брюсселя, просто потому что у нее не остается выбора. Мы переоценили, думая, что Венгрия какая-то вот великая страна, которая сможет там вот одна держать оборону.
0: Сопротивляться бы. Фронда, это
1: да,
0: называлось.
1: Да, это маленькое и не особо богатое государство в Центральной Европе, у которой нету ресурса, чтобы сопротивляться машине евробюрократии. Даже вот как бы она ни хотела, это вот был временный фактор Орбана, как очень харизматичного лидера, очень его хорошие кампании. И сейчас Мадер, вот мне кажется, это показывает, что он все-таки не такой глупый, как его многие рисуют. Он отлично это понимает и, да, в принципе, соглашается. И когда ЕС направила вот эти, сколько там, 28 вроде пунктов, что должна сделать Венгрия, это на самом деле просто очень забавно и страшно, потому что на страну наложили такие обязательства, что она должна сделать. И в плане там соблюдения норм демократии и денег, что ой-ой-ой.
0: А вот интересно, кстати, как хорошо этот фактор вообще воспринимается в самой Венгрии и накладывает ли какие-то обязательства на венгерские власти? Потому что если Европейский Союз, в смысле Брюссель, просит полного подчинения, но если это идет вразрез с национальными интересами, власти не оказываются между Сциллой и Харибдой, то на что мы, кстати, надеемся, и тем самым выгода для себя какой-то профит. Коротко, пожалуйста, 20 секунд.
1: Нет. Потому что здесь очень четко делится, что венгры слишком сильно хотели, как мне кажется, в Европейский Союз.
0: Так.
1: Вот. И сейчас они будут как раз исполнять какие-то требования, возможно, скрипя сердцем и душой. Но вот опять же, а какой есть выбор? Вот что они еще могут сделать? Выйти из ЕС? Нет.
0: Ну, тоже вопрос. Да, Артем Ильинский с нами, младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ММОРАН. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия пошла по пути создания собственных технологических решений. Президент указал на это в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает стратегическая линия, которой власти стали придерживаться, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск самолетов, железнодорожный, сельхоз и другой техники, сказал Владимир Путин. Президент отметил, что многие российские машиностроители успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с начала специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологической сфере с другими странами. Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле особо не следят за делом Андрея Ермака. Это проблема самого киевского режима, считает пресс-секретарь Владимира Путина. Это не вопрос нашей повестки. Если

0: Действительно, судом будет доказано, что это коррупция. Это вопрос, наверное, самого киевского режима, тех, кто давал ему деньги, то есть чьи средства разворовали. Поэтому особо не следим, сказал официальный представитель Кремля. Песков добавил, что уголовное дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского не окажет влияния на процесс мирного урегулирования. Высший антикоррупционный суд Украины ранее огласил приговор Андрею Ермаку, обвиняемому в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залогов в 3 миллиона долларов. Ермак отметил, что таких денег у него нет, а защита будет обжаловать решение инстанции. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах на Boeing 737 по маршруту Москва-Дубай. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. В авиакомпании добавили, что продажа билетов открыта. Москвичи назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Более трети респондентов, 31%, поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке рейтинга с долей 12% расположились учителя и воспитатели. Замыкая тройку лидеров с 8% военнослужащие. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob. Результаты есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Также говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% респондентов заявили, что уважение заслуживает любая профессия. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94.8 FM.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Артем Ильинский с нами, младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции и меморан, а если коротко, специалист по Венгрии. Виталий вас спрашивает. Много вопросов от слушателей, прям в режиме блиц давайте. На примере Венгрии вы можете объяснить, почему современный Евросоюз, именно современный, до сих пор остается удочкой с морковкой? У них есть безвизовый режим с Евросоюзом. Они легко могут поехать и посмотреть что-нибудь. Они могут полететь в Париж и так далее и тому подобное. Увидеть целые кварталы, которые держат выходцы с глобального юга. Там нет коренных французов, соплеменников Виктора Гюго. В чем секрет такой привлекательности? Особенно с учетом того, как много Венгрия теперь должна Евросоюзу.
2: Привлекательность Европы для Венгрии?
3: Европейского Союза, да, Европейского как института общности.
2: Я повторю, для них это был в первую очередь вопрос экономики. Они хотели жить так, вот как вот они вот ездили бы в Париж, ездили бы в Берлин. Ну, окей, в Берлин, скажем так, в 90-е чуть-чуть по-другому, хорошо, в Париж, например.
3: Так.
2: Или Лондон еще тогда. Они видели эту жизнь, и они хотели так же. Они вот как раз очень надеялись на тот момент, если как раз там смотреть по опросам, например, там 2001 года, что практически 80% венгерского населения, оно вот за идею ЕС очень сильно выступало. То есть как бы сейчас уже так это чуть-чуть опустилось, вот эта планка. А тогда людям как раз казалось, что вот мы вступим, и сразу же деньги потекут рекой. То есть как бы вот вопрос того, что с нас будут что-то спрашивать.
3: Он как будто не стоял. Он мелким шрифтом был написан в договоре, да?
2: Венгры очень сильно романтизировали, скажем так, вот на этом стремлении, потому что для них это такая историческая на самом деле-то вещь, вот именно быть с Европой, чтобы нам кто-то сказал, что мы европейцы. Потому что в 1920 году, их практически выкинули из этой семьи. Там вот если посмотреть на их какую-то культуру, их поэтов, что вот они все как раз вот, это вот именно было такое горе, что мы теперь не в Европе. Нас обделили, нас обсчитали и выкинули.
3: Угу.
2: А в 2004 году у них была как будто бы вот надежда еще в 99-м вступление в НАТО, что ну теперь-то по-другому что-то будет. Ну... Стали спрашивать так, что венгры удивились.
3: Но Венгрия при этом выступила против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, потому что думают, что основная нагрузка на них ляжет, или как это называется, если у вас на нас денег нет, то зачем вам Украина в Евросоюзе?
2: Здесь Венгрия выступает очень последовательно, как мне кажется, потому
3: да?
2: что она как раз говорит, что, например, Западные Балканы должны вступить поскорее в ЕС. То есть Венгрия выступает таким вот крестным отцом Сербии, Македонии в какой-то степени и Черногории, главным образом Сербии. Вот, потому что у них очень хорошие сейчас отношения, как раз благодаря очень, очень хорошему диалогу Белграда с венгерской общиной, которая проживает в Воеводине, в Сербии. Вот, как бы вот здесь, мне кажется, что и Виктор Орбан про это говорил, что давайте сначала присоединим Сербию, а потом поговорим про Украину. И здесь, как бы, я думаю, что Виктор Орбан еще очень трезво понимает, что такое Украина для Европейского Союза. Это одно дело символизм. И во многом такое же символичное вступление было в 2004 году. Это было символичное вступление стран Восточной Европы в Европейский Союз. Но Украина — это такой ворох проблем, которые лягут в первую очередь на соседние с Украиной страны.
3: Как говорили, даже в сытые времена, в общем, Украину было бы сложно Европейскому Союзу переварить, потому что большая страна, вот, с экзотическим политическим устройством. А что говорить про трудные времена, когда и в Евросоюзе денег мало, вот, но на спасение войны разве что хватает, примерно так. А если говорить о социально-экономическом устройстве, вот каковы требования граждан, и насколько новые власти ориентированы, повторю просто вопрос, на суверенизацию своей повестки или же все-таки действительно рамки Европейского Союза, но ЕС, наверное, тут тоже не нужно рисовать, не знаю, каким-то рейхом, в который все должны вступить, но никто не должен оттуда выйти и последнее, соответственно, себя снять, чтобы доказать свою лояльность.
2: Вот как будто бы, смотря, так. например, программу предвыборную партии ТИСА, которую она опубликовала в феврале, что они говорили, что они хотят менять в Венгрии в обществе. То есть они же очень сильно давили на то, что вот мы ездим по этим всем маленьким деревням, слушаем, что говорят бабушки и дедушки, что здесь постройте там проселочную дорогу, уложите асфальт, там здесь еще что-то сделайте, что они нацелены на решение таких вот мелких проблем. И люди, как раз вот очень такой часть электората Орбана, как раз такие старики, то есть люди там, я прошу прощения, там вот 50+, скажем так, то есть такие уже умудренные опытом, они пошли за Мазером, потому что это решение простых бытовых проблем было. И в его программе это было прописано, что давайте-ка вот мы уйдем с глобальной арены и займемся своими делами. Давайте в Дебрецене построим какой-то новый завод, в Мишкальце. Мишкальце — это вообще больная тема Востока Венгрии, потому что отстающий район, который раньше был промышленным, скажем так, центром Венгрии, сейчас простаивает, что туда очень много, ездил Петер Мазер и говорил о том, что мы поднимем экономику, вот, создадим новые рабочие места, мы прогоним китайцев. Ну, точнее, не именно что китайцев, но заставим их, чтобы работали именно венгры на их заводах. И на самом деле, что самое парадоксальное, это все очень похоже на то, что говорил Виктор Орбан. То есть все вот эти же реформы, как, например, реформа тяжелой промышленности Ирине. А чем это отличается? Отличается просто тем, как это преподносил Петер Мазер, что вот что делал Орбан, это очень коррумпировано, и там практически развития никакого нету, плюс замороженные фонды, а эти фонды европейские пойдут на решение наших обычных проблем. То есть здесь он очень сильно подкупил как раз венгерское общество.
3: Он популизмом, по сути, занялся, да?
2: Да, да, в принципе, это довольно-таки обыденная история для Венгрии.
3: А тут еще интересно, я как информационщик зацепилась за заявление Мазера, когда он объявлял о намерении бороться со старой пропагандой и вместо нее новую пропаганду придумать. Вот, значит, и возникает вопрос уровня доверия. Например, средства массовой информации в Венгрии внутренним, европейским и вообще заинтересованность внешней повестки, потому что в нашей стране культурно так сложилось, мы прям очень встроены во внешнюю политику, нам интересно все, что происходит в любых странах, но нам очень часто это в упрек ставят, что вот возьмите любое государство в Европе, они настолько по своим каким-то бытовым вопросам заморочены, и поэтому у Брюсселя есть фора. Потому что, в принципе, рядового европейца не интересует то, что за пределами его двора происходит. А как и в Венгрии?
2: Ну, на всех основных, скажем так, СМИ, на всех остальных, да. основных инфоплощадках Венгрии после 22-го года появился раздел «Орос Украин Хабору», то есть российско-украинская война. То есть как бы говорить о том, что им неинтересно, что вот происходит снаружи, после начала СВО, им стало, ну, не то что интересно, это просто необходимость, потому что мы как бы соседи, и нам очень, очень важно, что там происходит. Все основные как бы медиахолдинги, у них как бы два таких направления, это что-то местное, вот, и что-то такое более глобальное, но глобальное в каком плане? В основном это что касается ЕС, что касается Украины. Вот. В меньшей степени затрагиваются какие-то основные кейсы, но как бы здесь они сходятся с общемировыми, то есть там похитили Мадуро, мы напишем про Мадуро. Вот. То есть как бы венгры в этом плане, они, да, они как бы так чуть-чуть замкнуты в себе, но они делают попытку вот смотреть выше своей головы, а что там вокруг как бы происходит. Касательно доверия к СМИ, это на самом деле было очень забавно, когда они все выпускали уровни доверия к партиям Фидес и ТИСа, вот, что кто выиграет. Потому что все проправительственные, на самом деле проправительственный холдинг, он огромен в Венгрии, то есть как бы вот те СМИ, которые стояли за Орбана, то есть это огромная машина, они рисовали одно. Вот. Оппозиционные газеты, там какая-нибудь социал-демократическая НИПСАВА, она очень аккуратно так рисовала, что там, ну, у Мазера как бы есть шанс. Какие-то открыто именно оппозиционные газеты, которые... Скорее всего, что содержатся на частные пожертвования, ну, все мы знаем, какие-то частные пожертвования бывают, они рисовали с самого начала, что Мазер вперед, Супермен наш, он обязательно выиграет. То есть здесь как бы даже вот просто смотреть, кто есть кто, вот просто для рядового читателя, да, зайти на какой-то венгерский сайт и посмотреть, что вот он говорил там перед венгерскими выборами, это ужас. Потому что они настолько разные говорили, разные, но при этом диаметрально противоположные ангажированные мнения. В этом невозможно было разобраться. Практически не было вот какого-то источника, который бы вот очень четко и по делу сухо бы вот какую-то выжимку бы держал. Такого не было. Что будет сейчас, вот очень сложно сказать. Потому что, например, Modern MZ, такой основной рупор, как сказали бы в ЕС венгерской пропаганды, он так очень осторожно стал говорить про Мазера, хотя раньше поносил его, на чем свет только стоит. Он сейчас вот очень так осторожно, ну вот опять же Мазер, благо, играет на таких основных моментах с такой легкой национальщиной, там, что национальные меньшинства, и Modern MZ как бы так говорит, что, ну, в принципе, да, имеет место быть, вот новый премьер, конечно, да. Но сейчас будет очень грандиозная, как мне кажется, перестройка всего этого рупора власти. Угу. Ну и другое дело, вопрос, с которым, мне кажется, стоит вообще подходить к Петру Мадюру, а что изменилось? То есть человек, и сами венгры говорили очень много перед выборами, что так это же молодой Орбан. А что изменится? Но он сделает такую же машину пропаганды из других СМИ.
3: Конечно. Ну, по сути, так оно, в общем, и бывает. Ну, то есть, хорошо, венграм продали иллюзию, что новый будет лучше предыдущего, как вы считаете? Или на самом деле, ну, как бы, тоже, опять же, взгляд из России был какой? Что Мадьера привели к власти, потому что Орбан дико стал неудобен, потому что он начал контакт налаживать с Путиным, потому что Сиерте сюда тоже каждые выходные буквально практически летал. Но и как бы это преподносилось, что Орбан плохой для Венгрии, потому что он вот с Россией в нормальных отношениях, а Мадьер хороший для Венгрии, потому что он какие-то дерзкие заявления в отношении России. Вот эта Россия-центричность в плане регулировки внутренней политики, это какая-то актуальная тема или это наш искаженный взгляд?
2: Вообще, например, Мадьер, говоря о России, он слишком много сказала Россия, слишком много вещей, которые очень сильно противоречат друг другу.
3: Это правда.
2: Вот, то есть он, в принципе, с какой-то стороны говорит, что мне вообще без разницы, откуда идет это влияние, Киев или Москва, мне это одинаково противно. То есть вот он равняет Россию с остальными странами, для него, в принципе, идея Востока, то есть для него как бы и Китай, и Турция, кстати. То есть это вот он Россию скидывает туда в общую кучу восточных деспотичных государств и повторяется такой немного взгляд нулевых, когда венгры так вот, просто такая была мысль у венгерских исследователей, что мы боимся смотреть на восток, потому что там слишком сильна тень Советского Союза. Что вот как будто бы Мадьер снова возрождает вот эту вот идею, что на востоке вот что-то такое огромное, гигантское, мы туда вот лучше не будем лезть. Mm-hmm. А с другой стороны, он говорит о том, что необходим конструктивный диалог, нам нужна все-таки нефть, куда мы денемся. А, например, его основной сторонник Капитань говорит о том, что нет, мы будем все перестраивать, и вот практически сразу.
3: Ну, это интересно. Были еще вопросы, сейчас скажу даже, от, точнее, не вопросы, а были рассуждения по поводу того, что в Европейском Союзе происходит, и были претензии у европейцев к Фицо, естественно, были претензии к Орбану. Есть какая-то вот эта склейка между венграми и словаками? Или это иллюзия, поданная через медийную картинку?
2: Их роднит как раз то, что они вместе выступали против определенных решений. Говорить о том, что Словакия, как страна, все-таки меньше шла за Венгрией, неправильно, потому что у словацких политических элит немного, скажем так, другое представление и о Европе, и, скажем так, о Словакии как стране вот рядом с Венгрией. Это особенно было видно, вот, когда ввели уголовное наказание за осуждение декретов Бениша, которые были направлены против венгерского национального меньшинства в Словакии. Что тогда, казалось бы, вот лучший друг Виктора Орбана, Роберт Фицо. Но он, скажем так, с его руки этот закон был принят, который ограничивал обсуждение того, что важно для венгров. Вот о чем это говорит? Ну, точно не о каком-то союзе. Это как раз говорит о том, что у словацких элит другое представление. И скажем так, что с венграми их, ну, не особо что-то роднит. Вот, это временный союз, и сейчас Словакии, как мне кажется, будет очень тяжело.
3: Фицо один остался?
2: Ну, у него и рейтинги показывают, что ему не так и долго осталось одному. Там у него рейтинг очень сильно, насколько я понимаю, уменьшился, вот, уровень его доверия в государстве в Словакии.
3: Вы в начале программы упомянули, что нам нужно выстраивать отношения с Мадьяром, исходя из, как бы, прагматичного как бы стиля. Вот. И не путать его ни в коем случае с Орбаном и так далее. А с нашей стороны часто транслируется, что мы за то, чтобы странам отдельно взятым было хорошо, мы готовы быть надежными поставщиками и так далее. Но нет ли проблемы в том, что мы, пытаясь избавиться от какого-то идеологического конструкта, упускаем то, что Европейский Союз, например, становится еще более идеологизированным на почве борьбы с Россией, и этот нарратив пытается встроить во все страны, которые составляют Европейский Союз, и с большими претензиями относятся к тем странам, где власти этот нарратив не очень хотят пускать именно в публичное поле демонстративно. Пример тому Орбан.
2: На самом деле-то да, потому что Венгрия для России потенциально, вот скажем так, при лучшем раскладе, это очень выгодная страна. Это не только выгодно именно союзник и партнер, но и вот такое именно, я не люблю слово «друг» в политическом контексте, но что-то вот рядом. Потому что на самом-то деле, ну, действительно, страна, которая имеет отличающееся чуть-чуть мнение, у нас есть темы, где мы можем поговорить.
3: Конечно. Энергетика прежде всего.
2: Не только энергетика, в принципе, и культурные связи развить, которые, в принципе, в нулевые годы были, как мне кажется, очень, ну, внушали уверенность, что они как-то продлятся больше. Сейчас это все сведено практически к минимуму. Но другое дело, что действительно мы забываем, что Венгрия — член ЕС. И вести с ней вот такой вот диалог, который мы пытались вести, именно что такое дружеский, очень тяжело. Потому что это не одна страна, есть Брюссель. И даже если Будапешт не будет оглядываться на Брюссель, Брюссель сам придет.
3: Вот. Как и, в общем, да, Орбана тоже предупреждали, что Брюссель сам придет.
2: Тем более сейчас, в текущей внешнеполитической обстановке, очень сложно делать такие операции.
3: Но не становится ли отношение Брюсселя, который, конечно же, так себя не вел, когда только приглашал страны в восточное государство, в свою дружную европейскую семью, там маркетинговая идея была какая? Открытые границы, без виз, экономика, возможности, там, демократия, обмен данными, там, все что угодно, мнениями. А потом оказалось, что это выглядит несколько иначе. Так вот, сам Брюссель не воспринимается как довольно токсичная структура?
2: Воспринимается.
3: Да?
2: В том числе даже в партии ТИСА не все люди там одинаково проевропейские, чтобы... То есть они очень четко разделяют, что такое ЕС, а что такое Брюссель. Потому что, ну, я вот не могу вспомнить, у них там анекдоты даже есть, что как раз евробюрократия, она, скажем так, вот очень такой сложный механизм именно для какого-то позитивного восприятия. То есть все равно это будет какое-то отношение такое вот устало, что да отстаньте вы уже от нас. Вот. Но при этом венгры очень сильно верят, как в принципе верят на самом деле в Центрально-Восточной Европе, в такие вот общеевропейские какие-то светлые идеи, чуть-чуть романтичные даже, я бы сказал.
3: Да.
2: Но в 2004 году, я повторюсь, это было чисто вопрос идеологии присоединения этих стран, потому что не все они были готовы присоединиться.
3: Но там тренды были.
2: Были такие тренды, да. Но вот, например, что сейчас вот Петер Мадер сказал, мы, в принципе, готовы в еврозону вступить, но это как раз очень хорошо показывает, что Венгрия по Маастрихтским критериям, чтобы вступить в еврозону, она не то что не готова, она вообще не готова. То есть, как бы, по очень многим аспектам Венгрии очень тяжело и в 2004 году было, что ее вот там протащили, вот практически вот, как это, касаясь стенок. Ну и сейчас какое-то дальнейшее, там, еврозона, Господь с вами, какая еврозона?
3: Не получается. А, интересно еще, наш слушатель напоминает по поводу АЭС ПАКШ-2, где Венгрия решала урезать финансирование. Непонятно теперь, что будет, и не получается ли, что объективно, как бы парадоксальная ситуация. Венграм нужна энергетика, и есть поставщик. Но европейцы готовы, видимо, в какой-то момент на алтарь положить свою энергетическую безопасность или рассчитывают, что им американцы все компенсируют. Поэтому можно продолжать тему, что энергетика со стороны Российской Федерации — это какое-то оружие массового уничтожения. Насколько в венграх все-таки вот эта связка присутствует, что если ресурсы из России, значит, это какой-то акт давления может быть. А если это американские ресурсы, потому что откуда еще брать, это, в общем, хорошо, правильно.
2: Американские ресурсы при всей любви Венгрии к США очень дорогие. То есть переориентировка ключевая на США, это венгерская экономика этого не выдержит вообще никак. И даже Иштван Капитан при всем его скептицизме в отношении российских энергоресурсов, даже в адрес АЭС ПАКШ-2, он не делает заявление, что мы это все закроем, потому что он прекрасно понимает, это можно закрыть, то есть атомную электростанцию, ее строительство можно заморозить. Окей, а кто это будет строить дальше? Это станет венгерскому бюджету в такую сумму, что он как все-таки экономист, и очень, кстати, хороший экономист, он отлично понимает, что мы это не вытянем. И вот здесь как бы вспоминается слово, которое очень обожают венгры, прагматизм. Прагматизм в отношении российских энергоресурсов, что, возможно, как говорят в Брюсселе, они содержат какую-то долю идеологии, вот там вливают эту идеологию в нефть, но мы прагматики, и нам на самом деле это все равно. Нам важно вот получить эти апельсины вот, и кушать их без задумки, что какой там они идеологии. Они очень сильно держатся за вот эту мысль. и раньше держались.
3: Наши слушатели говорят, но прагматичный подход для нас это самое, самое оптимальное. Но вопрос в другом. Как вы считаете, сам Брюссель недооценивает риски от своей токсичности, когда он начал фактически диктатуру строить в Европейском Союзе? Или же они считают, что они в какой-то момент могут подкрутить эти гаечки, где-то ослабить, где-то нет. Вспоминаю события 15-летней давности. Если где-то были какие-то разобщения, Евросоюз предлагал плюшки в виде дотаций, субсидий и нескольких миллиардов евро на счет. А сейчас получается, что все остальные должны Брюсселю, а Брюссель никому не должен.
2: На самом деле Брюссель должен Венгрии довольно-таки много вот тех как раз замороженных денег, да, которые Мадер еще в 2024 году, когда выходил на, только-только на политическую арену, он как раз и говорил, что я разморожу эти деньги. Первым же указом разморожу. Но ему практически сразу дали понять, что
3: так нет. Так не бывает.
2: Так, к сожалению, бывает в каком-то лучшем из миров, но не в этом. Вот. И как бы вот на самом деле вот эти дотации возможные, неточные, сколько их будет еще даже, мы толком-то и не понимаем. Это как раз вот то самое, чуть-чуть подоткрутить гаечку, чтобы чуть-чуть ее ослабить. То есть Брюссель здесь, с одной стороны, он издает вот эти вот там указы, что должна сделать Венгрия, закручивает эти гайки и подкручивает, говорит о том, что «а мы разборозим вам средства». И для Венгрии это очень важно, потому что там очень большие средства, которые с точки зрения Мадера пойдут на благое дело.
3: Будут ли венгры заявлять о желании каких-то контактов с Москвой? Ну, помимо того, что вызвали посла из-за БПЛА в Закарпатье.
2: Не знаю. Не знаю и не уверен. Потому что там очень интересные произошли изменения именно в конъюнктуре министров. То есть, например, министр иностранных дел Анита Орбан, она теперь курирует деятельность культурных центров. То есть, например, в России, в Москве существует венгерский культурный центр Листа. Насколько я понимаю, теперь это будет курироваться именно из МИДа венгерского. То есть, ну, это так существенное все-таки. Хотя, например, вот культурные центры венгерские, вот этих Листа, которые существуют по всему миру, они как раз вот выступают вот этой вот мягкой формой дипломатии, культурной дипломатии венгерской. Для венгров это очень важно. И здесь вот мне кажется, что, ну, вот эта вот именно культурная какая-то связь наша, она сохранится и продолжится.
3: Но этого же не, это маловато.
2: Этого маловато, но вот опять же это то, про что можно говорить с точностью. Потому что все остальное, скорее всего, это вот останется на уровне просто каких-то переговоров. Но я не думаю, что Мадер особенно в этом году приедет в Москву.
3: А вам, ну... Понятно, наверное, такое и не предполагалось, но здесь интересно, смотрите, когда чувствовалось какое-то разочарование Орбаном среди людей, там, долго он находится, не все делает и так далее, это все, конечно же, подогревали все эти настроения Брюсселем, европейским медиапропагандой, потому что было выгодно, что Орбан, чтобы Орбан ушел. А вот интересно, как это будет работать с Мадером, потому что время ускорилось, и, скорее всего, ему тоже предъявят очень быстро за то, почему это не делается, почему то не делается. Но будет ли медиамашина как раз работать солидарно с теми, кто будет задавать вопросы? Есть ощущение, что нет.
2: Он наговорил так много, что...
3: Наобещал тоже.
2: Что ему с определенной долей вероятности спросят, что а почему ты это не сделал? Потому что, ну, действительно, он слишком много возложил на свои плечи.
3: Угу.
2: Ну, у венгров до определенной степени, смотря на вот политическую арену венгерскую, у них особо-то и выбора нету. Потому что есть Виктор Орбан, был Ференц Дюрчань, у которого, ну, скажем так, с его, вот когда они выходили в 22-м году в составе объединенной коалиции там правых, левых, вообще это ужас, что было, сборная солянка. Но вот он выступал как такой лидер общественного мнения. Но к Ференцу Дюрчаню в венгерском обществе не сказать, что какое-то прям очень хорошее отношение. То есть люди видели в нем неудавшийся премьер, который скатил нашу страну в кризис в нулевые годы.
3: Угу.
2: А кто еще? Был Петр Маркизай, человек из провинции, который вот появился и исчез так же быстро. И появился Петр Мадер. И многие люди, как бы, когда выходили голосовать на выборы, они говорили, что пусть он и похож на Орбана, но это что-то, что-то другое хоть, что-то изменится.
3: Артём Ильинский был с нами, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Меморан, специалист по Венгрии. Артём, спасибо, ждем снова.
2: Спасибо вам большое.
3: Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США с визитом в сентябре. Американский лидер выступил с таким заявлением во время торжественного мероприятия в Доме народных собраний. Еще раз спасибо, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. И для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пен посетить нас в Белом доме 24 сентября, сказал президент Соединенных Штатов. Председатель КНР при этом назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными двусторонними связями в современном мире. Си Цзиньпин отметил, что их можно только улучшать и нельзя портить. Никол Пашинян указал на отсутствие у Армении намерений спорить с Россией. Премьер-министр обвинил оппозицию в дешевых провокациях, которые преследуют цель рассорить Ереван и Москву. «Мы не будем спорить с Россией, во-первых, потому что это не наш масштаб. Мы маленькая, скромная страна. Это не наша задача, не наша цель. И не забывайте, мы полноправные члены Евразийского экономического союза», заявил армянский премьер в беседе с журналистами. Пашинян добавил, что республика не будет присоединяться к антироссийским санкциям ЕС, но и не будет помогать Москве обходить эти ограничения. Геннадий Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ. Заместитель президента Российской академии образования академик РАН сообщил, что получил соответствующее предложение от министра просвещения. «Был такой эксперимент, я зашел туда, сел, мне дали листок, и я там ничего не понял. Мне это отдельно напомнило период, когда я сдавал экзамены на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», сказал Онищенко в пресс-центре НЕЦЕН. По мнению академика РАН, уже не осталось учителей, которые могут нормально принимать обычный экзамен. Все ушли на пенсию. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающиеся дожди с грозами. Распространенное гидрометцентром предупреждение актуально до 9 вечера. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал о возвращении в столицу метеорологического лета. В своем телеграм-канале он написал, что четверг, 14 мая, станет вторым метеолетним днем. По прогнозам Леуса, пришедшее в столичный регион потепление продлится как минимум до середины следующей недели. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Тоже мне милит.
7: Рекламирует.
6: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Можете дозваниваться в прямой эфир. Номер телефона 7373948, код 495.
8: В движении.
7: Что на московских улицах, кстати, удивительная история, и сейчас вроде серьезные проблемы, но на вечер серьезных проблем не обещают. Было предупреждение, что сегодня лучше на метро, но пока, во всяком случае, более-менее спокойно. Пятибальные пробки в городе, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа шестибальных пробок, ни 7, ни 8, пока в прогнозах шестибальные пробки, как максимум на 6 и 7 вечера. При этом красного и бордового в центре города довольно много, особенно на третьем транспортном кольце, особенно в районе Лужников. Там и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Стандартная история с проблемами в движении на шоссе энтузиастов в районе третьего кольца и станции метро Авиамоторная. Неожиданная пробка. Такое не каждый день бывает. Внешнее третье кольцо сразу после Лефортовского тоннеля останавливается и медленно едет буквально до, соответственно, Рижского вокзала. Еще обращаем внимание на Московскую кольцевую автодорогу в районе Белой дачи. Там сложности и в ту, и в другую сторону тоже не каждый день бывает. Обычно внешнее кольцо тормозит в том районе, а сегодня и внутреннее. В целом, еще раз напомню, в городе пятибальные пробки.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдума разрешила привлекать армию для защиты россиян, арестованных за границей. Сразу и во втором, и в третьем чтении приняли депутаты документ. Это документ, подготовленный правительством. Что нового, почему сейчас принимают такой документ и как это будет работать? Можно ли, к примеру, будет требовать привлекать армию при любом аресте за границей? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. В Москве ввели ограничения на публикацию данных об атаках беспилотников. Зачем сейчас вводятся такие ограничения, что именно при этом ограничивается и на что распространяются ограничения? То есть вот нельзя говорить на улице об этом, нельзя в интернете писать. О чем нельзя конкретно писать? Вот все это через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение: сочинскому цирку присвоили имя Мстислава Запашного. В эти минуты сообщает агентство ТАСС. В Уфе, пишет ТАСС, горит утеплитель в строящемся здании научно-образовательного центра. Центробанка, и его тоже цитирует агентство ТАСС, сообщает о профиците внешней торговли Российской Федерации в марте, который вырос почти до 14 миллиардов долларов. На ленте агентства РИА Новости тоже о профиците внешней торговли России, но есть и другое. Украинские колл-центры задействуют в своей работе мессенджер Telegram, утверждает замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский. Его цитирует агентство РИА Новости.
4: Поток. Успеем сказать главное.
7: Вы пишете нам через СМС-портал, это прямой эфир, вы пишете в студию, быстро приходят сообщения, СМС-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, также называется бот и в Максе, говорит МСК-бот. Если в Максе еще не писали, то все просто организовать, вы заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там на главной странице справа находите ссылку для того, чтобы в этом, соответственно, попасть уже в Макс и дальше писать нам без проблем. Еще не забывайте про канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Там наши эксклюзивные новости. Подписывайтесь и читайте. Первая тема для обсуждения. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Правительственный законопроект был подготовлен, и вот депутаты приняли его и во втором, и в третьем чтении. По действующим нормам президент России имеет возможность направлять вооруженные силы для выполнения задач по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе может привлекать армейские подразделение для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов. Это понятно. Дальше. Также речь идет о защите граждан нашей страны в случае их ареста уголовного или иного преследования судами других государств. Это важно, а то вот 838 пишет, надо оттуда забирать граждан, которые здесь судом признаны. Насколько я понимаю, об этом, во всяком случае, в нынешней истории речи нет. Военный адвокат Павел Малютин к нам присоединяется. Павел Игоревич, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Скажите, вот это разрешение привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян, что нового и почему сейчас, на ваш взгляд, принимается именно это решение?
9: Вы знаете, это решение уже, откровенно говоря, не ново. То есть это продолжение той новости, которая была в марте месяце об возможности использования вооруженных сил как Российской Федерации в качестве средства защиты граждан, а также судов за пределами Российской Федерации. Это, с моей точки зрения, абсолютно логичная реакция на планомерную санкционную со стороны западных стран. В настоящий момент это предложение принято Государственной Думой во втором чтении, память не изменяет. И уверен, что оно будет принято и в третьем, и в последующем, а также будет подписано президентом.
7: Так нет, вот в нынешних сообщениях уже говорят, и во втором, и в третьем приняли.
9: А, тем более.
7: Вот смотрите, вы заговорили о том, что это продолжение того, что было насчет судов. Ну вот, если суда решили, теперь это работает?
9: Ну, вы знаете, примеры такие есть. Не так давно, значит, был факт сопровождения нашим военным кораблем танкера с нефтью. И, как мы знаем из зарубежных СМИ, это очень эффективно сработало. Никто этот танкер не задержал, и он доставил тот товар, который вез, до своей цели.
7: То есть речь идет, что называется, об охране при движении. Вариантов отбить уже остановленное судно нет, или это тоже возможно?
9: Это возможно, такого запрета как раз-таки нет, и с моей точки зрения именно для этого первоначально этот законопроект и вводился.
7: На ваш взгляд, того, на чтобы... практике такое возможно?
9: Уверен, что возможно. Я думаю, что до этого, конечно, не дойдет, в силу того, что страны, которые нам противоборствуют, будут стараться всячески избегать таких конфликтов. Но, тем не менее, российская армия способна это сделать. Уверен, что каких-то проблем для нас это не создает.
7: Так, тогда вторая часть. То, что, собственно, сегодня в новостях. Привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Это что, вот как Виталий, наш слушатель, пишет. Человек надебоширил в отеле в Египте. Из Мурманска в Хургаду сразу идет атомная подводная лодка. Из Рязани войска ВДВ на самолете летят. Как это будет работать? Что, при каждом аресте? Или какие-то особые аресты имеются в виду?
9: Ну, конечно, нет. При каждом аресте это применяться не будет, эта норма. В любом случае, это будет действовать избирательно в отношении конкретных лиц, граждан, как не так давно гражданин Российской Федерации был задержан в Польше. Ну, то есть, с точки зрения закона, это будет возможно. Конечно же, это, как я уже сказал, будет применяться не в каждом случае, далеко не по каждому задержанию, но, тем не менее, в случае, если это будет какой-то резонанс, либо, если условно человек или груз будет составлять какую-то важность для Российской Федерации, то, безусловно, такой возможностью можно будет воспользоваться.
7: Тогда Сергей 954 пишет, если армия России будет где угодно отвоевывать наших граждан, то ведь другие страны сочтут, что они тоже могут делать на нашей территории хаос по всему миру и постоянный казус белли, пишет Сергей, не так?
9: Ну, сложно сказать. Мы пока на практике применения именно вооруженных сил, вот, не военно-морского флота, а именно вооруженных сил в защиту арестованных не применяли. Поэтому, конечно, это создает определенную напряженность, но, как я уже в самом начале разговора сказал, это абсолютно планомерная политика со стороны нашей страны, которая преследует именно ответную реакцию на ту враждебную политику, которая ведется в отношении нас.
7: Подождите, это законодательное ноу-хау Российской Федерации, или вы что-то слышали о том, что подобные законы приняты и в других странах?
9: Не могу ответить на этот вопрос, с законодательством иностранных государств не знаком.
7: То есть, и как бы то ни было, вы приветствуете нынешнее решение? С юридической точки зрения оно правильное, полагаете вы?
9: Полагаю, что препятствий для принятия такого решения не имеется в настоящий момент.
7: Спасибо. Военный адвокат Павел Малютин был с нами на прямой связи. На нашей территории нельзя. С тремя восклицательными знаками пишет 837-й. 534-й говорит, что только в сложных случаях это... А как-то вы себе представляете, если Путина арестуют за рубежом? 534-й. Только в таком случае, мол, будет работать. Для Васи армию никто привлекать не будет. Дальше. Виталий, эксперт, упомянул случай в Польше. Как наша армия пошла бы освобождать нашего человека, если действия на территории НАТО? Пока, во всяком случае, на данном этапе много вопросов с этой точки зрения возникает. Виталий продолжает придумывать вот эти вот варианты, когда надебоширил кто-то в отеле в Египте, чтобы спасти от египетской полиции и ее преследования простого Леху из Тулы, будут, соответственно, спасать с атомной подводной лодкой или рязанскими войсками ВДВ. 7373948, телефон прямого эфира, Марина 750-я, наконец-то мы решились, а 838-й настаивает, что это должно работать несколько иначе. Ну, может быть, и так, как мы обсуждаем, но он предлагает и дальше. Всех, говорит, иноагентов пора забирать на специальную военную операцию. Еще раз напомню, то, что мы сейчас читаем, в решении Государственной Думы такого нет. Речь идет о защите граждан нашей страны в случае их ареста и уголовного или иного преследования судами других государств. О том, чтобы где-то за границей забирать граждан Российской Федерации, которые преследуются российскими судами, во всяком случае, я так понимаю, об этом пишет 838-й, в нынешних сообщениях ничего нет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот или Макс говорит МСК-бот.
8: Внимание! Говорит Москва!
10: 94.8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
7: Следим за лентами новостей. И вот РИА Новости пишет о том, что французский журналист Флориан Тарди, который утверждает, что ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит вызвала откровенная переписка французского лидера с франко-иранской актрисой Гальшифте Фарахани, заявил, что уверен в своей информации об этих связях. Накануне именно Тарди говорил о том, что Макрон в прошлом году получил удар в челюсть от своей жены из-за переписки с Фарахани. Следим за лентами новостей. Тут, кстати, еще есть сообщение о том, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой в 5,5. А РИА Новости со ссылкой на даун-детектор пишут, что пользователи чат-GPT сообщают о том, что чат-бот сбоит в работе. Так, во всяком случае, на лентах информационных агентств в эти минуты сообщается. В Москве тем временем ввели ограничения на публикацию данных об атаках беспилотных летательных аппаратов. Столичные власти также ограничили распространение информации о террористических актах. Согласно документу, органам власти, СМИ, экстренным службам, организациям, и вот тут важно, и гражданам запрещается публиковать сведения о терактах, беспилотных атаках и диверсионно-разведывательных групп на территории города. Решение принято антитеррористической комиссией столицы. Меры направлены на борьбу с распространением фейков, в защиту общественной безопасности. Штраф за подобные публикации может достигать 200 тысяч рублей. Так, во всяком случае, указано в документе, который опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. Взыскание для граждан от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц от 30 до 50, а вот для юридических лиц уже от 50 как раз до 200 тысяч рублей. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», к нам присоединяется по телефону. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
11: Добрый день.
7: Скажите, а как вы понимаете, почему именно сейчас вводятся такие ограничения? Не секрет, что-то подобное в других регионах работает довольно давно.
11: Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки решение совершенно верное. Ну, как бы мы ни говорили, но мы находимся, пусть это называется СВО, в состоянии войны не только с Украиной, но, наверное, прямо надо говорить, со всем Западом, странами НАТО. И вот давать информацию, которая будоражит наше население и дает, как говорится, какую-то информационную базу, которую раскручивают и наши враги, нацисты на Украине и по всему миру, и они, украинцы, радуются, что у нас там что-то взорвалось, что-то загорелось. Так что, я думаю, совершенно верное решение. И это надо было делать раньше. Я не знаю, почему мы, как говорится, все это оттянем.
7: Как вы понимаете... Да, во-первых, еще раз подчеркнем, что Россия ведет специальную военную операцию. Как вы понимаете, что именно этим решением ограничивается?
11: Ограничиваются те снимки, та информация, которая выкладывается там в интернет или в другие каналы, где наши, повторяю, враги видят какой урон нанесен нашим, допустим, НПЗ или нашим промышленным объектам. И они, извините, эти нацисты радуются получению той информации, которую дают наши россияне. Второе, это работа ПВО. Есть ли промахи у наших ПВО? Второе, точность попадания этих нацистов по нашему объекту. Я бы мог перечислять массу той информации, которую получить можно из тех снимков, которые поступают из разных регионов нашей страны.
7: А теперь дальше. В момент, когда ты что-то видишь происходящее на территории, как понять, это то, что попадает под ограничение, или то, что под ограничение не попадает?
11: А зачем тебе понимать, если что-то горит, если тебя очень интересует, подъезжай или подойди, посмотри, и получишь информацию тех органов, которые это сейчас, как говорится, купируют эту ситуацию.
7: То есть, по сути, получается, если я вас правильно понимаю, сообщение о любом пожаре можно не публиковать, а только сообщать, грубо говоря, тем, кто борется с пожаром.
11: Да, совершенно верно. МЧС, полиция, любая структура, которая занимается этой проблемой. Зачем эти снимки выкладывать? Для что это будоражит какое-то, как говорится, состояние эйфории у нашего гражданина, который все это делает? Я до сих пор этого не могу понять и думаю, что многие этого не понимают. Если это просто какая-то мания величия, это, наверное, за это мания величия.
7: Нет, обычно люди, которые что-то подобное делают, они говорят, чтобы предупредить других, мол, сюда не надо, здесь непонятно что, смотрите.
11: Да и без него снимках, если вы увидите страшный пожар на НПЗ, вы что, пойдете туда, шашлыки жарить?
7: Нет, а если это страшный пожар, а ты не знаешь, есть там НПЗ или нет?
11: А тебе это хочется знать? Зачем это снимать-то?
7: Угу. Хорошо, тогда по-другому. Большой пожар ведь, да, Виталий, 618-й пишет, я логику, говорит, понимаю, она ясная и понятная, но сарафанное радио-то не ограничили. Тут ведь вопрос, а на что распространяются тогда ограничения? На публикацию в интернете, на публикацию в СМИ или, извините, на разговоры между гражданами тоже?
11: СМИ и разговоры – это совершенно не то, что с вами говорим. Это говорится об интернете, когда фиксируют полный объем той структуры, которая горит на нашей территории. И горит она от прилетов нацистов по БПЛА по нашим объектам. А как еще можно объяснить нашему населению этот закон, который, или как это будет называться, совершенно верно в этой ситуации? Мы должны понимать, что мы этим только распространяем панику среди нашего населения и даем информацию политическую, информационную нашим врагам.
7: Смотрите, 94-й спорит с вами, если закрыть глаза и запретить общение, мир ведь не станет от этого чудесным и замечательным. Граждане гражданам не должны рассказывать о том, что что-то не так.
11: Я еще раз повторяю, граждане в этом законе не говорится. Говорится о съемках и выкладывании это в интернет. Это разные вещи. Если я скажу своей жене о том, что я видел что-то загорелось, вы думаете, меня за это посадят, и я заплачу 10 тысяч рублей?
7: Это же тоже публикация в некотором смысле. Она пойдет еще не кому-то, знаю, расскажет, нет?
11: У вас совершенно другое положение, которое рассматривается в этом законе.
7: Так, еще раз, значит, граждане не могут публиковать, с вашей точки зрения, видео, не могут писать какие-то тексты с указанием адресов и так далее.
11: И не выкладывать это все в интернет с указанием того адреса или того объекта, который они видели, зафиксировать на своем интернете.
7: Так, подождите, как вы понимаете, одно дело вы жене рассказываете, другое дело вы с женой поделились видео. Не опубликовали, но с женой видео поделились.
11: Вот я поделился с видео с женой и тут же его стер. А вот давать его в интернет дяде Васе, дяде Пете и тете Люсе, этого делать не надо.
7: Хорошо.
11: Я еще раз говорю, без разговора с вами у нас не получается. Вы просто не поймете суть этого предложения, которое с вами обсуждает.
7: Не-не-не, это же не
11: предложение. Вы говорите о сплетнях, а я говорю об интернете.
7: Нет, я просто уточняю, как вести себя гражданам теперь, когда действует новый документ.
11: Хорошо себя вести и не выкладывать эти снимки пожаров и каких-то приезда МЧС и, пожарных команд, которые работают на данном объекте, и это выкладывать в интернет, еще не дай бог радоваться.
7: Николай теперь с вами спорит, что значит мне не надо знать и фотографировать произошедший пожар? Это моя страна, и я должен знать здесь все, что здесь происходит.
11: Скажите Николаю, пусть он жарит шашлыки на 9 мая и на День Победы и радуется тому, А выкладывать в интернет, как горит наше НПЗ или горит даже промышленный объект, чтобы радовались нацисты-украинцы, я думаю, что или у него что-то... Ну, дальше я не буду продолжать.
7: Но все-таки, еще раз, с вашей точки зрения, вот не нужно учитывать, какой из пожаров ты видишь. Ты понимаешь, что здесь НПЗ, или ты понимаешь, что это просто большой пожар? Лучше все-таки эту информацию отдавать только в правоохранительные органы.
11: Совершенно верно. Еще раз хочу повторять. Эту информацию используют наши враги. Первое. Точно ли они попали? И действительно, это тот объект, на который они напали. И действительно, он горит или, там, допустим, он разрушен. Второе. Правильно или реально работает наша противовоздушная оборона? Почему они пропустили? Где промежутки, где нам пропустить? Как работает наша МЧС? Как работают наши пожарники? Это вся информация, которую можно получить из того объема информации, который они выкладывают из сети в интернет. Неужели это трудно понять?
7: Люди просто спрашивают, как себя вести в новых условиях. Для них это то, чего прежде не было.
11: Мы с вами уже постарались как-то объяснить. Если люди это понимают, я думаю, что у нас люди все-таки грамотные.

0: заснимают. И они берут эту информацию, потому что спутниковая информация не всегда как это позволяет реально увидеть то, что произошло. И потом наши же враги по всему миру, они хвалятся, что вот мы разбомбили то-то, мы разбомбили у россиян то-то. Кому это надо? Неужели ты наши граждане не понимаешь?
1: Хорошо, если вы вот в эту сторону идете, тогда, может быть, 534-й, с вашей точки зрения, прав наш слушатель, который говорит, что за публикацию не 3-5 тысяч надо штраф выписывать, а давать уголовную ответственность.
0: Ну, я не могу сейчас решать эту проблему, это должны решать это юристы, и посмотрим, как работают хотя бы штрафы. А потом будем решать, если штрафы не работают, возможно, это должно быть и более серьезное наказание, вплоть до уголовного.
1: С вашей точки зрения, вот то, что сейчас вводятся такие ограничения, означает ли это, что чего-то ждут?
0: Мы уже дождались, поэтому я не знаю, мы воюем 5-й год, я не знаю, что мы можем дождаться. Но в любом случае, я еще раз говорю, мы говорим о том законе, который мы сейчас с вами рассуждаем. А то, что ждут, я не знаю, кто чего ждет.
1: Спасибо. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, Россия продолжает вести специальную военную операцию. 652-й говорит, хватит прикидываться, давно надо было запретить. Вот как раз про возможные новые опасности пишет Макар, 768-й. Владимир, 174-й, задается вопросом, как его слышно. Вас прекрасно слышно. Ну, я бы все-таки сказал, в данном случае видно ваше сообщение, которое пришло к нам, видимо, через мессенджер Макс, соответственно. 770-му не нравится то, как говорил наш эксперт. 445-му Николаю, кстати, тоже не нравится. Не надо, говорит, меня учить, что делать. А никто вас не учит, что делать. Мы как раз пытаемся рассказать о том, что может быть... что может попасть под наказание в новых условиях. Напомню, в Москве ввели ограничения на публикацию данных об атаках беспилотных летательных аппаратов, но это не все. Запрещено публиковать сведения о любых терактах, беспилотных атаках и действиях диверсионно-разведывательных групп на территории города. Учитывая, что на месте находясь, вы не можете сразу определить, что это такое, я бы все-таки был максимально осторожен при публикации подобных данных, к примеру, в интернете. Запрещение распространяется не только на органы власти, не только на СМИ, не только на экстренные службы, не только на любые организации, но и на всех граждан. Все эти, соответственно, предприятия или органы власти, или граждане теперь не имеют права этого делать. Если сделают подобное, то могут получить штраф. Для граждан взыскание от 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц от 30 до 50, для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Сергей, 954-й, что значит теперь, если будет теракт? Об этом говорить нельзя, об этом нужно сообщать в соответствующие органы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа назвали некоторых чиновников на Украине кураторами мошеннических колл-центров. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский. Ряд чиновников и командиров, включая представителей радикальных формирований, курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу. Они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ, приводит РИА Новости слова дипломата. Кроме того, Любинский отметил, что украинские спецслужбы открыто помогают террористическим группировкам, снабжая их оружием и БПЛА. Замглавы МИДа добавил, что Вашингтон и Киев так и не ответили на запросы о разработке у границ России компонентов биологического оружия. В Минтрансе анонсировали первую поездку беспилотных КАМАЗов за пределы России. Трансграничная перевозка грузов состоится 28 апреля. Такие сроки обозначил статс-секретарь, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. Мы подошли впрямую к тому, что беспилотный транспорт на дорогах общего пользования может идти через границу. Поверьте, сделать это было достаточно тяжело. Тем не менее, я обозначу дату. 28 мая будет совершена первая трансграничная перевозка грузов беспилотными КАМАЗами, сказал он. Зверев добавил, что по дорогам России уже курсирует 101 беспилотный грузовик. Суммарно они преодолели свыше 14,5 миллионов километров без единой аварии.

0: Ольга Скворцова назвала число получивших вакцину от колоректального рака. Это 5 пациентов. Еще 30 человек ожидают начала лечения, сообщила глава ФМБА. Пока речь идет только о колоректальном раке, раке кишечника. Первый из 5 пациентов уже находится на лечении, сказала Скворцова в беседе с «Известиями». Глава Федерального медико-биологического агентства добавила, что препарат переносится хорошо. Однако об эффективности лечения можно будет говорить чуть позже. Как минимум несколько месяцев требуется для того, чтобы можно было подтвердить, что уходят метастазы, уменьшается размер опухоли и так далее, подчеркнула Скворцова. Пептидная оковансина для лечения колоректального рака введена первому пациенту в апреле. Дитранс сообщил о возобновлении движения на перекрытых участках в центре Москвы. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Сняты ограничения, действовавшие в Выставочном переулке, на Пресненской набережной по направлению Краснопресненской набережной, на улице 905 года и на Новоарбатском мосту. Также вечером возможны дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду. Из-за погодных условий дорога на автомобиле может занять больше времени. Рекомендуем использовать для поездок по городу метро, говорится в сообщении. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «милин».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 мая, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь. В городе тем временем 5-бальные пробки. 5 баллов нам обещают и на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок. В прогнозах нет ни 7, ни 8-бальных пробок, но при этом в городе довольно много сложностей, особенно в центре города. Например, вот здесь у нас, рядом с нашей студией, по Новокузнецкой улице, нет, по Пятницкой улице, совершенно невозможно проехать. Уже видна пробка, которая почти без движения находится в сторону центра. В сторону центра очень сложно ехать и по Большой Якиманке. Соответственно, люди, которые от центра едут по Большой Полянке или по Большой Ордынке, например, тоже столкнутся с серьезными пробками перед Садовым кольцом. Нам было предупреждение от властей, что сегодня могут быть ограничения, поэтому всех заранее предупреждали, что лучше на метро. Пока при этом только 5-бальные пробки, и 6-бальных мы ждем в 6 и в 7 вечера как максимум.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Это сообщение пришло параллельно сообщением о том, что число желающих перейти на удаленную работу в последнее время растет. Как это понимать? С чем связан новый поворот в кадровой политике? Почему он происходит именно на фоне роста спроса на удаленную работу? Это первая тема. Вторая – Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения, которая коснется не только школ, но детских садов, вузов и колледжей. Так, во всяком случае, говорят в Минпросвещении. Зачем концепция, что она меняет? И еще, заодно ведь заговорили про обязательный устный экзамен по истории. Это тоже в концепции новой. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Пожар в здании рядом с Лефортовским парком в Москве потушен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Горело, говорят в столичном главке МЧС России, одноэтажное неэксплуатируемое здание на площади около 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Еще срочное сообщение со ссылкой на суд с ленты ТАСС. Следствие просит избрать домашний арест продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову. Речь идет о деле о мошенничестве с авторскими правами. Так указано на ленте агентства ТАСС. РИА Новости. Срочное сообщение, которое появляются здесь. Росатом изготовил первый реактор для будущего ледокола «Ленинград», и Аксаков ждет продвижения в создании исламского банка в России в 26-27 годах.
7: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Мессенджеры Telegram или Макс говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции, выходя в эфир по телефону или, к примеру, когда вы пишете сообщение, не использовать не только нецензурную, но и любую бранную или даже похожую на бранную лексику. О детях не забывайте. Первое тема для обсуждения. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат возвращали уже 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. И вот издание «Газета.ру» опросило людей, экспертов, которые разбираются в этой истории. И они говорят, что к концу 26-го года число работающих дистанционно россиян еще почти вдвое снизится, и таковых останется 600-800 тысяч человек, не больше. Раньше про миллионы ведь говорили. Александр Ветерков, заместитель генерального директора в сервисе работа.ру, к нам присоединяется по телефону. Александр Юрьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Ну, во-первых, на ваш взгляд, можно ли говорить о каком-то повороте в кадровой политике и о нацеленности на отказ от удаленной работы в целом?
12: Ну, наверное, так кардинально говорить нельзя. Можно говорить о том, что есть изменения в кадровой политике, связанные с тем, что изменяется юнит-экономика предприятий, и рынок меняется с рынка работодателей, с рынка соискателей, когда соискатель выбирал себе компанию на рынок работодателей, когда работодатель выбирает себе сотрудника. не во всех отраслях, но в значимом количестве. И это приводит в том числе к тому, поскольку кандидатов на рынке становится много, то, что работодатели ужесточают какие-то свои требования. Если раньше, там год назад, два года назад дистанционный формат в определенных отраслях был must-have, чтобы найти сотрудников, то сейчас предприятия начинают диктовать другие условия, и действительно значимый процент компаний, которые работали либо с удаленным сотрудниками, либо с гибридными форматами работы, когда там часть работы удаленная, часть в офисе, начинают от этого отказываться. Другое дело, что пока это там в районе 10-15% компаний, в зависимости от региона и отрасли, это делают. Но, тем не менее, такая тенденция явно появилась.
6: А теперь еще. Ведь довольно долго говорили о том, что некое равенство соблюдается на рынке труда между работодателями и работниками. Теперь вы говорите о новой тенденции. Но вот параллельно ведь сегодня пришли сообщения о том, что российские компании массово сокращают полностью удаленную работу, и что российские работники массово говорят о том, что они хотят работать удаленно. Вот с этим конфликтом, на ваш взгляд, что произойдет?
12: Произойдет то, что есть профессии, вакансии или отрасли, в которых есть переизбыток сотрудников. Ну, например, переизбыток бухгалтеров, юристов, экономистов, маркетологов, HR-специалистов. Это те направления, которые компании, например, оптимизируют. И понятно, что именно эти сотрудники говорят о том, что они хотели бы работать удаленно. Но при том, что вакансий в этих профессиях становится меньше, а компании начинают требовать присутствия в офисе, ничего не останется при рынке работодателя сотрудникам выйти в офис. Либо искать, продолжить работу с удаленным форматом, но с высокой вероятностью, с меньшим уровнем дохода, чем при присутствии в офисе.
6: Говорят, к ноябрю 2024 года доля полностью удаленной работы была всего 7%. Теперь этот процент еще уменьшается. На ваш прогноз, до чего дойдет?
12: Порядка 5%, а 5% сохранится, потому что есть те же там квалифицированные программисты или высококвалифицированные программисты, продукты, то, что касается айтишки. Есть ценные сотрудники или есть там колл-центры, которым неэффективно, например, содержать как раз офисы. И вот это вот 5% удаленки, она, наверное, сохранится. Именно 100% удаленки гибрида сохранится все-таки еще порядка 5-7%.
6: Ага. Скажите, при прочих равных условиях одна и та же работа, которая производится в офисе и производится удаленно, оплачивается одинаково на сегодня?
12: На сегодня оплачивается одинаково. И ранее оплачивалось одинаково, но компании, наш прогноз, будут делать разные должности для сотрудников, которые присутствуют в офисе и которые работают удаленно, и для удаленщиков будут, наверное, все-таки в ближайшее время предусматривать меньший уровень дохода, предполагая то, что все-таки они работу делают несколько медленнее, чем сотрудник, находящийся в офисе. При этом, если компания может оценить результат работы и трудозатраты на ее выполнение, например, условно, сдельный вариант работы, то что удаленщик, что сотрудник в офисе будут получать одинаково.
6: Вопросы от наших слушателей и ваши короткие ответы по возможности. 724-й. Объясните, зачем работодателям, чтобы все сидели в офисе? Из вредности, что ли?
12: Потому что не все работодатели до сих пор научились эффективно управлять сотрудниками удаленно и считают, что это повышает результативность труда.
6: То есть это зависит от того, как устроен работодатель. Ладно, тогда следующий вопрос. Валерий, 209-й. Я, говорит, думаю, что число удаленщиков в будущем начнет расти с уходом на пенсию нынешних руководителей, которые не умеют, которые воспитаны в Советском Союзе или в 90-е годы. Так же думаете?
12: Не соглашусь, потому что как раз люди в возрасте готовы рассматривать для своих сотрудников удаленку, по нашим исследованиям, а молодые управленцы до 30 лет как раз требуют присутствия сотрудников в офисе.
6: Во как! Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа.ру, был с нами на прямой связи. А что у вас? Что можете рассказать об этом? Изменяется подход ваших работодателей к тому, что называется удаленной работой? 7373948, телефон прямого эфира, или вы работодатель? И ваш взгляд на удаленную работу меняется? Или не меняется? Если не меняется, то тоже. Почему у всех, видите ли, меняется, а у вас нет? Объясните. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. 222, кстати, не понимает, как можно дома работать на удаленке. Ведь все отвлекает. А как можно работать не на удаленке, а в офисе? Ведь там все отвлекают. Понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира, код 495. А что у вас на работе? Больше удаленки, меньше удаленки стало? Если меняют, как объясняют все это? Вот хотелось бы понять, какова ситуация. По сегодняшним новостям складывается картина такая, немного пестрое, что ли, потому что параллельно нам сообщают о том, что работодатели массово сокращают полностью удаленную работу, а работники массово хотят, заявляют о том, что они хотят работать удаленно. Что у нас водитель-персональщик Олег пишет? Я, говорит, не могу удаленно работать. Действительно, водителю-персональщику довольно... А вы думаете, что водителю не персональщику, вы ведь написали? Не просто я водитель, а я водитель-персональщик. Вы думаете, что если водитель не персональщик, можно и удаленно поработать? Мне кажется, нет. 724-й. Так работодатели так считают? Или действительно разные результаты работ? Слушайте, вот у вас хороший вопрос. А вы думаете, работодатели не знают о результатах работы? Вы никогда не думали, что работодатели так считают, основываясь на результатах работы? Еще раз напомню, когда я зачитывал сообщение, там что-то говорилось об этом, что эффективность взаимодействия сотрудников повышается, если они не находятся, что называется, в разных офисах или в разных квартирах. Когда они видят друг друга глаза в глаза, их эффективность взаимодействия несколько выше. Так, во всяком случае, говорят работодатели, они так считают и, скорее всего, опираясь на результаты работы. Российские компании сегодня в... может быть, им так кажется. Может быть, безусловно. Но вы же говорите, или действительно разные результаты работы. Еще раз, вы думаете, работодатели не знают результатов работы? И им кажется что-то не то? Катя, со времен ковида московские сотрудники остались на удаленке. По аналогии работы с регионами, мы сотрудничали с регионами посредством электронной почты и телефона. Так со времен ковида московские сотрудники остались на удаленке и остаются прямо сейчас? Вот это же важно. Именно сейчас появились новости. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу.
1: Москва.
13: 94,8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
6: Заброшенное здание на Госпитальной площади, дом 1, загорелось в четверг. Это рядом с госпиталем Бурденко на юго-востоке Москвы. Я смотрю срочное сообщение от агентства РИА Новости. Ссылаются на представителей экстренных служб столицы. Говорят, пожар локализован. И вот из сообщений, которые в эти минуты приходят, произошло частичное обрушение кровли горящего одноэтажного здания. Раз уж начал читать сообщение с ленты агентства РИА Новости, тут еще одно буквально в эту уже минуту пришло. Ведущие аргентинского радио по ошибке пригласили вместо уфолога для обсуждения НЛО уролога. Так пишет агентство РИА Новости. У нас следующая тема для обсуждения. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения, которая коснется и детских садов, и школ, и колледжей, и вузов. Так, во всяком случае, пишут в СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Концепция, говорят, определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. А отдельный акцент сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Так говорит глава ведомства Сергей Кравцов. Среди ключевых направлений реализации концепции – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов и развитие исторических кружков и клубов. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук и автор учебников истории, к нам присоединяется. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
6: На ваш взгляд, зачем нужна эта концепция исторического просвещения?
14: Это очень серьезный такой политико-идеологический документ, и, конечно, образовательный, естественно, просвещенческий. То есть он является координационным планом. Это огромный документ в размере там 50 страниц печатного текста, который связывает деятельность разных инстанций, органов, такие как школа, педагогическое образование, подготовка учителей, подготовка кадров просто, специалистов, работы библиотек, музеев, исторических парков. Во имя чего, собственно? Какая главная цель? Концепция вытекает из указа президента, что необходимо формировать менталитет граждан России, который основывается на российских ценностях духовно-культурных. И история является опыт исторический, и при разумном к нему отношении, к этому опыту, является мощнейшим инструментом формирования гражданской российской идентичности. Вот, собственно, главная идея концепции. А дальше в концепции отстраивается взаимодействие ее разных структур, организаций и государственных, и общественных, которые должны выполнять свою функцию. Это исторические музеи, исторические парки, и школьная история, конечно, обязательно в школе, история в обычных вузах, история в гуманитарных вузах, где она является содержательной частью, дополнительное образование. Вот, собственно, в этом дело. А задача общая, она вытекает из указов, это политический акт. Считается, что в сложном, турбулентном, сложном мире, где, так сказать, есть враждебные для России силы, очень важно, чтобы российское самосознание было, ну, серьезным, грамотным, самодостаточным, культурным, базировалось на ценностях российской цивилизации.
6: Но, вот смотрите, вы говорите, что нужно нарисовать картину, которая кажется правильной с точки зрения государства. Правильно я понимаю?
14: Да. Ну, в целом, да. Так, если прикидывать, то да. Примитивно говоря, конечно.
6: Ну, конечно. Но дальше Кравцов говорит, отдельный акцент мы делаем на обучении школьников навыкам критической оценки информации. Одно дело нарисовать картину и описать ее, другое – научить человека воспринимать эту картину критически. Зачем?
14: А, это понятно. Я понимаю вас. Вы знаете, критическое восприятие информации – это вообще задача работы со школьниками, студентами. Собственно, этим отличается грамотный человек в исторической компании, он умеет обрабатывать источники. И он не просто буквально их принимает, как вот все, что написано в заборе, что это есть источник. Источник, да, но это не есть правильная картина. В принципе, министр прав. В каком плане? Критическое восприятие информации – это задача и школы, и вуза, да, согласен. Это отличает человека грамотного, культурного от не очень грамотного.
6: Так подождите, а они тогда научатся и начнут критиковать то, чему их учат?
14: Вы знаете, учебники будут учить то, что будет написано, уже теперь сделаны государственные учебники, единые. И к ним, соответственно, программы обязательно. Вот это как раз уже консолидировано. Вот. Но учебники и программы же не прямую перекладываются с головы ученого или учителя в голову ребенка. Не так путь ложится. Это сложный процесс, в котором очень важно взаимодействие школы, среды образовательной. Тех фильмов, которые ребята параллельно смотрят, ведь всех ребят интересуют клипы, фильмы, музыка. И вся эта картина историческая, ведь яркий фильм интересный, может дать больший заряд исторический, чем плохо неинтересно написанный параграф. Поэтому приходится, чтобы подумать о том, чтобы вот эти вот воздействия на ребенка, на школьника, на студента, на молодого человека, на зрелого человека, на более чем зрелого, они были как-то объединены какой-то общей гуманистической целью и такой благородной целью, я бы сказал. Вот, историческая, ну, то, что называется правда истории. Вот, такая задача. Естественно, отдельные нюансы, они и до этого ставили в школе. Это не то, что на пустом месте возникло. Концепция просто подытоживает то, что было до этого, и актуализирует как бы новые задачи. Новые задачи сегодня – это все-таки порождены внешней в значительной степени средой, когда Россия находится в сложном положении сегодня. И приходится работать, ну, с сознанием людей. Вот это вот важно. Хотя образование в России всегда было и в традиционной, и в советской, на достаточно значимом уровне. И не то, что у нас нет традиции работы с историческим источником. Есть. Но министр подчеркнул, что не все, что мы видим и читаем, то есть люди, школьники, не все принимается буквально. То есть надо уметь это все сопоставить с теми ценностями, которые закладываются в школе, в том числе в образовании.
6: Ну вот смотрите, один из наших слушателей пишет сейчас.
14: Выходит еще за рамки школы и вуза. Это просвещение, это доступно делается и массовый сегмент. Фильмы исторические, историческая литература, музыка, то есть из просвещения это очень широкая полоса воздействия. А образование все-таки стандартизированная вещь, не есть стандарты. А ведь не все сегодня люди должны проходить без конца историческое образование. Есть люди, которые давно закончили школу. Им тоже интересная история. Значит, важно им помочь разобраться в правильной картине мира.
6: Вот смотрите.
14: Это широкая полоса, да, где, собственно, образование является ядром. А просвещение – это широчайший контекст. Ну, в том числе идеологически, да, конечно. Вот такая ситуация.
6: Евгений, пожалуйста. Евгеньевич, а вопрос. А обязательный экзамен по истории, его роль в этой концепции прописана?
14: Когда вводили ЕГЭ, избавились от по истории традиционной, там, в 9 классе ЕГЭ, в старшей школе и выпускной экзамен ЕГЭ, многие вещи сделали очень качественно, очень хорошо, то есть отсеяли там внешнюю коррупцию, сделали единый формат, сделали интересные относительно сами материалы экзаменационные, и дали возможность людям поступать, так сказать, из дальних регионов в хорошие организации учебные. Но одновременно в значительной степени как бы поослабла вот роль школы именно в плане вот такой вот учебного диалога между учителем, школой, средой и ребенком. Все-таки история – это гуманитарный предмет, он не математика. В нем очень важно свои мысли иметь, правильно сформулировать и донести. И сегодня, когда большая часть школьников, ну, после 9 класса, вообще-то будет, строго говоря, выходить за рамки школы, будет направляться в профессиональное образование, как-то надо, школа должна как-то подвести итоги своей деятельности в этом плане. Этот экзамен внутренний для школы. Но он государственный будет очень важный. Но он будет, его формат еще определяется, уточняется, как он будет, в каком именно формате, то есть какие задания будут. Но главное, что это будет экзамен в школе, в нормальной среде, без паники, без какого-то внешних эффектов. Учитель, который учил ребят в своей родной школе, и ребята в устном формате разбирают грамотные, важные, интересные вопросы. Ну, какие вопросы? Которые для России судьбоносны. Там, ну, допустим, смутное время в России, что там, какие последствия? Или эпоха Петра Первого, деятельность Петра Первого, какие, так сказать, блага или какие, так сказать, отрицательные моменты принесли? То есть такие ключевые вопросы на понимание. Вот это задача. И сам экзамен будет проводиться в 9 классе, школа там выберет точную дату. Вот в устной форме. То есть это будет такая тренировка, ну, опыта коммуникации между ребенком и школьником, имеющая такую суммирующую функцию, результирующую.
6: Нет, а подождите, Евгений Евгеньевич, а вот да. На этом экзамене, спрашивают слушатель, будут интересоваться, как ребенок оценивает то или иное событие, или воспринял ли он правильную с точки зрения нынешнего учебника трактовку этого события?
14: Скажу так, деликатно, вопрос тонкий. Почему? Очень много зависит от реального учителя, который будет проводить экзамен. Вообще-то базовым как основанием для этого материала, для этого экзамена, являются последние, новейшие вот эти вот единые учебники. Поэтому, конечно, они будут лежать перед учителем где-то в его сознании, как базовое знание, базовая картина. Но умный, тонкий учитель, грамотный, конечно, обратит внимание на умение ребенка даже мысль свою сформулировать в устной форме. Поэтому и то, и другое, да. И, конечно, знание и понимание учебников, и умение построить связанный рассказ о том, что ты усвоил из учебника. Поэтому и то, и другое. Ну, конечно, бывают учителя превосходные в России, бывают средненькие, то есть всякое бывает. Поэтому, конечно, возможно, некоторые... Пока ситуация будет отрабатываться, она будет с переходным периодом. Переходный период, значит, 26-27, а уже начало экзамена классическое 27-28.
6: Спасибо.
14: И вот надо будет процедуру и материал экзаменационный отработать еще. Это пока в стадии еще.
6: Спасибо. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук и автор учебников истории, был с нами на прямой связи. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения. Среди прочего, впереди и обязательный экзамен по истории в школах. Игорь, 580-й, этот метод был активно использован в Советском Союзе, и есть надежда... у него вопрос. Есть ли надежда, что в этот раз сработает? 724-й не понимает, зачем ребенку знать ошибки прошлого. Ну, чтобы, к примеру, их не повторять, разве нет? Зачем ребенку лишний стресс, если он математик? Пишет Лина, 360-я. Еще Виталий, 618-й, пишет, что с его точки зрения, если школьник проникнется критическим мышлением, он начнет критиковать решение гражданина Джугашвили, а может даже и требовать вынос гражданина Ульянова из мавзолея и даже, может быть, считать его экстремистом. Об этом пишет Виталий. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия пошла по пути создания собственных технологических решений. Президент указал на это в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает стратегическая линия, которой власти стали придерживаться, а именно не копировать чужое, а создавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск самолетов, железнодорожной, сельхоз и другой техники, сказал Путин. Президент отметил, что многие российские машиностроители успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с начала специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологической сфере с другими странами. Никол Пашинян указал на отсутствие у Армении намерений спорить с Россией. Премьер-министр обвинил оппозицию в дешевых провокациях, которые преследуют цель рассорить Ереван и Москву. «Мы не будем спорить с Россией, во-первых, потому что это не наш масштаб. Мы маленькая, скромная страна. Это не наша задача, не наша цель. И не забывайте, мы полноправные члены Евразийского экономического союза», заявил премьер в беседе с журналистами. Пашинян добавил, что республика не будет присоединяться к антироссийским санкциям ЕС, но и не будет помогать Москве обходить эти ограничения. Глава Минздрава Великобритании объявил об уходе в отставку. Уэс Стритинг указал, что покинул пост из-за утраты доверия к премьер-министру Киру Стармеру. «Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе», говорится в письме, направленном на имя премьера и лидера правящей лейбористской партии. Политический кризис в Великобритании разгорелся после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогом лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. Кир Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера. Hyundai зарегистрировала в России 2 товарных знака. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», заявка поступила 12 мая. Товарные знаки зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг, в который входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы и запчасти к ним. Срок действия товарных знаков до июля 2034 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 79 копеек. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85 рублей 90 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
15: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и, главное, на голосование ставим один вопрос. Сначала пробки. В городе пятибалльные пробки. Нам обещали серьезные сложности. Предупреждали, что сегодня лучше на метро. Но пока пятибалльные пробки. Шестибалльные нам обещают на 6.07 вечера. Ничего более серьезного пока, во всяком случае, в прогнозах нет. Но при этом в центре города существенные затруднения. Например, бордового цвета пробки на внешнем бульварном кольце, на Садовом кольце, на севере очень протяженная пробка, которая буквально от Курского вокзала и до Тверской. Вот через Красные ворота, через Сухаревскую и так далее. В районе Добрынинской, Октябрьской, Павелецкой, там внутреннее кольцо Садовое едет очень медленно. Есть проблемы на шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной. Но вот еще обращаю внимание на третье кольцо внешнее, которое останавливается еще до начала Лефортовского тоннеля. Где-то в районе Калитников. Вот там начинается эта пробка, и это пробка до Рижского вокзала. Чтобы вы понимали, 5 баллов, 6 баллов как максимум обещают нам через час примерно. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. В Москве неизвестный напал на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ. Повредил технику, избил журналистов и отобрал у них телефоны. ТАСС пишет со ссылкой на телеграм-канал телеканала. Журналистов избили, отобрали телефоны, говорится в сообщении. Инцидент, говорят, случился во время съемок сюжета про некачественные косметические услуги. Еще из срочных сообщений Моди сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. С ленты ТАСС РИА Новости в эти минуты пишут о том, что установлен курс валют на пятницу. Для доллара это 73.14, для евро 86.29. Следим за новостями, и вот тема, которую мы сегодня обсуждаем. Памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу собираются установить в центре Курска. Конкурс на лучший проект монумента должны уже объявить, во всяком случае, так говорят в правительстве Курской области. Это будет в центре города. С инициативой выступил почетный гражданин нашей области Геннадий Васильевич Дюмин, который полностью взял на себя все расходы. Соответственно, уточняется, что будет объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника. Время ли ставить памятники Брежневу? Вообще, Брежнев. Какова историческая роль Брежнева? Вот теперь, спустя 42, почти 42 года после его... Нет, 44 почти, уже 44 почти года после его кончины. Можно ли говорить или еще рано? Надо ли ставить памятники или еще рано? В общем, об этом сегодня будем спорить. У нас в телеграм-канале должны уже выложить голосование. Я надеюсь на ваше активное участие в нем, результаты которого мы будем подводить в конце этой программы. Вот вопрос, два вопроса сегодня. Первый вопрос. Как вы оцениваете роль Леонида Брежнева в истории страны? И тут варианты. Однозначно положительно, скорее положительно, нейтрально, скорее отрицательно и однозначно отрицательно. Пять вариантов. А второй, ну, для того, чтобы понять, кто голосует, мы задали второй вопрос. Застали ли вы страну времен Брежнева? И тут варианты. Да, весь период. Да, родился и при нем вырос. Да, только успел родиться при нем и не застал вообще. Такой вариант тоже. Вот заодно и аудиторию изучим, которая примет решение по поводу роли Леонида Брежнева. Запустили голосование. Первые 70, почти 80 голосов уже есть. Подводить итоги будем через 48 примерно минут. Кто в студии? Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк и писатель. Александр Леонидович, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Сергей Засорин, кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Как обычно, в первой части программы мы ждем от вас сообщений через СМС-портал или через мессенджеры. Еще раз напомню, либо Телеграм, либо Макс. Ну, а во второй части будем слушать звонки. Не забывайте, обязательно принимайте участие в голосовании. Странная история. Сейчас пока более активно голосуют, отвечая на вопрос, застали ли вы страну времен Брежнева, а вот менее активно оценивают его роль. Александр Мясников, с вас начнем. А как вы оцениваете роль Брежнева в истории страны? Вот в наших простых оценках. Скорее положительно, скорее отрицательно, ну и так далее.
0: Вы знаете, нет, и в простых оценках я ничего не могу оценить, потому что это не то время прошло, чтобы это оценивать. Я только одно могу сказать, что если бы он не пришел в 64-м году к власти, то мы страны бы не имели Советского Союза намного раньше, чем 91-й год. Потому что то, что делал Хрущев, это вообще за гранью здравого смысла, поэтому... И потом не надо забывать, что вот первая пятилетка, 66-70-й год, она называется «золотая», не зря, потому что...
5: А потом ведь были 70-е годы.
0: Потому что королем правит свита, понимаете? Там уже другая проблема была.
5: Да, но король отвечает за свиту.
0: Это проблема другая, понимаете? Что касается внутренней политики, что касается политики внутри СССР, у него было очень много как бы таких, ну, на самом деле, нормальных, положительных всяких вещей. Но дело в том, что он стал играть в такого голубя мира, не понимая, что с той стороны за этим все стоит Англия и вообще другие страны, которые... Все это разыгрывали очень хорошо, но в свою сторону. Вот в чем вся проблема.
5: Так все-таки нейтрально, отрицательно, положительно.
0: Я не могу, так сказать. Нет, я еще раз говорю, это человек, который занял свое место в истории, вычеркнуть его нельзя. Вот, но то, что он сделал какие-то очень положительные вещи, это правда, да.
5: А вы бы поставили памятник Брежневу?
0: Я вообще против памятников, понимаете? Потому что для меня памятник — это произведение искусства.
5: Ну да.
0: Понимаете, это для меня, поэтому если мы обсуждаем памятник, это произведение искусства времени. Вот Петр Первый, «Медный всадник», это произведение искусства, Фальконе строил, понимаете? А здесь есть музеон, где стоят вообще невероятное количество памятников, которые нормальному человеку в нормальном состоянии вообще в голову не придут такое изготовить.
5: Есть... Нет, ну хорошо, тогда я по-другому. Да. Памятник Брежневу, который был бы произведением искусства, вы бы поставили?
0: Значит, в городе Курске, да, понимаете, но в роли человека, который занимался в маслобойном цехе, работал. Он работал там, в маслобойном цехе, понимаете?
5: Хорошо. Александр, понял. Александр Мясников, Сергей Засорин. Как вы оцениваете роль Брежнева в истории?
1: Ну, вы знаете, я поддержу Александра Леонидовича, что, наверное, вот как-то вот такой вот окончательный вывод по...
5: Рановато?
1: Рановато. Но я хочу одну вещь сказать. Все постигается в сравнении. Я сошлюсь на опросы общественного мнения. Вот наши сограждане, когда их спрашивали, лидеры Советского Союза и современной России 20 века, достаточно высоко ставили Брежнева. И гораздо ниже, чем Брежнева, ставили Хрущева, например, и Горбачева.
5: Так
1: и
5: кто-то всё... другой по 18 лет не руководили
1: не
5: страной.
1: Этом, не в этом дело. Все здесь в сравнении. Когда там уточняющий вопрос, почему, а еще ниже Ельцина. Потому что вся эта свора, вы меня извините, я нашим гражданам верю, это разрушители, это уничтожители. Хорошо. Брежнев не созидатель. Но Брежнев охранитель.
5: Вот, Брежнев он... застойный.
1: Да подождите, застойный.
0: Это придумал, знаете, Горбачев.
1: Вы когда услышали про застойный период, а еще застойный?
5: Боюсь, что не при Брежневе, безусловно.
1: Вот при Горбачеве, уверяю вас. Конечно. Превращение Брежнева в мумии.
5: Я просто представил себе программу «Время времен Брежнева», где говорят про застой.
1: Да не, ну, в этом дело. Надо же было как-то оправдаться. У перестройки нет альтернативы. Вот такой альтернативы и не надо. Потому что это глупость, тупость и авантюра. Брежнев, разный Брежнев. Вот в чем дело. 18
5: лет... Подождите. Говорят, там были разные Брежневы, правда?
1: Да нет, не разные, в смысле, люди. Разный темперамент, разные линии, разное окружение. Начальный Брежнев — это прорыв после хрущевских глупостей. Конечно. Это восьмая пятилетка, самая лучшая в нашей истории.
5: Похоже.
1: Это прорыв научно-технической революции.
5: Военной промышленности.
1: Это газовые месторождения Западной Сибири. Это паритет с американцами в военно-промышленном комплексе. Это, в конце концов, правда, недостроенный, но бам! А что такое поздний Брежнев? Соглашусь, Владимир Владимирович, после Хельсинки Брежнев... причесался и постарел. И поэтому
5: он начал... А может быть, заболел?
1: Он начал
0: сдавать. У него инсульт тоже был.
1: Он,
0: да.
1: Поэтому он начал сдавать наши позиции постепенно. Да? Вот мы сейчас вспоминаем о концепции Брежнева. Не шагу назад, вот сегодня бы ее применить. Брежнев, да, это, конечно, Чехословакия 68-го года, конечно.
5: Да, это Брежнев.
1: Это Берлинский кризис 71-го тоже Брежнев. Но мы там стояли, что получили, то и держали. И еще, Брежнев все-таки, это еще в значительной степени окружение. Вот люди, которые сегодня вспоминают тепло о Брежневе, они говорят, слушайте, безработицы нет, стабильная работа, повышение по службе. А когда начинается разговор, так, стоп, Брежнева это же еще квартир нет, это еще магазины по карточкам, машину не купишь. А люди не думают о том, что мы тогда финансировали, он и руководство финансировало социальную сферу по остаточному принципу, потому что нельзя было от американцев в гонке вооружения отставать.
5: Ну и по-разному финансировали разные субъекты.
1: Ну конечно, это вседозволенность местных баев. Вот это не ошибка, это почти преступление.
5: То есть вы тоже отказываетесь вот по этой шкале проставить оценку?
1: Я бы поставил, по крайней мере, выше среднего. Скорее позитив, нежели негатив.
5: Как это по-школьному? 4 с минусом? Ну, как-то так.
1: Или 3 с плюсом.
5: Или 3 с плюсом.
1: Ну, скорее 4 с минусом.
5: Вот теперь еще. Интересно, наши слушатели к нам присоединяются, и... Сразу несколько человек примерно об одном пишут, что времена Брежнева это слоган правления чуть ли не. Вот 724 именно так формулирует. Слоган его правления – жить самому и давать жить другим. Это так?
0: Вы знаете, я отношусь к той категории людей, которые застали эпоху Брежнева. Я учился еще в университете, стал работать в газете, в СМИ. Поэтому я был как раз, понимал, что там происходит и знал. Вы понимаете, одна из главных проблем, которая заключалась, это по поводу денег, это финансирование всех компартий мира. Это все шло из Москвы.
5: Так это было не только при Брежневе?
1: Ну, при Брежневе это стало системой
0: поглощающей. Это стало совершенно другое, понимаете? Это совсем другая история была. Это сдача военных позиций. При Брежневе Россия была одна из самых мощных военных держав. И, понимаете, все его международные договоры с такими странами, как Германия и прочие, которые вообще стояли не то что на ступень, там на 10 ступеней ниже, по поводу ограничений, оружия и все прочее. Это был просчет, очень хороший расчет со стороны Англии, со стороны людей, которые никогда не питали и не будут питать к нам никакой слабости и любви. Это в политике вообще нет дружбы и понятия там любви и все прочее. Я говорю, что окружение.
5: Подождите, но при этом был Афганистан и была Чехословакия. Это же тоже было при Брежневе.
0: Было, да, при Брежневе, да. И Афганистан был. Но там была очень хитрая вещь, понимаете, когда Брежнев пришел к власти, после вот хрущевских всех этих волюнтаристских историй, было принято решение о коллективной ответственности. И дело все в том, что это принимал решение не Брежнев, это принимал решение Политбюро, а Политбюро – это коллективный орган. Эта хитрость в этом заключалась вся. И, во-вторых, конечно, это был просчет колоссальный, потому что был такой человек, которого нас очень любят рассказывать о том, что при нем... Я это просто помню прекрасно, что сейчас при нем страна возродится, это Андропов, а при нем страна на самом деле, как это ни странно, пошла просто по ускоряющей вниз, понимаете? И появление Горбачева было в том числе связано с тем, что был Андропов. Дело все в том, что Андропов очень хитро играл Брежнев был на самом деле очень добрый человек, вот просто по-человечески, он нормальный дядька был. Но оказавшись в этой политической ситуации, он пропускал, что называется, удары, как в боксе. Ему Андропов очень лихо устроил такую историю с созданием всевозможных этих самых диссидентов. Он ему говорил, знаешь, страна в стране просто дикое количество диссидентов, надо расширять КГБ. Он превратил КГБ просто в чудовищный орган.
5: Он превратил КГБ в чудовищный орган с самого начала, когда пришел к власти.
1: Когда возглавил КГБ, а потом был секретарем, который курировал...
5: Нет, ну вот КГБ-то он возглавил в конце 60-х.
0: В 66-м году.
5: Да-да-да.
1: Постепенно.
0: Он медленно стал... КГБ была такая как бы структура, когда это стало министерством, Комитет государственной безопасности при министерстве, это же по сути министерство было при правительстве СССР. И он понял, что нужно постоянно как-то подпитывать эту вот ситуацию и подкармливать Брежнева с всякими страхами. И поэтому совершенно посредственные писатели, художники, которых объявляли диссидентами, они уезжали за границу, превращались в каких-то лидеров совершенно непонятных, потому что они не понимали, что за игра такая была. Это было, это к сожалению...
1: Все это пошло ускоренно после Пражской весны.
0: Да. И вот это вот сыграло как раз на то, что
5: можно было... Погодите, значит, все было хорошо с Брежневым, но потом появился Андропов, 66-й.
0: Нет.
5: Пражская весна, 68-й. Брежнев только что пришел, подождите, и сразу же возникли проблемы тогда.
0: Нет, слушайте, нет, это...
1: Я еще другу.
0: Это, давайте. Это немножко другая история. Понимаете, он пришел, первое, что он сделал. Вот давайте себе представьте очень простое. Он приходит во время, когда в стране нет ни одного министерства. Вы это знаете? Вы знаете, что тогда не было даже Министерства внутренних дел? Так. Ведь дело все в том, что разрушал страну чудовищно совершенно Хрущев, когда он уничтожил все министерства, стал создавать совнаркозы. Сейчас это как бы уже люди забывают очень просто. 100 с лишним совнархозов. Что это такое? Это мечта Англии, Америки, кого хотите, любой Запада, развалить страну на части. Вот это все стал делать руками, это все делалось руками Хрущева. Понимаете, ну, совнархоз, условно говоря, калининградский и дальневосточный, они не могут заниматься изготовлением ракет. Ну, не могут, потому что для этого должно быть министерство, какая-то структура, которая рулит. А когда вот эти местные князьки стали создавать князьков просто, вот эта страна стала превращаться бог знает во что. И поэтому он отменил эти семилетки, отменил эти совнархозы. То есть он сделал суперположительные вещи изначально.
5: Подождите, параллельно вы говорите о том, что все руководилось не только Брежневым. Так это заслуга Брежнева?
0: То, что это произошло изначально, конечно. Я говорю,
1: здесь я прошу прощения. Давайте. Здесь вот что. Брежнев смог в очень короткое время восстановить вот эту вот министерскую систему управления. Не горизонталь власти, дутую, которую придумал Хрущев, а вертикаль власти. И все, вот действительно правильно, лучшее по темпам развития, по результатам, 8-я Косыгинская пятилетка 66-70 года дала сразу великолепный результат. Но потом Прага, и потом запугивание Андропова.
5: Вот таки враги, да. Враги, вы тоже говорите об этом.
1: Я согласен, враги не дремлят. Все вокруг вообще это самое, да, захвачено врагами. Там издат, сам издат, Хельсинская группа и прочее, прочее. Здесь началось завинчивание гаек, наверное, в этой ситуации чрезмерное. Что потом приведет к невозвращенцам, что потом приведет ко всевозможным диссидентам. А потому что самое печальное, что Брежнев сначала, ужесточив всю эту систему, в 1975 году, по сути дела, когда Хельсинскую хартию подписывал, от этого отказался. Вот что в чем проблема.
5: Подождите, многие Брежнева говорят о том, что проблема была в другом, что были приняты неправильные экономические решения в конце 60-х, начале 70-х годов.
0: Нет, в конце 60-х не могло быть неправильных экономических решений, потому что мы говорим об вот этой Косыгинской пятилетке. Был хозрасчет введен и прочее. Просто дело все в том, что у власти есть одна болезнь, это у всей власти. Она медленно-медленно отходит от народа и не очень понимает вообще, чем живет народ. Представьте себе, что в эпоху Брежнева было несколько видов денег. У вас сколько в рублей в кармане? У вас рубли?
5: Я боюсь, что у меня вообще нет денег в кармане.
0: Да, у вас карточка есть.
5: Да.
0: Значит, было несколько видов денег. Знаете, когда мне на день рождения один приятель, который плавал за границу, подарил бон на 20 копеек.
5: Вот эти деньги березки.
0: Березки, альбатрос, там было несколько видов денег. Клиринговые рубли, вы знаете, что это такое?
5: Нет, никто я не слышал знает это слово, да.
0: И дело все в том, что такая экономическая ситуация не может ни к чему хорошему привести. Так вот на эти 20 копеек, я говорю, пойди купи себе рубашку. Я говорю, как рубашку? Я на самом деле зашел, да, можно купить рубашку на 20 копеек.
5: Мало того, и рубашка была.
0: Была, да.
5: Вот это важно.
0: Да. Поэтому нет, там очень многие вещи специально делались, нагнетались. Это период, конечно... Он, с моей точки зрения, вот его как бы ватой окружили, он потерял вот эту связь с реальностью.
5: Одно дело, когда мы говорим, что он потерял связь с реальностью, его окружили ватой после того, как он заболел. Но это середина 70-х.
1: Нет, Юрий, здесь дело-то в другом. Вот я хочу продолжить мысль, Александр Леонидович, потому что все-таки с конца 60-х годов экономический пробуксовка экономическая еще не наступила. Мы, когда сибирские газовые нефтяные месторождения пустили в оборот в 70-е годы.
5: В 70-е, да.
1: Мы когда космос начали осваивать так, что американцам только облизываться приходилось в 70-е годы. Мы когда БАМ почти не достроили тогда, но в основном построили и прочее, прочее. Наверное, все-таки вот это экономическое топтание на месте... Оно происходило уже со второй половины 70-х годов. Когда громкие лозунги, когда Брежневская конституция, ничем не отличавшаяся, развитой, с коверканием русского языка, социализм, пятилетка качества. Вот вот эта игра в термины, потому что мы топтались на месте, а людям надо было как-то вот бодрости придавать.
0: И самое страшное, вот я, понимаете, вы, наверное, хотели, чтобы мы как-то спорили, а у нас не получилось. Нет,
5: мы больше хотели, чтобы вы рассказали о временах Брежнева.
1: Мы сверстники, мы жили в одну эпоху.
0: Поэтому, вы знаете, одна из самых страшных вещей была это, конечно, Конституция Брежневская 1977 года, когда была узаконена роль партии как ядра. К партии были отнесены все продукты типа комсомола, профсоюза и всего остального. И когда народ понял, что, в общем, это хана. Потому что когда Хрущев провозгласил, что к 80-му году будет коммунизм...
5: Было такое?
0: Я помню, мы еще уже после...
5: Ну, в смысле, провозгласили, коммунизма-то не было.
1: Записали в программе.
0: Да, в программе записали. Я помню, что мы еще детьми были, мы думали, о, будет хорошо. Сколько хочешь, ешь пирожных, сколько все прочее. Понимаете, в 70-е годы ни один нормальный человек уже не мог поверить, что в 80-м году будет коммунизм. Ну, никто не мог поверить.
5: Нет, ну, все равно говорили, что тогда будет развитой социализм. Мы, помню, ждали 80-го года все равно.
0: Никто не ждал.
1: Нет, извините, развитой социализм, в чем была его прелесть, в кавычках? Сроков не было.
0: Сроков не было, да.
1: Вы не можете вспомнить, мы можем вспомнить. Сначала придумали развитой социализм. Что-то он не наступает. Потом придумали стадию совершенствования развитого социализма. А то постепенный переход в коммунизм. Ну, когда это все случилось?
5: Там уже не было дат. У нас просто, понимаете, чтобы вы... Это не столько про спор. Это сколько о том, что...

0: Многие уверены, что талоны — это не про Брежнева, а про Горбачева.
1: Нет, талоны появились при Горбачеве, но при Брежневе появились очереди на...
0: Нет, секундочку, талоны были при Брежневе. Я это точно знаю.
2: Нет, секундочку, значит, если уж точно, первые карточки, качки появились при Горбачеве продовольственные, но талоны с ограничением покупки в отдельных областях появились еще при Брежневе.
0: А вот
2: на мясные продукты...
0: На масло животное,
2: да. Да-да-да.
0: Так вот, скажите... Вот это вот все, то, что было в конце, это ошибка Брежнева или ошибка коллективного руководства?
1: Я могу вам сказать, это ошибка конкретного человека по фамилии Горбачев. В 1978 году в Ставрополь...
0: Секретарь ЦК КПСС?
1: Он не просто секретарь ЦК КПСС, он отвечал за сельское хозяйство. Да? Он его опустил до нуля. Понимаете?
0: Как можно опустить до нуля прекрасное сельское хозяйство за несколько лет?
2: А он вел агропромышленный комплекс, который уничтожил все, что было.
1: Я могу вам сказать, как. Я работал в газете, в отделе культуры. И так как нам была принята так называемая продовольственная программа, нас из отдела культуры послали в колхоз и совхоз.
0: Ну, не только вас в колхоз и совхоз тогда посылали,
1: нет,
0: честно писали, говоря.
1: Писать репортаж.
0: А других визитов на мешки посылали, да.
1: Я понял, что это вообще, конечно, труба, все, что там происходит, потому что представитель нам показывал поля, а потом говорит, ребят, только вот эту морковку только не ешьте. Я говорю, а почему? Ну, у нас она не выросла, мы залили все этим удобрением, вот она выросла.
0: Ну,
1: это,
0: ну в магазины... Ну, подождите, и вы хотите сказать, что вот в 77-м году все было прекрасно, в 78-м стал Горбачев, и начали заливать морковку. Нет. Ну, конечно же, не так.
1: Нет, конечно, нет. Сельское хозяйство стало рушиться с момента, когда начались ограничения для людей, работающих на селе, понимаете? Это все началось с Хрущева, потому что после... У нас же, понимаете, очень люди забывают, что после Сталина был Маленков, да? Маленков, который разрешил вообще все, что угодно. Ты можешь держать хоть 5 там свиней, что хочешь, держи. Пришел Маленков, поели блинков. Понимаете, народ обмануть невозможно. Народная вот эта вот культура, народные анекдоты, это ты, ну, ты ничего с ними не справишься.
0: И товарищ Маленков надавал ему пинков.
1: Да, было такое, да.
0: Пришел Маленков, поели блинков, это Виталий 618, но мы не про Маленкова, мы про более поздние времена.
1: Я про то, что началось вот это
0: последние
1: движение.
0: Секунды у нас. Прямо сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим, голосование продолжается.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе заявили о состоявшейся беседе Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. На встрече в Нью-Дели главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили ход переговоров по регулированию конфликта на Ближнем Востоке. Лавров указал на важность сохранения режима прекращения огня и недопустимость срыва усилий, направленных на выстраивание диалога между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, о переговорах с Сергеем Лавровым сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он написал на своей странице в соцсети X, что на встрече обсуждались двустороннее сотрудничество и ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле особо не следят за делом Андрея Ермака. И там проблема самого киевского режима, считает пресс-секретарь Владимира Путина. Это не вопрос нашей повестки. Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, это вопрос, наверное, самого киевского режима, тех, кто давал ему деньги, то есть чьи средства разворовали. Поэтому особо не следим, сказал официальный представитель Кремля. Песков добавил, что уголовное дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского не окажет влияния на процесс мирного урегулирования. Минтрансе анонсировали первую поездку беспилотных КАМАЗов за пределы России. Трансграничная перевозка грузов состоится 28 мая. Такие сроки обозначил статс-секретарь, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. Мы подошли впрямую к тому, что беспилотный транспорт на дорогах общего пользования может идти через границу. Поверьте, сделать это было достаточно тяжело. Тем не менее, я обозначу дату. 28 мая будет совершена первая трансграничная перевозка грузов беспилотными КАМАЗами, сказал он. Зверев добавил, что по дорогам России уже курсирует 101 беспилотный грузовик. Суммарно они преодолели свыше 14,5 миллионов километров без единой аварии. Москвичи назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Более трети респондентов, 31%, поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке рейтинга с долей 12% расположились учителя и воспитатели, замыкая тройку лидеров с 8% военнослужащие. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob. Результаты есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

0: Также говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% респондентов заявили, что уважение заслуживает любая профессия. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
7: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
8: Продолжаем. Четверг, 14 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда» мы говорим о том, что за роль в истории у Леонида Брежнева. Отталкиваясь от новости, что в центре Курска собираются Брежневу установить памятник. Уже время ставить памятники? Или, может быть, да, раньше надо было ставить? Или сильно позже надо будет ставить? Вот это все у нас сегодня на голосовании. Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Туда заходите, и там у нас два вопроса. Первый. Как вы оцениваете роль Леонида Брежнева в истории страны? Однозначно положительно. 5 вариантов, 5 градаций, до однозначно отрицательно. А второй вопрос просто для того, чтобы понять, кто голосует, кто принимает это решение по оценке, мы спрашиваем, а вы лично застали в страну времен Брежнева? Два голосования идут, идут голосования, по-прежнему активнее почему-то отвечают на вопрос, застали ли вы страну времен Брежнева, но через 21 минуту будем подводить итоги. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, там уже 6-бальные пробки, опережающими темпами все идет, нам обещают 6 баллов только к 6 вечера, а потом в 6 и в 7 6-бальные пробки. Но вот сейчас без 24 минут 6, а уже 6-бальные пробки. Красного и бордового много. Обращаем внимание тех, кто по внутреннему третьему кольцу едет где-нибудь в районе Тульской в сторону Сити. Вы должны быть готовы к тому, что вот ровно половину третьего транспортного кольца от Тульской до, получается, Рижской, проехать не получится. Очень медленное движение на всей этой половине третьего транспортного кольца. Такое бывает крайне редко. Но вот сегодня именно такая картина. Параллельно следим за срочными сообщениями. Уголовные дела директора Джемы Черкасова и продюсера певицы Линды связаны друг с другом. Пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, связанные с мошенничеством, с авторскими правами на произведение композитора Максима Фадеева. Об этом пишет агентство ТАСС. Возвращаемся возвращаемся к разговору о роли Брежнева в истории нашей страны. Вот тут тоже надо аккуратно, наверное, говорить, потому что ведь скажешь в российской истории, скажут неправильно, скажешь в советской истории, так мы сейчас уже в российской истории.
9: Отечественной
8: истории, говорит Сергей Засорин, он здесь в студии, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. С нами также Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк, писатель. Вы продолжаете голосовать, мы продолжаем обсуждать эту тему. Что?
9: Вот мы
8: да, тут
9: чуть-чуть давайте Засорин. По сельскому хозяйству поговорим.
8: Вы говорили же до новостей.
9: Да нет, мы до новостей все свалили на несчастного Леонида Ильича и его окружение. А я хочу вас спросить, Юрий, скажите мне, пожалуйста, а когда Советский Союз начал покупать серьезные партии зерна у американцев, у канадцев, не знаете, при Брежневе? Ну,
8: при Брежневе точно это было,
9: нет,
8: разве нет?
9: Нет. Сразу при Хрущеве.
8: При Хрущеве. Брежнев не отказывался от этого.
9: А кто мог отказаться сразу?
8: Ну, вот об этом.
9: Нет, подождите секундочку. Когда
8: 70-е после засухи, это неправильный ответ, который Виталий приводит.
9: Когда Никита Сергеевич своей кукурузизацией изничтожил нашу зерновую отрасль.
8: Царица полей.
9: Царица полей.
8: Да.
9: Причем он сразу, вот мы сейчас говорим, почему мясо исчезло. Это удар сразу и по хлебобулочному обеспечению, и по кормовым культурам, одним ударом. Вот когда мы начали просить у американцев продать зерно, они перепугались. Видимо, Советы готовятся к Третьей мировой войне, создают стратегические... Они не могли поверить, что Россия, зерновая страна... Выпрашивает хлеб у американцев.
10: Там есть одно дополнение потрясающее. Когда были переговоры, американцы сказали: так слушайте, вы платите крестьянам такие же деньги, вашим советским, и у вас все будет. На что Хрущев сказал: а тогда они будут богаты, это нельзя. Это вот хрущевские слова.
8: Еще раз, мы-то не про Хрущева, мы про Брежнева так сегодня вот говорим.
10: Продолжение все это было продолжение.
9: Брежневу пришлось сначала выправлять ситуацию, он не смог ее до конца выправить. Потому что вот заинтересованность крестьян, колхозов, вот эта вот линия не на дадим отнимем, как у Хрущева, а вот на развитие самостоятельности, которая была запущена Косыгиным для промышленности, если бы она реально перешла бы на сельское хозяйство, может быть, мы не стали бы ограничивать потребление молока и масла. Поэтому нет, мы не выправились, мы не выправили аграрное положение до конца, мы вылезли из той катастрофы, которую запустил все-таки Хрущев, мы только начали поднимать сельское хозяйство. И появился Горбачев, который прихлопнул колхозы.
8: То есть при Брежневе?
9: При Брежневе. Нет, это уже было после Брежнева.
10: Но при Брежневе он возглавил сельское хозяйство.
8: Это известно.
9: Нет, он начал проводить эту продовольственную программу, дикую...
8: Не, давайте вот без этих оценок.
9: Дикую.
8: Смотрите, еще одну вещь прокомментируйте коротко. Брежнев и Афганистан. Это недоработка Брежнева, это вообще не про Брежнева.
10: Это недоработка, это не то, что недоработка Брежнева, это недоработка спецслужб, которые не смогли, а они, наоборот, убеждали о том, что это нужно. Потому что аналитика военная и разведывательная...
8: Но решение-то не они принимали, а Политбюро, скорее всего. Ну,
10: правильно, поэтому их и никто и не слушал. Вы знаете, есть очень простая вещь, я хочу сейчас сказать. Мы все время используем слова. Вы знаете, при Брежневе появилась песня, которая должна была и довела страну до полного аута. Вы знаете, я помню, я включал радио, когда я всегда слышал песню «Революция – наш рулевой». Слово «революция» как переводится на русский язык? Никогда не задумывались. Революция – это вещь, которую это придумал Маркс Энгельс. Я делал фильм про Маркс Энгельс, поэтому это я все железно совершенно говорю. Они взяли из астрономии. А значит, есть машина Volvo. Volvo по латыни – крутить. Ре да. – есть прогресс, регресс. Это обратное движение. Революция не может созидать, она может разрушать. Понимаете, ну когда Сталин запустили вот этот идеологический отдел «Революция наш рулевой», она должна была вся эта штука взорваться и рухнуть. Этого другого варианта не было.
9: С Афганистаном два
8: слова. Сергей Засорин.
9: С Афганистаном дело в том, что, во-первых, не Брежнев принимал решение.
8: Нет, конечно.
9: Когда сейчас начали допытываться, а кто же в его окружении, а кто был против из окружения Брежнева. Сказали «да», сказал Андропов, «да», сказал Громыко, «да», сказал Устинов. А что оставалось говорить Брежневу? Да, я соглашусь, чем наши настоящие специалисты, востоковеды, наши эти самые деятели и так далее, предупреждали, что в этот момент авантюра. Мы проспали момент. Надо было делать то же самое, но года на 3-4 раньше. Мы, по сути дела, сдали Афганистан через душманов, мы сдали его через Пакистан, сдали его американцам.
8: Значит, вот 639-й на вас все это послушал и говорит, значит, святой Брежнев сидит такой на троне, а бояре его обманывают. Вот как-то так получается у него. Горбачев, значит, рулит сельским хозяйством, КГБ превратилось в монстра, а Брежнев все это, Брежнев позволил.
10: Позволил, да. Я вообще раз говорю, есть очень большая проблема у власти, особенно в нашей стране. Власть с определенного времени перестает понимать, что происходит внутри страны. Понимаете? Я когда-то попросил своих, я когда-то работал на телевидении, попросил своих мальчишек взять интервью у там, Думы местной, да? Вопрос очень простой. Сколько стоит хлеб? Никто не смог ответить, понимаете? Вот и все.
9: А, подождите. Я один момент только, вот как раз сейчас, как реплику на этот вопрос. Ну, сейчас мы говорили уже о принятии Конституции. Как известно, основным автором в окружении Брежневском Конституции был Борис Николаевич Пономарев, который когда после ЦК занимался связями с западными компартиями. Ему поручили написать Конституцию. В 1977 году, 7 октября, надо было ее принимать. Он звонит Брежневу. И это еще пока не живой труп Брежнева, это еще более-менее думающий Брежнев.
8: Это 76-й год.
9: 77-й.
8: 77-й, да.
9: Звонит и говорит: Леонид Ильич, вы знаете что, я хотел вам показать проект Конституции. Я это рассказываю, потому что Борис Николаевич в моем присутствии это пересказывал перед своим...
8: Борис Николаевич Пономарев, тут учитывая, что Борис Николаевич разные бывают.
9: Да, понятная вещь. Я хочу с вами показать проект. Он говорит: Борис, ты что? Ты что делаешь? Я говорю: как что? Готовлю проект, мне поручено. Чем занимается наша страна в это время? Октябрь. Как чем? Вот собирает урожай. Конституция подождет. И появилось тогда выражение: Брежнев собирает урожай. Что это такое? Леонид Ильич берет вертушку, звонит и говорит: так, товарищи узбекские, как у вас процент? Столько-то. Маловато. Белорусы лучше сработали. Он этим занимался месяц. Весь сентябрь месяц. Это к вопросу о том, что, как могла такая экономика не забуксовать, где с одной стороны были даны огромные возможности почти все власти региональным партийным структурам, а с другой стороны их везде контролировали вроде как на каждом шагу. Не в Брежневе дело. В той самой системе, которая к концу 70-х годов, она уже выродилась как таковая.
8: Теперь вопросы от слушателей и короткий комментарий с вашей стороны. Чаще всего это будут вопросы именно, поэтому нужны какие-то ответы. Ну вот, Брежнева поставил семичастный.
10: Да, поставил. Не, он был один из.
9: Один из кандидатов.
8: А кто был семичастный? Это к тому, что КГБ усиливалось без Брежнева. Как он мог?
10: Нет, КГБ при семичастном это было КГБ. Оно не занималось глобальной политикой. Семичастный был один из тех людей, который как бы не предал вот эту заговорческую группу. Вот и все.
8: Так, почему более 70% сограждан, когда им говорят, в какой период вы хотели бы жить, теперь говорят, что они хотели бы жить при Брежневе? Вы понимаете?
9: Стабильность.
10: Конечно, я понимаю. Например, вы знаете, когда вы на следующий
8: год... Подождите, а молока в магазине не будет.
10: Я еще раз говорю, вы знаете, когда вы на следующий год пойдете в отпуск? Вы не знаете, и я не знаю. А при Брежневе знали, потому что вам на год вперед распределяли. Просто есть иллюзия временная, понимаете, очень многие вещи
8: забываются. Нет, штанов не будет, молока не будет.
10: Ну, штаны будут простые, индийские, да, джинсы индийские, страшные.
8: За 100 рублей? Нет, спасибо.
10: Они не за 100 рублей, они стоили 5 рублей.
9: А кто вам сказал, Юрий, что... Нет, подождите.
8: 100 рублей, я точно помню индийские джинсы.
9: Кто вам сказал, что молока не было при Брежневе? Мясо продавали в каких-то с ограничениями мясные продукты. Молоко в большей части нашей страны продавалось спокойно.
8: Ну, все-таки в большей части, но были части, в которых не было.
9: Были.
8: Штаны через Петра Павловича, через окольную дверь в Балатоне после 9 вечера. Виталий все знает, как это работало. Дальше. А где был народ, который всецело принимал все решения партии? Значит, всем все нравилось?
10: Нет, ну, во-первых, вообще народ никто не спрашивал. Вообще, вы знаете, есть такая иллюзия по поводу того, что народ делает революции и все прочее. Народ ничего не делает.
8: Индийские 70 стоили, настаивает Олег, 947-й. В ГУМе 100.
10: Ну, хорошо. Может быть, это не важно. Короче говоря, без штанов по улице никто не ходил.
8: Это правда.
10: Понимаете, это все...
9: Из голода никто не умер.
8: И тоже правда, конечно. Да, да. Так, застать страну можно было по-разному, при раннем, среднем и позднем Брежневе, а послевкусие точно осталось разное, пишет Андрей, 97-й. Ну, по-моему, с этого и начали разговор о том, кто такой Брежнев. 534-й спрашивает, мы так и будем зависеть от личности руководителей? Можно как-то достичь стабильного развития без зависимостей от каких-то персоналей?
10: Вы знаете, это золотая мечта, потому что нужно для того, чтобы не было зависимости, нужно создавать систему. Понимаете, система позволяет жить. А когда системы нет, тогда будет ручное управление. Вот и все.
8: То есть вы хотите сказать, что при Брежневе системы не было?
10: Система была иллюзорная.
9: Она была. Но скажите мне, пожалуйста, вот люди постарше вспомнят, как называлась последняя брежневская пятилетка 91-95 год. То есть
8: 81-85, наверное. Уж тогда.
9: Кто помнит? Юр, помните?
8: Нет.
9: ППП. Пятилетка пышных похорон.
8: Да? А, в этом смысле?
9: Сегодня мы хороним
8: Гонка
9: Брежнева.
8: Гонка на лафетах, это я помню.
9: Да, да, да. Геронтократия, вот к вопросу о системе. Когда не было оживления, обновления, какого-то вот такого модернизации прежней системы управления, держалось на том, что уже многолетняя, многодесятилетняя сложилась.
10: Проблема была чисто человеческая, житейская.
8: Ну, то есть система доезжала, получается.
10: Нет, смотрите, ситуация на самом деле, система, еще раз, система нужна всегда и всюду. Дело все в том, что поколение должно сменяться. Вот поколение Брежнева должно было смениться людьми, которые родились в 23-24 году. От них осталось 10% после войны. Я прекрасно помню, я работал в газете, везде любые начальники. Кто должны быть? Люди, которые воевали. Понимаете? А люди, которые воевали, они уже были не те. В 70-е, 80-е годы. Это уже, ну, совсем взрослые люди. И вот этого обновления, которое должно было бы быть, конечно, в этом виновата война. Это могу сказать честно, совершенно это правда.
8: Понимаете? Ну, то есть там просто некоторых поколений просто не было,
10: да? Не было поколения, да. Поколения смены не было никакой. А те, кто остались живы, ну, они их просто их не пускали, понимаете? Вот эта установка. Он воевал или не воевал. Я прекрасно это помню. Воевал или не воевал.
8: Но ты... Так, ну и последние будем звонки принимать. Зато при Хрущеве и Брежневе люди хотя бы вздохнули, и за это им все прощается. Вы знаете, это опять, что власть тогда не сильно трогала людей. Они там чего-то делали, через кого-то что-то покупали, и все нормально.
10: Вы знаете, по поводу Хрущева я могу сказать, что это неправда, потому что это вся эта иллюзия, которая была напущена. Я прекрасно помню очереди, когда у меня года три было, меня мать заставляла идти на улицу, вставать в очередь в булочную, чтобы купить булку, хотя бы кусок хлеба, чего-нибудь такого.
9: О чем вы говорите? Один батон на человека.
10: Да, да. Это, понимаете, вот время, оно как-то стирает многие
8: конечно
10: вещи.
8: Конечно, в этом и проблема. То есть через какое-то время мы, оказывается, помним только хорошее.
10: И поэтому, что касается всей этой иллюзии с Хрущевым, а с Брежнев, я абсолютно согласен с коллегой. Брежнев, на самом деле, оказался в ситуации, когда нужно было как-то выправлять ситуацию. Потому что, вы не забывайте, страна была гигантская. По переписи брежневской 241 миллион в стране.
8: А репрессий не было?
10: Не было репрессий, да.
9: Репрессий не было. Инакомыслящих не преследовали.
10: Нет, ну были.
9: Не было
8: бульдозерная выставка.
10: Слушайте, ну это вы знаете, что такое бульдозерная выставка? Они узнали, что завтра там будут работать бульдозеры. Назвали иностранных журналистов, принесли свои картины. Те снимали, значит, пришли мужики, бульдозерщики, они работают.
8: Нормально.
10: Они обалдели совершенно. Им что картина, что не картина. Им нужно выровнять
8: территорию. Они здесь, да, они не картины равняют.
10: Они, это правда. У них вообще, они...
8: Нет, а при чем тут Хрущев?
10: Я не про Хрущева, это про это эпоха Брежнева. Это период создания вот этих вот диссидентов, вот этой игры. Понимаете, шла большая политическая игра, но, к сожалению, вот условно говоря, аналитики, который должен был владеть Хрущев, это Хрущев Брежнев, да. Ее просто до него не доходило.
8: Брежнев — это Гайдай со своими шедеврами. Вот о чем вспомнил. Почему-то Виталий 618 тоже, наверное, важно.
9: Хрущева и Космос... Гайдай...
8: Кто? Гайдай.
9: Гайдай, Леонид Гайдай.
10: Ну да, нет, да. Ну это же...
9: Да, да. Ну там много чего было.
10: Было много чего, да, великие режиссеры были. Что там говорить? Возьмите театральный мир, нет, киношный, ну,
8: там
10: мир.
8: Же, там же многие говорят, что великие во многом, потому что они научились говорить между строк.
10: Нет, они великие во многом, потому что были худсоветы, редсоветы и все прочее, понимаете?
8: Я на сегодняшний день... кто-то вот это между строк пропускал.
9: Да это да все... не в этом дело.
8: Ну
9: это...
8: как?
9: Что? Ну что, не было действительно гениальных писателей той
10: были,
9: поры.
10: Были, да все. Не было, режиссеры не было, прекрасные.
9: Не было ничего в театре.
8: Кирилл 77-й пишет, что при Брежневе не расстреливали взяточников и коррупционеров, и вот в том была его ошибка. Она перестала очищаться, как он пишет, от паразитов. Вот так.
10: Не, ну мы можем вспомнить вообще историю с, на самом деле с... с этим универмагом номер, продовольственным магазином номер один.
8: Так это был не только с продовольственным магазином,
10: да нет,
8: номер один была
10: история.
8: Все было.
10: Понимаете, расстрельная статья была, поэтому все это все немножко не так. Я еще раз говорю, понимаете, на самом деле...
8: Наступил вот узбекское хлопковое дело.
10: Да, было все это.
9: Да, все было.
10: Дело все в том, что наступил момент, когда нормальные образованные люди, а беда заключалась в том, что их было много, я сейчас не хочу ничего говорить, вот. Они прекрасно понимали, что вот эта вот иллюзия, она должна какая-то хлопнуться, потому что, ну, никто не верил ни в какие коммунизмы, ни вообще в личности этого Брежнева там. Понимаете, ну, говорю, дорогой Леонид Ильич Брежнев, понимаешь, там, нет, там, дорогой товарищ Леонид Ильич, это неправильно по-русски, это просто по-русски безграмотно, понимаете?
9: Это еще не все. Вы вспомните, как тогда мы выступали. 400 герой Советского Союза, герой социалистического труда, ряд Нобелевской премии области литературы, тра-та-та, и только минут через 10 товарищ Леонид Ильич Брежнев. Это безумный, смешной для большинства людей.
8: Нет, но они же в этом участвовали.
9: В анекдотах растиражированный культ личности.
8: Двоемыслие, которое...
10: Что значит участвовали? Вы знаете, что такое демонстрация на 1 мая, на 7 ноября? Почему ходили люди? Потому что им платили деньги по 10 рублей, это огромные деньги были. Ты несешь плакат 15
8: получишь. Ну или отгул давали.
10: Ну отгул, а где как?
8: Да.
10: Это же все ходили, это же было такое массовое развлечение, больше ничего. Это же не по поводу того, что
8: нет,
10: там...
8: Нет, это история, которая разлагала общество. Конечно. Когда ты говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье.
9: А делаешь по третьему, да.
10: Да, конечно.
8: Два отгула, настаивает Олег, 947-й. Я был ребенком во времена Брежнева, жил в Тамбовской глубинке, могу сказать, что как ребенку мне было хорошо. Я подозреваю, что ребенку хорошо обычно при любом руководителе. В Афганистан ушел при Черненко. Настаивает Андрей, 90. А, ну да, понятно, что это значит, соответственно, было где-нибудь в 84-м году. И как-то Брежнева раньше к этому событию не прикреплял. Ну, понимаете, Андрей, до Черненко тоже были руководители в Советском Союзе. И вот, например, при Брежневе эта история с Афганистаном началась. Я попрошу вас надеть наушники. Mm-hmm. Еще несколько минут на голосование. Наши слушатели... Так, только не к микрофону. Прямо на уши, просто к микрофону не подносите их. Да, вот сейчас надеваем. Все, вот теперь все хорошо. Минус уши, жалуется Виталий. Ну ладно, извините, так получилось. Это техническая накладка. Так, 7373948. Прошу вас.
11: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
8: Прошу.
11: За 19 лет правления Брежнева в РСФСР, подчеркиваю, родилось 39,1 миллиона человек, умерло 23,4. Прирост населения, естественный приток населения 15,7 миллиона. 827 тысяч человек, среднегодовой приток населения. Численность населения в РСФСР выросла на 14,2 миллиона. В современной России 91-2024 год, за 34 года, 52,1 родилось, умерло 69,4.
8: Сергей Алексеевич, у нас время заканчивается, вы к чему?
11: Убыль населения 17 миллионов. Вот вам Брежнев система, и вот сегодняшний.
8: Вы думаете,
11: Брежнев
8: это так?
11: Однозначно положительный.
8: Однозначно положительный. Ну вот прокомментируйте.
10: Ну, понимаете, это мы начали с того, что и вы правильно вопросы задали. Если 100% положительно, 100% отрицательно. Люди многие вещи не помнят. Они вот цифры, они сбивают с толку иногда, понимаете, сбивают. Еще раз говорю, конечно, я прекрасно понимал, какие у меня планы жизненные. Я знал, что такое 24 дня рабочий отпуск. На сегодняшний день я не знаю, что это такое.
8: А кто-то знает.
10: Ну, может, кто-то и знает.
8: Может быть, тогда кто-то не знал про отпуск?
10: Нет.
8: Тоже ведь...
10: Нет, такого не
8: было. В колхозе каком-нибудь работал?
10: Ну, колхозы уже были бы, совхозы в основном были.
8: Ну, да.
10: Введена другая система была.
8: А Дмитрий пишет, 601-й, а в голодной Африке прирост населения еще выше.
10: Молодец, правильно пишет.
8: Ну, ведь, да, роль Брежнева в развале Союза, его в соучастники можно записать? Что-то 18-й спрашивает.
9: Ну как, соучастники можно записать всех советских руководителей.
10: Он сдавал позиции Советского Союза, это правда. Вот эти все мирные переговоры, мы его на самом деле считали голубем мира и многое прощали. Ну такой вот он борец за мир был. С другой стороны, понимаете, осуждать человека тоже не...
8: При его военной биографии это естественно.
10: Да, он боялся вот этого напряжения, которое специально нагнетали. Понимаете, он как бы упустил очень важную вещь, которую держал в руках Сталин. Вот этот вот информационный поток спецслужб, понимаете, которые дают реальную информацию аналитическую. У него ее не было. Она была в руках у Андропова.
9: И еще один момент. Вот я сейчас хочу эту мысль продолжить. Он многое подготовил к будущему падению Советского Союза, когда политика внешняя, по крайней мере, после 1975 года, стала не, так сказать,
8: мы не... Если мы, это, подождите, мы, если это коллективное руководство, значит, Громыко подготовил.
9: И Громыко тоже.
10: Они все готовили.
9: Ну, Громыко готовил это все как дипломат. Он слишком много позволил нашим бывшим союзникам, начиная с Чехословакии.
8: Напомню, Громыко, это как его, гражданин нет или господин нет?
9: Господин нет.
8: Ну, он господин, да, получается, по-вашему.
9: А он господин, да. Потому что многие его уступки тогда сделаны в свое время полякам в 80-м году.
8: Да?
9: И румынам.
8: Ну, то есть это уже не середина 70-х, это начало 70-х, тоже важно.
10: Да там во все годы, на самом деле, я еще раз говорю, понимаете, они начали разгонять, когда пришел к власти Брежнев, они не очень понимали, именно на Западе, кто это и как это. И им нужно было найти слабые места, и они поняли, что вот эта вот история с борьбой за мир, она очень удачная. Вот нужно разгонять, нужно придумать войны вот эти космические, помните эти сои, там всякую фигню, которая, она была изначально дурная, потому что никаких космических войн никогда там никто не мог вести. Но это все нагнеталось, и он все время хотел, чтобы бороться за мир, бороться за мир.
8: Смотрите, значит, тогда уж последний, будем подводить итоги голосования, 124-й, и вы понимаете, какой это поворот. Лучшие правители для России тогда, вот учитывая то, что мы обсуждаем, Сталин и Петр, или Брежнев и Александр Третий?
10: Вы знаете, мне сложно говорить, я просто про Александра Третьего писал в книге несколько. Александр Третий — это был человек, да, при котором не было никакой войны. Это человек, который было понятно, что он не может быть замешан...
8: Ну, такой, значит, жесткий или мягкий?
10: Нет, это человек, который никогда не может быть замешан в коррупции. Было бы достаточно посмотреть на Александра Третьего, понятно, что это уже никогда не будет, понимаете?
8: Тогда то же самое.
9: Ну, на самом деле здесь...
8: Даже уберем Александра Третьего и Петра. Сталин или Брежнев? Что лучше для России?
9: А почему на одной линии Петр и...
8: Ну, как бы Сталин. Жесткий руководитель или мягкий руководитель? Я думаю об этом, люди.
9: Это все лирика. Есть консерватизм, а есть изменения, реформы и так далее. Вот Брежнев, по крайней мере, ранний Брежнев, это консерватизм. Это консерватизм в хорошем, благотворном смысле.
8: А поздний уже
9: другой. А поздний — это уже деградация и вырождение.
8: Смотрите, обычно... Предлагаем вам угадать, как люди проголосовали. Итак, мы спросили, как оцениваете роль Брежнева в истории страны? Однозначно положительно, скорее положительно, нейтрально, скорее отрицательно и однозначно отрицательно. Самый популярный ответ какой, на ваш взгляд?
9: Скорее положительно.
10: Думаю, положительно, скорее всего.
8: А вот нет. Нейтрально. Вот самый популярный ответ. 34% этот вариант выбрали. Скорее положительно. Второй по популярности ответ. 31%. Однозначно положительно. Третий по популярности ответ. 24%. То есть все-таки про положительно говорят 55% в сумме. Дальше 9% сказали скорее отрицательно и 2% однозначно отрицательно. При этом большая часть тех, кто голосовал, Брежнева, страну времен Брежнева, не застал. Так ответили 37%. Сергей Засорин, Александр Мясников, я благодарю вас. Спасибо.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД России назвали некоторых чиновников на Украине кураторами мошеннических колл-центров. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский. Ряд чиновников и командиров, включая представителей радикальных формирований, курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу. Они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ, приводит РИА Новости слова дипломата. Кроме того, Любинский отметил, что украинские спецслужбы открыто помогают террористическим группировкам, снабжая их оружием и БПЛА. Замглавы МИДа добавил, что Вашингтон и Киев так и не ответили на запрос о разработке у границ России компонентов биологического оружия. Татьяна Москалькова заявила о желании вернуться к работе в Госдуме. Однако бывшая уполномоченная по правам человека в России отметила, что окончательного решения еще не приняла. Да, закон позволяет мне выдвигаться на выборы депутатов. Мне хотелось бы, конечно, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю. Но мне нужно еще все-таки время подумать, сказала она в беседе с журналистами. Москалькова сегодня покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Срок ее полномочий истек в апреле. Она находилась в этой должности в течение 10 лет. На этом посту Москалькову сменила Яна Лантратова. Геннадий Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ. Заместитель президента Российской академии образования академик РАН сообщил, что получил соответствующее предложение от министра просвещения. «Это был такой эксперимент. Я зашел туда, сел, мне дали листок, и я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамены на права. Там был вопрос и варианты ответа. Якобы угадай ответ», — сказал Онищенко. По мнению академика РАН, уже не осталось учителей, которые могут нормально принимать обычный экзамен. Все они ушли на пенсию. СКР возбудил уголовное дело после нападения на съемочную группу РЕН-ТВ. Оно заведено по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». По данным следствия, сотрудники телеканала выполняли редакционное задание в Зеленограде. Мужчина, осознавая, что перед ним оператор съемочной группы и журналистка, нанес им обоим удары. Также он повредил оборудование. Привели подробности произошедшего в ведомстве. Сотрудники телеканала уточнили, что инцидент случился во время съемок сюжета про некачественные косметические услуги. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 79 копеек. Доллар 73 рубля 14 копеек. Евро 86 рублей 29 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
12: Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Фризича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу
13: после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
20: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
22: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
23: 18.08 в Москве, сегодня 14 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в Телеграме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, в ВК-видео и на Ютьюбе, там наш канал называется просто «Говорит Москва». Заходите, обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки под нашими трансляциями, выбирайте тот ресурс, который вам нравится больше, но подпишитесь на все, на всякий случай. Также подпишитесь на нас в Максе, у нас есть канал, и в Дзене у нас есть канал, везде на нас подпишитесь и отсканируйте QR-код. У нас трансляция, он висит, этот QR-код вас приведет в бота в мессенджере Макс, через который можно отправлять сообщения нам в эфир. Либо можно еще перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру, так тоже работает. Справа, если это компьютерная версия, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов, вот прям в самый низ надо пролистать, перейти по ссылке, и будет хорошо, будет у вас доступ к боту, можете писать. Вот Андрей пишет, что слышит нас хорошо сейчас как раз в бота в мессенджере Макс. Он работает без перебоев. Телеграм-бот тоже работает, но сам по себе Телеграм работает не у всех. А Макс работает вроде как у всех и без каких-либо проблем. Также можно и смс-ки писать, никаких проблем не будет. Да наговор это все. Нормас, пишет Виталий Фили в Телеграм. Ну, вот у Виталия Фили работает. Но он искусственный интеллект, ему попроще, он, да, везде, в принципе, неплохо себя чувствует. Киев сегодня, Таргалак пишет, гасили сразу после того, как зеленая гнида уехала. Традиция уже такая, уехал, можно бомбить. Ну, не знаю, что здесь добавить, да. Тенденция как будто такая прослеживается, согласен. Ну, действительно, да, сегодня прилетало там не только в Киеве, а вообще по всей Украине прилетало очень сильно и мощно. Серхио пишет, долго ждал эфир, что думаете о встрече Си и Фредовича? Сейчас обязательно поговорим про эту встречу. Сифредович, и вот Григорий Санкт-Петербурга тоже пишет как раз, что можно охарактеризовать так. Один про Фому, другой про Ерему, эту встречу. Вообще, конечно, очень любопытно наблюдать за всем тем, что происходит сейчас в Китае, за тем, какие комментарии раздает китайская сторона, какие комментарии раздает сторона американская, как американская сторона говорит за китайскую. Это вообще почерк американцев последней вот этой вот итерации их властителей. Они любят говорить за других людей. Вот. Они говорят, китайцы нам сказали, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Китайцы сказали, что обязательно Армунский пролив нужно открыть. При этом китайцы не комментируют публично этот вопрос. То есть китайцы не вышли, не сказали. Мы считаем, что Иран не должен. Нет, это американцы говорят. Вот мы поговорили, и мы, вот китайцы думают именно таким образом. При этом китайцы говорят о Тайване и о том, что нужно как-то вообще разобраться с этим. Явно ведут... Ну, вообще, несколько сценариев так вот проглядывается. Во что может вылиться, в принципе, нынешнее противостояние между Соединенными Штатами и Китаем, учитывая, в каком состоянии туда поехали Соединенные Штаты Америки. Тут был интересный такой материал, сейчас я вам его даже процитирую, главное его найти. Ну, вообще, ну, у меня есть несколько там цитат из западной прессы, как характеризуют вообще всю вот эту вот встречу и поездку Дональда Трампа. «Нью-Йорк Таймс», китайские журналисты видят в саммите дипломатическую победу для Пекина и возможность для США признать, что правильный путь для взаимодействия – это равенство. CNN отмечает заявление Си Цзиньпина о красной линии в виде тайваньского вопроса. Если он будет решен неправильно, Вашингтон и Пекин могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит все китайские и американские отношения в крайне опасную ситуацию. Washington Post. Китай наблюдает за действиями США в Иране и учится планировать собственные операции. Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Пекин использует ближневосточный конфликт, чтобы усилить свое преимущество перед Вашингтоном в ряде сфер, в том числе военной и дипломатической. Reuters цитирует лидера КНР, который заявил, что он и Трамп считают отношения двух стран важнейшими в мире. Агентство при этом отмечает, что участники бизнес-делегации США надеются получить достаточную политическую поддержку для дальнейшего доступа к китайскому рынку. Саммит приобрел особенную значимость, поскольку Вашингтон стремится добиться экономических успехов на фоне затягивания войны в Иране. Ну, вот как будто Reuters такие, да, самые лояльные из тех комментариев, которые я прочитал. Но я хотел бы интересную заметку вам процитировать. Вот где же у меня эта заметка-то, а? Сейчас я ее постараюсь найти. Заметка говорит, что... нынешний вот этот конфликт Соединенных Штатов Америки и Ирана, он страшнее на самом деле для США, нежели чем война во Вьетнаме, нежели чем Перл-Харбор. Ну вот все такие ключевые, Афганистан, Ирак, ключевые конфликты американские. Это Роберт Каган, это муж такого человека, как Виктория Нуланд, бывший заместитель главы Госдепартамента при демократах, архитектор, архитектор всей антироссийской повестки Соединенных Штатов Америки в нулевые, десятые, двадцатые годы. Вот так вот. Кто такая Виктория Нуланд? Это муж ее. Понятно, что это человек продемократических взглядов, естественно. Но, тем не менее, значит, вот он, заметка у него в издании «The Atlantic». Война в Иране – крупнейшее стратегическое поражение США. Значит, по мнению мистера Кагана, последствия войны будут хуже Перл-Харбора, Вьетнама, Афганистана или Ирака. Он пишет, что поражение США уже невозможно исправить или игнорировать. Армузский пролив останется под контролем Тегерана, влияние Китая и России усилится, а доверие к Вашингтону резко упадет. Конфликт показал Америку ненадежной и неспособной довести начатое до конца. Это запустит цепную реакцию по всему миру, считает он. Согласитесь, тяжело вот эти тезисы оспорить. Действительно показал этот конфликт Америку как страну ненадежную, неспособную свою волю довести до конца. Выгодоприобретателями действительно видится Китай, и Россия. Про Россию, наверное, еще тоже сегодня, конечно, поговорим, но так как у нас переговоры Америки и Соединенных Штатов Америки, ну, может быть, и так, да, у них там в голове, черт знает, что их президент происходит, Китая и Америки, на них, конечно, сосредоточимся. И вот в моменте, где американцы на протяжении нескольких лет, а то и десятилетия, декларируют, что Китай — это их главный геополитический враг и соперник. Они не отказываются от этого тезиса до сих пор. И вот у них тут министр иностранных дел Рубио буквально вот только что, собственно, повторил этот тезис. Они от этого не отказываются. Но на фоне всего того, что происходит с Соединенными Штатами Америки, роль Китая, а главное, имидж Китая, который сидит, выжидает, особо не лезет, да, занимается экономической экспансией, другой формат предлагает миру для взаимодействия, нежели чем Соединенные Штаты Америки, где он не давит на политическое руководство, не требует подчинения определенным ценностям, которые Китай, может быть, где-то считает правильными. Китай без разницы, какой у вас режим, какие у вас ценности, какому богу вы молитесь. Китай все равно. Китай занимается экономикой. И экономически влияет, давит, заставляет подчиняться, сотрудничать и так далее. В отличие от американцев, которые давили по всем фронтам, в последнее время особенно идеологически давили. И вот во что, собственно, это все вылилось. Визит, первый визит с его же собственного визита, то есть последним президентом, который разговаривал с китайцем в Китае, был тоже Дональд Трамп. Это было в 2017 году. И вот во всей этой ситуации президент Соединенных Штатов приезжает в позиции, когда он, ну, я не знаю, когда последний раз вообще президент Соединенных Штатов Америки выглядел таким слабым. Наверное, даже Байден. Именно с политической точки зрения, не физически, а политически, не выглядел таким слабым на переговорах со своим главным соперником, как они сами заявляют. И вот на фоне всего этого, что пытаются делать американцы? Американцы пытаются заявить о том, что китайцы вроде как с ними по всем параметрам согласны. А китайцы говорят о том, что есть некоторые вопросы, которые нам надо бы с вами решить, потому что если мы их не решим, то будет война. По факту китайцы заявляют именно это. Вот как вам кажется, на каком этапе находятся сейчас китайско-американские отношения, куда они свернут? Как вам видится развитие всего этого? Будет ли большая война? Или они договорятся друг с другом о каком-то взаимовыгодном, уважительном сотрудничестве, но при этом продолжат называть друг друга соперниками, но войны получится избежать на данном этапе. Или, может быть, китайцы сдадут часть своих интересов в пользу американцев, или наоборот, американцы сдадут часть своих интересов, в том числе, например, тот же самый Тайвань, в обмен на, ну, обсуждается тот же самый Иран, или, может быть, в обмен еще на что-то. Ну, то есть произойдет все-таки сдача интересов, и одна из противоборствующих сторон немножечко сдаст назад. Ну, либо война. Война, и никуда от этого не деться, рано или поздно эта война произойдет. Будет ли она напрямую между Китаем и Соединенными Штатами Америки, или как-то это будет в мировом масштабе война, или это будет какой-то региональный конфликт, по итогам которого выяснится, кто все-таки на данный момент держава номер один в мире. Вот куда выведут нынешние переговоры и вообще, в принципе, вот какой вектор взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами Америки на данный момент. Ну и давайте про нас тоже не забудем. Где в этом во всем, в этой схеме мы? Есть ли мы вообще в этой схеме? И если есть, то где мы? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
2: Георгий, добрый вечер, это Гурген.
23: Здравствуйте, Гурген.
2: Видите ли, я потрясен богатством китайского языка, и вот семантика, которую там используют, это очень интересно прослеживается в том комментарии, это на одном из федеральных каналов, когда было констатировано, что Си Цзиньпин сказал Трампу буквально следующее: «Наши отношения можно только улучшать». И нельзя ухудшать. Так перевели на русский язык на федеральном канале. Но обратите внимание, я недавно говорил с бывшим студентом из моего окружения, который с китайским языком, и он замечательно пошутил на эту тему. Это можно воспринимать и так. Наши отношения можно только улучшить, так как их невозможно испортить. Вы понимаете, здесь опасные смыслы, ну и переводчики, как всегда, остаются, так сказать, виноватыми, да? Вот, что мне хотелось сказать, да, война вполне возможна, но мне представляется, что в современных условиях, когда уже действительно не батальоны, а мелкие мобильные группы совершают столкновения, да, мне представляется, что нас ждет цепь маленьких локальных конфликтов. Я очень сомневаюсь, чтобы Китайская Народная Республика отдала Тайвань Соединенным Штатам, и мне почему-то представляется, что Штаты имеют повышенный инстинкт самосохранения. В каком отношении? Они прекрасно видят, они это понимают, но не артикулируют, может быть, да, что их позиции не самые сильные в этом мире. И все это, естественно, в этом огромную роль, с моей точки зрения, играет Россия и ее связка с Китаем. Назовем это аккуратно так. А большого конфликта, зубодробительного, армагеддонистого, прости за выражение, мне кажется, ожидать не стоит, по крайней мере, в перспективе ближайших лет 5. Спасибо.
1: Спасибо. Ну вот значение этой фразы, да, как это можно перевести, конечно, это любопытно. Разница-то колоссальная. Нельзя ухудшать, можно только улучшать, и нужно только улучшать, потому что уже нельзя ухудшить. Это, ну, совершенно разные посылы. Китай вроде не настолько амбициозен, чтобы занимать первое место в мире. Это как соревнование на светофоре с машиной, которая понятия не имеет, что идет соревнование, пишет XMR. Знаете, Китай... Еще раз, здесь просто разница в подходах. Китай не собирается устраивать военное доминирование повсюду. Китай не собирается навязывать какие-то свои правила по всему миру. У себя, да. Если вы хотите с нами сотрудничать у нас внутри, то будете соблюдать эти правила. Это к чему угодно относится, к любой индустрии. Но по всему остальному миру они ничего навязывать не собираются. Они хотят зарабатывать деньги. Большие деньги. Вот что они делают. А если кто-то будет им мешать зарабатывать деньги и влезать к ним вовнутрь и пытаться там что-то поменять, там нарушить какие-то планы, нарушить территориальные границы и целостность государства. Это я сейчас говорю про Тайвань. А Китай, я напомню, не считает Тайвань отдельной от себя частью, как и практически весь мир. Де юре. Де-факто, конечно, это по-другому. Но для Китая принципиальный вопрос. Вот в чем разница. И это не говорит о том, что у Китая нет амбиций стать номером один. Китай туда, хочешь не хочешь, просто сам самостоятельно вырывается. А не может быть двух номеров один. Обязательно кто-то должен занять это место. У Соединенных Штатов Америки более агрессивная политика. Там не только экономическая история, там еще и идеологическая. Там нужно присягнуть на верность. Там нужно преклонить колено. Обязательно. Там нужно поклониться Соединенным Штатам Америки. И сказать, да, вы самые великие. Они любят то, что они самые великие. Очень сильно любят. Но их идентичность современная во многом построена на том, что они номер один во всем мире. Я уже как-то там приводил в пример тоже спорт. То, что победитель турнира по баскетболу американского NBA называется чемпионом мира. Хотя там участвуют только команды из Соединенных Штатов Америки и чуть-чуть Канады. Но это чемпионы мира. Это ментальность. И эта ментальность, она обречена столкнуться. По вине американцев, я убежден в этом, что это американцы сами допустили. Недооценили Китай. И сами допустили. Причем, знаете, во многом допустили те же самые ошибки, которые в свое время допустили предыдущие мировые гегемоны, именно на место которых
23: пришли Соединенные Штаты Америки, я говорю сейчас про Великобританию. И моментом вот этой вот недооценки, наверное, надо считать очень символичный и торжественный спуск флагов в Гонконге, флага Британии, и с речью нынешнего короля, на секундочку, именно он там выступал, королева туда не поехала, туда поехал ее сын. На тот момент принц Уэльский, принц Чарльз, Карл III нынешний, который в парадной форме зачитывал речь и говорил о том, что вот, мы там движемся вперед, это все движение, это все. Но они не могли никаким образом повлиять на то, чтобы Гонконг остался их территорией. Все, это было невозможно. И пришлось просто отступить назад. И туда пришел Китай. И, собственно, больше Китай никуда не уходил, и вряд ли в ближайшее время оттуда уйдет. И продолжает там навязывать свои порядки в этом Гонконге, по чуть-чуть переварит в итоге все британское наследие, которое там было. И вот сейчас отчасти мне кажется, что это, ну, чем-то напоминает эту ситуацию. Британия, которая практически весь 20 век, ну, по крайней мере, его вторую половину, теряла и теряла влияние. Переставала быть империей, переставала быть владычицей мира. Где-то чуть резче, где-то плавнее, но они отходили, отходили на второй, на третий, на четвертый план. Ну, и отошли в итоге на то место, на котором они находятся сейчас, и передали все могущество свое Соединенным Штатам Америки. Во многом многое сделали Соединенные Штаты Америки для того, чтобы тоже...

0: объявлял Китаю. А сейчас приехал договариваться о каких-то торговых взаимоотношениях, притащил туда всех своих сильных главных бизнесменов, каких только можно, раздал комплиментов Си Цзиньпину. Сказал, что вот, мы сейчас обо всем договоримся, обо всем договоримся. Это уже как-то не похоже на позицию силы. Но вопрос только к тому, вот к чему это все приведет. Согласятся ли подвинуться Соединенные Штаты Америки? Добровольно. Или двигаться не будут? Потому что я, честно признаюсь, во вариант, где американцы и китайцы договорятся вот так вот продолжить сидеть за одним большим столом вместе на равных условиях, не верю. Так не работает. Не бывает двух первых мест. Всегда кто-то чемпион, а кто-то серебряный призер. Так мир работает, так человек устроен. Двух не будет. Мирно не договорятся. А значит, либо кому-то придется уступить, и здесь смотрим на то, кто сейчас находится в позиции силы, кому скорее придется уступать. Ну, либо большой бум-бада-бум. Может быть, не очень большой, но для регионально колоссальный. Типа того же самого Тайваня. Но в мирный расход, где они просто скажут, да давайте просто будем с вами торговать, дружить, любить друг друга, зарабатывать деньги огромные и быть, вот, и вы, и мы будем просто самыми главными, самыми сильными, и будем вот таким образом существовать мирно и любить культуры друг друга. Ну, как вам вообще? Видится реальной подобная структура? Мне не особо. Дмитрий пишет, что я сейчас отрицаю концепцию многополярного мира. Зафиксируем эту мысль. Обязательно к ней вернемся после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин наградил Александра Богомаза орденом Александра Невского. О присуждении награды бывшему губернатору Брянской области сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Он выступил на церемонии представления в Рио губернатора Егора Ковальчука. Мероприятие состоялось в здании регионального правительства, передает ТАСС. Накануне Путин принял отставку Богомаза и назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности главы региона. С 2024 года он занимал должность председателя правительства Луганской республики. Денис Мантуров заявил об использовании лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА. Мощность установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействию дронам, сказал первый вице-премьер в кулуарах съезда Союза машиностроителей, передают РИА Новости. По его словам, лазерные технологии сегодня стоят на пороге внедрения во всех отраслях промышленности, не только в области вооружений, военной и спецтехники. Возобновлен пропуск детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Несовершеннолетние до 14 лет также могут по этому документу пересечь границу с Южной Осетией, уточнили в МИДе России. Там добавили, что погранслужба ФСБ будет действовать по решению президента Владимира Путина. Такой порядок пересечения российской госграницы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года, отмечается в сообщении ведомства. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Законопроектом предлагается установить выплаты, равные сумме издержек на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. С инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» и вице-спикер Владислав Дованков. Документом предусмотрены адресные ограничения, направленные на предотвращение злоупотреблений. Вычет предлагается предоставлять однократно только в связи с регистрацией брака и не более 400 тысяч рублей на двоих. Из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду.

0: менее ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 16-18, ночью до плюс 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Эмоциональное давление» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 14 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, подписывайтесь, лайки ставьте обязательно, подпишитесь на нас еще в Дзене и в Максе на наш канал, а еще у нас в трансляции есть QR-код, который вы можете отсканировать и попасть к нам в бот в мессенджере Макс и там присылать нам сообщение, так же, как вы это делаете в боте в Телеграме или через смс-сообщение. Еще можно по ссылке перейти с сайта говоритмосква.ру, справа для компьютеров версия, в самом низу версия для мобильных телефонов. Итак, Дмитрий, вот даже Дмитрий вот теперь, по поводу концепции многополярного мира и почему я ее отрицаю, проясните мне, пожалуйста, ваше видение, потому что мне так не кажется, мне как раз кажется, что вот ровно туда оно плюс-минус и ползет. Но хочется, я специально сказал, чтобы зафиксировались. Мне действительно кажется интересным этот тезис, поэтому хочу, чтобы вы его раскрыли. Видится, что ничего не будет, продолжит оставаться при своих. Китай не выглядит как суперрешительный и невероятно мощный игрок, они сдали Мадуро, они на это закрыли глаза, непонятна их роль в конфликте вокруг Ирана, Китай продолжает прикрываться голимой ширмой из «Жди, пока проплывет труп твоего врага» и прочими пацанскими цитатами из пабликов ВКонтакте. Китай, его верхушка КПК, сейчас поглотила ростовщичество, они заняты деньгами, казалось бы, Америка слаба, можно работать, развивать намоленную многополярчику, плюнуть на все санкции, взаимодействовать, например, с нами, и нормально делать деньги, но нет, они боятся вторичные санкции слабой Америки, потому что американцы отлучат от доллара и тех богатств, которые у них есть. Китайцы зажрались, погрязли в гедонизме. Это к разговору наших политологов о межгалактической суверенности Китая. Более того, я стал часто видеть в прессе заголовки, что в Китае грядет определенный экономический кризис, который китайские коммуняки стараются оттягивать, они его побаиваются. Вот такое вот мнение от Виталия Фили. Но вы только что доказывали, что командир должен быть один, пишет Дмитрий Катков. Нет, я говорю, что номер один должен быть один. Номер один, да. Должен быть один, конечно. А как? В чем разрушение этой концепции? В мире, где существовало два полюса силы, тоже был скорее более мощный и скорее более слабый. Американцы помощнее были, они выиграли в итоге в холодной войне. Но тут, как бы, понимаете, так, 51-49. А сейчас мощных стран побольше, и процентное соотношение будет немножечко другое. Но кто мощнее, нужно понять. Вообще разговор уже абсолютно не ведется, обратите внимание, о том, что существует одна самая мощная страна, один гегемон, и он диктует всем правила. Вот это вот просто концепция, которая умерла. Все. Этой концепции больше не существует. Никто больше Соединенные Штаты Америки таким образом не рассматривают. И к их самому большому сожалению, они сами себе же выстрелили в голову. И своей гегемонии. Тем, что они умудрились сделать с Ираном. И как это умудрилось все еще наложиться на поездку в Китай. Сами себя в этом смысле прибили. И теперь приходится что-то выдумывать. Теперь, вы знаете, гегемон, он ни с кем не конкурирует. Гегемон, он просто, вот он номер один без каких-либо «но». И все знают, что этот главный, этот гегемон. С Соединенными Штатами так было, теперь это не так. Да ничего не будет, не осталось нормальных вождей, все думают только, как бы чего ни случилось, вообще все всего боятся, а нового Ленина не видно. Слава богу, во-первых. Это по поводу Ленина. По поводу того, что нормальных вождей не осталось. Слушайте, то есть во все времена существовали вожди великие в разных точках планеты, но они всегда появлялись, уходили, появлялись другие, где-то в других местах. А вот вдруг резко настала какая-то эпоха, где нет нормальных вождей и не видно нового Ленина? То есть наше время, оно супер отличается от всех остальных предыдущих времен? Это вообще самая колоссальная ошибка, которую только можно допустить. Думать, что вот именно мы исключительные, конечно, да. А вот все, кто были до нас, это были какие-то другие люди, мы совершенно другие. Это не так. Слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Георгий.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Ну почему так? Да все так. Ну смотрите, реально же все продались. Все сейчас должны друг другу там какие-то триллионы, триллиардов. Угу. Реально только американцы, честно, говорят, что у нас огромный госдолг, но нас это не колышет. А все остальные там друг по кругу все друг другу должны. И не осталось идеи. В мире не осталось идеи. Не берем там какую-нибудь Папуа-Новую Гвинею, но в больших странах правит бабло. Бабло победило зло. Вот, поэтому нет, не будет нового Ленина, не дадут ему зародиться. Потому да что... Ну, с одной стороны, да, я с вами согласен. Не дай бог нам жить в эпоху перемен, как говорят китайцы. Но с другой стороны, ну скучно же, а? Ну хочется движник прям такой вот мирового масштаба,
2: вот, чтобы не, прям красные честно, флаги. Вот, вот вообще не хочется. Вот движник эпохи Ленина мне не хочется вообще.
1: Ну, у кого какие желания, но просто я вам говорю, что ну все. Это вот реально, куда мы катимся, непонятно, пока не будет новой идеи, а ее никто не может сформулировать. То есть мы вот сейчас мы находимся в моменте идеального капитализма. Все продались всем. И как из этого вырулить, никто не знает и не может знать, потому что все очень сильно торчат друг к другу. Угу. Вот ну, я не знаю, чем это можно...
2: Воевать.
1: Вырулить. Да, масштабно, угу. Ядеркой.
2: Угу, ядеркой, ну да. В том случае, если все, да, всем должны, ну, рано или поздно придется повоевать, да. Ну, не первый раз все всем должны, и кто-то там продался, человечество продается только так, налево и направо, всю свою историю. Человечество только и делает, что продаются сначала одни-одним, потом другие-другим, потом приходят третьи и говорят, теперь будете продаваться нам, мы здесь все покупаем, мы здесь всех вас продаем, и все, что у вас есть, мы продадим. И это... Человечество так существует, по-другому не бывало никак и там. Пора валить на Тувалу подальше от ядерки, пишет Альфели. Ну, пока еще нет, но скоро. Да, скоро пора будет. Ленин никого не спрашивал, хотят его или нет. Он пришел и взял власть. Подобрал, скорее, да. Совсем не так. Павел пишет. Подавляющее количество друзей и знакомых. Без сомнения. Так, убежало. Без сомнения. Считает США абсолютным гегемоном. Китай даже близко не может к ним приблизиться. Подавляющее количество ваших друзей. Это, конечно, хорошо. Со всем уважением к вашим друзьям. А аргументация в чем? В чем аргументация? Почему они остаются, продолжают быть безусловным гегемоном? Есть, может быть, какое-то вот что-то показательное, что-то такое вот они сделали, кому-то приказали, и все взяли под козырек, сказали, да. Например, Гренландию забрали. У союзников своих, которых они защитой обеспечивают. Или, может быть, они сказали Ирану, Иран, цыц Иран, а ну-ка, ядерное оружие перестал разрабатывать, и проливы открыл, и еще и правительство распустило, новый режим там сделал. Иначе мы сами это сделаем. Может, так получилось? Или, может быть, они сказали, слышь, китаец, а ну-ка будешь торговать с нами на наших условиях, как мы тебе скажем, иначе мы тебе покажем кузькину мать. И Китай сказал, да, иду с вами торговать, как вы скажете. Где эта точка? Где вот это вот проявление гегемонии? За последние сколько? Ну, там несколько лет. Нету. Ни одного. А? В чатах, да, отлично. Но по факту-то нету подтверждения роли мирового гегемона. Сверхдержава? 100%. Мощный? Невероятно мощный. Мировой гегемон? Все, нет. Ну, это просто, это не хорошо, не плохо. Я, между прочим, даже без злорадства это говорю сейчас. Нас, что удивительно, в моем понимании, устраивало устраивал мир, где Соединенные Штаты мировой гегемон. На каком-то этапе нас устраивал. Если бы они не перебарщивали бы, а просто ну, позволяли бы всем торговать, устраивать там, я не знаю, взаимовыгодные обмены знаниями, технологиями, развитием экономик, и при этом не лезли со своими извращениями, не лезли со своей концепцией того, как где должен выглядеть мир, как кому кто должен преклоняться, и не заставляли обязательно кланяться в ноги. Не сохраняли бы у себя в голове старые понятия о том, как выглядит мир. И понимание того, кто враг, кто друг. Перестали, если бы они делить мир на врагов и друзей, может быть бы это и сработало. Нас это вообще устраивало. Мы бы жили, с удовольствием бы торговали, дружили, ездили бы друг к другу, покупали бы какие-нибудь технологии, еще что-то, развивались, не претендуя на былое мировое господство. Ну, это просто так. Это вот кому-то, может, это не понравится, но нас это устраивало. В 90-е нас это устраивало, в нулевые нас это устраивало. К 10-м стало понятно, что они так не настроены работать. Китайцев это устраивало. Но китайцы просто переросли их. Или начинают перерастать. Есть, я забыл, как называется концепция... Когда, значит, концепция о том, надо будет найти потом, найду, как она называется, это политолог один, по-моему, американский сформулировал, как, в какой момент происходят глобальные мировые войны, когда один из, вот, когда одна из стран, которая претендует на роль мирового гегемона, дорастает до 70, по-моему, процентов или 80%, что-то такое вот, до какого-то, ну, пускай будет 70% масштаба той страны, до которой она, собственно, пытается дотянуться. И в этот момент оказывается, что конфликт практически неизбежен. Вот как называется эта концепция? Может быть, Виталий Филим мне подскажет, наш блистательный искусственный интеллект. Ну, такая концепция существует. Ну, вот Китай туда очень близко подобрался, по крайней мере. Может, если не сравнялся, то очень близок там он, да. А американцам начинает становиться тесно. Да и китайцам начинает становиться тесно. Вот и все. Все началось, причем не при Трампе, Байден со своими экстремистами, террористскими ценностями начал развал мира. Нет, начал это развал мира, не Байден начал развал мира, в моем понимании, Обама. Вот там. И это, кстати говоря, обратите внимание, совпадает с тем самым моментом, когда мы начали понимать, что с нами никто не собирается жить в одном однополярном, но мирном сосуществовании. Это как раз Обама, это 2008 год. Вот там произошел определенный слом. Можно, конечно, долго копаться, в чем была причина, почему американцы туда свернули, но это произошло там. Можно искать при Байдене, потому что он был тогда вице-президентом. Ну, при нем, как уже при президенте, это, естественно, все продолжало развиваться. А первый срок Дональда Трампа никаким образом не смог это все свернуть. И так вот смотришь на Дональда Трампа сейчас, понимаешь, что, наверное, и не было шанса, наверное, никаким образом это все свернуть. Надоели эти пиндосы, давайте уже старую пластинку за Украину, пишет Вадим. А тут все взаимосвязано, не получится от одного избавиться и про другое говорить. Густар пишет, а Мадуро? Мадуро. А что Мадуро? Как пример гегемонии. Мадуро что? Американцы несколько раз сказали Мадуро, как надо ему себя вести. Он себя таким образом повел? Нет. Им пришлось его выкрасть. Там, кстати, новости сегодня были о том, что он там сидит, 18 человек у него в камере, там сын его комментировал эти вопросы. Появились вдруг новости о Мадуро, давно не было ничего слышно. Ну, они его выкрали, дальше что? Где здесь проявление гегемонии? То, что американцы как военная мощь сильнее, чем Венесуэла, это не проявление гегемонии. Никакое. Это и так было всем понятно. И к чему это привело? Венесуэла, к сожалению, для Венесуэлы слишком несерьезно. Вот Иран. Иран посерьезнее проблемка. И они решили, что, поверив в себя, решили, что смогут решить и этот вопрос. С наскока. Не получилось. И вот это вот совсем уже любые иллюзии как будто разрушило. Так. А в России говорят, перемен требуют наши сердца. Не понял, при чем здесь перемен. К чему здесь цитата этой песни? Первые санкции, арест нашего имущества были при Обаме. Кстати, за что тогда нас унижали, кто помнит, пишет Константин. Кто это? Неуловимый Джо, его никто не может поймать. Нет, он просто никому не нужен, пишет Владимир Бонд. Хватит ныть, пишут сухарики, что и почему. Мы должны стать сильными, чтобы нас начали уважать. А кто ноет? К чему этот ваш призыв сейчас прозвучал? Кто ноет? По-моему, никакого нытья нету. Должны стать сильными, чтобы нас уважали. Не могу поспорить ни с одним вашим тезисом. Я не понимаю, только к чему он, этот тезис. Константин пишет, мировую политику определяют США. Вот и все. Да вы что? Где это? Мировую политику определяют США. Вот если бы мировую политику определяли бы Соединенные Штаты Америки, тогда бы не было вопросов. Но они ее не определяют. А главное, они на нее всеобъемлюще не могут повлиять в свою пользу. Даже с применением вооруженных сил. Не выходит. В том-то и дело. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
3: Ой-ой-ой. Добрый вечер.
2: Здрасте.
3: Вот критерии гегемонии тут мне трудно понять. А вот то, что Америка являлась до определенного времени мировым жандармом, или, так сказать, мировым полицейским, которые там по красной кнопке могли страны вызывать, и они наводили порядок. Или как им казалось, что они наводили порядок. На сегодняшний день нет ни одной страны в мире, которая может в мире наводить, так скажем, условный порядок. Гегемоном сложно быть, вот по тому же Ирану. Ну, а кто на него может повлиять кардинально? Приказать как гегемон. Я боюсь, что никто. То есть мир настолько изменился, что... Может быть, и несколько гегемонов, а может быть, и ни одного. В том смысле, что страны, так сказать, как бы и Афганистан, и Иран, они тихо поплевывают на этого гегемона, и сделать ничего нельзя. Так, мне кажется. Изменился мир сильно изменился.
2: Да, это называется многополярный мир, вы сейчас описали. Ровно его вы и описали. Никто не может повлиять на кого-то. Был раньше жандарм, как они себя сами воспринимали. Сейчас этого жандарма нет, эта роль не выполняется никем. Скорее, никем. Претендует ли кто-то на эту роль? Я бы сказал, что, наверное, даже сейчас особо никто не претендует, кроме Соединенных Штатов Америки, которые, собственно, эту роль и потеряли. Собирается ли быть Китай мировым жандармом? Не собирается. Вот когда говорят, что я там вступаю в противоречие с концепцией многополярного мира, как раз нет. Потому что Китай не собирается быть мировым жандармом. Россия не собирается быть мировым жандармом. Иран не собирается быть мировым жандармом. По какой причине? Ну, я думаю, что по разным причинам все. Кто-то не может. Кто-то не хочет. Я думаю, что Китай просто, честно говоря, не желает этой роли. Потому что мы видели буквально вчера, к чему такая роль приводит. В долгую сыграть в эту игру не получится. У американцев всего хватило там на 20-30 лет. И можно, конечно, если вы сильно любите американцев, можно сказать, что они успешно справлялись со своей задачей. Но, по-моему, нет. По-моему, из них жандарм был отвратительный. Они скорее были не жандармом, а мафиозником, который свои понятия всем внедрял, нежели чем они следили за тем, как будет соблюдаться международное право по всему миру. Ну, это же не так. Нет, они всем навязывали свои правила. Нет мирового жандарма и не будет в ближайшее время. Вот вам и многополярный мир. Если нет жандарма, если нет той самой силы, которая может повлиять на то, чтобы кто-то соблюдал какие-то правила, значит, будет несколько стран, которые будут соблюдать правила свои и будут вынуждены друг с другом договариваться. Ровно то, что мы сейчас с вами наблюдаем в Пекине. Они друг с другом договариваются. О чем-то наверняка договорятся. Я ставлю на американские уступки. Я не вижу сейчас никаких предпосылок, чтобы американцы умудрились продавить на какие-то уступки Китай. Зачем? Китай не продавился на уступки в момент, когда американцы были намного сильнее, чем сейчас, год назад. Ну да, чуть меньше, чем год назад, когда Трамп вводил все свои санкции, пошлины и как раз начинал все эти торговые войны. Китай даже тогда не прогнулся. Помните, он 500% пошлины, 1500% пошлины китайский товар. Чего он там только не заявлял. Китай тогда не прогнулся. Начали говорить о том, что они редкоземельные металлы останавливают поставки и так далее. И уже тогда пошло, начали американцы сдавать назад. А сейчас-то Китаю зачем сдавать назад? Сейчас сдавать назад пришла очередь американская. Скорее всего, мы сейчас, не верю ни в какую там войну в ближайшее время вокруг Тайваня, нет, мне не кажется, что это возможно. Сейчас никто не в кондиции, Китай просто не хочет. У Китая есть пример, как они возвращают свои территории перед глазами. Тот же самый Гонконг, мы его уже сегодня вспоминали. Они хотят чего-то похожего. А американцы, ну, просто, если они не совсем обезумели, то зачем им сейчас еще и в это втягиваться? Не будут. Но какие-то уступки китайцам делать будут вынуждены, потому что что им остается? Больше как будто не остается ничего. У нас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украина и ее спонсоры должны сами разбираться с коррупцией в стране. Речь идет о партнерах Киева в Евросоюзе и Соединенных Штатах. По словам пресс-секретаря президента России, именно американские и европейские деньги разворовываются сегодня на Украине. В комментарии Первому каналу Дмитрий Песков обратил внимание на то, что украинские власти во главе с Владимиром Зеленским ввергли страну в катастрофу. «Их руками была сотворена трагедия, которая там происходит», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что нынешний киевский режим во главе с Зеленским пришел к власти на волне обещаний не допустить продолжения войны и остановить ее, но сделано было ровно обратное. В Росатоме заявили об отсутствии возможности вернуть специалистов на АЭС «Бушер». Риски новых ударов по иранской территории сохраняются, пояснил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Мы продолжаем следить за диалогом между США и Ираном. Переговоры находятся пока в тактическом, насколько мы понимаем, тупике, сказал Лихачев. Он подчеркнул, что прилетов по АЭС не было, угроза существует. Кроме того, небо над Исламской Республикой остается закрытым. Средний размер вклада физлица в первом квартале составил 456 тысяч рублей. За три первых месяца этого года объем вложенных средств одного клиента банка увеличился почти на 9%. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025-го, уточняется в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов. Там привели данные по состоянию на 1 апреля, передают ТАСС. Специалисты отметили, что общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах практически не изменился с начала года и составил 85,8 триллиона рублей. Быстрее всего росли средства физлиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Московский городской педуниверситет проведет дни открытых дверей для абитуриентов 20 и 23 мая. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в этом году ВУЗ впервые откроет целевой набор с бесплатным обучением и гарантированным трудоустройством в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата предусмотрено 1150 бюджетных мест, большая часть из них целевые. Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и возможностях обучения. 20 мая для школьников и их родителей из других регионов пройдет онлайн-встреча. 23 мая, день открытых дверей, состоится очно в корпусе МГПУ в центре Москвы. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 79 копеек, доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный около 3 метров в секунду, давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости – каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 14 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, название нашего сообщества. Телеграм, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, обязательно везде подписывайтесь. На нас в Максе тоже подпишитесь, у нас там есть канал. Подпишитесь на нас в Дзене, у нас там есть страничка. Отсканируйте QR-код. Вот он, ну тут вот на трансляции, вот он, QR-код. Я прям на него показываю сейчас, вот сюда вот. Сканируйте и попадаете к нам в бот в мессенджере Max, через который можете присылать нам ваше сообщение. Точно так же, как вы это делаете в Телеграме. Либо по ссылке на сайте говоритмосква.ру можете перейти. Справа для компьютеров, в самом низу для мобильных телефонов находятся ссылки. Сканируйте и переходите туда. А, вот хорошее. Интересно, вот Рейган же был сильный, говорят, политик. Явно круче Трампа. Хоть чушь не так много молол, в отличие от он же бизнесмена. А, мир был, пускай и двуполярный, но США были ближе к явному гегемонизму в своем лагере точно. Но сказал ли циц Рейган в 1982 году Леопольдо Гальтьери в Аргентине? Взял ли он трубку, набрав Буэнос-Айрес, и сказал: «Слышите вы, нализанные латиносы, отдали фолькленды бриташкам, это наши люди, и пошли пинать свой мячик в перерыве между мясом и попиванием мате, а то ж станете 51-м штатом». Не взял, не позвонил. Бриты собрали флот, все свои плавсредства и поехали отбивать фолькленды, хотя и Британия, и аргентинская хунта были самыми верными покладистыми друзьями в Вашингтона. Выражаясь языком отечественных политологов, гегемон не знает, что делают его прихвостни, не может купировать конфликт на стадии его зарождения. Гегемон уже не гегемон, пора бы Дэн Сяопину подсуетиться и возвращать трамвай в родную гавань. Красиво. Но Гальтьери, когда планировал операцию вокруг Фолклендских островов, он планировал, правда, вокруг Мальвинских островов. Это одни и те же острова, да, если что. А просто аргентинцы называют их мальвинскими. А он очень сильно рассчитывал как раз на то, что Соединенные Штаты Америки больше заинтересованы в сотрудничестве с ним, нежели чем в сотрудничестве с Великобританией. И дадут им спокойно забрать Мальвинские острова себе, тем самым ослабят Великобританию, и как бы все будут в выигрыше. Британия еще слабее стала. Американцы своим, значит, новым союзником в регионе очень сильно будут довольны в лице Аргентины. А Гальтьери укрепит свою власть и станет суперпопулярным политиком, и все будет у него в порядке. А американцы за них не вступились. Вот можно ли это сказать, что Рейган взял телефон и сказал: «А ну, валите». Но он так не сделал. Но не вступившись за Аргентину, не сказав британцам: «А ну-ка, быстро, значит, отвалили с Фолклендских островов», он фактически дал британцам их отвоевать назад. Проявление ли это гегемонии? Мне кажется, да. Сказали же, никакой Великобритании. Просто Британия или просто Англия. Ну, да, можно. Надо привыкать. Согласен, лимузин? Здесь я с вами тяжело поспорить. Сергей пишет. Георгий, по итогу. Брать однушку в Мытищах или нет? В Балашихе вот советуют брать Александр Казаков. А мне кажется, можете в Мытищах. Если нравится, берите. Кипр, если есть деньги, берите. Нравится в Балашихе. Посмотрите еще в Балашихе что-нибудь. Можно там тоже посмотреть. В Красногорске посмотреть. А где дороже? В Красногорске, в Мытищах или в Балашихе?
14: В Мытищах дороже.
2: Да? А в Красногорске? Мне кажется, в Красногорске еще дороже. В Одинцове, наверное, тоже, да, дороже. Но сравните где-нибудь, короче, цены, да, и берите. Берите обязательно. Лучше в Краногорске, пишет Виталий Пили. Это смешно. Красногорск самый дорогой, пишет Константин. А Одинцово? Одинцово дороже, мне кажется, должно быть, чем Красногорск. Или так же, примерно, по крайней мере. Погодите, еще, может, в Киеве будут варики, пишет Миша Николаевич. Смешно. Денис Девятиэтажник пишет, это будет прекрасная сделка. Прекрасная сделка, будет самая лучшая сделка. Да, так он уже примерно это и говорит. Он уже это все сказал. И Си Цзиньпин у него самый лучший лидер на свете, самый прекрасный лидер мира. Великий лидер, он великий лидер. А все, он, напомню, никуда не ушел его кайф от общения с Си Цзиньпином, с Владимиром Путиным. Ему нравится именно такой породы лидеры государств. Ему нравится. Очень сильно он, я думаю, искреннее удовольствие получил от того военного парада, который китайцы устроили в его честь. Ему нравятся военные парады. Помните, он же в прошлом году, как только пришел практически к власти, сразу устроил военный парад. Все посмеялись над его военным парадом, потому что он выглядел нелепо на фоне военных парадов в Москве или в Пхеньяне. Или в Пекине, но он сразу сделал, ему нравится, это не стоит забывать. И здесь тоже ему нравится, как для него что-то танцуют, ему флажками машут, как его красиво встречают. Китайцы умеют красиво встречать, они его красиво встретили, они понимают, с кем они имеют дело. Он, я думаю, вполне себе искренне говорит о великом лидере, все прочее. Ему кажется, что он самый великий переговорщик на свете. А на самом деле с ним постоянно имеют дело по-настоящему хорошие переговорщики. Пользуясь его уверенностью в том, что он самый лучший переговорщик, они его в этих переговорах постоянно уделывают. Вот так вот получилось. Слушайте, Си Цзиньпин — это суперопытный политик. Намного более опытный политик, нежели чем Дональд Трамп. Намного лучший дипломат, нежели чем Дональд Трамп. Прекрасно знающий Соединенные Штаты Америки. Он работал там. Прекрасно знает, как работают американцы, как работает их ментальность. Я уверен, поговаривают, что китайцы очень тщательно подходили к этому визиту, прорабатывая любой фортель, который может выкинуть Дональд Трамп. Детально прорабатывая любой вариант развития событий на этих переговорах. Они там чуть ли не несколько месяцев готовились к этому визиту, целенаправленно. Китайцы супер подготовлены. Я уж молчу, что с конца 40-х годов 20 века, с момента появления НАТО, гегемон, который там сидит, с момента существования, не может решить проблему Греции и Турции. А зачем решать этому гегемону проблему Греции и Турции? Они и не стремятся ее решить, эту проблему. Не стремились особо никогда. Мы каждый раз, когда рассуждаем о многополярном мире. Я понимаю, что сама по себе формулировка уже стала таким определенным мемом, но мы каждый раз, когда его обсуждаем, нам кажется, что в какой-то момент обязательно вот произойдет, сразу мы с вами поймем, что, ну все, то есть вот там 27 мая 2026 года был подписан международный договор о многополярности в мире. И вот от этой даты мы будем считать, что многополярный мир наступил. Но это не так работает. Мир меняется достаточно плавно в нашем понимании, хотя и резко в понимании историческом. Вот сейчас это эпоха перемен. Многополярность — это самое естественное, что может быть на планете Земля. Однополярность — это как раз странно. Однополярный мир, он неестественен. для человека, как для биологического вида. Именно поэтому он не очень долго прожил. И то, на самом деле, наверное, дольше, чем ожидалось. Ну, сейчас, задним умом, конечно, мы это все понимаем. Но мы про однополярный мир тоже, знаете, с вами начали говорить не в 91-м году, а позже. Потом осмыслим и поймем, когда, наконец-то, сформировался этот многополярный мир. Может быть, даже какое-то название для него придумают. Другое. А может, не придумают. Но этот процесс идет, от него никуда не денешься. Просто уже, ну, хватит с этим, пора перестать с этим спорить и пытаться найти, где же эта концепция многополярного мира дала слабину. Лучше, наоборот, смотреть, куда это все развивается и каким образом здесь можно занять место получше в этом многополярном мире. Я тут обратил внимание, как Трамп разговаривает с прессой. Simple English. Это хорошее дело, хорошая сделка, все красавчики и так далее. Я так на английском в пятом классе говорил. Следовательно, у Трампа родной не английский, а русский, пишет Мышел. Мышел, а мы когда-то, не помню, не недавно, но обсуждали эту историю, что на самом деле, если вы посмотрите на публичное выступление Дональда Трампа, много достаточно его публичных выступлений из 70-х, 80-х годов, 90-х, как он свою программу на телевидении вел, и как он разговаривает сейчас, вы увидите, что он планомерно облегчал свой язык. Он делал его все более односложным, понятным, и пришел в итоге вот к этой форме разговора, которая есть у него сейчас. Даже в его предыдущий президентский срок он говорил чуть более развернуто, нежели чем он говорит сейчас. Мне кажется, он, конечно, заигрался в эту односложность. Ну вот это да, действительно, вы все красавчики, да, нет, это самое лучшее, я самый лучший, все самые лучшие, это было невероятно, это просто потрясающе. Он уже как-то слишком простым сделал свой язык, но это было сделано намеренно, для того, чтобы широкие слои населения затронуть своими речами. Такая была изначальная цель. Ну это да, но ему просто лень говорить, пишет Лимузин. Ну, я думаю, что лень вряд ли, но есть, знаете, какие-то, наверное, и возрастные изменения. Ну, представьте, вот вы там в какой-то момент решили специально начать говорить. Он блистательно образованный человек. Я уверен, что со словарным запасом у него полный порядок. Но вот в какой-то момент ты решил, что надо говорить попроще, чтобы тебя понимало большее количество людей, чтобы ты не выглядел каким-то таким надменным аристократом, а вот как король Британии, который там речь произносил на фоне всех остальных, а чтобы ты за своего мог сойти. Политически это, на самом деле, достаточно прозорливая была позиция, она ему помогла в итоге. И вот ты в какой-то момент решаешь, что надо специально начать говорить проще, тебе все речи пишутся попроще, ты сам все это делал. Потом приходит Твиттер. Твиттер многое сделал для деградации языка, когда тебе надо... Вроде краткость — сестра таланта, а когда у тебя там краткость ограничивается 140, по-моему, было символов или что-то такое в этом самом Твиттере, и Дональд Трамп очень неплохо оседлал эту историю, он понял, что, в принципе, за 140 символов можно сказать все, что угодно. И здесь тоже это повлияло. А потом, это уже у тебя на подкорку записывается, и уже в том числе и с возрастом эти изменения, я думаю, прогрессируют, и вот дошло до того, собственно, до чего дошло. До этих вот постоянных повторов. Это была прекрасная сделка, самая прекрасная сделка. Это был лучший год в истории нашей страны, самой лучшей страны, самый лучший год. Вот в итоге все переросло вот в это. Даже в 16-м году он еще разговаривал не так просто, как он говорит сейчас. В 16-м году, мне кажется, он был поизящнее. Ну и вообще, в принципе, 10 лет прошло. 10 лет ни для кого бесследно не проходит. Это были для него не самые легкие 10 лет. Всякое с ним случилось. И тяжелейший президентский срок, где его мочили все налево-направо. А после того, как он перестал быть президентом, ну, естественно, гонка президентская, проигранная президентская гонка, нечестно, как он сам считает. А после этого политические гонения, покушения, естественно, суды эти бесконечные, скандалы, Эпштейны, не Эпштейны, все вот это. Потом еще одна президентская гонка. Уже выигранное. Но тяжелые 10 лет были так-то. Ну, немножечко уставшим выглядит.
14: Сколько фильмов пересмотрено?
2: Сколько фильмов пересмотрено? Сериалов. сколько сообщений в соцсетях написано, сколько сгенерировано картинок, тоже не стоит это упускать. Это будет прекрасная сделка по недвижимости в Серебряных прудах. Это великий город, я его люблю. Вы любите Серебряные пруды? Это прекрасно. Я хорошо с ним лажу. Я потихоньку, да, встраиваюсь в роль. Тут прекрасные дома, великолепные люди. Советую купить тут квартиры. Вот там моя. Мы с Миланией взяли. Балашиху и Красногорск плохие. Я считаю, это плохие города. Это ужасные города. Ну, так говорит Дональд Трамп. Это вот мне написали. Похоже на него? Мне кажется, да. Да. Это самые лучшие дома. Я разбираюсь в недвижимости. Это великолепные дома. Си Цзиньпин так пережил культурную революцию Мао, что ему какой-то застройщик из Нью-Йорка. Ну да, здесь, наверное, калибр разный. Политический калибр очень сильно разный. Ну-ка, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Здравствуйте, Евгений, Москва.
2: Здравствуйте.
14: Скажите, пожалуйста, а зачем Трамп школьницу убил?
2: Что убил?
14: Школьницу убил, зачем он? В Иране.
2: Ты понял, кого он убил? Кого-то убил. Зачем он кого-то убил в Иране? Ладно, ну я так попробовал, на всякий случай. В общем, в очередной раз подтвердил определенную теорию этим звонком. Так-то ему немало лет, очень немало, пишет Мышел. Немало, да. Николай пишет, ой, это был очень хороший одесский акцент.
15: Да?
2: Да. Ладно, хорошо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
16: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
16: Дмитрий Москва.
2: Здравствуйте. Дмитрий.
16: Это по поводу школьниц, это он имеет в виду, когда Израиль...
2: А, это школьниц это Израиль, было слово.
16: Да, школьниц. Да, да, это когда там школьниц, там когда 200 школьниц, это Израиль нанес Иран, и он даже не согласовывал. Ну, там какая-то была ошибка, искусственный интеллект не туда привел, там что-то я такое читал. То есть они как бы не собирались бить по этой школе, естественно. Ну, просто как бы ракету жалко
2: конечно,
16: даже.
2: Конечно,
16: ну, да. И да, и понятное дело, что это...
2: Израиль славится
16: да, но, в общем,
2: вот этим сочувствием короче, к школьницам, да, персидским или палестинским. Они вот всю жизнь за это стоят, да. Я не понял слово «школьница», но спасибо, что разъяснили, да. Ладно, «школьниц». Хорошо. Так, тут какие-то поклёб какой-то на Балашиху пошел. Не понимаю такое, я осуждаю, очень сильно осуждаю. Оказывается, Трамп не господин, а товарищ, товарищ Трамп. А он, непонятно, товарищ ли нам этот Трамп, или не товарищ, непонятно. Честно говоря, до сих пор он меняет, меняет показания. Кстати говоря, по поводу нас, там министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, он же госсекретарь, он же интересное заявление сделал, что переговоры, все, сказал Марко Рубио, что импульс переговорный, он утерян. И сейчас я вам найду это, процитирую. Сегодня какой у нас 14 мая? Так, где ты, Марко? «Донде эста, сеньор Марко Рубио?» Вот оно. Значит, импульс переговоров утрачен, но США готовы снова стать посредником между Украиной и Россией, заявил он. В последние месяцы переговорный процесс замедлился, стороны все больше ориентируются на ситуацию на фронте и экономические факторы. Украинцы пережили зиму и все более уверены на поле боя, а русские испытывают определенный оптимизм, так как цена на нефть выросла, заявил он. Вашингтон рассчитывает, что Москва и Киев вернутся к диалогу. Надеемся, что вскоре обе страны вновь начнут переговоры, и мы готовы взять на себя роль посредника и довести это до завершения. Также он добавил, что США остаются единственной страной, способной эффективно выступать посредником между странами. Я не выдержал уже под конец, но заявление на фоне гадалок Ермака, того, что его там в СИЗО отправили, на фоне визита Дональда Трампа в Китай, немножечко незамечено прошло это заявление, а оно, мне кажется, любопытным, потому что это, если не отстранение со стороны американцев? Глупость. На мой взгляд. Вот сейчас как раз им совсем невыгодно было бы отстраниться. Им было бы выгодно постараться довести это до конца. Но глупости они наделали очень много разных. И они уже специализируются на этом. И вот так вот, говорит, мы, если надо будет, мы типа сможем побыть посредниками. А пока вот будем надеяться, что они вернутся за стол переговоров. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
15: Да, здрасте, друзья. Лимузин.
2: Здравствуйте, Лимузин.
15: Я отмелюсь предположить, что Трамп просто чудит по-стариковски. Ну, как бы, представьте вот себя на его месте. Человек в своей жизни уже добился, ну, вообще всего. Уже президент США даже уже. Уже там денег, море,
2: даже
15: там
2: второй молодец, раз.
15: Красавчик, образованный. И просто он иногда позволяет себе, ну, так просто расслабиться и постебаться, мне кажется. Ну, что? Чего бы нет, собственно, могу жить. Потому что могу! Говорят, знаете, я...

0: типичный дед, но он, в отличие, во-первых, от его предшественника, не такой уж и дед по поведению. Мы видели, как выглядит настоящий, да, маразматичный дед в роли президента Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, он, ну, всегда, получается, был такой. Он же не всегда был дед, но всегда чудил. Это укладывается в логику его поведения. Многое из того, что он делает. Я не думаю, что он просто чудит, потому что ему много лет. Я думаю, что он чудит, потому что у него раздутое эго. И недостаточно, на самом деле, он готов к подобной работе. Вот это мне видится более вероятным вариантом. Так просто, знаете, все скидывать на то, что вот, а этот просто уже там не в себе, в маразме, фляга свистит, как пишет вот Виталий Фили. И вот у этого фляга засветила. Что, одни психи, что ли, вокруг? И Мерц тогда, да, тоже у него тоже фляг свистит, и у фон дер Ляйен фляг свистит, и у Кай Каллас фляг свистит, а Макрон так вообще родился таким, вроде молод, но по-стариковски безумен. Ну, это не так, это хорошая отмаза, и, ну, я боюсь, что здесь она не работает. Не в этом случае, здесь дело не в возрасте, здесь дело в характере. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дронов ВСУ были ранены два сотрудника Запорожской АЭС. Противник нанес удар по территории, прилегающей к станции, уточнили в ее пресс-службе. Работники передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей, отмечается в телеграм-канале АЭС. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, подчеркнули на станции. Там добавили, что безопасность и стабильная работа АЭС должны оставаться безусловным приоритетом. Сергей Чемезов сообщил о расчете промышленности на снижение ключевой ставки. Предприятиям требуются более доступные кредитные ресурсы. Что будет способствовать оживлению в этой сфере, отметил глава Ростеха. Сегодня нам необходимы длинные дешевые деньги для того, чтобы развивать наши предприятия, чтобы создавать продукцию, которая была бы конкурентоспособной, и мы могли бы ее активно продавать за рубеж, в том числе продукцию, которая будет продаваться и внутри страны, сказал он на съезде Союза машиностроителей. Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП. Киеву нужно сократить этот показатель, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Казак. По ее словам, вывод экономики в легальную должен стать важным шагом для страны в дополнение к другим реформам. Киеву необходимо двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Это будет иметь для страны действительно критическое значение, подчеркнула Казак на брифинге. Она отметила, что страна должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование. Британские ученые предупредили о влиянии спутников связи на климат Земли. Аппараты насыщают атмосферу большим числом частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету, пояснила пресс-служба Университетского колледжа Лондона. Специалисты отметили, что за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч аппаратов. Началась широкая дискуссия о последствиях запусков для астрономических наблюдений. По расчетам исследователей, сейчас на долю флотилий спутников приходится около 35% выбросов космического сектора, негативно влияющих на климат. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Ночью синоптики обещают до плюс 15-16 градусов вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые.

0: отличное. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
5: По четвергам после 8 вечера.
3: Дело Принцепа.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
5: Каждую субботу после 15 часов.
3: Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8 FM.
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: 19.38 в Москве, сегодня 14 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, телеграм, ютуб, заходите везде. По запросу «Говорит Москва» нас найдете. Подписывайтесь, подключайтесь к трансляциям, лайки ставьте. Также подпишитесь на нас в Максе, подпишитесь на нас в Дзене. У нас там тоже есть страничка. Я, кстати, что-то в последнее время, признаюсь, все больше и больше пользуюсь Дзеном. Вот что-нибудь ищешь в интернете, и постоянно какие-то ссылки на этот Дзен мне так или иначе подкидывают. Я прям вот в последнее время много именно больших каких-то текстов объемных читаю в Дзене. Начинаю проникаться к этой соцсеточке я по чуть-чуть. Или она начинает как-то вовлекать меня в себя. В общем, мы тоже есть в Дзене, обязательно на нас подписывайтесь в этом самом Дзене. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс, к которому надо подключиться для того, чтобы писать ваше сообщение. Сканируйте QR-код, и у нас в трансляции QR-код есть, и переходите в Messenger Max, пишите нам сообщение. Либо на сайте говоритмосква.ру можете это тоже сделать, там есть ссылки справа, если это компьютерная версия, в самый низ надо пролистать. Если это версия мобильная, там будет ссылка, все, переходите, и будет вам счастье. Мог бы сойти с ума и быть в вечном дзене. Пишет Миша Николаев. А может быть, и это правда. Может быть, уже давным-давно и так. Как вам новость, что Назаров в Россию хочет? А он иноагент? Может быть, и иноагент. Нет, пишет Итальфили. Ну ладно, пишут фейк, но боюсь, что это может быть прощупывание почвы, типа этим приемом этих предателей, примем этих предателей или нет. Ну, они, по-моему, он сам сказал, что он ничего подобного не писал, и там Вячеслав Володин хорошо прокомментировал этот вопрос. Он сказал, что если кто-то уехал по работе, еще по каким-то причинам, потом хочет вернуться, какие проблемы? Но если ты работал на врага, если ты поливал грязью страну, защитников наших и так далее, ну, тут уже будет разговор совершенно другой. Я здесь в этом смысле с подобным мнением полностью солидарен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
13: Алло.
12: Да, здравствуйте.
13: Я бы хотел сказать несколько слов вот по поводу слова «товарищ». Дело в том, что язык – это живой организм, который постоянно трансформируется. И если в стихах это слово «товарищ» звучит в одном ракурсе, то по жизни постепенно оно преображается. Мы начинаем говорить с буквы «А», а заканчиваем буквой «Я». Это повсеместно, в общем, механизм повсеместный. Поэтому здесь просто, ну, как бы вопрос в том, как относиться к сказанному слову, ситуации и так далее. Я не вижу ничего, так сказать, крамольного. И, возможно, даже у Ильфа и Петрова можно откопать что-нибудь по этому поводу.
12: А в каком контексте мы рассуждаем про слово «товарищ»? Что? Товарищ ли нам Дональд Трамп? Мы в этом контексте сейчас с вами обсуждаем.
13: Ну да, понимаете, ведь можно по-разному же сказать и подразумевать. Поэтому я не вижу никакой крамолы. Ну, товарищ, ну мало ли, товарищей у нас всяких.
12: Да я тоже не вижу никакой крамолы, спасибо. Действительно, можно сказать по-разному. В этом и прелесть русского языка, когда ты можешь вроде одно и то же слово произнести таким разным способом, что будет все... Иногда даже в разных регионах разные слова означают... Одни и те же слова означают разные вещи. Поэтому... Да, ну вот мне тут уже примеры. Александр Казаков пишет в его стиле. Да вокруг, пишет Мышел, одни психи, подтверждаю. И тот, за которого жена просит в Госдуму через письмо, но этот усатый с кухни, тот то ли прислуга, то ли народный артист, я не помню. Вспоминаю их общие ролики, думаю, тянет лет на 8 общего каждому. Фамилии забыл, извините. В Дзене 40% статей написано искусственным интеллектом. Еще 40% пишется, чтобы процитировать гневные комментарии. Чем больше комментов, тем лучше монетизации. 20% реальные статьи по делу. Со знанием дела, пишет Айвенго, То, что 40% статей написаны с помощью искусственного интеллекта, я думаю, что это проблема уже не только Дзена, а в принципе проблема нашего времени. То, что процитировать гневные комментарии, вот тут он... Ну, это, видимо, чтобы забайтить на гневные комментарии. Вы это, наверное, имели в виду, чтобы люди побольше их писали. Ну, может быть, да. Да-да, Дзен — это мое, яичное, пишет Виталий Филип. Ну, ладно, хорошо. Ну, у нас никакого искусственного интеллекта. Мы сами все, поэтому подписывайтесь на нас. Кроме Виталия Фили, вот он пишет, что ага, да, ну, кроме вот него, все остальное настоящее, натурпродукт. Поэтому подписывайтесь на нас и в Дзене, и не в Дзене. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
14: Алло.
12: Да, здрасте.
14: Добрый вечер.
12: Добрый.
14: Георгий.
12: Добрый.
14: Георгий, вот, конечно, нам...
12: Что такое?
14: Лидер нам важнее. Вот видео было, там Владимир Владимирович приехал в отель.
12: Я, правда, видите же, да, искренне хотел. Ну, что со связью? Пожалуйста, найдите, вот посмотрите на эти палочки связи, найдите какое-то другое место, оттуда мне перезвоните. Интересно же пообщаться, а связь нам не дает. Ящеры грызут. Гарнитура, ну не похоже на гарнитуру, похоже на то, что именно со связью проблемы. Поэтому обязательно мне перезвоните. Это уже который день одно и то же происходит с вами. Я постоянно хочу как-то поговорить, а все не выходит. Так. Зато Андрей Валерьевич пишет: зато Трампа все понимают, понимают все мигранты, большинство иммигрантов. И вообще ему еще далеко до людоедки Элочки, он толстый и красивый парниша и иногда хамит. Ну, зато его действительно все понимают. В этом-то и была цель. И не только, конечно, иммигранты, а в принципе, чтобы все понимали, чтобы было доступно и просто. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
15: Алло.
12: Да, здравствуйте.
15: Да, Георгий, добрый вечер.
12: Добрый.
15: Дмитрий.
12: Добрый.
15: Ну, меня повеселили слова Трампа, когда после встречи с Си он что-то сказал, типа, что чуть ли никого так не встречали, как меня. Угу. Вот. Перевели немножко как бы по-другому, что там, что такая встреча, не каждого так встречают. Но на самом деле он сказал, я просто, в английском смотрел в этом,
12: да.
15: Он сказал, что там никого так не встречают, как меня, поэтому, конечно, его вот это вот эго там и так далее, оно не знает пределов. Вот, но я к чему хотел? У нас Владимир Владимирович собирается тоже в Китай.
12: Да.
15: Вот, и в этом ключе будет очень интересно порассуждать о дальнейших перспективах. Во-первых, США в Иране, потому что, они, видно, что они как бы с каждой неделей, они все туманнее и туманнее. Вот, а поскольку... Главный туманный Альбион у нас, понятно, где ничего хорошего из этих вот всех его поездок, из этой поездки, так скажем, я думаю, выделить сложно. То есть он любит рассуждать категориями карт, там у кого какие карты,
12: да.
15: Вот, но на самом деле у него-то сейчас, 7-2, наверное, разномастная, как бы. Даже на ривере он, как бы, на флопе он даже должен скидывать. Вот, если понимаете, о чем я.
12: Честно? Нет, я не в картах в этом смысле слаб. Я думаю, что кто-то да понял.
15: Покерная, да.
12: Да, тема. Я это понял, что вот. Покерная.
15: Да, поэтому на самом деле у нас сейчас есть время, в общем-то, когда, я думаю, уже... вот эта вот, значит, субстанция, которая считает себя каким-то президентом, она, в общем-то, будет окончательно спущена в унитаз. Вот, что там с ним произойдет? Там вариантов много, на самом деле. Вот. Ну, а будем с Будановым как-то решать, наверное, потом. Вопрос уже другим способом.
12: С Будановым, конечно, вопрос надо решать только пулей в голову. А по поводу того, что вот потом поедем мы, Ну, Владимир Владимирович, мы-то уж, это я тоже загнул. Владимир Владимирович потом поедет в Китай, что надо порассуждать, что нам с этим совсем потом делать и как им. Я остаюсь при своем мнении, которое уже там на протяжении нескольких лет транслирую, что для нас, для Российской Федерации, идеально была бы позиция между Соединенными Штатами Америки и Китаем, где мы взаимодействуем и с одними, и с другими, тем самым балансируя эту систему, не давая ни одной, ни другой стороне приобрести решающее преимущество в этом сражении экономическом, военном, каким угодно. На равных конкурировать ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами Америки мы на данный момент не можем, это просто объективная реальность. К сожалению, сейчас эта концепция рушится об американцев. Потому что американцы этого сотрудничества то ли не хотят, то ли не могут через себя переступить, а то ли просто не способны прийти к этому сотрудничеству. А соответственно, мы будем сотрудничать с Китаем, и американцы останутся в этой битве в меньшинстве и останутся слабейшей из сторон в этом конфликте. По крайней мере, если они продолжат действовать так, как они действуют сейчас. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы американцы поменяли свой вектор разговоров с нами, взаимодействия с нами, того, как они воспринимают Россию, мир и все прочее. У них, даже если было бы какое-то грандиозное желание, не знаю, я вот у Трампа периодически проскальзывает, у Рубио не проскальзывает вообще, он откровенный русофоб, а это министр иностранных дел, да? Тот же самый Венс где-то там отсиживается в стороночке. Парламент скорее русофобский, нежели чем настроенный на сотрудничество с Россией. В общем, тяжело в этом смысле с американцами. Ну, а главное, у них просто ресурса нет на данный момент. Нет ресурса проводить какую-то отличную политику от той, которая есть сейчас. Сильно, кардинальную. Болото сушить, делать великой снова, вот это вот все. Ну, не могут. Не хватает им. Чего-то где-то всегда не хватает. Поэтому, ну, а что, будем сотрудничать с китайцами. Китайцы молодцы. Китайцы будут главные выгодоприобретатели от этой ситуации, здесь без сомнений. Ну и у нас с китайцами прекрасные взаимоотношения. Значит, будем взаимодействовать с китайцами и американцы. Американцы в какой-то момент обязательно опомнятся. Вопрос в какой и что, собственно, нам всем от этого будет. От того, что они опомнятся. Так. Хохлы ответит. За это пишет Миша Николаев. Конечно. Хочу сказать. У них там тоже веселуха с этим Ермаком. Которого посадили человечка в СИЗО, не смогли за него залог внести. Они там с мира по нитке собирали и дособирать не смогли. Денежек нет, конечно, у Ермака, и как-то они все пытались. Ну, видимо, надо было так собрать эти деньги на залог, чтобы не придрался никто к нему, и не успели собрать. Хотя вроде говорили, поговаривают, что Зеленский дал команду быстренько все деньги собрать. Ну, это тоже звоночек. Там интересно, любопытно развивает события, но не кардинально. Революционных изменений на данный момент в отношениях Украины и Соединенных Штатов Америки я не вижу. А если сейчас еще и как-то охладеют американцы ко всей этой истории, то, может быть, даже и вообще дальше никуда там это все не двинется. Ну, наблюдать наблюдаем. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
16: Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий Романович.
12: Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Консультация ваша нужна. Что там с часами Ермака, я так и не понял.
12: А у него там...
16: То он в дешевых, то он в дорогих, там какая-то история такая. Вы не в курсе?
12: Ну, я вот все фотографии из суда, которые видел, он там в Casio, в G-Shock'ах, дешевые.
16: А вот на последнем говорят, в каком-то роли все за 700 тысяч.
12: Не, я видел вот фотографии только в Casio. Роликс. Если есть у вас эта фотография, киньте мне ее в этот,
16: в чат. Что-то вот на последнем, когда приговор вроде оглашали. Да. Он там в роликсе вроде.
12: Ну, честно говоря, роликс.
16: Вы у нас главный, поэтому...
12: Да, ладно, хорошо.
16: Это не опускай, не выпускай.
12: Провентилируем этот вопрос, да, обязательно. Ну, честно говоря, роликс и роликс. Ничего такого в этом роликсе нет. не сильно это какие-то колоссально дорогие часы для Ермака. Я думаю, что он за свою жизнь заработал не на один Rolex. Поэтому мне как раз, я как раз больше не люблю, когда начинается вот эта вот игра в Casio. Или, знаете, там у Билла Гейтса часы за $50. Вот любят очень, как раз тоже, по-моему, Casio. Вот, типа, Билл Гейтс носит часы за $50. Вот я как раз вот это не очень люблю. Потому что это, ну, кому ты лечишь? Ну, за $50. Ну да, у Билла Гейтса. Типа, ой, какой он простой. Да, вы, мне в этом смысле даже подход этого ближе. Как его? Ну, который экстремистской террористской метой заведует. Сволочь редкостная, но вот он в какой-то момент проникся, и он ходит, он всегда одет в футболку, по-моему. Забыл, как его зовут. Цукерберг, да. Вот, он всегда одет в футболку, в штаны. Все это у него от Брунелло Кучинелли. То есть там футболка по 700 евро одна футболка стоит. Просто серая футболка. И часы всегда тысяч за 100, 150 долларов там. Причем там такие часы супер редкие, супер крутые и так далее. Но это как просто более честно, потому что, ну, кому ты рассказываешь своим 50 долларов за часы? Да, хорошие часы. Ну, просто не надо лечить. А, и там на показ это все время выставлять. Нормальные часы, G-Shock, не начинайте. Отличные часы. Casio шикарные часы, ничего не говорю. Там, знаете, там были, больше не про часы интересно, там больше про фенчики интересно. Потому что они все фенечки носят. Историю с тем, что они сатанисты, раскручивают все больше и больше через вот эти вот фенечки, что у них у всех, у Зеленского, у Ермака, у Миндича, у всех одни и те же фенечки были. Да, что они вот через эти фенечки, они какие-то сатанисты. Вот это любопытно. Конечно, цирк, но цирк на крови. У нас сейчас рубрика будет «Киноафиша». Вот прямо вот на часах. Рубрику придется включить. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
17: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал film.ru рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла ромком об убийстве второй половинки, параноидальный триллер о слежке и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Вынужденный снимать дешевую рекламу режиссер Дэн и неудачливая актриса Лиза списывают свои карьерные промахи друг на друга. Супруги уезжают в загородный дом на выходные, чтобы развеяться, но на самом деле каждый из них уже приготовил идеальный план, как избавиться от бесячей второй половины. Только все, как назло, идет наперекосяк. Один из соучастников убийства обижается на низкий гонорар, а еще внезапно объявляются сбежавшие из тюрьмы преступники. Дэн и Лиза нехотя объединяются, чтобы спасти свои шкуры. «Опасные отношения» — ремейк норвежского фильма «Поездка» Томми Вирколы. Режиссер Йорма Таккани сделал по-настоящему голливудскую адаптацию, добавил зрелищного экшена и россыпь знакомых лиц. Помимо Джейсона Сигала и Самары Уивинг, исполнивших главные роли, на экране появятся Тимоти Олифант, Джульетт Льюис и Кумейл Нанджиани. Новой версии мистера и миссис Смит ждать не стоит, но «Опасные отношения» наверняка с иронией напомнят, как все же важно не держать в себе обиды и откровенно говорить с партнером. 18+. Специалист по прослушке Гарри Кол в исполнении Джина Хэкмана – профессионал своего дела, который не скрещивает работу и личную жизнь, всегда остается пунктуальным и старается не думать, к чему может привести его слежка. Однажды Гарри записывает разговор любовников, но посторонние шумы на пленке никак не позволяют однозначно понять смысл беседы. Герою кажется, что передача записи заказчику невольно подпишет любовникам смертный приговор. «Разговор» — великий фильм Фрэнсиса Форда Копполы, который в 70-х штамповал один шедевр за другим. Вот уже полвека картина считается образцовым психологическим триллером, в котором саспенс рождается из сомнений и паранойи главного героя. Конечно, сегодня, в эпоху камер, слежки и цифровой тревоги, история Гарри о цене тотального контроля выглядит особенно злободневной и важной. Впрочем, сильнее всего фильм цепляет тем, как незаметно детектив о возможном убийстве превращается в трагедию человека, потерявшего способность доверять кому-либо, включая самого себя. 16+. старшеклассник Марк даже не думает о школе и экзаменах. Все мысли юноши забиты скейтбордингом, зрелищными трюками и возможностью зарабатывать на жизнь любимым делом. Мама Ольга категорически против решения сына забить на образование и бездумно кататься на доске. Неожиданным решением конфликта поколений становится пари. Если мама за 2 месяца освоит тонкости скейта и успешно выступит на соревнованиях, то Марк возьмется за голову, вернется к учебе и поступит на физтех. Своя в доску, наивное, но заряжающее оптимизмом кино, которое находит правильные слова о важности семьи, не обращаясь к сказочным сюжетам, гэгам о жизни в деревне и ленивом повторении советской классики. Это свежая и нежная история о юношеской беззаботности и желании хоть иногда жить в свое удовольствие. 6+. Параллельно разговору Копполы в прокате можно будет застать еще один фильм классика мирового кинематографа. «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи – идеальное летнее кино, передающее ощущение молодости и хрупкой красоты жизни. 19-летняя Люси в исполнении Лив Тайлер проводит каникулы на итальянской вилле друзей покойной матери. У девушки амбициозные планы на сезон. Нужно изучить дневники родительницы и найти биологического отца. А еще влюбиться. Жаркое солнце, душевные разговоры, приятная музыка, первая любовь и попытка понять себя. Во время просмотра невозможно не влюбиться в итальянское лето и особенно в живописные пейзажи Тосканы. Однако есть у ускользающей красоты и неожиданный эффект. Бертолуччи вынуждает зрителя ностальгировать о временах и людях, которых уже не получится вернуть. 16+.
10: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МИД России назвали нелепыми заявления Токио о стремлении Москвы к контактам. Российская Федерация открыта к диалогу с Японией, если будет такое обращение, но на общение не напрашивается, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она подчеркнула, что японскому послу был передан перечень шагов, которые требуются от страны для возобновления диалога. Это было еще в декабре 2024 года. В нем были перечислены такие меры, как снятие персональных и экономических рестрикций, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты, отметила Захарова. Она подчеркнула, что никакой внятной реакции на этот документ не поступало. Антон Котяков возглавит российскую делегацию на конференции в США. В Нью-Йорке 9-11 июня пройдет форум участников Конвенции о правах инвалидов. Распоряжение о назначении главой делегации министра труда утвердило правительство. В группу также войдут представители министерства и постпредства России при ООН, передает ТАСС. Вашингтон вводил против Котякова санкции в феврале 2023 года. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте экс-замглавы Минприроды. Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Информация содержится в материалах Тверского суда Москвы, куда было направлено обращение, передают РИА Новости. Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД. Премьер-министр Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии по его просьбе. Объем похищенных мошенниками со счетов средств снизился на 10% в первом квартале. Общая сумма составила 6,8 миллиарда рублей. С учетом юрлиц были украдены почти 7,5 миллиарда. Показатели сравнивали с четвертым кварталом 2025 года, отмечается в отчете регулятора, передают РИА Новости. Число мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банке, составило около 496 тысяч, добавили в Центробанке. завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
10: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8 FM.
19: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Эмоциональное давление» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам снова в прямом эфире программа «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. По многочисленным просьбам наших слушателей, которые говорили, вот вы делаете один эфир с Никитой Бондаревым, и надо делать подряд несколько эфиров, потому что мы никогда не успеваем договорить. И действительно,
4: да надо мне уже соведущим
3: брали,
4: становиться. Здравствуйте.
3: Брали тему в апреле Югославия в Второй мировой войне, как все начиналось, когда 6 апреля началась война в Югославии. Сейчас, в мае, пора завершить эту тему. Югославия во Второй мировой войне, Югославия и Тита во Второй мировой войне, как все завершилось, почему возникла Югославия. И у нас сегодня снова исторический эфир с Никитой Бондаревым, как вы уже поняли, историком и писателем. Никита, привет.
4: Я как не уходил, как будто.
3: Да. Итак, мы остановились в прошлый раз на, кто помнит, на Рубиконе, 43-й год. Партизанские бои идут за контроль над Боснийскими горами. Там активно действует партизанская армия Иосифа Броза Тита, их периодически преследуют фашисты. Параллельно с этим идет борьба четнического движения тоже. И еще совершенно непонятно, кто из них победит. Кстати, вот 8 мая в Сербии на Равной Горе отмечали и четники в этом году свой День Победы. Они, с одной стороны, вспоминали начало четнического движения, с другой стороны, вспоминали, как убили, расстреляли их лидера Дража Михайловича тоже. Получается, в каком 45-м же году его расстреляли.
4: Ну да.
3: Вот. И это тоже была одна из опций борьбы с фашизмом, хотя кто-то обвиняет определенные четнические силы в коллаборации с нацистами, наоборот. Вот, давай вернемся.
4: Хорошо, 43-й год, расскажи. Есть еще как бы некие вещи, которые я хочу сказать. Да. Но раз ты поднял тему четников, давай, значит, с четниками. В чем смысл? В годы существования социалистической Югославии детям югославским в школе вдалбливали, что сербские четники и хорватские устыши – это, мол, одно и то же. Что не может быть более далеко от истины. Это абсолютно не так. У нас, к сожалению, тоже многие до сих пор живут вот внутри этой иллюзии, потому что советская пропаганда тоже как бы...
3: Но очень просто делать параллель между власовцами, бандеровцами и, соответственно, сербскими четниками и хорватскими устышами.
4: Власовцев забудем вообще, я так далеко идти не готов. Значит, что касается четников и устышей, главная, наверное, разница между четниками и устышами – это разница даже не идеологическая, а организационная. Устыши были очень хорошо организованной структурой. Устыши были такой хорошей, четко функционирующей, строго вертикальной и иерархической структурой в духе средневековых рыцарских орденов. Собственно, они себя и называли крижари, крестоносцы. Они себя считали псами Папы Римского, которые должны искоренить евреев, коммунистов и проклятых схизматиков, то есть нас, православных. До войны движение, из которого устыши вышли, называлось крижари, так и называлось крестоносцы. И после Второй мировой войны, когда устыши были запрещены, как бы вот некие попытки хорватской националистической партизанской активности в конце 40-х годов уже, они как бы тоже себя называли крижари. Вот, а четники – это штука нередко рыхлая и плохо организованная. Формально они все своим главой признавали Дражу Михайловича, довоенного полковника генерального штаба, которого эмигрантское правительство королевское в Лондоне произвело заочно в генералы и назначило заочно военным министром и командующим королевской армией в Отечестве, как, значит, официально назывались четники. Но на самом деле... реально подчинены были Драже Михайловичу четники только в Центральной Сербии, да и те постоянно тоже бузили и пытались тоже гнуть свою линию, а четники где-нибудь в Герцеговине, в Далмации, они вообще в гробу видали этого Дражу, они делали абсолютно что хотели, признавая его главенство только на словах, и они, четники там в Далмации, в Герцеговине, там лидер которых был там Драголюб Евджич такой, которого в фильме «Битва на Неретве» играет Орсон Уэллс. Вообще физиогномически на него совершенно не похожий. Тот был худой и гладко выбритый. Орсон Уэллс там толстый и бородатый в меховой шапке. Вот. А этот был совершенно не такой. Вот там Евджевич, Берчанин. У них были свои лидеры, учетников Далмации в Герцеговине. И они с самых первых дней оккупации сотрудничали с итальянцами. А после капитуляции Италии в 43-м году продолжили сотрудничать с немцами. Это были вот такие четники. При этом, сотрудничая с итальянцами, воюя с коммунистами, действуя зачастую бок о бок с хорватскими устышами, они тем самым сохраняли безопасность местного сербского населения. Они именно этим свои действия и оправдывали. Мы сотрудничаем с итальянскими оккупационными властями, за это ни устыши нас не могут тронуть, ни как бы итальянцы сами нас не тронут. Не трогают. Сербы в Далмации под итальянской оккупацией чувствовали себя достаточно хорошо, там никаких сербских погромов не было. Именно потому, что местные четники сотрудничали с итальянцами. Погром из далматинских городов был только в Дубровнике, который итальянцы вообще не хотели оккупировать, хотели его оставить изначально сербам, потом они вроде как передали его под управление усташей хорватских. Усташи, естественно, там устроили сербский погром, кучу сербов в Дубровнике вырезали. После чего итальянцы сказали, нет, так дело не пойдет, выгнали оттуда усташи и ввели свои войска. А в других далматинских городах, в Сплите там, и так далее, как бы сербы во время войны себя чувствовали в абсолютной безопасности. Усташи там сделать против сербов ничего не могли, потому что сербские четники там сотрудничали с итальянцами. И даже более того, в Сплите местные сербы издавали во время войны под итальянской оккупацией журнал под названием «Голоса из ям», где они описывали зверства хорватских усташей. Как усташи убивают мирных сербов, сбрасывают их живьем или там с перерезанными ногами в карстовые ямы, и, так сказать, там несчастные сербы долго мучительно умирают. Вот они издавали целый журнал, выходивший там раз в две недели, ну, скорее, информационный бюллетень, где они подробно, детально описывали все эти хорватские зверства. Усташи жаловались итальянцам, сербы вот про нас такое издают, и итальянцы им говорили, ну, не убивайте мирных сербов, им будет нечего издавать, от нас-то вы чего хотите. Вот так жили сербы в Далмации под итальянской оккупацией. Но залогом этого было то, что местные четники с самого начала с итальянцами сотрудничали. В Сербии поначалу четники Дражи Михайловича очень эффективно и продуктивно воевали против немецких и болгарских оккупантов. А при этом, помимо четников Дражи Михайловича, существовали еще так называемые легальные четники Косты-Печанца, чтобы окончательно это все запутать. Легальные четники – это вообще фашистская милиция, которые тоже с самого начала, с первых
3: полицаи.
4: Дней... Да, полицаи, да, которые тоже с самого начала, с первых дней оккупации сотрудничали с нацистами. Ну, там этот Косты-Печанец, это трагический человек, тоже герой Первой мировой войны, у которого во время Первой мировой войны болгарские оккупанты вырезали всю его семью. Жену, двух дочерей и сына. Там уцелел один его сын, который там при нем был адъютантом. И у него что-то в этот момент надломилось. Насколько надломилось, было не очень понятно. И в межвоенный период Косты-Печанец был руководителем организации ветеранов Первой мировой войны. Собственно, четники изначально. Это организация ветеранов Первой мировой войны. Ее руководителем был вот этот Косты-Печанец. И этот же человек был ответственен перед войной за подготовку внутри Сербии базы для партизанского движения в случае оккупации. Королевские власти были не совсем дураки, они понимали, что как бы война с большой долей вероятности будет, и к ней надо как-то готовиться. И надо не только армию к ней готовить, но надо готовить и базу для партизанской войны. И Дража Михайлович готовил базу для партизанской войны в Боснии. Делал там буквально схроны с оружием, готовил людей, как бы брал подписку с каких-то местных контрабандистов и браконьеров, что они будут в случае войны помогать партизанскому движению. Очень хорошую базу в Боснии создал, которой потом воспользовались по факту титовские партизаны, а не Дража Михайлович. А такую же базу в Сербии готовил вот этот Косты-Печанец. Но как только пришли оккупаторы, он сказал, знаете что, вот как бы я не верю в перспективы партизанской войны, в перспективы сопротивления, как бы я не хочу, чтобы с моими соратниками случилось то, что случилось с моей собственной семьей под болгарской оккупацией в годы Первой мировой. Поэтому, короче, давайте сотрудничать с нацистами. И значительная часть, но, конечно, не все, вот этих, значит, четников, легальных четников, бывших ветеранов Первой мировой, они вместе с Костой перешли на, значит, сторону нацистов. Косту-Печанца поймали и убили четники Дража Михайловича за то, что он порочит четническую идею. Поймали его, как бы стали его вешать. Он говорит, я офицер, дайте мне пистолет, я хочу застрелиться. Ему говорят, не дадим мы тебе пистолет, ну дайте хотя бы нож. Ему дали какой-то ножик перочинный. Он послал всех к такой-то матери и перочинным ножом себе перерезал горло, забрызгав своих плачей кровью. Те в ужасе, глядя на его агонизирующее тело, сказали, да, зря мы ему не дали пистолет. Наверное, все-таки югославский сербский офицер, он как бы всегда офицер, даже если он предатель. Вот это был такой неправильный четник Косты-Печанец. отказываться. Вот. А Дража Михайлович был правильный четник. Дража Михайлович до 43-го года уничтожал всяких коллаборантов, значит, воевал с немцами и с болгарскими оккупаторами. До конца 41-го года, даже, наверное, еще в самом начале 42-го, в январе 42-го еще продолжались какие-то вообще совместные акции четников и титовских партизан. И более того, есть архивные документы, я их видел и даже публиковал, где из Москвы, из ВКПБ и там остатков Коминтерна Тита пишут в 41-м году, там, в 42-м. Тита, почему ты так мало сотрудничаешь с четниками? Прекрати нам писать истерические письма о том, что четники твои идейные враги хуже фашистов. Ты должен с ними работать вместе. И это продолжается до 43-го года. В 43-м году происходит капитуляция Италии. И это меняет абсолютно все расклады на Балканах. Значит, большая часть итальянских войск отзывается назад в Италию, кроме тех, кто как бы пожелал воевать, продолжать на стороне Гитлера. В итальянскую зону оккупации входят немцы, как бы, и все стремительно меняется, с одной стороны. С другой стороны, английская военная миссия, посланная к Иосипу Брозу Тито, в состав которой входил, как известно, сын Черчилля Рэндольф, он не был отнюдь главным человеком в этой миссии. Его вообще он был как бы такой абсолютно шалопай и пустобрех, этот Рэндольф Черчилль. Вот, но для статуса его туда засунули, чтобы вот сын самого Черчилля к Тито приехал. Приятно, черт побери. Значит, вот эта английская военная миссия, добравшаяся, наконец, до Тита, до этого какие-то отдельные английские офицеры, разведчики там до Тита добирались и с ним общались, но это была полноценная военная миссия. Посмотрели на него, пощупали его и сообщили в штаб, что четники находятся в жесточайшем кризисе, никто этого Дражу Михайловича не слушает, никаким реальным авторитетом он не обладает, каждый четнический воевод дудит в свою дуду. В отличие от титовских партизан, которые хорошо организованы, Тита обладает реальным авторитетом, Тита обладает реальным военным опытом, черт его знает, где он этот опыт получил. Ну как, во-первых, во время Первой мировой войны, когда он был разведчиком в австро-венгерской армии, во-вторых, я немножко об этом говорил в Москве в партизанской школе Коминтерна, где он 9 месяцев слушал, так сказать, ускоренный курс подготовки партизан и диверсантов. Тита что-то знает, что-то умеет, как бы многие его, значит, соратники, там, Кардель, Кидрич, тоже в этой же Москве, в этой же партизанской школе тоже, как бы, некий курс прослушивали. Вот среди титовцев есть большое количество кадровых офицеров, а также людей, участвовавших в гражданской войне в Испании, получивших боевой опыт там, как Коча Попович, например, который абсолютно буржуазный человек, там из одной из богатейших семей в Сербии, в межвоенный период, значит, деятель сюрреалистического движения, друг там всяких Сальвадоров Дали и Марселев Дюшанов. Когда он примкнул к титовским партизанам, у него сначала было уничижительное прозвище «Граф», но довольно быстро вскрылся его неожиданный довольно военный гений, хотя он был в Испании и там как бы немножко пострелял уже. И как бы очень скоро его партизаны зауважали, стали его называть не граф, а коча-капитан. Вот абсолютно буржуазный человек, не имевший никакого военного образования, оказался внезапно там хорошим военачальником. И таких людей, мотивированных и дисциплинированных среди руководства титовских партизан, было очень много. И вердикт английской военной миссии был в том, что сотрудничество с четниками надо минимизировать. Вот королевское правительство в эмиграции в Лондоне, конечно, продолжает поддерживать, а Дражи доверия нет, потому что очень мало он дееспособен. Вот, а с Тито надо сотрудничать более активно. И сигнал об этом же был послан и в Советский Союз. Мы в четниках разочаровались, вот, а отныне помогаем в первую очередь Тито. И как бы в этот момент Советский Союз перестает, наконец, от Тита требовать, чтобы он больше сотрудничал с четниками и сосредотачивается тоже на прямой и непосредственной поддержке именно Тита как такового. Вот как-то так это было.
3: А история, когда чуть было Тита не захватили фашисты, а спасли его советские пилоты.
4: Ну да.
3: Что это за история?
4: Уже после того, как англо-американские войска всю там южную и часть центральной Италии захватили, в городе Бари была база англо-американского командования, и там же была база советских летчиков. Чтобы, так сказать, поддерживать постоянную связь и с англо-американским командованием в Италии, и заодно и с титовскими партизанами. И вот оттуда из Бари они вылетели, забрали Тита, совершив там какую-то невероятно рискованную посадку на какой-то маленьком каком-то лужочке где-то в горах, где титовские партизаны толком не смогли правильную разметку поставить, чтобы самолет сел, но с третьего раза он таки сел, пилоты там посидели, естественно. Вот, Тита забрали, буквально через полчаса после того, как самолет с Тита с этой площадки взлетел, там появились, значит, боевики Отто Скорцени, вот, но было уже поздно. Муссолини им удалось, так сказать, вытащить из-под ареста ребятам Скорцени, Тита захватить им не удалось, советские пилоты успели первыми. И перевезли его на остров Вис, где в тот момент значит, сделана главная новая база титовских партизан, потому что после капитуляции Италии в Далмации, в общем и целом, к 44-му году, особенно вот к, ну, уже к лету 44-го года точно, наступил там практически вакуум. У партизан вот в этой прибрежной зоне в Далмации, там прибрежной части Герцеговины, в Черногории, были очень хорошие позиции. Но только там они у них хорошими и были. Значит, в Хорватии континентальной Усташи очень крепко все держали, никаких шансов у партизан там не было. В Боснии были отдельные островки партизанские, где-то в глуши, но в целом вот Тита пришлось оттуда из Боснии эвакуировать самолетом. В Сербии вообще все было совсем плохо. Четники, увидев, что англичане от них отвернулись, начали более активно сотрудничать с нацистами. И партизан в Сербии долбили со всех сторон. С одной стороны немцы, с другой стороны четники, с третьей стороны болгары, с четвертой стороны еще кто-нибудь, албанские баллисты какие-нибудь и так далее. У них не то, что там весной и в начале лета 44-го года, а даже в конце лета 44-го в Сербии дела были настолько плохо, что Тита оттуда, с острова Вис, командует, партизанским силам в Сербии как-нибудь отступать в сторону Черногории, потому что иначе их там сейчас всех совсем сомнут. Вот, а командовали там этот самый Петр Стамбулич, Мома Маркович, отец Миры Марковича, жены Милошевича, еще там кто-то. Вот, и командование партизана отвечает Тита, что, дорогой товарищ Тита, у нас настолько мы слабосильные, настолько мы вообще ничего не можем, что мы не можем пробиться не то, что до Черногории. Мы вот даже до Каполоника пробиться не можем. У нас абсолютно необученные кадры. У нас молодежь, которая не в состоянии не то что выполнить директиву тобой присланную, а она даже не в состоянии повторить эту директиву. Они вообще не обстреляны, ничего не понимают. Что делать, мы не знаем, шансов в Сербии у нас нет. Пишет вот конкретно Мома Маркович, отец Миры, пишет Тита в штаб. Это август 44-го года. В октябре появляется советская армия, и все меняется, значит, абсолютно
3: диаметрально. То есть вот все эти разговоры Вучича про то, что не надо думать, что только лишь Красная армия освободила Сербию и Белград. Мы освобождались вместе с сербскими силами освобождения.
4: Нет, ну они участвовали, конечно, в освобождении Белграда. И там подтянулись не только Сербии из Сербии, но отовсюду, откуда могли, из Черногории. Но там
3: только после того, количество... как пришла Красная армия.
4: Да, но как бы маятник вот на территории Сербии качнулся в пользу титовских партизан вот ровно в тот момент, когда появились, так сказать, это самые красноармейцы наши. Без них шансов не было. Белград взяли за 3 недели. Значит, об,

0: и на Берлин. Это была наша принципиальная цель. Разобраться с нашим главным противником, с фашистской, нацистской, пардон, Германией. Вот. А ну как, освободили Белград, оставили какие-то части, оставили партизанам то, чего у них не было. Оставили артиллерию, оставили авиацию, оставили какие-то суда Дунайской флотилии.
1: А что вот могли что им случилось оставить, оставили. После победы, поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Фридрих Мерц оценил предложение о посредничестве Герхарда Шрёдера в диалоге с Россией. Европа сама решит, кто будет вести переговоры с Москвой, заявил канцлер Германии. В ходе выступления Мерц затронул также роль ЕС в мире, заявив, что Европа способна помочь сформировать новый мировой порядок и обеспечить его регулирование нормами и правилами, а не произволом и правом сильнейшего. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер считается для Москвы предпочтительным переговорщиком со стороны Евросоюза. Дональд Трамп заявил об отсутствии планов у Китая поставлять Ирану военное оборудование. Председатель КНР Си Цзиньпин дал такое обещание в ходе переговоров в Пекине, сообщил президент США. Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование Исламской Республике. «Это важное заявление», — сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Американский лидер 13 мая прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших компаний, в том числе глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг. Суд во Франции отказал в освобождении из тюрьмы основательницы СОС «Донбасс». Пока не удается добиться изменения меры пресечения Анне Новиковой с содержания под стражей на домашний арест, отметили в посольстве России в Париже. Дипломаты добавили, что ее адвокат намерен обжаловать решение, передает ТАСС. В дипмиссии рассказали, что сотрудник консульского отдела посетил Новикова в тюрьме в пригороде французской столицы 13 мая. Она не высказывала жалоб на условия содержания. Представители ассоциации СОС Донбасса были задержаны в ноябре 2025 года. СМИ сообщили об уходе в отставку гендиректора БНВ Оливера Ципсе. Он занимал пост с 2019 года. Всего в компании Ципсе проработал 35 лет, сообщило издание «Ева Тайм». Глава «Мерседес-Бенц» Ола Калениус написал в соцсетях, что всегда ценил честную конкуренцию и профессиональный диалог с Ципсе и его командой. Он пожелал бывшему руководителю БМВ всего наилучшего на суше, на воде и в воздухе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 вечера в программе Радио Академия.

0: предназначено для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
3: Продолжаем эфир с историком и писателем Никитой Бондаревым. Югославия во Второй мировой войне, после победы, как произошло становление Тита в качестве лидера половины Европы, продолжаем обсуждать. Это вторая часть нашего эфира про Югославию во Второй мировой войне. Первая была в апреле. Кому интересно, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», найдете, послушайте, или в телеграм-канале «Балканист». Тоже вы найдете. Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Телефон студии прямого эфира. Если есть вопросы, звоните 84957373948. И если вы нас хотите видеть на YouTube, заходите, канал «Говорит Москва». Никита, итак, освободили Белград 20 октября.
4: Ну, нет, подожди, значит, освободили Белград. Это было дело достаточно стремительное, да, в там три с небольшим недели мы уложились. Немцы готовились Белград защищать вот просто как зеницу ока, как говорится. Белград для них был очень важен, и вообще у немцев на Белград были планы далеко идущие. То есть после войны они собирались вообще, значит, создавать некий Донауланд, некую, значит, автономную провинцию немецкую по Дунавле со столицей в Белграде, в который должен был и Банат войти, где было много немцев.
3: Воеводина.
4: Местных, да, местных воеводинских немцев. Вот, значит, Банат и территорию, примыкающую к Дунаю со столицей в Белграде, они собирались выделить в некое отдельное такое квазиформирование Донауланд со столицей в Белграде, которые должны были переименовать в Евгенштадт, значит, в честь принца Евгения Савойского, который когда-то в 18 веке его освободил, и австрийцы тогда 20 с лишним лет владели Сербией, потом турки у них опять, значит, все отбили. Потом, значит, кому-то показалось, там, Шпееру, по-моему, что название Евгенштадт, оно какое-то непоэтичное, придумали более поэтичный вариант Евгения, как вот Александр Македонский города, основанные им, называл в честь себя Александрия. Вот город в честь Евгения Савойского должен называться не Евгенштадт, а Евгения, потому что, ну, Балканы, Македония рядом, здесь вот скорее должна работать эта традиция. Ну, как бы, окей, не глупо, лучше Евгения, чем Евгенштадт. Вот, и что они хотели вообще сделать с Белградом, если бы там хотя бы малую часть того, что они планировали, им удалось реализовать, ты бы город Белград не узнал, он выглядел бы абсолютно по-другому. Центром города должно было стать вот это великоратно острову, огромный остров на месте слияния Савы и Дуная, который сейчас фактически пустой, поросший лесом, там ничего нет. Летом какой-то понтонный мостик туда перебрасывают, чтобы люди там могли гулять, никаких строений там нету. Вот он должен был стать центром и ядром города. Вот, рядом с ним такой же острог, но маленький, Малый Ратный остров, там должен был быть построен мемориал по типу, как в Берлине, в Тиргартене, такая тоже стелла высокая. Все, значит, это нарисовали, все проекты были. Это был такой шпееровский Белград, абсолютно имперской и футуристически выглядящий. Вот смотреть на все эти проекты того, во что нацисты хотели Белград превратить, безумно интересно. Вот, но, наверное, хорошо, что до этого дела все-таки не дошло, потому что это был бы Белград без сербов. Да? Сербам в этом городе как бы места не нашлось бы.
3: А у нас вот есть телефонный звонок, ага. Давай его примем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
5: Да, извиняюсь, конечно, Вась, здравствуйте, Олег, здравствуйте, Никита. Спасибо за уникальные данные и такой фрагментарный перечень всего вышесказанного. Я бы хотел задать два кратеньких вопроса. Под Сталинградом был разгромлен хорватский полк из 4000 голов. Была ли это питерская разнарядка по интернационализации Восточного фронта, либо это были добровольцы усташи? Вот. И второй вопрос. Имел ли Муссолини аппетиты, как и на Причерноморский Кавказ, на территории на Балканском полуострове? Спасибо.
3: Спасибо.
4: Ну, да, безусловно, это были регулярные части хорватских устушей, хотя и добровольцы как бы были тоже. Повоевать с русскими, которые и коммунисты, и схизматики, это вообще для любого уважающегося устуша почетная, можно сказать, святая обязанность. Вот, что касается второго вопроса, ну, как бы, да, и румыны, как бы, тоже там много где на территории Советского Союза появлялись, не только в Одессе они безобразили, да, вот болгары, как примкнули к Тройственному пакту, у них, как бы, было единственное условие, что с Россией /Советским Союзом мы воевать не будем, вы нам позволяете в Восточной Сербии делать все, что мы хотим, мы, как бы, так сказать, позволяем вам на территории Болгарии делать все, что вы считаете нужным, вот, но с Советским Союзом мы не воюем. Окей, в случае Болгарии, значит, это самое, нацисты на это условие пошли, и там болгарский посол всю войну сидел в Москве, и через него шло все дипломатическое общение между Москвой и Берлином, через болгарского посла. Вот, а все остальные европейские пособники фашистов, как бы, на территории Советского Союза вполне отметились. Что касается претензий Муссолини на Балканы, ну, они были и были реализованы, вот я об этом только что сказал. А итальянцы всю Далмацию, все побережье Адриатическое считали своим. У них не было претензий на Дубровник. Вот как бы все, кроме Дубровника, они считали как бы исторической частью Италии. Дубровник они вообще изначально собирались передать сербам, потом, ну, я сказал об этом, потом как бы устушам они его передали, потом все-таки забрали его сами, вот, ну, вот Дубровник они считали городом скорее славянским, чем итальянским, видимо, из-за того, что Дубровницкая республика в средние века, республика Святого Влаха, как бы постоянно воевала с Венецией, была врагом Венеции, то есть Италии, и вот, значит, поэтому они были готовы Дубровник уступить, да, ничего хорошего они в нем не видели. В Черногории они, вообще у них тоже каких-то территориальных претензий по поводу Черногории не было, но поскольку, так сказать, итальянский король был женат на дочери черногорского короля Николы, вот, который к нему и бежал после начала, собственно, не после начала войны, а после того, как его внук Александр Георгиевич его вынудил вот, отречься от престола в свою пользу, значит, король Никола бежал в Италию к своей дочери, и там в Италии, собственно, и умер. Да? И антисербская черногорская политическая эмиграция, она вся группировалась в Италии, и на своего мужа, значит, эта черногорская принцесса Елена, по-моему, Елена, имела очень сильное влияние, вот, и итальянцы были вынуждены провозгласить в Черногории некое королевство, но это было королевство без короля. Они никак не могли кого-то найти, кто согласился бы, так сказать, возложить на себя венец короля Черногории. Хотели кого-то из Романовых. Никто из Романовых не соглашался. Нашли, наконец, совершенно человека с прекрасным именем Роман Романович Романов. Романов в третьей степени, так сказать, Романов в Кубе. Тот вроде согласился. Привезли его туда, в Черногорию. Он посмотрел, какая это дыра. Это, значит, куда его привезли в это самое, в Цетине. Ничего ему в Цетине не понравилось. И той же ночью он сбежал. Вот и осталась Черногория королевством без короля. Вот, так что, но вот всю прибрежную часть итальянцы удерживали до капитуляции Италии достаточно четко. Вот, а после войны, ну как, в межвоенный период Истрия, которая после войны вошла в состав Югославии, она была еще итальянской. То есть, когда ты смотришь на карту королевства Югославии межвоенного периода и карту социалистической Югославии, ты даже издалека на нее глядя, сразу можешь понять, это королевская Югославия или титовская, именно по Истрии. В королевской Югославии полуострова Истрии нету, в титовской Югославии он есть. При этом амбиции Тита простирались аж до Триеста, и, собственно, из-за Триеста Тита со Сталиным и поссорился на самом-то деле. И это было не в каком-нибудь в 48-м году, а это было еще в 45-м году. Значит, Триест, собственно, освободили титовские партизаны. Вот, практически одновременно с ними с кораблей высадились англичане и вошли в город одновременно. Но это не одно и то же. Приплыть на кораблике и быстро высадиться там куда-то в порт. Или там с боями прорваться туда, в Триест, через там всю территорию Словении, как это было с титовскими партизанами. Вот, и Тита, который работал сам в юности рабочим гастарбайтером в Триесте на каких-то заводах, ну, его носило в юности по всей Центральной Европе, где он только не работал, в частности, в Триесте. Тита считал Триест абсолютно славянским, югославянским и югославским городом. Считал, что Триест должен быть частью Югославии. Англичане так совершенно не считали. И весной 1945 года Тит приезжает в очередной визит в Советский Союз, третий уже, наверное, по счету, вот, и ему говорят, его принимают как родного, там он встречается с советской интеллигенцией, он производит там мощнейшее впечатление на, так сказать, советскую культурную элиту, вот, всем он очень нравится, он такой обаятельный, такой живой и в то же время такой подлинно величественный, имперский, вот так ему идет военная форма. Неформально, в неформальном общении ему говорят: «Тита, нам не нужна сейчас война с Великобританией. Это последнее, что нам сейчас нужно. Выводи свои войска из Триеста, не провоцируй англичан. Мы тебе вот из этой, ну, там вот эта часть спорная между Италией и Югославией была поделена на зоны, там зона А, зона Б. Короче, все, кроме Триеста, ты получишь. Но из самого города Триеста войска выводи». Тита говорит: «Хорошо». Он возвращается в Югославию, и в июне 45-го года что он делает? Он вводит еще дополнительные войска в Триест, чтобы его не отдавать никому. В этот момент в Москве все заскрежетали зубами, вот, и окончательно поняли, что с Тита никаких дел иметь нельзя, потому что он будет кивать, он будет говорить: «Да-да, хорошо, я все понял», а сделает все так, как он сам считает нужным, безо всякой оглядки на Сталина, безо всякой оглядки на Москву. Короче говоря, еще летом 45-го года пробежала вот эта кошка между Титой и Сталином. Триест в итоге Югославии так и не достался, но он был в каком-то странном международном статусе до 1972 года.
3: Он был чуть ли не как вообще нейтральная территория.
4: Ну да, отдельная. Вот какой-то типа там нейтральная территория.
3: А зачем,
4: да,
3: Британии нужен был Триест?
4: Ну, тоже хороший вопрос. Чтобы иметь какие-то позиции на Адриатике, надо же понимать, что это 45-й год, британская колониальная империя, она как бы еще не совсем мертва, она еще существует, и позиции на Адриатике для них были важны. И на острове Корфу, как бы замыкающим выход из Адриатики, так сказать, была английская военная и морская база. И в Северной Адриатике они тоже хотели иметь какую-то свою...
3: Давай точку. Еще один вопрос примем. Здравствуйте, Николай, говорите.
6: Алло.
3: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, я понимаю, что разрыв во времени большой, но если вы располагаете информацией и можете связать, значит, факт создания Луганска сербами, которые были приглашены Петром Первым, они создали там линию обороны на реке Луганке. Потом, значит, тем, что во время Великой Отечественной войны немцы оставили в качестве, ну, как вы сказали, полицаев в Луганске тоже, то ли венгров, то ли, ну, в общем, какой-то вот тут тоже такой винегрет, а сами, значит, пошли дальше. Вот эти вот события, можно как-то их, это самое, обыграть?
4: Ну, спасибо за вопрос. Да, насчет этой самой Новой Сербии и Славяно-Сербии, вот этих вот славянских областей в Новой России, созданных как бы по образцу, так сказать, казачьего самоуправления, вот, там на самом деле довольно сложная история, это была очень хорошая идея, которая по целому ряду причин оказалась не очень жизнеспособной. Придумано это все было, да, в правление Петра Великого. Первые какие-то сербы действительно не имея в виду там адмиралов, а имея в виду просто вот какие-то пехотные полки, переходившие, так сказать, в российское подданство из Австрии, действительно, еще в правлении Петра I подобные примеры были, на самом деле создаваться вот в каком-то таком бюрократическом, организационном плане это все началось в правлении Екатерины I, а в правлении Екатерины II это все было упразднено. Почему это было упразднено? Потому что там уже сербов практически не осталось. Там в Новой Сербии сербов было человек 400, найдено при переписи, а в славян Сербии еще меньше. Часть ассимилировалась, вот. Но проблема даже не в том, что они ассимилировались, что есть хорошо. Так сказать, это вот братство русско-сербское в прямом и буквальном смысле. Слияние, так сказать. Да, у кого там только не обнаруживаются это самое, сербские крови, у Никиты Сергеевича Михалкова, через его дедушку Кончаловского, у которого там вроде какие-то были сербские предки, и у кого только не. Вот, потому что, собственно, никогда толком это не работало. Когда австрийцы поняли, что сербы очень хотят и жаждут переселяться в Российскую империю, они сразу дали больше свобод военной границе в составе Австрии, где как бы сербы, собственно, были основной силой и основной, так сказать, частью населения. Вот. А с другой стороны, начали им всячески мешать территорию Австрии покидать. То есть сначала вроде как вот этот поток сербских переселенцев, не просто сербских переселенцев, а сербских военных переселенцев. Вроде как сначала он был достаточно бурный, вот, но как-то он очень быстро обмелел. Да, если бы австрийцы не мешали, было бы их больше. А имеет ли какое-то значение для русско-сербских отношений сегодня вот этот опыт Новой Сербии и Славяной Сербии? Ну, как бы имеет, конечно, но это, как сказать, это больше что-то типа какого-то невидимого града Китежа, да, которого нет, но в то же время он есть. Вот.
3: Давай вернемся к Тита, у нас уже последняя 10-минутка эфира наступила. Итак, как поссорился Тита со Сталином? Ты рассказал, что поводом был на самом деле статус Триеста.
4: Ну, там много чего было, но вот, да, какой-то такой главный, как говорится, реперной точкой.
3: А вот эта вот история большой Балканской Федерации.
4: А это все правильно, но тут как бы немножко нужно понимать логику отношений.
3: Кто хотел объединить Албанию, Болгарию и Югославию?
4: Сталин хотел. Сталин.
3: Зачем?
4: Сам этого
3: Сталину
4: хотел.
3: Сталину такой монстр там.
4: Ну, были бы это самое, союз Балканских социалистических республик. Ну, вот есть союз Советских социалистических республик, да, где как бы много разных народов управляется из единого центра, так сказать, существует как бы некая единая общая экономика, которая как бы хорошо в хорошие годы функционирует, а в плохие не очень хорошо. Вот. Ну, как бы очевидно, что просто с точки зрения экономической целесообразности, как бы это выгоднее, чем иметь много маленьких раздробленных государств, которые имеют сложные отношения друг с другом и имеют между друг другом всякие, так сказать, таможенные барьеры. И Сталин хотел, чтобы была Балканская Федерация. Вопрос Болгарии там обсуждаемый был, входит она или не входит. Но вот Югославия, Албания точно, Болгария может быть. И Тита хотел, чтобы была Балканская Федерация. А в чем тогда причина ссоры, из-за чего они поссорились, если они оба этого хотели? А поссорились они из-за того, что Тита в очередной раз, не испросив разрешения у Москвы, начал вести переговоры с Димитровым. А давай мы вот это самое объединимся, вот так, вот всяк, и они уже что-то решают, и они уже начинают о чем-то договариваться. И вдруг Димитрову звонят из Москвы и говорят, так сказать, нам сообщили, что ты с Титой ведешь какие-то переговоры. Тот говорит, да. А ты в курсе, что эти переговоры никто не одобрял, что Тита без нашего одобрения, не спросив нашего московского разрешения, просто сам по своей воле начал с тобой вести эти переговоры. Димитров ужаснулся и вскоре умер. Вот, значит, человек был слабого здоровья, уже очень-очень, совсем слабого. Вот, Тита считал, что вот такие вещи, не только касающиеся внутренней политики Югославии, а касающиеся каких-то глобальных вещей, геополитики, касающиеся слияния двух государств, он может решать сам без оглядки на Москву. Захотел позвонить Димитрову и начать с ними вести какие-то переговоры, позвонил и начал вести. В Москве так совершенно не считали. В Москве считали, что вот мы придумаем, как вы будете объединяться, дорожную карту вам составим, спустим ее вам, и вы будете строго этой дорожной карте...
3: За свободомыслие пострадал товарищ Тита.
4: Будете строго следовать. А вот этой вот инициативы на местах не надо. Вот инициативники — это опасные
3: как
4: люди
3: это знакомо
4: вообще. Да, да. Вот история отношений Тита со Сталиным и конфликта Тита со Сталиным — это абсолютно вот про то, что инициатива наказуема. Будь он менее инициативен, все было бы хорошо.
3: Хорошо, случилась эта ссора, и в какой момент Запад понял, что Югославия — это довольно интересная страна, с которой можно заигрывать, которую можно кредитовать, которую можно создавать особые экономические условия, торгуясь за нее с Советским Союзом.
4: Ну как, Тита тесно и плотно общался с англичанами вот со времен там этой военной миссии с Рэндольфом Черчиллем, и как бы эти контакты никогда не прерывались. А кто-то из титовского окружения вообще, можно сказать, из Лондона не вылезал. Владимир Вилибит был такой хорватский деятель в окружении Тита, вот, который, ну, это уже практически доказано, что он был английским шпионом, как бы, и был, и именно в этом качестве и был нужен Тита, как посредник между ним и Лондоном. Вот, и с этой триестской историей, как бы, англичане с огромной долей вероятности сами же его и провоцировали. Ну да, мы ввели свои войска, ну давай мы вот сейчас так, ты введешь усиленный контингент, а мы выйдем, тебе расчистим место. А, вот, сами его провоцировали вот на то, чтобы он какие-то такие вещи совершал, которые Советскому Союзу, очевидно, не понравятся, да. Так сказать, раскручивали его, вышла там обложка журнала, журнал Life с Тита на обложке красивейшим шикарным портретом с надписью «Пролетарский проконсул», вот, и огромной статьей о том, что из всех лидеров коммунистических стран Тита самый обаятельный и самый в своей стране авторитетный, и в международном масштабе он может стать столь же авторитетным, и, короче, подвинься, Сталин, буквально так, но ясно, что это в Москве никому не понравилось.
3: Как далеко могла зайти вражда на самом деле Тита и Сталина? Ведь не секрет, что Тита продолжал и после смерти Сталина строить бункеры на территории Югославии, бункеры в том числе против ядерного оружия. И есть даже версия, что почему рухнула Югославия, потому что югославская экономика не выдержала строительства одного мегабункера на границе нынешней Боснии и Хорватии, который по тем оценкам 70-х, 80-х годов более 1 миллиарда долларов было потрачено по тех долларов, не нынешних. Тех долларов было потрачено на строительство этого бункера, и бункер был такой огромный, он находился внутри огромной горы, что внутри горы располагался аэродром, и из горы могли взлетать самолеты, истребители, и в гору они могли также залетать.
4: Ну, это в значительной степени правда. Другое дело, что Советский Союз, в общем, был в курсе строительства этого бункера, хотя, так сказать, частью военной организации, так сказать, Варшавского договора Югославия никогда не была. Но, тем не менее, какие-то, так сказать, военные советники советские в Югославии тоже были. И в плане каком-то военно-инженерном какие-то советы давали. Я вот в этом месте, о котором ты говоришь, я только слышал, там я не был. Я был в похожем месте, в, так сказать, подземной базе ракетных катеров в хорватском городе Омиш. Вот как бы она вроде как законсервированная, все местные как бы знают, и если там кому надо дать на лапу, тебя могут туда привезти, снимать, фотографировать. Конечно, ничего нельзя, но посмотреть можно.
3: Не, подожди, ну а Черногория, Бококоторский залив, где подводные лодки могли заходить, как в балаклаве.
4: Да, я говорю о том, что я видел сам и где я лично был сам. Ну, вот
3: я видел это, я видел это в Черногории, этой, да.
4: Вот я в Черногории на базе подводных лодок не был.
3: Я нет, был, там я просто балаклаве мне показывали местные, на... как это выглядит, что вот смотри, вот видишь в горе такое углубление, вот эта дырка, в нее входит подводные
4: лодки.
3: Это
4: был проект наш советский по образцу балаклавы, да.
3: Наш советский?
4: Да.
3: Но построенный-то югославами?
4: Ну, построенный югославами при нашей, так сказать, с нашего одобрения и при нашем каком-то
3: участии. А, то есть это уже после потепления?
4: Естественно, конечно.
3: А движение неприсоединения, как и когда возникла эта идея, и был ли это ответ на Сталина, на ссору со Сталином или уже после значительно?
4: Это большая тема. Мы вот в рамках оставшихся трех минут про движение неприсоединения поговорить точно никак не успеем. Задай какой-нибудь вопрос более локальный.
3: А в следующий хорошо, раз поговорим. Насколько боялся Тита реальной войны с Советским Союзом?
4: Боялся, на самом деле боялся. Иначе не вел бы переговоры с НАТО о возможности вступления в Югославии в НАТО, которая почти произошла. Был как бы создан некий очередной Балканский пакт. Таких организаций под названием Балканский пакт было много. Это вот Балканский пакт номер 3, военный союз Греции, Турции и Югославии, при том, что Греция и Турция члены НАТО. И в начале 50-х годов прошло три больших международных военных учений на территории Югославии с участием натовских, то есть греческих и турецких войск. И Советский Союз от этого просто дрожал в ужасе от перспективы присоединения Югославии к блоку НАТО. И, ну, собственно, не было необходимости бункера какие-то строить, да, если бы Югославия действительно к НАТО примкнула, и безо всяких бункеров бы справились.
3: Никита Бондарев, историк и писатель, был гостем программы «Дело принципа». Чувствую, третий эфир про Югославию и Тита нам не миновать. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Денис Пушилин заявил о продолжении боев на северо-западе Красного Лимана. В восточной и юго-восточных частях города улучшаются позиции российских войск, отметил глава ДНР. По его словам, подразделения берут Красный Лиман в огневой мешок. В интервью ТАСС Пушилин также рассказал, что наши войска зачищают лесополосы под Светогорском. Ждем полного освобождения Светогорска и возможности выйти на следующий плацдарм для освобождения самого Славянска, сказал глава Донецкой Народной Республики. Дональд Трамп заявил о намерениях Китая закупить 200 самолетов «Боинг». Американская компания хотела продать Пекину 150 лайнеров, а получила заказ на 200. Такие данные президент США раскрыл после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал Fox News. Американский лидер 13 мая прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших компаний, в том числе глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг. В Нидерландах заявили об отсутствии хантавируса у вернувшихся пассажиров круизного лайнера. Тесты 26 человек, которых эвакуировали спецрейсами с Канарских островов, дали отрицательные результаты. Независимо от этого, для них вводится карантин на 6 недель, уточнили в Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов. Общественная палата рекомендовала внести уроки о ДТП в курс «Разговоры о важном». У автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о правах и мерах поддержки пострадавших в аварии. Это происходит из-за неудовлетворительной координации между медицинскими организациями и правоохранительными органами, а также со страховыми компаниями, отметили в общественной палате. Она подготовила рекомендации правительству, МВД, Генпрокуратуре, Минздраву, Минпросвещению и другим ведомствам, передает РБК. Уточняется, что предложения были подготовлены комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 79 копеек, доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Эмоциональное давление» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
7: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень» сегодня. У нас новый «Умный парень». «Умных парней» прибыл. Артем Ильинский к нам пришел. Младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции «Меморан». Здрасте, Артем.
11: Здравствуйте.
7: Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Артем, насколько я понимаю, вы занимаетесь исключительно Венгрией.
11: Да,
7: все поэтому верно. Вы про эту страну знаете все.
11: Я надеюсь, что все.
7: Ну, давайте попробуем, да, потому что вчера было очень интересно, кстати, было интересное событие. Впервые, по сути, МИД Венгрии вызвал российского посла из-за сообщений о дронах в Закарпатье. Мадьяр связал вызов российского посла с сообщениями о падении БПЛА в Закарпатье. В регионе проживает большая венгерская община. Минобороны России заявляла, что бьет только по объектам, связанным с вооруженными силами Украины. Впервые, по-моему, в нашей истории действительно венгры каким-то образом отрефлексировали какую-то закарпатскую тему в плане как раз того, что там замечены какие-то дроны, и поэтому ни много ни мало вызвали целого посла. Это все-таки такой заявка на новый стиль отношения Мадьяра к Москве, смена риторики или что это?
11: На самом деле, с началом СВО венгры стали очень много рефлексировать на тему Закарпатья, но главным образом это вот исходило с такого осмысления роли Украины вот, в этом вопросе. И как бы действительно один из таких первых указов нового министра иностранных дел Аниты Орбан, ну, не первый, конечно, но вот я бы сказал, что он станет таким вот основополагающим. То есть, когда мы будем там вот осмысливать, например, через 4 года, вот что она сделала, мы, я думаю, будем вспоминать как вот один из такой из первых и существенных. Потому что действительно раньше нашего посла еще не вызывал МИД Венгрии по именно вот этому поводу. То есть, как бы Венгрия всегда с 22-го года выражала свою обеспокоенность тем, что происходит в Закарпатье. Но вот опять же, это всегда было в таком в трении с Киевом. И мы, например, последние полгода особенно, мы очень сильно как раз наблюдали вот в конфликте Зеленского и Орбана.
7: А сейчас, получается, это все-таки как это, демонстрация того, что администрация сменилась, и отношение администрации демонстративно тоже меняется.
11: На самом деле, я бы не сказал, что существенно по вот этому вопросу меняется отношение, потому что как раз вопрос национальных меньшинств – это вот одна из таких, я думаю, ключевых вещей, которая роднит Виктора Орбана и Петера Мадьяра. Потому что Мадьяр, вот особенно это было видно на фоне я скажу, конфликта, ну, очень сложная ситуация в декабре 25 года, которая возникла в Словакии, вот тоже с национальным меньшинством, как раз он очень наглядно показал, что в этом вопросе он будет следовать такой вот общей риторике венгерского общества, как раз бороться и отстаивать своих, своих именно людей, которые, ну, так или иначе, пусть и находятся в других странах, но являются частью венгерской нации. И вот этот шаг, я его все-таки вот считаю таким, скорее, символичным. То есть да. Мадзер стал, наконец-то, премьер-министром, он принял инаугурацию 12 мая, я прошу прощения, 9 мая, вот, и, ну, скажем так, начал вот такое свое восхождение, показал своему электорату, что, ну, знаете, да, я готов отстаивать интересы наших людей.
12: Ну, интересно, что венгры даже в части Украины, там же интересно, Орбан как раз избирал такую политику, что там паспорта раздавали, там, в общем, Зеленскому тоже много каких вещей говорилось, вот, по поводу территории и так далее. А тут новый премьер-министр, он пока не развивает тему с паспортами, он развивает немножечко тему такую, то есть, ну, у вас нет ощущения, что новая администрация пытается как раз продемонстрировать, что от политики Орбана, Серта и вообще команды Орбана ничего не осталось? А тема была довольно удобная.
11: Я думаю, что нет, потому что, вот опять же, Украина – это вот тот случай, когда политика Венгрии в ее отношении как-то существенно не изменится. Угу. Потому что, ну, остается одна глобальная проблема – это проблема закарпатских венгров. Киев не хочет решать эту проблему.
12: Да.
11: И Орбан предпринимал ряд попыток, чтобы как раз решить, чтобы украинцы гарантировали правовой статус, безопасность своих, своих людей, венгров, которые проживают там. Но законы, которые приняла Украина вот там 2017 года об образовании, там следующее еще о запрещении преподавания на национальных языках. Это же коснулось и венгерского языка.
12: Да, да.
11: И,
12: да.
11: Скажем так, вот после этого, хотя, например, когда Зеленский пришел, у команды Орбана были очень большие на него надежды, что вот пришел молодой политик, может быть, он что-то переосмыслит, не переосмыслил. И как бы здесь Мадзер, он, мне кажется, возможно, вот особенно сейчас в начале, он будет делать все, чтобы не быть похожим на Орбана, но все-таки
12: свалится туда же?
11: Не свалится. Я все-таки надеюсь, что он попытается как-то переосмыслить. Все-таки команда у него абсолютно новая, пусть и большинство из них это выходцы из Фидес, но тем не менее это новые люди, которые как-то попытаются, может быть, с поддержкой Европейской комиссии как-то вот заимев все-таки связи, потому что Мадзер более рукопожатный человек теперь в ЕС, чем Орбан. Вот как-то попытается с этого фланга зайти, потому что раньше все-таки Венгрия, она действовала, ну, в таких вот как бы, что это наша проблема, мы будем ее решать сами. И они допускали наблюдателей, вот когда на трубопроводе «Дружба» случилось вот это, как говорит, украинская сторона, влетел российский дрон, ну, что неправда, конечно же. Ну, как раз Венгрия обратилась к Европейской комиссии, что, ну, давайте как-то вместе решать эту проблему, давайте вы приведете своих независимых наблюдателей. Наблюдатели там, правда, вроде не доехали, застряли в Киеве.
12: Да, но вот есть ощущение, что Европейская комиссия все-таки она боролась не только за справедливость, но она боролась с самим Орбаном, поэтому тут как бы не все так линейно.
11: Просто, с другой стороны, у ЕС сейчас на Мадзера совершенно другие планы. Там нужно, скажем так, решать вопрос о финансах, потому что Венгрия слишком много кому должна. Вот, поэтому да. И национальные ее интересы сейчас будут мало кого волновать, к сожалению.
12: Почему к венгерским выборам, и вы тоже писали об этом в апреле, почему венгерские выборы вызвали такой широкий интерес в Европе, да и в мире тоже об этом писали, у нас?
11: На самом деле, то, что писали про венгерские выборы до них, и то, как они прошли, это вот как раз показывает, что была очень такая сильная информационная война. Угу. Потому что сами венгерские выборы прошли очень спокойно. То есть все рисовали какие-то картины, что вот будет Майдан, случится, что там венгры на улицу выйдут, еще что-то случится, что там, может быть, какие-то и теракты будут. Но ужас на самом деле.
12: Нагнетали.
11: Что писали, в том числе и наши исследователи. Но венгерские выборы прошли ровно так, как и должны были пройти, спокойно. Очень была спокойная обстановка, то есть и на участках, и в глубинке, и в Будапеште. Все было более чем нормально, но вот эта информационная война просто потому что притянула к себе внимание, что как бы Восточная Европа, она, ну, для западного мира, она стала вот ассоциироваться с таким вот каким-то вот непонятным режимом, то ли это автократия, то ли какая-то вот неправильная демократия. И Орбан, он стал вот лицом вот этого неправильного восточноевропейского мира.
12: А кто его сделал таким неправильным? Он сам или все-таки ему нарисовали этот образ?
11: Вот
12: его так трактовали.
11: У Виктора Орбана очень долгий и, я бы сказал, запутанный политический путь, потому что начинал он вообще с ультралиберализма. Вот. То есть, выйдя, когда там была создана партия Фидес 88-89 год, то есть это оппозиция социалистическому режиму. То есть все эти люди, выходцы с юрфака Будапештского университета, это, ну, скажем так, это оппозиционеры, которые, что мы хотим свободы, мы хотим суверенитета. И, скажем так, вот эта вот трансформация, которую прошел Виктор Орбан от вот ультралиберала в такую в сторону центра, он сам говорил, кстати, что мне было очень сложно вот уходить на такие правоцентристские позиции. То есть, как говорится, в душе-то я либерал на самом-то деле. Вот, мне пришлось, но...
12: Но конъюнктура подсказывает, что сейчас либералам быть невыгодно, видимо, так.
11: Невыгодно было быть и в 90-е годы, потому что 90-е годы Венгрии показали, что ни либералы, ни социалисты не смогли поставить страну на ноги. Вот, то есть это очень серьезный экономический кризис, это страна осталась очень много кому должна, и люди постоянно говорили, что ну вот у нас уровень ВВП, как-то в 89-м году все было нормально, а сейчас как-то мы вроде независимы, а как-то все слишком плохо почему-то, почему так? Но вот все-таки, когда он вышел триумфально, это все-таки 2010 год, то есть это вообще неудачное правительство Ференца Дюрчаня, социалиста. Вот, то есть как бы Виктор Орбан вышел на волне вот как раз, что было очень-очень плохо, и он вот сумел подгадать момент, то есть в начале нулевых, когда он впервые занял пост премьер-министра, ну, он не особенно сильно подгадал, то есть это его такое правительство было, ну, спорно. Угу. То в 2010 году он вот как раз влетел с двух ног, опять же, в венгерскую политику, то есть он там очень много процентов набрал, это триумфальное было его такое восшествие, правоцентризм. И вот он как раз вот начал, скажем так, осмыслять уже 6 лет как европейскую действительность Венгрии. Потому что венгры-то хотели прийти в ЕС, но главным образом они исходили из того, что, ну, мы будем жить на уровне Франции и Германии. То есть это что-то, ожидание экономического чуда было очень сильное. И очень, на самом деле, многие страны, которые в 2004 году вступали, они этого ожидали. Но не получили, потому что они как-то вот они осмысляли Европейский Союз вот образца 70-х, 80-х годов, когда это Европейский экономический союз все-таки был главным образом. Но они получили, и для Венгрии это было очень таким, ну и до сих пор остается больная точка ограничения суверенитета, потому что венгры еще в 10-м году показали, в принципе, с 4-го года, что мы хотим чуть-чуть по-своему все делать. И просто Виктор Орбан — это вот тот политик, который в своих каких-то решениях он стал конфликтовать с Брюсселем, вот, практически сразу. То есть это сказался, ну, во-первых, последствия финансового кризиса, которые еще в 2010 году были так заметны, ну и потом начавшийся миграционный кризис. И я думаю, что вот как раз на этой волне он стал известен, ну, в том числе и нам, вот, и нашей стране, потому что как раз в эти годы вот стало как раз появляться, что вот Венгрия против принятия мигрантов, что...
12: У вас нет ощущения, кстати, что... И вас интересно это узнать, как именно у исследователя, потому что у меня это поверхностное ощущение складывались, что мы немножечко в Орбана вложили очень много смыслов, которые нам как бы, как это, душу грели. Ну, то есть, что если он там выступает против оголтелых санкций против России, он выступает за стабильную поставку энергоресурсов, он критикует безоговорочную помощь Украине, он как будто бы за нас и против всего этого глобалистского мира. Но было же несколько иначе.
11: Да, на самом деле, потому что после 2014 года, вот мне кажется, у России была большая такая потребность вот как-то найти своего союзника в Европе. И Венгрия вот в этом плане, она вот просто идеально вошла в этот концепт, что страна, которая ведет независимую политику от Брюсселя, не особенно не принимает решения, говорит, что, ну, ЕС вообще-то нужно вести диалог с Россией, как-то придется все-таки. И вот в данном ключе вот Виктор Орбан с его позицией Венгрия отлично легли вот в эту вот какую-то основу. И действительно, как бы мы слишком много возложили на Виктора Орбана. То есть на самом-то деле... Эта страна, я позволю себе такое все-таки слово, не особо-то и друг нам. это в первую очередь деловой партнер. Это вот, знаете, вот мне кажется, очень такой уместный, мне кажется, пример. Вот мы торгуем на рынке фруктами, очень вкусными фруктами. У нас есть постоянный клиент, он покупает эти фрукты, мы ему их с дисконтом продаем, мы любим постоянного этого покупателя. Но он нам от этого друга другом не станет. Это просто выгодный партнер, не более чем. И вот мне кажется, сейчас, когда пришел Мадер, мы должны как раз осознать вот эту вот необходимость не видеть в Венгрии своего друга, а видеть в первую очередь партнера. Потому что если мы увидим партнера, нам откроются возможности конструктивного диалога.
12: Так и был вроде даже, несмотря на то, что мы, может быть, вкладывали чуть побольше в отношение к нам со стороны венгров, чем на самом деле было, но, по сути, мы пользовались действительно их потребностями выстроить с нами конструктивный диалог. И Сиерта сюда приезжал, и Орбан нормально высказывался, и тоже контакты были. А сейчас, вот если смотреть, да, если проводить аудит российско-венгерских отношений при Орбане и, например, делать какую-то затравку на будущее, чего удалось достичь и удастся ли это сохранить, как вы думаете?
11: Главным образом, вот наше такое основное достижение с Венгрией, то есть это, в принципе, основа экономического нашего сотрудничества, это поставка энергоресурсов, поставка нефти, главным образом поставка газа, кстати. Ну, конечно же, стоит вспомнить атомный проект АЭС ПАКШ-2.
12: Да.
11: А вот, то есть как бы вот нам важно здесь удержать позиции, потому что в остальных каких-то других аспектах, там, я помню, были какие-то даже перспективы сельскохозяйственных каких-то вот общих политик, ну, там темпы и затраты показывают, что ни нам, ни им это не было интересно. Вот как раз основа нашего сотрудничества – это энергоресурсы. И России здесь очень важно с новым как раз премьером, с его новым министром энергетики Иштваном Капитанем как раз удержать вот эту вот волну.
12: Вот. Но это же им надо. Зачем нам удерживать эту волну?
11: Просто нам важно себя не вести, как будто это Виктор Орбан. Вот, я считаю, что есть такой риск, что мы пойдем по такому вот сценарию, что да как будто ничего не изменилось. Это на самом деле очень страшно, что вот мы подумаем, что ничего же не изменилось, мы также будем поставлять ресурсы, хотя, например, если почитать, что они предлагают, что они хотят диверсифицироваться очень упорно. Ну, мне кажется, что это наталкивает российскую сторону, должно наталкивать, что чуть-чуть пересмотреть именно какие-то договоры, хотя у нас это вроде заключено до 27-го года по поставкам нефти, но как-то вот переосмыслить. Венгрия в плане энергоресурсов теперь что? Виктора Орбана нету, Сиерта нету. Пришли другие люди, у которых другие задумки на будущее. Эти задумки нужно учитывать. Просто чтобы в первую очередь это и нам было выгодно. Это должно быть выгодно России, а не Венгрии. И здесь, вот, мне кажется, мы чуть-чуть можем забывать этот факт.
12: А нам понятно, как выстраивать отношения с новыми властями Венгрии, особенно понимая, что, возможно, Мадьяр не будет, как, опять же, Орбан, таким ярым сопротивленцем политики Брюсселя?
11: Ну вот очень хорошо вчера сказал глава Росатома, отвечая на, скажем так, запросы, что на Капитане, что нужно провести на АЭС ПАКШ-2 комплексный, скажем так, осмотр, показать все документы, что там было. Он ответил, что как раз вот связям Венгрии и России в плане, например, атомной отрасли, ну, ничего не угрожает, потому что, ну, действительно, Мадер очень четко понимает, что проекты с Россией, они очень, скажем так, выгодны и нужны Венгрии. И здесь просто вот мне кажется, что мы должны понимать, что это другой человек, который будет сближаться с ЕС. Вот, и мы не сможем на него вешать вот какие-то обязательства, что он там будет принимать, там, быть против пакетов санкций. Вот, или вот...
12: Даже публично хотя бы.
11: Да, да.
12: Не по факту, а
11: военных
12: по форме.
11: Каких-то. Он вот, кстати, сказал по поводу этого военного транша, что как бы вы принимаете, мы только ничего не будем вкладывать. Вот, очень, мне кажется, забавно, хотя на общий результат, что этот транш все-таки приняли, это никак не отразилось.
12: Наши слушатели говорят, хорошо, но если они будут вести публичную, например, антироссийскую риторику, зачем нам упираться в эти контракты? Все поставлено таким образом, как будто бы это России жизненно необходимо, но это и им жизненно необходимо. Да, нам нужны деньги, но при этом им нужны ресурсы. А если они открыто будут русофобствовать, то тогда для нас это хороший инструмент влияния.
11: На самом деле, когда прошли венгерские выборы, вот точнее, когда они еще шли вечером, вот как раз на площади у парламента, на набережной, вот были слышны крики «Русские домой». Вот,
12: мне кажется, провокация была какая-то, нет?
11: Ну вот на самом деле это очень как бы характерно, что раз в год венгры, вот как раз в годовщину, например, 56-го года, они выходят на площади, ну и в принципе скандируют это. И я бы не сказал, что это провокация, это вот скорее просто такой вот общий фон, которые стоит учитывать, но я вот никогда не относил, кстати, вот Венгрию к таким русофобским государствам. То есть это не Чехия, например. Это не Чехия, но это и не Сербия. То есть в каком-то плане большинству венгров они относятся с ноткой равнодушия к нам. Вот, потому что, ну, во-первых, они не особо много чего знают о России. То есть какие-то общие представления: Владимир Путин, нефть и газ, вот, и прочее. Но, тем не менее, например, в плане энергетики, почему, например, Мадзер сейчас цепляется, вот почему им это нужно, отвечая на вопрос, что поставлять, например, по трубопроводу Адрия они сейчас не могут в полном объеме, потому что это очень дорого для Венгрии, для венгерской экономики. И как бы выгодно диверсификация, окей, это очень хорошо, вот, тем более соблюсти, что говорили в Европейской комиссии, но венгерская экономика не выдержит этого, если вот сразу перейти как бы на целиком и полностью Адрию. Хотя, например, хорваты, компания Джанов, она говорит, что да хоть сейчас откроем и запустим вам эту нефть в российских же объемах. Но это дорого. Это очень дорого.
12: В России все равно дешевле.
11: В России Россия поставляла венграм нефть, мне кажется, слишком дешево. То есть там был очень хороший дисконт даже для этой марки нефти. Поэтому венгры так как бы и держались на этом, потому что компания МОЛ, она, например, имеет у нас определенные доли на месторождениях нефтяных, вот не только в России, но тем не менее, как бы, вот мне кажется, что когда отключился трубопровод «Дружба», у них был очень большой вопрос, а что нам дальше делать?
12: Ну, и Орбан в тот момент очень жестко по Зеленскому проходился, конечно.
11: Но вот у него был как раз, вот мне кажется, такой аспект, что Венгрия находилась в таком положении, что ее загнали в угол практически, то есть оставалось отбиваться такими жесткими решениями. Вот, тогда же, например, направили венгерские войска на защиту критической инфраструктуры, чего, ну вот, лично на моей памяти никогда еще не было.
12: А насколько Венгрия, с вашей точки зрения, ну вот сейчас все же закручено очень многое, и исторические всякие перипетии, и энергетический кризис, и включение, значит, участия в Европейском Союзе, а значит, вот это европейское солидарное следование европейской логике, и споры с Украиной. Поэтому отношения с Россией, в принципе, были нейтральные. То есть если убрать фактор военных действий объективно, с венграми были хорошие, нормальные отношения. Сиерта был здесь, Орбан контактный был, денег готов был платить, мы готовы были поставлять ресурсы. Сейчас все очень и очень действительно здесь накручено. И первое, что все-таки будет первостепенно, это риторика Брюсселя, который, я думаю, сейчас будет компенсировать недостатки определенные в работе с Орбаном через нового премьера. А с другой стороны, это фактор исторический, который может определять современность.
11: Ну, чем дальше какой-то исторический факт, тем легче его принимать, и тем активнее идет дискуссия. То есть, вот, например, Трианонский договор, он вот был сколько уже, 106 лет назад, 1920 год. То есть для венгров это такое вот основное положение, что наше великое государство распалось. Но вот мы замечаем, что чем дальше проходит, тем, ну, легче им с этим фактом мириться.
12: То есть размывается, уже нет такого, что националисты начинают вытаскивать какие-то документы и каким-то образом манкировать, соответственно, этими фактами.
11: Националисты всегда в Венгрии вытаскивают какие-то документы, кролика и шляпы. Другое дело, что они уже не влияют на общественный дискурс так, как влияют. Например, в нулевые годы, как, например, влияла партия Йобик. Вот, то есть сейчас это все очень сглажено. Но вот опять же, другое дело, что сейчас действительно Венгрия, может быть, там год-два, она будет идти на поводу у Брюсселя, просто потому что у нее не остается выбора. Мы переоценили, думая, что Венгрия какая-то вот великая страна, которая сможет там вот одна держать оборону.
12: Сопротивляться бы. Фронда, это
11: да,
12: называлось.
11: Это маленькое и не особо богатое государство в Центральной Европе, у которой нет ресурса, чтобы сопротивляться машине евробюрократии. Даже вот как бы она ни хотела, это вот был временный фактор Орбана, как очень харизматичного лидера, очень его хорошей кампании, и сейчас Мадьяр, вот мне кажется, это показывает, что он все-таки не такой глупый, как его многие рисуют. Он отлично это понимает и, да, в принципе, соглашается. И когда ЕС направила вот эти, сколько там, 28 вроде пунктов, что должна сделать Венгрия, это на самом деле просто очень забавно и страшно, потому что на страну наложили такие обязательства, что она должна сделать. И в плане там соблюдения норм демократии и денег, что ой-ой-ой.
12: А вот интересно, кстати, как хорошо этот фактор вообще воспринимается в самой Венгрии и накладывает ли какие-то обязательства на венгерские власти? Потому что если Европейский Союз, в смысле Брюссель, просит полного подчинения, но если это идет вразрез с национальными интересами, власти не оказываются между Сциллой и Харибдой?

0: Муран. Новости мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США заявили о перехвате с начала блокады 70 связанных с Ираном торговых судов. Они направлялись в порты республики или выходили из них, уточнили в Центральном командовании американских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Там добавили, что еще 4 танкера были выведены из строя в ходе обеспечения режима блокады. Накануне в командовании сообщали о перехвате 67 судов. Морскую блокаду Ирана в настоящее время обеспечивают более 20 американских кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море. В Кабмине обозначили срок утверждения обновленной транспортной стратегии до 2050 года. Это произойдет в рамках транспортной недели. Документ находится на завершающей стадии разработки, уточнили в правительстве, передает ТАСС. Стратегия предусматривает сокращение времени в пути для пассажиров, развитие цифровой логистики для бизнеса на платформе Гослог, а также двукратный рост контейнерных перевозок. Кроме того, документ предполагает увеличение доли отечественного программного обеспечения в транспортной отрасли до 90-95% к 2036 году. В ГАИ сообщили о 3 пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Москве. Пешеходы находились на тротуаре. По предварительным данным, на проспекте Мира в районе дома 48 водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, уточняется в канале столичной госавтоинспекции на платформе МАКС. Ведомстве добавили, что сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте также работает следственно-оперативная группа. Суд отправил под домашний арест директора певицы Линды Михаила Кувшинова. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Фигурант будет находиться под стражей месяц и 8 суток до 20 июня 2026 года. Решение принял Тверской районный суд Москвы. Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Как считает следствие, фигурант уголовного дела и другие неустановленные лица с помощью поддельных подписей Фадеева изготовили фиктивные договоры, связанные с его песнями. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
7: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист.

0: международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Артем Ильинский. С нами младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции и меморан, а если коротко, специалист по Венгрии. Виталий вас спрашивает. Много вопросов от слушателей, прям в режиме блиц давайте. На примере Венгрии вы можете объяснить, почему современный Евросоюз, именно современный, до сих пор остается удочкой с морковкой? У них есть безвизовый режим с Евросоюзом. Они легко могут поехать и посмотреть что-нибудь. Они могут полететь в Париж и так далее и тому подобное. Увидеть целые кварталы, которые держат выходцы с глобального юга. Там нет коренных французов, соплеменников Виктора Гюго. В чем секрет такой привлекательности? Особенно с учетом того, как много Венгрия теперь должна Евросоюзу.
3: Привлекательность Европы для Венгрии?
2: Европейского Союза, да, Европейского как института общности.
3: Я повторю, для них это был в первую очередь вопрос экономики. Они хотели жить так, вот как вот они вот ездили бы в Париж, ездили бы в Берлин. Ну, окей, в Берлин, скажем так, в 90-е чуть-чуть по-другому, хорошо, в Париж, например.
2: Так.
3: Или Лондон еще тогда. Они видели эту жизнь, и они хотели так же. Они вот как раз очень надеялись на тот момент, если как раз там смотреть по опросам, например, там 2001 года, что практически 80% венгерского населения, оно вот за идею ЕС очень сильно выступало. То есть как бы сейчас уже так это чуть-чуть опустилось, вот эта планка. А тогда людям как раз казалось, что вот мы вступим, и сразу же деньги потекут рекой. То есть как бы вот вопрос того, что с нас будут что-то спрашивать.
2: Он как будто не стоял. Он мелким шрифтом был написан в договоре, да?
3: Венгры очень сильно романтизировали, скажем так, вот на этом стремлении, потому что для них это такая историческая на самом деле-то вещь, вот именно быть с Европой, чтобы нам кто-то сказал, что мы европейцы. Потому что в 1920 году, их практически выкинули из этой семьи. Там вот если посмотреть на их какую-то культуру, их поэтов, что вот они все как раз вот, это вот именно было такое горе, что мы теперь не в Европе. Нас обделили, нас обсчитали и выкинули. А в 2004 году у них была как будто бы вот надежда еще в 99-м вступление в НАТО, что ну, теперь-то по-другому что-то будет. Ну, стали спрашивать так, что венгры удивились.
2: Но Венгрия при этом выступила против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, потому что думают, что основная нагрузка на них ляжет, или как это называется, если у вас на нас денег нет, то зачем вам Украина в Евросоюзе?
3: Здесь Венгрия выступает очень последовательно, как мне кажется, потому что она как раз говорит, что, например, Западные Балканы должны вступить поскорее в ЕС. То есть Венгрия выступает таким вот крестным отцом Сербии, Македонии в какой-то степени и Черногории, главным образом Сербии. Вот, потому что у них очень хорошие сейчас отношения, как раз благодаря очень, очень хорошему диалогу Белграда с венгерской общиной, которая проживает в Воеводине, в Сербии. Вот, как бы вот здесь, мне кажется, что и Виктор Орбан про это говорил, что давайте сначала присоединим Сербию, а потом поговорим про Украину. И здесь, как бы, я думаю, что Виктор Орбан еще очень трезво понимает, что такое Украина для Европейского Союза. Это одно дело символизм. И во многом такое же символичное вступление было в 2004 году. Это было символичное вступление стран Восточной Европы в Европейский Союз. Но Украина — это такой ворох проблем, которые лягут в первую очередь на соседние с Украиной страны.
2: Как говорили, даже в сытые времена, в общем, Украину было бы сложно Европейскому Союзу переварить, потому что большая страна вот, с экзотическим политическим устройством. А что говорить про трудные времена, когда и в Евросоюзе денег мало, вот, но на спасение войны разве что хватает, примерно так. А если говорить о социально-экономическом устройстве, вот каковы требования граждан, и насколько новые власти ориентированы, повторю просто вопрос, на суверенизацию своей повестки или же все-таки действительно рамки Европейского Союза, но ЕС, наверное, тут тоже не нужно рисовать, не знаю, каким-то рейхом, в который все должны вступить, но никто не должен оттуда выйти и последнее, соответственно, себя снять, чтобы доказать свою лояльность.
3: Вот как будто бы, смотря, например, программу предвыборную партии ТИСА, которую она опубликовала в феврале, что они говорили, что они хотят менять во Венгрии в обществе. То есть они же очень сильно давили на то, что вот мы ездим по этим всем маленьким деревням, слушаем, что говорят бабушки и дедушки, что здесь постройте там проселочную дорогу, уложите асфальт, там здесь еще что-то сделайте, что они нацелены на решение таких вот мелких проблем. И люди, как раз вот очень такой часть электората Орбана, как раз такие старики, то есть люди там, я прошу прощения, там вот 50+, скажем так, то есть такие уже умудренные опытом, они пошли за Мазером, потому что это решение простых бытовых проблем было. И в его программе это было прописано, что давайте-ка вот мы уйдем с глобальной арены и займемся своими делами. Давайте в Дебрецене построим какой-то новый завод, в Мишкальце. Мишкальц — это вообще попальная тема востока Венгрии, потому что отстающий район, который раньше был промышленным, скажем так, центром Венгрии, сейчас простаивает, что туда очень много ездил Петер Мазер и говорил о том, что мы поднимем экономику, вот, создадим новые рабочие места, мы прогоним китайцев. Ну, точнее, не именно что китайцев, но заставим их, чтобы работали именно венгры на их заводах. И на самом деле, что самое парадоксальное, это все очень похоже на то, что говорил Виктор Орбан. То есть все вот эти же реформы, как, например, реформа тяжелой промышленности Ирине. А чем это отличается? Отличается просто тем, как это преподносил Петер Мазер, что вот что делал Орбан, это очень коррумпировано, и там практически развития никакого нету, плюс замороженные фонды, а эти фонды европейские пойдут на решение наших обычных проблем. То есть здесь он очень сильно подкупил как раз венгерское общество.
2: Он популизмом, по сути, занялся, да?
3: Да, да, в принципе, это довольно-таки обыденная история для Венгрии.
2: А тут еще интересно, я как информационщик зацепилась за заявление Мазера, когда он объявлял о намерении бороться со старой пропагандой и вместо нее новую пропаганду придумать. Вот, значит, и возникает вопрос уровня доверия. Например, средства массовой информации в Венгрии внутренним, европейским и вообще заинтересованности внешней повестки, потому что в нашей стране культурно так сложилось, мы прям очень встроены во внешнюю политику, нам интересно все, что происходит в любых странах, но нам очень часто это в упрек ставят, что вот возьмите любое государство в Европе, они настолько по своим каким-то бытовым вопросам заморочены, и поэтому у Брюсселя есть фора. Потому что, в принципе, рядового европейца не интересует то, что за пределами его двора происходит. А как и в Венгрии?
3: Ну, на всех основных, скажем так, СМИ, на всех остальных, да, основных инфоплощадках Венгрии после 22-го года появился раздел «Орос Украин Хабору», то есть российско-украинская война. То есть как бы говорить о том, что им неинтересно, что вот происходит снаружи, после начала СВО им стало, ну, не то что интересно, это просто необходимость, потому что мы как бы соседи, и нам очень, очень важно, что там происходит. Все основные как бы медиахолдинги, у них как бы два таких направления. Это что-то местное, вот, и что-то такое более глобальное. Но глобальное в каком плане? В основном это что касается ЕС, что касается Украины. Вот. В меньшей степени затрагиваются какие-то основные кейсы, но как бы здесь они сходятся с общемировыми, то есть там похитили Мадуро, мы напишем про Мадуро. Вот. То есть как бы венгры в этом плане, они, да, они как бы так чуть-чуть замкнуты в себе, но они делают попытку вот смотреть выше своей головы, а что там вокруг как бы происходит. Касательно доверия к СМИ, это на самом деле было очень забавно, когда они все выпускали уровни доверия к партиям Фидес и ТИСА, вот, что кто выиграет. Потому что все проправительственные, на самом деле проправительственный холдинг, он огромен в Венгрии, то есть как бы вот те СМИ, которые стояли за Орбана, то есть это огромная машина, они рисовали одно. Вот. Оппозиционные газеты, там какая-нибудь социал-демократическая НИПСАВА, она очень аккуратно так рисовала, что там, ну, у Мазера как бы есть шанс. Какие-то открыто именно оппозиционные газеты, которые... Скорее всего, что содержатся на частные пожертвования, ну, все мы знаем, какие-то частные пожертвования бывают, они рисовали с самого начала, что Мазер вперед, Супермен наш, он обязательно выиграет. То есть здесь как бы даже вот просто смотреть, кто есть кто, вот просто для рядового читателя, да, зайти на какой-то венгерский сайт и посмотреть, что вот он говорил там перед венгерскими выборами, это ужас. Потому что они настолько разные говорили, разные, но при этом диаметрально противоположные ангажированные мнения. В этом невозможно было разобраться. Практически не было вот какого-то источника, который бы вот очень четко и по делу сухо бы вот какую-то выжимку бы держал. Такого не было. Что будет сейчас, вот очень сложно сказать, потому что, например, Modern MZ, такой основной рупор, как сказали бы в ЕС, венгерской пропаганды, он так очень осторожно стал говорить про Мадера, хотя раньше поносил его, на чем свет только стоит. Он сейчас вот очень так осторожно, ну вот опять же, Мадер, благо, играет на таких основных моментах с такой легкой национальщиной, там, что национальные меньшинства, и Modern MZ как бы так говорит, что, ну, в принципе, да, имеет место быть, вот новый премьер, конечно, да. Но сейчас будет очень грандиозная, как мне кажется, перестройка всего этого рупора власти. Ну и другое дело, вопрос, с которым, мне кажется, стоит вообще подходить к Петру Мадеру, а что изменилось? То есть человек, и сами венгры говорили очень много перед выборами, что так это же молодой Орбан. А что изменится? Но он сделает такую же машину пропаганды из других СМИ.
2: Конечно. Ну, по сути, так оно, в общем, и бывает. Ну, то есть, хорошо, венграм продали иллюзию, что новый будет лучше предыдущего, как вы считаете? Или на самом деле, ну, как бы, тоже, опять же, взгляд из России был какой? Что Мадьера привели к власти, потому что Орбан дико стал неудобен, потому что он начал контакт налаживать с Путиным, потому что Сиерте сюда тоже каждые выходные буквально практически летал. Но и как бы это преподносилось, что Орбан плохой для Венгрии, потому что он вот с Россией в нормальных отношениях, а Мадьер хороший для Венгрии, потому что он какие-то дерзкие заявления в отношении России. Вот эта Россия-центричность в плане регулировки внутренней политики, это какая-то актуальная тема или это наш искаженный взгляд?
3: Вообще, например, Мадьер, говоря о России, он слишком много сказала Россия, слишком много вещей, которые очень сильно противоречат друг другу.
2: Это правда.
3: Вот, то есть он, в принципе, с какой-то стороны говорит, что мне вообще без разницы, откуда идет это влияние, Киев или Москва, мне это одинаково противно. То есть вот он равняет Россию с остальными странами, для него, в принципе, идея Востока, то есть для него как бы и Китай, и Турция, кстати. То есть это вот он Россию скидывает туда в общую кучу восточных деспотичных государств и повторяется такой немного взгляд нулевых, когда венгры так вот, просто такая была мысль у венгерских исследователей, что мы боимся смотреть на восток, потому что там слишком сильна тень Советского Союза. Что вот как будто бы Мадьер снова возрождает вот эту вот идею, что на востоке вот что-то такое огромное, гигантское, мы туда вот лучше не будем лезть. А с другой стороны, он говорит о том, что необходим конструктивный диалог, нам нужна все-таки нефть, куда мы денемся. А, например, его основной сторонник Капитань говорит о том, что нет, мы будем все перестраивать, и вот практически сразу.
2: Ну, это интересно. Были еще вопросы, сейчас скажу даже, от, точнее, не вопросы, а были рассуждения по поводу того, что в Европейском Союзе происходит, и были претензии у европейцев к Фицо, естественно, были претензии к Орбану. Есть какая-то вот эта склейка между венграми и словаками? Или это иллюзия, поданная через медийную картинку?
3: Их роднит как раз то, что они вместе выступали против определенных решений. Говорить о том, что Словакия, как страна, все-таки меньше шла за Венгрией, неправильно, потому что у словацких политических элит немного, скажем так, другое представление и о Европе, и, скажем так, о Словакии как стране вот рядом с Венгрией. Это особенно было видно, вот когда ввели уголовное наказание за осуждение декретов Бениша, которые были направлены против венгерского национального меньшинства в Словакии. Что тогда, казалось бы, вот лучший друг Виктора Орбана, Роберт Фицо, но он, скажем так, с его руки этот закон был принят, который ограничивал обсуждение того, что важно для венгров. Вот о чем это говорит? Ну, точно не о каком-то союзе. Это как раз говорит о том, что у словацких элит другое представление. И, скажем так, что с венграми их, ну, не особо что-то роднит. Вот, это временный союз. И сейчас Словакии, как мне кажется, будет очень тяжело.
2: Фицо один остался?
3: Ну, у него и рейтинги показывают, что ему не так и долго осталось одному. Там у него рейтинг очень сильно, насколько я понимаю, уменьшился, вот, уровень его доверия в государстве в Словакии.
2: Вы в начале программы упомянули, что нам нужно выстраивать отношения с Мадьером, исходя из, как бы, прагматичного, как бы, стиля. Вот, и не путать его ни в коем случае с Орбаном и так далее. А с нашей стороны часто транслируется, что мы за то, чтобы странам отдельно взятым было хорошо, мы готовы быть надежными поставщиками. и так далее. Но нет ли проблемы в том, что мы, пытаясь избавиться от какого-то идеологического конструкта, упускаем то, что Европейский Союз, например, становится еще более идеологизированным на почве борьбы с Россией, и этот нарратив пытается встроить во все страны, которые составляют Европейский Союз, и с большими претензиями относятся к тем странам, где власти этот нарратив не очень хотят пускать именно в публичное поле демонстративно. Пример тому Орбан.
3: На самом деле-то да, потому что Венгрия для России потенциально, вот скажем так, при лучшем раскладе, это очень выгодная страна. Это не только выгодный именно союзник и партнер, но и вот такое именно, я не люблю слово «друг» в политическом контексте, но что-то вот рядом. Потому что на самом-то деле, ну, действительно, страна, которая имеет отличающееся чуть-чуть мнение, у нас есть темы, где мы можем поговорить.
2: Конечно. Энергетика прежде всего.
3: Не только энергетика, в принципе, и культурные связи развить, которые, в принципе, в нулевые годы были, как мне кажется, очень, ну, внушали уверенность, что они как-то продлятся больше. Сейчас это все сведено практически к минимуму. Угу. Но другое дело, что действительно мы забываем, что Венгрия – член ЕС. И вести с ней вот такой вот диалог, который мы пытались вести, именно что такой дружеский, очень тяжело. Потому что это не одна страна, есть Брюссель. И даже если Будапешт не будет оглядываться на Брюссель, Брюссель сам придет.
2: Вот. Как и, в общем, да, Орбана тоже предупреждали, что Брюссель сам придет.
3: Тем более сейчас, в текущей внешнеполитической обстановке, очень сложно делать такие операции.
2: Но не становится ли отношение Брюсселя, который, конечно же, так себя не вел, когда только приглашал страны в восточное государство, в свою дружную европейскую семью, там маркетинговая идея была какая? Открытые границы, без виз, экономика, возможности, там, демократия, обмен данными, там, все что угодно, мнениями. А потом оказалось, что это выглядит несколько иначе. Так вот, сам Брюссель не воспринимается как довольно токсичная структура?
3: Воспринимается.
2: Да?
3: В том числе даже в партии ТИСА не все люди там одинаково проевропейские, чтобы... То есть они очень четко разделяют, что такое ЕС и что такое Брюссель. Потому что, ну, я вот не могу вспомнить, у них там анекдоты даже есть, что как раз евробюрократия, она, скажем так, вот очень такой сложный механизм именно для какого-то позитивного восприятия. То есть все равно это будет какое-то отношение такое вот устало, что да отстаньте вы уже от нас. Вот. Но при этом венгры очень сильно верят, как в принципе верят на самом деле в Центрально-Восточной Европе, в такие вот общеевропейские какие-то светлые идеи, чуть-чуть романтичные даже, я бы сказал.
2: Да.
3: Но в 2004 году, я повторюсь, это было чисто вопрос идеологии присоединения этих стран, потому что не все они были готовы присоединиться.
2: Но там тренды были.
3: Были такие тренды, да. Но вот, например, что сейчас вот Петер Мадер сказал, мы, в принципе, готовы в еврозону вступить, но это как раз очень хорошо показывает, что Венгрия по Маастрихтским критериям, чтобы вступить в еврозону, она не то что не готова, она вообще не готова. То есть, как бы, по очень многим аспектам Венгрии очень тяжело и в 2004 году было, что ее там протащили, вот практически вот, как это, касаясь стенок. Ну и сейчас какое-то дальнейшее, там, еврозона, Господь с вами, какая еврозона?
2: Не получается. А, интересно еще, наш слушатель напоминает по поводу АЭС ПАКШ-2, где Венгрия решала урезать финансирование. Непонятно теперь, что будет, и не получается ли, что объективно, как бы парадоксальная ситуация. Венграм нужна энергетика, и есть поставщик. Но европейцы готовы, видимо, в какой-то момент на алтарь положить свою энергетическую безопасность или рассчитывают, что им американцы все компенсируют. Поэтому можно продолжать тему, что энергетика со стороны Российской Федерации – это какое-то оружие массового уничтожения. А насколько в венграх все-таки вот эта связка присутствует, что если ресурсы из России, значит, это какое-то акт давления может быть. А если это американские ресурсы, потому что откуда еще брать, это, в общем, хорошо, правильно.
3: Американские ресурсы при всей любви Венгрии к США очень дорогие. То есть переориентировка ключевая на США, это венгерская экономика этого не выдержит вообще никак. И даже Иштван Капитан при всем его скептицизме в отношении российских энергоресурсов, даже в адрес АЭС ПАКШ-2, он не делает заявление, что мы это все закроем, потому что он прекрасно понимает, это можно закрыть. То есть атомную электростанцию, ее строительство можно заморозить. окей, а кто это будет строить дальше? Это станет венгерскому бюджету в такую сумму, что он как все-таки экономист, и очень, кстати, хороший экономист, он отлично понимает, что мы это не вытянем. И вот здесь как бы вспоминается слово, которое очень обожают венгры – прагматизм. Прагматизм в отношении российских энергоресурсов, что, возможно, как говорят в Брюсселе, они содержат какую-то долю идеологии, вот там вливают эту идеологию в нефть, но мы прагматики, и нам на самом деле это все равно. Нам важно вот получить эти апельсины, mm-hmm. вот, и кушать их без задумки, что какой там они идеологии. Они очень сильно держатся за вот эту мысль. И раньше держались.
2: Наши слушатели говорят, но прагматичный подход для нас это самое, самое оптимальное. Но вопрос в другом. Как вы считаете, сам Брюссель недооценивает риски от своей токсичности, когда он начал фактически диктатуру строить в Европейском Союзе? Или же они считают, что они в какой-то момент могут подкрутить эти гаечки, где-то ослабить, где-то нет. Вспоминаю события 15-летней давности. Если где-то были какие-то разобщения, Евросоюз предлагал плюшки в виде дотаций, субсидий и нескольких миллиардов евро на счет. А сейчас получается, что все остальные должны Брюсселю, а Брюссель никому не должен.
3: На самом деле Брюссель должен Венгрии довольно-таки много вот тех как раз замороженных денег, да. которые Мадер еще в 2024 году, когда выходил на, только-только на политическую арену, он как раз и говорил, что я разморожу эти деньги. Первым же указом разморожу. Но ему практически сразу дали понять, что
2: так
3: нет.
2: Так не бывает.
3: Так, к сожалению, бывает в каком-то лучшем из миров, но не в этом. Вот. И как бы вот на самом деле вот эти дотации возможные, неточные, сколько их будет еще даже мы толком-то и не понимаем. Это как раз вот то самое чуть-чуть подоткрутить гаечку, чтобы чуть-чуть ее ослабить. То есть Брюссель здесь, с одной стороны, он издает вот эти вот там указы, что должна сделать Венгрия, закручивает эти гайки и подкручивает, говорит о том, что «а мы разборозим вам средства». И для Венгрии это очень важно, потому что там очень большие средства, которые с точки зрения Мадера пойдут на благое дело.
2: Будут ли венгры заявлять о желании каких-то контактов с Москвой? Ну, помимо того, что вызвали посла из-за БПЛА в Закарпатье.
3: Не знаю. Не знаю и не уверен. Потому что там очень интересные произошли изменения именно в конъюнктуре министров. То есть, например, министр иностранных дел Анита Орбан, она теперь курирует деятельность культурных центров. То есть, например, в России, в Москве существует венгерский культурный центр Листа. Насколько я понимаю, теперь это будет курироваться именно из МИДа венгерского. То есть, ну, это так существенное все-таки. Хотя, например, вот культурные центры венгерские, вот этих Листа, которые существуют по всему миру, они как раз вот выступают вот этой вот мягкой формой дипломатии, культурной дипломатии венгерской. Для венгров это очень важно. И здесь вот мне кажется, что ну, вот эта вот именно культурная какая-то связь наша, она сохранится и продолжится.
2: Но этого же не, это маловато.
3: Этого маловато, но вот опять же это то, про что можно говорить с точностью. Потому что все остальное, скорее всего, это вот останется на уровне просто каких-то переговоров. Но я не думаю, что Мадер особенно в этом году приедет в Москву.
2: А вам... Ну... Понятно, наверное, такое и не предполагалось. Но здесь интересно, смотрите, когда чувствовалось какое-то разочарование Орбаном среди людей, там долго он находится, не все делает и так далее, это все, конечно же, подогревали все эти настроения Брюсселем, европейским медиапропагандой, потому что было выгодно, что Орбан, чтобы Орбан ушел. А вот интересно, как это будет работать с Мадиром, потому что время ускорилось, и, скорее всего, ему тоже предъявят очень быстро за то, почему это не делается, почему то не делается. Но будет ли медиамашина как раз работать солидарно с теми, кто будет задавать вопросы? Есть ощущение, что нет.
3: Он наговорил так много, что...
2: Наобещал тоже.
3: Что ему с определенной долей вероятности спросят, что а почему ты это не сделал? Потому что, ну, действительно, он слишком много возложил на свои плечи.
2: Угу.
3: Ну, у венгров до определенной степени, смотря на вот политическую арену венгерскую, у них особо-то и выбора нету. Потому что есть Виктор Орбан, был Ференц Дюрчань, у которого, ну, скажем так, с его, вот когда они выходили в 22-м году в составе объединенной коалиции там правых, левых, вообще это ужас, что было, сборная солянка. Но вот он выступал как такой лидер общественного мнения. Но к Ференцу Дюрчаню в венгерском обществе не сказать, что какое-то прям очень хорошее отношение. То есть люди видели в нем неудавшийся премьер, который скатил нашу страну в кризис в нулевые годы.
2: Угу.
3: А кто еще? Был Петр Маркизай, человек из провинции, который вот появился и исчез так же быстро. и появился Петер Матер. И многие люди, как бы, когда выходили голосовать на выборы, они говорили, что пусть он и похож на Орбана, но это что-то... что-то другое хоть, что-то изменится.
2: Артём Ильинский был с нами, младший научный сотрудник сектора политических проблем Европейской интеграции Меморан, специалист по Венгрии. Артём, спасибо, ждем снова.
3: Спасибо вам большое.
2: Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Киев не станет щадить другие страны и будет использовать их в своих интересах. Правительство Латвии, которое ушло в отставку, может быть не последним поколением политиков, которое станет жертвой поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента России. «Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом», сказал Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По его словам, Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии. Это совершенно очевидно. Вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Российской Федерацией, отметил представитель Кремля. На Запорожской АЭС заявили о нормальном радиационном фоне после атаки ВСУ. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, уточнила директор по коммуникациям Евгения Яшина. АЭС работает в прежнем режиме, персонал находится на своих рабочих местах, сказала она в комментарии РИА Новости. Несколько часов назад стало известно, что два работника АЭС пострадали в результате удара украинских дронов по прилегающей к АЭС территориям. В Иране заявили о проблемах с выдачей виз футболистам сборной для участия в чемпионате мира. Соединенные Штаты пока не оформили спортсменам документы на въезд, отметил глава Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж. Он добавил, что в пятницу или субботу проведет переговоры с представителями ФИФА. Они должны дать нам гарантии, потому что этот вопрос с визами еще не решен, сказал Тадж. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на американской территории. В Кабмине обозначили срок утверждения обновленной транспортной стратегии до 2050 года. Это произойдет в рамках транспортной недели. Документ находится на завершающей стадии разработки, уточнили в правительстве, передает ТАСС. Стратегия предусматривает сокращение времени в пути для пассажиров, развитие цифровой логистики для бизнеса на платформе Гослог, а также двукратный рост контейнерных перевозок. Кроме того, документ предполагает увеличение доли отечественного программного обеспечения в транспортной отрасли до 90-95% к 2036 году. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 79 копеек, доллар – 73 рубля 14 копеек, евро – 86 рублей и 29 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, Узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Восемь часов семь минут, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17, не знаю, на солнце ощущается как 25, вот такое ощущение на солнце было. Ощущается, что те люди, которые вышли в куртках, глубоко об этом пожалели. Василий говорит, доброе утро, бьем по Киеву, хорошо бьем, но Хрипатова там нет. По Банковой, хоть попали или нет? Да Банковая это же не цель. Неожиданный вчера был эфир на ЦК, я про Киприана, пишет MT Words. Да, вчера вот с отцом Киприаном общались в рамках интернет-эфира, и у меня такой, знаете, разрыв шаблона произошел в какой-то момент, прямо сразу. Когда вдруг я говорю, ну вот эти, говорю, все маги, чародеи, все эти экстрасенсы, это же, говорю, чепуха все. Он говорит, нет. Я такой думаю, так... А что происходит? Он говорит, нет, конечно, ну просто они с темными силами работают. И я вот на ходу, кто смотрел, тот отследил, я на ходу понял одну вещь. Вот как, знаете, говорят, въехал. Раньше я ее не понимал, искренне вам говорю. Если у тебя, ну, ты мыслишь с точки зрения религиозного сознания, да, и ты веришь в высшие силы, значит, ты знаешь, что есть и силы, вот, ну, тьмы, правильно? Соответственно, все эти маги и чародеи – это как бы существующая штука, но только они обращаются к силам тьмы. Я никогда в жизни так не думал. Я думал, как? Есть Господь, и вот это все шушера какая-то с телека там и так далее. Ну, так оно и есть, шушера. Вот эти шаромыжники какие-то, или как их там называют, вот эти ходят там, что-то там по багажнику машины руками водят. А логика-то какая? Это все маги, колдуны и чародеи, потому что они общаются с темными силами. Короче, как в «Мастере и Маргарите». Вот. Ну, или в «Мастере и Маргарита», как правильно. Нет, и в «Мастере», конечно, не так, как в «Маргарите», я согласен. Значит, смотрите, пошла жара в хату, как говорят. Значит, сами понимаете, ну, смысл такой. Ну, помните этот диалог, да, когда Волан говорит, что Бога нет, говорит, может, что, говорит, и сатаны нет? Сейчас я тебе покажу. Вот такая же история. Оказывается, вот как надо относиться к этим всем экстрасенсам и прочим вот этим колдунам, всем этим фэншуям, гадалкам, Вероникам фэншуй, знаете, да? Оказалось, что все решения на Украине принимались по согласию Вероники фэншуй некой, которой все время писал Ермак. Это тоже потрясающее открытие вчерашнего дня. И Вероника фэншуй, на самом деле, определяла политику Украины, и это все теперь разъясняет. Короче говоря, вот все эти люди, они обладают некими там желанием выходить на связь с потусторонними силами, но дело в чем? Они выходят с плохими силами на связь. Они не к Господу обращаются, а к сатане. И если у них что-то и получается, это потому, что они действуют, значит, от лица сатаны, а за это их ждет неминуемая расплата. Вот Ермака, видишь, взяли. А почему? Потому что Вероника фэншуй. Вот, вместо того, чтобы в церковь ходить нормально, ходил к Веронике фэншуй. Вот насоветовала она ему. Темные силы, понимаешь? Сатана сыграл с ним злую шутку. Посмеялся над ним. Говорит, ну как тебе, говорит, Андрюша, как тебе в наручниках? А-ха-ха-ха-ха! Чё, говорит, Бога нет? Ха-ха, Вероника фэншуй. Тьма — это не отсутствие света, а это присутствие тьмы, пишет Андрей. Не дал Си захват на руку сделать Трампу, пишет доброжелатель. Да, это следующая тема. Давайте так, сейчас мы прямо вот с такого короткого предисловия переходим к основной теме, это Вероника фэншуй. Кто не знает, рассказываю вкратце. Есть такой Ермак. Да, Андрей Ермак, он возглавлял офис Зеленского. Его отстранили от должности, и на его место поставили террориста-экстремиста Буданова. Это не значит, что Ермак лучше, чем Буданов. Нет, это два бурдалака страшнейших. Ну, просто рассказываю немножко о том, что произошло. Его отстранили по коррупционным делам разным, но, тем не менее, он находился на свободе, и многие информированные источники, личные связи, с которыми я имею, мне докладывали, что Ермак все-таки правит Украиной из тени. То есть он сидит там в каких-то кабинетах, правит Украиной из тени. Из тени? Да черт его знает. Короче, откуда-то там, с золотого унитаза, дает распоряжение. Сейчас Ермака взяли. Взяли его вот эти антикоррупционные органы, которые подчиняются американцам, как говорят напрямую. Эксперты сходятся во мнении, что это знак Зеленскому. Мол, ты следующий. Потому что в этом расследовании есть кодовые имена, они сами себе давали в этих всех переписках и переговорах. R1, R2, R3, R4. R4 известен, R3 известен, R2, Ермак, известен, а R1 неизвестен. Никто не знает, кто такой R1. R1 — это, судя по всему, и есть Зеленский. В чем обвиняют Ермака конкретно в этом случае? Вот что вот тут конкретно сейчас предъявляют? Воровал деньги. Воровал деньги, строил какие-то роскошные там дома. Как раз R1, R2, R3, эти домики все рядом должны были стоять. И они строились. Вот, это то, что ему вменяют. Смысл в том, что у Зеленского все ближе к нему подходит. Вот поэтому делу Миндича, так называемого. То есть это один из людей Зеленского, который участвовал в этих коррупционных схемах. Некоторые говорят, что он прям был кошельком Зеленского. То есть человек для темных схем, для того, чтобы отмывать деньги. Миндич убежал с Украины, это было громко. И тогда появились вот эти вот пленки с тем, что какие-то там золотые унитазы у них. Они собирались на квартире, где их писали. И в том числе есть записи на Зеленского. Как говорят, прямо говорят, но не публикуются записи на Зеленского, на всех остальных публикуются. Все, следующая ступень только Зеленский, все. И всем становится понятно, что Зеленский крышевал вот эту ОПГ. Все ясно. Оно и раньше было ясно, но потихонечку как бы Зеленскому намекают. Дальше вопрос возникает, кто намекает, но это отдельная тема. В общем, взяли Ермака, начали разбирать, оказалось, что у него есть в том числе в телефоне переписки. Сейчас эту информацию слили через там... типа независимые источники. А у него в телефоне есть переписки разнообразные, естественно, коррупционного характера, но и еще самая интересная переписка — это с Вероникой фэншуй. Вероника Фэншуй – это некая женщина, не помню, как ее зовут, я имею в виду фамилию, не помню, Аникеева, что ли, ну, могу перепутать. Но смысл в чем? Ей, по-моему, там 50-51 год, она занимается фэншуем, она гадалка Ермак, она в некоторых телефонах записана, вот, вот опять же, как бы показывают некие данные сугубо независимые. И он с ней советовался по политике, во-первых. А Ермак считался серым кардиналом вот этой всей Зеленского администрации. То есть Зеленский считался никем, а Ермак вроде человеком, который все координирует, делает, а Зеленский, ну, королева, короче говоря. И вот эта Вероника Фэншуй по политике давала советы. И также Вероника Фэншуй должна была наводить порчу на врагов Ермака. И он там ей писал списки имен, каких-то компаний названия писал. Вот. Она ему давала рекомендации. Ну, например, водитель Ермака ездил на кладбище и хоронил портреты руководителей САП и НАБУ, которые его сейчас взяли. Вот. Ну, там в определенной какой-то могиле. Потом пошла какая-то история с тем, что Ермак якобы песок себе привозил, ну, там, грунт какой-то на то место, где они строят дома, тоже с кладбища. В общем, тема прямо самый сок. Но если не отвлекаться на детали, получается, что ключевые решения на Украине принимала Вероника Фэншуй. И это объясняет все. Это объясняет все абсолютно. Вот, понимаете? Ну, просто вот вы спрашиваете, как можно было такую тупость сделать и не выполнить стамбульские договоренности. Так Вероника Фэншуй не разрешила, да и все, например. Ну и по всем другим параметрам. Знали вы, вот на Украине, если кто-то слушает, Вероника Фэншуй решала судьбу ваших семей, детей, отцов. Вот Вероника Фэншуй решила, что надо так. Вот она где-то там потерла какой-то шар, может быть, разложила какие-то карты, где-то какое-то дуновение ветра почувствовала. И вот такая была политика. Вот такой вот прикол. Вероника Фэншуй. Все. Это вот если так коротко об этом сказать. Посмотри документальный фильм «Бесы» РПЦ сняли. Там все раскрывают про этих магов, колдунов, как они сейчас жалеют обо всем, пишет доброжелатель. А что такого? У нас 90-е Джуна была или как ее? Да вроде не в 90-е, вроде даже пораньше, нет? Это же вроде при Брежневе какая-то Джуна была, если я не ошибаюсь. Так это же даже не 90-е. Я вообще, когда слышу какие-то истории о том, что высокопоставленные люди, где бы они ни были, пользуются услугами магов и чародеев, у меня происходит... Я сейчас подберу это слово. Фрустрация, наверное, правильное слово. Глубокое разочарование во всем... мире сразу. Вот, знаете, я вообще во всем человечестве разочаровываюсь. Хотя, казалось бы, куда можно разочаровываться в человечестве дополнительно, но я еще раз обязательно хочу это повторить. Для меня это всегда небывалый удар. Я просто в ужасе нахожусь, когда я понимаю или вижу доказательства того, что решения политические, решения государственные, даже если это государство всего лишь навсего Украина, которое и не государство вовсе, принимаются, потому что гадалка нагадала! Гадалка нагадала! Ну... как бы, я даже и не знаю, что по этому поводу дополнительно говорить. С другой стороны, мы видели, как Трамп, у него тоже есть там какая-то своя гадалка, которая, ну, она притворяется проповедником, священником, но она, естественно, не имеет никакого отношения к церкви, вот объективно. Ну, вы видели эту сумасшедшую трамповскую какую-то там проповедницу. Это ужасно, это тоже какой-то оккультизм мрачный, я бы даже назвал сатанизмом это. Но вот она тоже ему там рекомендует. И она ему рассказывает, что сквозь него проходит свет Божий, он помазанник Божий. Ну, мы все это обсуждали. Короче, мрак и ужас. Трэш, угар и садомия. Понимаете, когда ты живешь в мире, когда тебе все-таки до определенной степени, хотя бы даже кажется, что миром управляет даже какое-то тайное правительство, но это эти люди, ну, так сказать, сильны своим интеллектом, это одно. Ну, ты понимаешь, что это ужасные люди, это плохие люди, это какие-то очень страшные, властолюбивые негодяи. Но ты хотя бы думаешь, что они умные. А потом ты сталкиваешься с тем, что ты видишь, что... да они еще и тупые. Ну, то есть, вот так, понимаешь? Они еще и тупые. И у тебя совершенно пропадает какое-либо понимание того, а как вообще устроен этот чертов мир. Как он вообще устроен? По какому принципу? Какая гадалка сделала так, что все так устроено? Это же просто нелепо. То есть мы живем, вот я сейчас, конечно, может быть, это аргумент странный, ну, типа, мы живем в 21 веке. Я понимаю, что говорили так и в 20-м, и в 19-м, и в 18-м, и в 15-м, и в каком угодно веке. Обязательно появился человек и говорил, мы живем аж в таком-то там веке. Вот мы живем в 21 веке, у нас информационное общество, давайте хотя бы вот так скажем. У нас наука, которая позволяет нам лететь далеко в космос, понимаете? Вот американцы до Луны обратно слетали, вроде бы. И какие-то колдуньи раздают советы относительно того, как и что делать во внешней, во внутренней политике. Ну, это мрак. Вот. Сразу хочется сложить любые полномочия, какие бы они ни были у тебя вообще. Потому что, ну просто, ну о чем разговор вообще? Как может быть так, что в мире, где, ну, примерно 8 миллиардов человек, такими огромными странами, как США, правят люди, которые верят в какую-то чепуху просто. В какую-то чепуху. Я надеюсь, что они хотя бы не верят сами. Что они только, ну, транслируют на плохо образованные какие-то массы. Ну, популизм. Ладно, может быть такое. Может быть такое. Может. Но все-таки ты смотришь и думаешь, а нет, похоже, не просто они транслируют. Вот, видимо, здесь Вероника фэншуй, там какая-нибудь еще в Америке своя, там фэншуй, еще где-нибудь кто-нибудь. Правильно? От чего вот это происходит? Вот вопрос возникает сразу в голове. От чего это происходит? Я считаю, что обращение ко всем этим чародеям, магам, предсказателям, тарологам и всем остальным происходит по одной простой причине. Те люди, которые этим пользуются, они не уверены, а почему они на тех местах, на которых они есть. Даже так, они уверены, что они не заслужили быть на этом месте. Что их компетенции... Они абсолютно не соответствуют тем, той должности, которую они занимают. Просто ноль вообще, ноль соответствия. И за счет чего удержаться? Маги и чародеи, все, колдунов мы. Веди колдунов! Потому что сам я черт его знает, что делаю. Я не понимаю, что я делаю. Веди колдунов. И вот колдунья сказала, там... Иди и воюй с Россией. Ну, колдунья сказала. Колдунья врать не будет. Карты так легли. Поехали. То есть абсолютное отсутствие рациональности, потому что в базе своей, для того, чтобы принимать рациональные, взвешенные, умные решения, надо, чтобы у тебя, во-первых, были мозги, и, во-вторых, эти мозги использовались. А здесь, ну, очевидно, мозгов нет. Есть жадность, есть властолюбие, есть наглость, а мозгов нет. То есть это абсолютное вот такое вот... И тебе нужен какой-то чародей, который тебе будет говорить, все правильно, молодец, вперед. Я тут в хрустальном шаре кое-что рассмотрел. Но других я вариантов не вижу. То есть это полное, четкое... понимание того, что ты не на месте, что ты тут случайно, и поэтому тебе нужны магические силы для того, чтобы тебя случайного здесь не по таланту, не по навыкам, не по всему как-то удержать. Только магия здесь поможет. Только красные трусы на люстре, понимаешь? Только не передавать деньги из рук в руки, вот. И вечером не выносить мусор. Больше других вариантов нет, понимаешь? Не здороваться только через порог. Никогда. Все. Ну, иначе я не вижу, почему и зачем нужно вообще каким-то образом связывать себя и свою деятельность вот с этими всеми шарлатанами. Вера в шарлатанов появляется там, где у тебя нет знаний. Миф плодится там, где нет информации. Соответственно, вот погнали. Какие-то тонкочувствующие и все остальное. Я и сам тонко чувствую. Экстрасенс, да? Тонко чувствую. К власти не приходят, не обращаясь к темным силам. Везде так, пишет Станислав. И такой, и у нас тоже. Нет, с нами Бог, мы русские. Мы к темным силам не обращаемся. Я надеюсь. Так он в суд весь бусами обвешанный приперся, пишет дело техники. Да, и я начинаю вспоминать, как я вот обращал внимание на некоторых политиков, политических деятелей, увешаны какими-то бусами. Какие-то у них обереги на руках, какие-то у них веревочки там. Что вы делаете вообще? Что это такое? Какие? Что вы там носите это все? Весь в бусах, в веревочках каких-то, еще что-то. Это что, вы защищаетесь от сглаза, я правильно понимаю? Какой сглаз? Какой сглаз? Просто, я вот сейчас говорю прямо, для того, чтобы победить врагов, для того, чтобы быть впереди, надо работать над тем, чтобы быть впереди, а не над тем, чтобы Вероники фэншуй там какие-то или еще что-то. Я понимаю, что есть везде люди вот этого магического сознания. И я, естественно, обращаюсь к людям магического сознания у нас, потому что эти пускай дальше слушают Веронику фэншуй. Мы видим, как Вероника фэншуй и куда их привела. Прекрасно. Вот. Если у нас кто-то слушает подобных, я говорю, не надо тратить время, деньги и усилия на этих персонажей, на этих мошенников разнообразных. Надо тратить деньги и усилия на развитие науки и техники, которая позволит нам любого врага пригвоздить. Вот создание атомного оружия нашими великими учеными позволило нам создать паритет в этом ядерном оружии. И ракетная наша программа великолепная. И вот «Сармат», кстати, прямой наследник тех ракетных комплексов, которые были в Советском Союзе. С 2011 года ракета разрабатывалась. Вот это правильно! Вот это вот и нужно. И не нужны никакие маги-чародеи. «Сармат» нужен, «Орешник» нужен. Новые, самые передовые беспилотные системы, системы машинного зрения, управления машинным зрением и так далее. Вот эти вещи нужны, вот это победа, вот это вперед. А эти пусть с Вероникой фэншуй там где-то на кладбище закапывают эти портреты своих врагов, пускай дальше сидят там. Вот когда экстремист и террорист Арестович говорил, что на Украине магическое сознание, и, собственно, все работают в этом ключе, я-то думал, что он говорит только о массах, да, то есть он там говорит, народ у нас так, не очень. Так нет, оказывается, речь идет обо всех. Речь идет о Зеленском, речь идет о Ермаке, и вот это вся, нельзя говорить это словосочетание. Вот это вся компашка вся эта, да? Все, это там все, магическое мышление. В Раде сидят все маги-чародеи, ты понимаешь там. Все хотят на черте там куда-то слетать или еще что-то у них. Вот все. Мрачный садизм какой-то. Издевательство над всеми, над здравым смыслом, над людьми, над всеми. Сидят там, гадают. Вот. У нас все точно так же, в бизнесе и власти это норма, пишет Дмитрий. Ну, значит, это очень плохо. Значит, я еще раз обращаюсь ко всем бизнесменам и людей из власти, кто прибегает к этим вещам. Не делайте этого, это ничего вам не даст. Это ничего вам не даст. Понимаете, маги и чародеи не могут остановить беспилотник вражеский. Маги и чародеи не могут... Да ничего они не могут! Какая разница, почему я должен перечислять, чего они могут или не могут? Ничего они не могут! Они могут только деньги зарабатывать и все. Ходить с умным видом и вам раздавать советы. Давайте я буду притворяться магом и чародеем. Я чувствую, надо сейчас. Все, нет! Это все не работает. Не работает. Ну, с другой стороны, вот опять, да, Советский Союз и Брежнев, и какие-то джуны или что такое, это вообще как? Вот как? Нет, вы понимаете, я бы сейчас приводил пример, скажем, Советский Союз, Иосиф Виссарионович Сталин, вперед, значит, да, промышленность, экономика, сталь, понимаешь, сталь, чугун, вот что нам нужно, вот куда мы идем. Но потом раз Брежнев и какие-то джуны, это что-то, ну, это вот, это и есть предвестники распада. Вот начинается, давайте мы с какими-нибудь колдуньями будем ходить в обнимку и все. Это предвестники распада. И поэтому у Трампа предвестники распада, вот мы наблюдаем. Он там сам на себя молится, за столом сидит. У Зеленского там какие-то колдуньи по фэншую. Посмотрите, это приводит к одному и тому же. После Брежнева, считай, там что там было-то уже после Брежнева? Уже все, то есть распад. Сначала гонки на лафетах, вот так вот метко было сказано тогда о коротком правлении некоторых других генсеков. Потом Горбачев и все, и все. Поколдовали. Не надо, не надо ничего колдовать. Все очень просто и понятно. Работать, трудиться, понимаете? И идти вперед. Не тратя время на эту чепуху абсолютную. Какие они там сглазы и вот это вот все. Вот. В конечном счете, если кто-то вас сглазил, просто идете, умываетесь и говорите, от сглаза, от глаза, от всякого разного, от радостного, ненавистного. И все, ребята,

0: которая станет жертвой поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента России. «Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом», сказал Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По его словам, Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии. Это совершенно очевидно. Вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией, отметил представитель Кремля. Шпигель сообщил о намерении оборонного концерна выкупить заводы «Мерседес» и «Фольксваген». Речь идет о предприятиях, расположенных в Людвигсфельде и Оснабрюке соответственно. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники компании «КНДС», уточняется в публикации. Журналисты отметили, что немецкая автопромышленность переживает спад, тогда как оборонный сектор на фоне роста военных расходов в Европе демонстрирует подъем. В Гаване начались протесты из-за масштабных отключений электричества. Люди вышли на улицы в нескольких районах столицы Кубы. Манифестанты перекрывали дороги, поджигая там мусор, а также стучали кастрюлями, говорится в публикации информагентства «Рейтер». По данным журналистов, в нескольких случаях свет появлялся в кварталах, где проходила акция. После этого люди расходились по домам. Министр энергетики страны ранее заявлял, что энергосистема страны находится в критическом состоянии из-за блокады Соединенных Штатов. Общественная палата рекомендовала внести уроки о ДТП в курс «Разговоры о важном». У автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о правах и мерах поддержки пострадавших в аварии. Это происходит из-за неудовлетворительной координации между медицинскими организациями и правоохранительными органами, а также со страховыми компаниями, отметили в Общественной палате. Она подготовила рекомендации правительству, МВД, Генпрокуратуре, Минздраву, Минпросвещения и другим ведомствам, передает РБК. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Эмоциональное давление» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.

0: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: В 8:36 в Москве несколько сообщений от слушателей, что «Ого, жена Усатого из кухни написала покаянное письмо в Думу с просьбой пустить их обратно в Россию. Там жена пенсионера убегатора Назарова слезные письма пишет в Госдуму. Денежков нет, домой хочется». Это вот вы пишете. Ну, я поискал эту новость, нашел. Значит, жена Дмитрия Назарова написала в письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали, как вы думали, кто? Оппозиционеры. Теперь, оказывается, их оболгали оппозиционеры. По данным МЭШ, чета Назаровых просится домой. В покаянном письме жена шефа из кухни описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье. Мол, во Франции медицина хуже, мало того, что врачи оказались не такими профессиональными, как российские, так еще и самочувствие усугубляет тоска по родине и работе. Виктор Петрович скучает по российской сцене. И в эмиграции он отчетливо понял, его место в России. А вам не кажется, что ваше... Ну ладно, его место в России. Жизни за ее пределами даже не представляет. Назаров, кстати, говорил, что у нас тоталитаризм. Он понял, что жизнь его и судьба при тоталитаризме. И жизни вне тоталитаризма нашего, да, нашего Аркастана, он не представляет, судя по всему. Васильева также отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ. Или делала оппозиционные заявления. Ну, конечно, нет. Мы же ведь все не знаем стихи Назарова про крокус и все остальное. Мы же все не в курсе, конечно. Попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает ни доверия, ни симпатии. Ох. Не платят, видишь? Видать, рассчитывали. Увольнение из МХТ звездная пара назвала вынужденным. После смены руководства Назарова начали сливать, так как он не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства. Ну вот сейчас пускай продемонстрирует независимость от денег. Причина ностальгии по родине безденежья. Считай, спасибо большое. Из-за чего супруги уже продали квартиру 60 квадратных метрах в Каннах. В Каннах. За 495 тысяч евро. Полмиллиона, да, евро. Концерты собирают едва ли половину залов, а досуг во Франции теперь ограничивается написанием антироссийских стихов вечерами и в украинских ресторанах и футбольными матчами. Мы обратились к Ольге за комментарием. Васильева посоветовала МЭШ искать заработок в другом месте. Что же вам сказать, уважаемая Ольга Васильева? Так и вы ищите заработок в другом месте. Чего вы его в России-то начали опять искать? Что там по поводу мнения вашей четы семьи относительно парада? Парад бессилия, вы говорили? Победа бесия, да? Что-то... И вдруг дрогнуло, что... И что-то... И снова дрогнуло, как в юности в груди. Да? Так пусть приезжает, что он разрешение-то она спрашивает? Да, правда. Вы же никогда не спонсировали ВСУ, вы не выступали никогда ни с какими оппозиционными заявлениями. Вы никакие же не иноагенты же, правильно? Вы же не говорили, что парад у нас — это победа бесии и все такое. Вы же не писали пакостных стишков про трагедию в Крокусе. Че, приезжайте. Зачем писать письма в Госдуму? Взял билеты да приехал. В чем проблема-то? А? Так пусть возвращаются, пишет... Конечно, приезжайте, а в чем проблема? Вы нигде и никогда ничего плохого про русский народ и Россию не говорили. Ну, правильно? Так а что сидите там во Франции, бедняжки? Давайте к нам, у нас тут и медицина хорошая, и все вообще хорошо. В чем проблема? А что мешает-то, я не понимаю? Что вы там раздумываете? Откуда эта вибрация? Откуда это вот, сомнение? В чем проблема? Вы уехали из России не потому, что вы поливали нас грязью и думали, что там вас будут встречать и денег вам дадут. Вы же не поэтому уехали, правильно? Вы уехали по какой-то другой причине. Например, поссорились с начальством в МХТ, вы, потому что вот Дмитрий, он любил поспорить, вот, он был независимый абсолютно, особенно после того, как, видимо, снялся в сериале про шеф-повара, который все время орет на всех, он понял, насколько он силен и независим, и он вот не будет мириться с всеми этими начальствами, которые ему что-то там говорят, он сам себе начальник, так и в чем проблема? Всего лишь навсего, господи, с начальством поссорились? Вы что думаете, МХТ каких-то братков подтянет, что ли? Преследовать будут вас эти актерские бандиты? Ну, значит, все, конечно, конечно. Бедные богатые люди, как жалко, последнюю квартиру в Каннах продали, пишет Катерина. Вот так вот оно и бывает. Вот. Там и, им никто не запрещает приехать, тут только дело на них открыто, пишет Лина. Ну... А дело-то, оно же, вы же понимаете, если вы никогда ничего не говорили, если это какой-то обман, так вы легко в суде докажете, что вы разобьете это все. По факту, возьмете себе какого-нибудь хорошего адвоката, не знаю, кто там Долину защищал, вот и вперед, и победа, и вообще честное имя свое обелите, скажете, что стишки это не ваши, что это вообще ИИ. Ну что, какие еще бывают аргументы на суде, чтобы они вот действительно были нерушимыми? Вот, пожалуйста. Жалко, жалко их, конечно, говорит Конь-Огонь. Ой, очень жалко. Очень жалко. И в тюрьме обед макароны дают. Welcome, как говорится, пишет Александр. Да, у нас и заключенных врачи лечат, и платить не надо, пишет Олег. Вот видите? Вот. Чуть опоздал, о ком речь, пишет Нигматуллин. Да жена Назарова, это вот этот, из кухни который, который пакости про Россию каждый день говорил, вот, она рассказывает, что они, оказывается, патриоты, их оболгали оппозиционеры, вот, а они хотят в Россию, вот, и почему-то она об этом пишет письма в Госдуму, не знаю зачем, то есть, вот, почему-то именно в Госдуму пишет письма. Не открытое письмо русскому народу, допустим, а именно в Госдуму. Тоже обратите внимание, интересные они персонажи. Все время рассказывают о том, как мы здесь, а это Назаровы делали, да, какие мы здесь дураки, рабы и все остальное. Но когда им нужно решить какую-то тему, они почему-то начинают гнуть шею именно перед представителями власти. В данном случае законодательной, чтобы было понятно. Даже не исполнительной, не судебной, а законодательной. А чего вы идете на поклон к власти? Вы кто тогда? Вы бы вышли и сказали: «Русский народ, мы никогда не выступали против вас. Мы боролись со всякими плохими людьми, предателями там во власти. И мы едем к вам, русский народ, встречай!» И мы бы со слезами на глазах, с криками «Ура! К нам летит усатый!» Да, мы бы вышли бы все бы и сказали: эти ребята, они наши. Вот-вот, ну правильно? Нет, смотри, идет на поклон в Госдуму. Челобитные пишет. Свободные этот человечек, люди эти, свободная это чета. Я не понял, все у нас чета, я не понимаю, все прям чета. Что это за дворяне там такие? А чего челобитные-то пишете? Говорите с русским народом напрямую, в чем проблема-то? Вы же свою ересь вот эту вот всю, вот этот весь бред, эту злобу свою, этот весь яд вы же изливали на всех. Вы попросите прощения у людей. Почему? Что в Госдуму-то пишете? Почему, когда вам журналисты из МЭШ пишут, зарабатывайте в другом месте, вы говорите? Почему? Они же пишут, чтобы мы узнали, русский народ простой, о том, какие вы классные ребята, как вы на самом деле нас любите, и все ваши гнусные слова о России, о русских людях, о русском народе, о том, какие здесь все остались слабые и рабы, что это все было, ну, это было неправда, это вы пошутили. Ну, объясните нам, чего вы там пишете какие-то темные письма в какую-то Госдуму, чтобы что? Чтобы кому из Госдумы это письмо дошло? Вы что, вы хотите сказать, что вы, может, вы президенту пишете еще?
3: Может, вы через Госдуму хотите, чтобы кто-нибудь постучал в дверь президенту, и там, Владимир Владимирович, тут вот этот артист с усами из кухни, понимаете, он вообще-то очень большой патриот, вот в таком духе вы хотите? Так это и называется челобитное. Это вы рабы, вы лакеи, гнусные, ясно? Беглецы позорные, которые ни здесь теперь не нужны, и там никогда не были нужны. И ровно когда вы отсюда сбегали, проклинали нас оттуда, вам было сказано прямо, и это говорил каждый человек, который, ну, хоть что-то понимает в этой жизни, вы там никому не нужны. И не надо изображать иного. Вся ваша слава – это слава, которую дал вам наш народ. Все ваши деньги – Это все. Квартира в Каннах, которую вы сейчас продали, туда и дорога. Это все вы заработали, потому что наш народ вас полюбил. И полюбил он вас не за ваши гнусности, которые вы говорите, а за то, что вы себе выполняли те задачи, которые перед вами стояли. Вы были артистами. Вы развлекали, веселили и радовали людей своей работой в кино, своей работой в театре и так далее. Служением при театре, да, хорошо, не работают, в театре же никто не работает, при театре служат. Вы развлекали людей, дарили хорошее настроение, когда работали по сценарию. Как только вы перестали работать по сценарию и стали говорить от себя, все сразу поняли, что вы уроды моральные. И вы хотите вернуться и начать работать по сценарию опять, правильно? Потому что, ну, извините, пожалуйста. Давайте, возвращайтесь. Но народной любви к вам не будет никогда. Посадят вас там, не посадят. Это значения не имеет. Вы предали людей. Вы предали тех, кто вас, кто вас любил по-настоящему. Вас без этой народной любви нет. Вы никто без народной любви. У вас такая профессия. Вы, в принципе, возможны, как профессионалы состоявшиеся, только если народ посчитает нужным это отметить. Если народ не посчитает нужным отметить, вы никому не нужны. Вот во Франции вы никому не нужны. Французам на вас плевать. Плевать. Можете поехать в Испанию, там тоже на вас всем плевать. И в Британии на вас на всех плевать. И в Америке на вас на всех плевать. Вы есть никто там. Потому что вы здесь были обласканы все. И другие уродливые по своим поступкам люди. Я именно поступки оцениваю. Тоже все эти артисты какие-то, певцы и прочие. Жалкое зрелище. Я тут увидел интервью одной группы из рэп-тусовки, так скажем, которая тоже уехала. Это невозможно смотреть. Это в принципе невозможно смотреть, как низко пали эти ребята. И как они не соответствуют тем вещам, которые они заявляли в той музыке, которую мы полюбили когда-то. Подростками еще. Насколько они предали все те слова и все те идеалы, которые они своим кривым языком пытались, ну, все-таки донести до людей. Да? Не буду возвышать и называть это там какой-то поэзией, это не поэзия никакая. Текстами даже, вот так вот скажем, чтобы совсем было предельно понятно. Но это поразительно, это поразительно. И теперь мы никогда не были, да что вы, да мы просто хотим работать. Да мы знаем, что вы просто хотите работать. Просто вы думали, что этот оппозиционный поезд, он даст вам хайп, деньги, славу. Вам очень нравилось ходить на определенные каналы, на определенные радиостанции. Вам нравилось, что на вас обращают внимание. Вам казалось, что вы таким образом становились граждански активным населением. То есть вам казалось, что вы гражданское общество. А вы не гражданское общество. Вы марионетки жалкие, которых использовали для того, чтобы издеваться над людьми здесь, которые вас любили. Вы плюнули в лицо тем, кто вам дал все, вообще все. И поехали туда. И вы нам рассказали, может быть, не вы лично, но другие персонажи, что это мы уехали, это Россия уехала оттуда, а там не Россия. Ну, уехала Россия, так и живите в своей России, которая уехала. Чего вы сюда-то хотите опять, я не понимаю? Что вы привязались к географии? География же здесь ни при чем. Цвет нации же уехал у нас, правильно? Покинул страну. Так и живите там. Обнимитесь там все вместе. И сами на свои концерты ходите. И рассказывайте, как вам хорошо. Все, народной любви нет. Ваше звание народного артиста более ничего не значит. Потому что народным артистом быть, оторвавшись от своего народа, невозможно. Это нонсенс. Вы можете просто вычеркнуть из списка своих регалий звание народный артист. Вы инородные артисты, антинародные артисты. Все, о чем разговор? Вы чем бахвалитесь там? Звание народного артиста, для понимания еще, на всякий случай, дает государство. За заслуги, соответственно, да, в сфере культуры, за то, что ты для народа делал, но дает государство. Вы государственной фактически наградой хвалитесь и пытаетесь ей продавить ваше возвращение сюда через письма в Госдуму, то есть через обращение к власти. Вы игнорируете народ. Вы его игнорировали здесь, вы его игнорировали, когда уезжали, вы поливали его грязью там и игнорировали. И теперь вы их игнорируете, когда хотите вернуться. Потому что вы и есть просто лакеи жалкие. Вы и есть рабы. И в вашем сознании не существует народа. Вы идиоты, вы не понимаете этого. Вам можно тысячу раз сказать, что народ источник власти. И вы не поймете это никогда, потому что вы идиоты. И теперь вы будете рассказывать, что вас кто-то оболгал. Конечно, это потрясающе, это просто потрясающе. Ну, придурки, ну я не знаю, что тут еще дополнительно. То это вот какие-то Вероники Фэншуй, ты понимаешь, в этой стране 404. То теперь эти. Оказывается, очень большие они патриоты. Да? Ну да, конечно. Сравнивали себя с эмиграцией. О, мы-то, мы уехали, мы как белая эмиграция. Для понимания, Бунин. Иммортали, да, то есть, ну, все, бессмертный в области литературы по признанию зарубежных разнообразных институтов, ну, типа Нобелевская премия и так далее. Иммортали, все, бессмертный, такие произведения, сол, бессмертный, никто, правда, не читает Бунина, но ну, это не Толстой, и не Чехов, так получается. Не, ну, есть люди, которые читают Бунина, мне приходилось это делать, но, объективно говоря, нельзя сказать, что в народе прям Бунин невероятной славой пользуется. Ну ладно, тем не менее, иммортали. Хорошо. Хорошо. Но, да уж, уехал. Но он и некоторые другие люди, при всей ненависти к советской власти, при всей ненависти к Советскому Союзу, ко всему остальному, Красную Армию поддержали, например. Вот как это так? А вы чего? Вы уехали, вам не нравится режим, допустим, хорошо, вам не нравится режим, вы поругались там с каким-нибудь начальником какого-нибудь театра, хорошо, но бывает, бывает. Не всегда получается у людей найти общий язык. Русского солдата вы почему не поддержали? Русский солдат, он вам чем насолил? Тем, что он ваши эти сериалы смотрел? Мальчишкой там, да? Девчонками маленькими они это смотрели. Вам русский солдат чем называется? Вы пакости говорили в их сторону. Почему? Вы зачем это делали? Чем эти парни, чем эти ребята вам насолили? Что они вам плохого сделали? Почему вы их не поддерживаете, когда они идут на смерть? Вы чего, уроды? Потому что по-другому никак невозможно охарактеризовать вас. Потому что вы уроды. Потому что вы слепые, когда вам говорят, что ВСУшники нацисты. Вы слепые. Вам уже пресс-секретарь Зеленского бывший говорит, что там нацисты. Пропаганда Геббельса. Зеленский сидит и требует пропаганды Геббельса. Во Львове проходят парады в честь. Вот это тоже потрясающая формулировка. В честь дивизии СС Галичина. В честь. Какая честь у этих уродов? Никакой чести у них нет. Но, тем не менее, так вот говорят. 83 года вот, и вот они празднуют. Дивизия СС Галичина. Кто такой Бандера, кто такой Шухевич? Не знаем, да? Концертики давать, поддерживать ВСУ? Конечно. Это мы вот гораздо все. Если не напрямую, то как-нибудь через свою тусовочку друзьяшек каких-то, да? А потом, нет, мы никогда этого не делали. Ну, конечно. Ну, конечно. Да все так, эмиграция белая тоже не от народа, а от власти новой бежала, но не припомню, чтобы кто-то из тех прошлых элит поливал наш народ грязью. Были разные люди всегда, но конкретно в этом аспекте, вот если мы рассматриваем вот этих людей, Они поступили следующим образом. Сказали, что им не нравится власть там и так далее, но полили грязью народ, и наших ребят не поддержали. И все. То есть они встали в военных действиях на сторону врага. Точка. На стороне врага они находятся. Белая эмиграция, конечно. Я этого Усатого в Химках видел, пишет Андрес. Ну, смешно, да, конечно. Самое интересное, Назаров озвучивал Брестскую крепость от автора, пишет Алексей. Да понятно, что актеры много чего озвучивали, много чего говорили. Когда он от себя говорит. Вот знаете, недавно услышал очень интересную и важную вещь. В одной из программ, где шла беседа о литературе. И о том, что считать литературой, что не считать. Не могу сказать, что я со всеми тезисами, которые там слышал, согласен. Но, тем не менее, один тезис мне в душу запал. Когда мы смотрим на произведение писателя, мы не имеем возможности и права анализировать произведение писателя в отрыве от его биографии. Биография важна. Мы должны понимать, кто тот человек, что говорит эти слова. Понимаете? То есть вес этих слов, вот, если это не просто, вот, не просто слова, он определяется в том числе биографией автора. Если это биография такая вот, как у этих людей, вообще не имеют значения их слова. Пустые они. Пустые они. Вот где они пострадали за Родину? Вот просто давайте, вот где они пострадали за нашу Родину? Вот хоть раз. Нигде. В тот момент, когда Родина реально оказалась в опасности, они просто отсюда убежали. И ладно бы убежали и помолчали. Они же рассчитывали, что нам конец. Ну, объективно. Они просто думали, мы сейчас здесь загнемся, дальше они вернутся и будут прекрасно здесь жить, значит, и пить баварское. Ну, вот что-то в таком духе. А мы не загнулись. И начинается. Ай, мы квартиру в Каннах продали уже. Мы никогда оппозиционерами не были. Чего? Не нравится, что мы не сдохли? А мы не собираемся. А мы, ребята, не собираемся. А вы идите пятки облизывайте Макрону. Идите. Идите, вы сами выбрали этот путь. Вы не решили сопротивляться этому давлению, которое на нас оказывалось извне годами. Вы решили облизать пятки Макрону. Пожалуйста, делайте это. Это ваша работа. Это то, за что вас там приютили. Вы там рабы или заблюды. Вы там должны обслуживать те режимы. Облизывайте их. Это ваше дело. Других дел у вас там нет. Никому вы там не нужны. Никакому французскому народу вы не нужны. И никогда не были нужны. Ваше дело — облизывать местные элиты. Облизывайте их. А мы будем потешаться. Что вы идиоты. Ну ладно бы вы были бы безобидные идиоты. Вы же агрессивные идиоты. Столько внимания третьесортным персонам, пишет Лис Хитрый. Третьесортным, не третьесортным, это подпускай вы определяете. Вы Лис Хитрый и все остальные. Я говорю лишь об определенных тенденциях, которые, есть ощущение, меняют свой вектор. И сейчас мы, вероятно, услышим не одно такое и увидим. Покаянное письмо, рассказ о том, что я ошибся, меня обманули, жалкая оппозиция. А что же такое? Это вы и есть жалкая оппозиция. Это вы и есть. И теперь вы просто решили отмежеваться в моменте. Не надо, не надо. Вы и есть то самое жалкое подобие вообще какой-либо политической силы. Вы и есть они. И когда вы говорите про оппозицию, которая жалкая, вы в зеркало смотрите в этот момент. Потому что вы и есть представители этой жалкой оппозиции. Она потому такая и жалкая, и мерзкая. И вообще богопротивная. Потому что она из вас состоит. Вот в чем фишка. Да все рано или поздно приползут обратно, пишет Павел. Ну, может быть. Ну, давайте так. Я считаю, самое главное, что из этого нужно понять. Народной любви к ним не будет никогда больше. Той самой, которая была. Она была, как показала практика, незаслуженной, но она была. И ее не будет. И все. А так, конечно, пожалуйста, пишите дальше письма, как говорится. 9:00 новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о предложении Китая о содействии судоходству в Ормузском проливе. По словам американского президента, лидер КНР Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В интервью Fox News глава Белого дома пояснил, что Пекин поддерживает контакты с республикой, поскольку закупает большие объемы иранской нефти. Дональд Трамп 13 мая прилетел в КНР с трехдневным визитом. Его сопровождают руководители 16 крупнейших компаний, в том числе глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг. На Украине сообщили об отсутствии залога для освобождения СИЗО Андрея Ермака. Бывший глава офиса украинского лидера остается под стражей, так как деньги не внесли к концу банковского дня. Информацию предоставил местным СМИ его адвокат Игорь Фомин. По данным журналистов, из необходимых 140 миллионов гривен к 17.00 удалось снести лишь 10%. Ермак стал фигурантом уголовного дела о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура. Его подозревают в отмывании более 10 миллионов долларов в рамках организованной преступной группы. По версии следствия, эти средства были легализованы через проект строительства элитного жилого комплекса в Киевской области. В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель. Пострадали 3 человека, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в селе Головчино украинский дрон нанес удар по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один житель села получил осколочные ранения. Его доставили в больницу Белгорода. В населенном пункте Бершакова при детонации БПЛА пострадали 2 мужчин. В стационаре им оказали необходимую помощь, а затем отпустили по домам. В Росстандарте сообщили о разработке нового ГОСТа для комнат матери и ребенка. Будут установлены единые правила для организации и эксплуатации таких помещений в общественных местах. Руководитель ведомства Антон Шалаев отметил, что стандартизация услуг должна учитывать требования регуляторов, безопасность и комфорт посетителей, передает ТАСС. Стандарт формирует понятные требования к оборудованию, материалам, мебели и сервисным решениям для общественных пространств, пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 79 копеек, доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают до плюс 16, вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9 часов 4 минуты, четверг, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве, 19 градусов. Значит, встреча Трампа и Си Цзиньпина. Понятно, Трамп прилетел в Китай. Много хороших, добрых слов. Но самое главное, что нужно услышать, это то, что независимость Тайваня несовместима с миром. Несовместимы с миром. И об этом сказал Си Цзиньпин на встрече с Трампом. А так мы будем взаимодействовать, у нас очень много точек соприкосновения, и ла-ла-ла-ла-ла, и все прекрасно, и да, и мы взаимозависимы, и война — это не путь, и торговые войны — это не путь, и это не путь. Но послушайте внимательно. Тайвань — это Китай. И любая деятельность, которая противоречит этому принципу, она толкает нас к прямому противостоянию. Так, чтобы Тайвань был не Китай и противостояния не было, не будет, говорит Си Цзиньпин. И вот это самое главное, что нужно услышать. Для понимания того, как, на мой взгляд, сложилась беседа Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Все остальное, дипломатический там, этикет, встреча, все это прекрасно, это все замечательно. Это лишь говорит о том, что китайцы умеют встречать, и они готовы к диалогу. А американцы тоже умеют говорить комплименты. Дональд Трамп там рассыпался в комплиментах, дети с флажками, это так прекрасно, и все остальное. Это все ясно. Ну, главное, Тайвань — это Китай. Все. И вы можете что угодно говорить, что угодно обещать, но если вы вооружаете Тайвань против Китая, мира не будет. Миром этот вопрос не разрешится. Все. Такие дела. Не знаю, насколько вас цепляет этот вопрос, но китайцев цепляет, я вам так скажу. Я вам как китаец китайцам говорю. Нас, китайцев, этот вопрос цепляет. И что с этим будет делать Дональд Трамп? Это большой вопрос. Это большой вопрос. А что там этот прекрасный дед крякал про Донбасс, пишет Лис Хитрый? Это вы о ком? Самое интересное, что... это вы про прошлую тему. Прошлую тему все забыли. Уже идем к следующим темам. Вы имеете в виду Дональда Трампа, короткое интервью, где ему говорят что-то там, решение вопроса по Донбассу, может ли быть, он нет, что-то такое сказал, походя. Вот это вы имеете в виду. Я, откровенно говоря, не понял этого вопроса и комментария. То есть это какая-то официальная позиция, или Дональд Трамп что-то не расслышал, что-то не понял, или еще что-то подобное. Не могу знать, насколько мы можем судить вообще по этому комментарию. Вы знаете, у них там есть мода, вот, у американцев, там, выходить из вертолета и коротко давать комментарии. Вопрос может звучать один, ответ он может давать на другой какой-то вопрос и еще что-то. Что-то вот. В стиле крутых парней они все время работают. Надо обязательно в движении все это делать. Это потрясающе. Но видел это короткое видео, и именно то, насколько оно было коротким, у меня и вызвало подозрение, что что-то мы, видимо, в контекст не можем воссоздать и не можем понять, что происходит-то вообще. Но заявление какое-то такое звучало. Что мы будем с этим делать? Вызывать Анну Ширинкину, пишет Нигматуллин. Слушайте, прекрасная Анна, абсолютно. Вот вчера вот познакомился в эфире, да, с китаистом, она вообще умница и молодец. Я вот могу вам только одно сказать. Очень понравилось с ней разговаривать. Прекрасно. Я побольше бы таких, бесед с экспертами, побольше бы таких экспертов вообще в принципе. Всегда приятно, когда женщина сочетает в себе красоту и ум. Вот это великолепно. Это великолепно. Великолепно это и когда мужчина сочетает в себе красоту и ум. Но мне как бы все равно не так приятно разговаривать, как вот разговаривать с умными, красивыми женщинами. Это прекрасно. Это прекрасно. Вот. Рекомендую, так сказать, пополнять экспертное сообщество красивыми, умными женщинами. Это очень правильно. Это замечательно, я считаю. Наш мир будет только лучше от этого. Ну, вот, да? Американцы с китайцами вряд ли сцепятся напрямую, хотя для России это было бы выгодно, пишет В. Ну, вряд ли, конечно, они сцепятся напрямую, но суть разговора и вообще все те дела, которые сегодня происходят в мире, говорят о том, что все ближе и ближе прямое противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Все ближе и ближе.
3: Потому что вот есть эти два государства, они друг друга признают сверхдержавами, и их интересы во многих вещах, к сожалению, для них расходятся. Да, Си Цзиньпин сказал, что их общие интересы перевешивают их противоречия, но это они пока перевешивают, а завтра, может быть, противоречие перевесит интересы. То есть речь не идет о дружбе, речь идет о том, что, ну, о неком прагматизме отношений. Стоит ли нам сталкиваться, если лучше бы не сталкиваться? Потому что если мы столкнемся, будет и вам плохо, и нам будет плохо. Зачем? Пускай нам будет всем немножко хорошо, ну и слегка плохо. Баланс такой некий. Да, вот о чем идет разговор. Алексей, а где можно посмотреть, пишет Игорь В. Ну как где? В ВК? Видео. Ну вот. Значит, Китай Америке вставит, а не мы, пишет Лимузин. Лимузин, ну это слишком высокая политология сейчас в вашем исполнении. Это вы, так сказать, недостижимые какие-то вещи с точки зрения качества аналитики нам даете. Мы еще не готовы к этому, мы не доросли до подобных рассуждений. Простите нам эту нашу черту. Но мы однажды обязательно дойдем в вопросах обсуждения политики до таких критериев, как у кого больше яйца, кто кому вставит и так далее. Но это однажды, не сегодня. Пока мы не готовы. Да? Я не верю китайцам, очень хитрые люди, мы с ними торгуем в ущерб себе, думаю, пишет Станислав. Торгуем в ущерб себе. Так, давайте попробуем разобрать все ваше сообщение, Станислав, по очереди. Я не верю китайцам. Не надо вообще никому верить. Верить надо в Бога, а со всеми остальными надо работать. Очень хитрые люди. Как будто бы вообще американцы не очень хитрые или европейцы не очень хитрые, которые отказались от наших энергоносителей, но жиженного газа рекордное количество закупили вот все-таки. Что-то такое происходит в последние месяцы. И не только. Понимаете. Хитрость не порок в деле по политике. Мы с ними торгуем в ущерб себе, думаю, пишет Станислав. Нет. Мы себе в ущерб не торгуем. Более того, наши враги, а я сейчас говорю о Западе коллективном, все делают для того, чтобы мы ни с кем и ни при каких условиях не торговали. И делают они это, потому что они прекрасно знают, что это нам не в ущерб, когда мы торгуем с Китаем, или когда мы торгуем с Индией, или с кем бы то ни было. Это нам всегда помогает. И наши западные противники делают все для того, чтобы нанести нам ущерб. А нанести нам ущерб они пытаются через разрыв торговли с Китаем, с Индией и со всеми другими странами. Просто называю самые крупные сразу. Да? Не думайте так, что это нам в ущерб. Другое дело, что могло бы быть это выгоднее. Ну, всегда может быть что-то еще выгоднее, всегда. Но, тем не менее... Наши бы враги так сильно бы не рвали бы известные места себе, и волосы на груди, я имею в виду, конечно же, в попытках разорвать наши торговые отношения с Китаем и всеми остальными. Если бы это нам не было выгодно, я имею в виду торговлю. Я думаю, ни о чем они там не договорятся, поговорят и разойдутся, пишет Алексей. Нет, ну о чем-то-то они договорятся. Может быть, они договорятся о том, что не стоит обострять ситуацию. То есть торгуем и торгуем. Все-таки они торговые партнеры и достаточно серьезные. Может быть, они договорятся о невмешательстве в определенные дела. Разное может быть. Может быть, они что-то обсудили и о чем-то договорились или договорятся по Ирану. Потому что Китай поддерживает Иран, это известный факт. А американцы пытаются сломать Иран сегодня. Энергоносители, которые... из Персидского залива, не выходят сейчас, интересны Китаю и важны для Китая. Блокада американская многое меняет на этой шахматной доске. Американцы говорят, что их блокада, она так сказать, есть потому, что Иран заблокировал Ормузский пролив. Ну, и вы все всю эту историю знаете. Зато мы с ними торгуем энергоресурсами, а они на эти энергоресурсы делают оружие, которое нас убивает, пишет СК. Вы имеете в виду Запад, что ли? Вот, посмотрите, насколько важна, оказывается, торговля. То есть вы считаете, что мы торгуем энергоресурсами, и на эти энергоресурсы мы не создаем разнообразное оружие, которое позволяет нам двигаться вперед. Вы считаете, что мы продаем энергоресурсы, а там создают оружие, и на этом все. Дело в том, что эта схема, этот баланс, он гораздо тоньше, чем вы его описали. Я не думаю, что вы этого не знаете. Я думаю, что просто вот конкретно ваше сообщение это, оно недостаточно полное. И предполагаю, что вы со мной согласитесь после того, как я вам напомнил о том, что не все так просто в этой жизни. Для того, чтобы наша экономика работала, для того, чтобы наша экономика могла не только поддерживать фронт, но и усиливать фронт, нам нужны деньги. Эти деньги мы берем в том числе и от энергоносителей, которые мы продаем. И поэтому возникает парадоксальная, казалось бы, на первый взгляд, ситуация, когда европейцы у нас закупают наши энергоносители и используют эти энергоносители для там, создания вооружений, как вы говорите. И в этом есть определенная доля правды. Но нужно понимать, что когда мы продаем энергоносители, мы создаем наше вооружение и мы усиливаем нажим на наших врагов на поле боя. Это тоже очень важно. Хотя, если говорить об истории с Европой, все идет к тому, что, скорее всего, эти отношения будут окончательно разорваны. Да? Ну, есть уже разговор об этом. Хотя хотелось бы, чтобы Европа просто поменяла свою позицию относительно России. Но пока эти перспективы призрачны, туманны, и ну, в действительности реализовать их непонятно как. А кто так нам экономику устроил, пишет Лимузин. Так экономику нам устроил, как сказать, мировая экономика нам так устроила экономику. Правила ведения торговли нам так устроили экономику. Потому что если бы мы не торговали, то мы бы находились в той самой изоляции, в которую нас пытается загнать Запад. Но только мы в этой изоляции, изолированными от Запада, ну, в попытках, попытки эти осуществлялись бы раньше. И все. И нам было бы в этом смысле сложнее. То есть мы встроились в мировую экономику в определенный момент, и с одной стороны это минус, потому что это рычаг давления на нас всегда был, но с другой стороны это плюс, потому что это наш рычаг давления на них. Любая зависимость, она всегда взаимна. Особенно в таких вопросах, как торговля взаимная. Мировая экономика торгует продуктами производства, а не ресурсами, пишет Лимузин. Да всем торгует мировая экономика. Вы можете зайти на рынок и посмотреть, чем люди торгуют. Люди торгуют всем. Всем. Вплоть даже до того, что люди торгуют кодом. Неповторяемым там и так далее. Ну, типа биткоин там, криптомонеты всякие разнообразные. То есть это просто код. Набор цифр, букв и знаков для понимания. Если так уж сильно откровенно. То есть вот просто набор цифр, ну, пароль. Вот торгуем паролями, понимаете? Но они исчерпаемы. Ну, утверждается, что они исчерпаемы. Несколько не так. Деньги от продажи ресурсов в Европе идут на покупку медицинского оборудования и лекарств у Германии и Китая, пишет Олеся. Интересно, могу я на садоводе нефть купить, пишет Лимузин. Лимузин, вы сегодня решили продемонстрировать все свои навыки, я так понимаю. Что ж, я не могу вам запретить этого делать. Я, конечно же, имею в виду не садовод, где вы можете себе купить наверняка потрясающие кроссовки и спортивные костюмы какие-то, рубашки. Я имею в виду, ну, допустим, фондовый рынок. Можете посмотреть, чем люди торгуют. Вот. Есть разнообразные биржи, криптобиржи есть. Люди торгуют всем вообще. Есть такое еще выражение – торговля воздухом. Ну, вплоть до того, что действительно люди торгуют воздухом. Ну, всем торгуют. Торгуют ожиданиями. Фьючерсы – это торговля ожиданиями. Как оно будет? Фьючерсы. Фьючер. Будущее. Как вам такое? Поэтому, если конкретно лимузин вы не понимаете этой вещи, ну, это, что сказать, подтягивайте этот вопрос. Смотрите. То есть, если Трамп заставляет Европу покупать американскую нефть, то это продукты производства, пишет Риск. Не мучайтесь с терминологией излишней. Тем более, что она может быть сугубо неправильной. Трамп продает нефть в Европу для того, чтобы Европа была зависима от энергоносителей американских. А американцы, то есть Соединенные Штаты Америки, на этом зарабатывали. Традиционно Европа покупала энергоносители у нас. Далее, совершенно неразумным образом, разрывать стало эти отношения. И ситуация у них стала ухудшаться. Промышленность европейская находится в состоянии, когда она не имеет возможности уже конкурировать с китайской, а в дальнейшем она просто будет умирать. Почему? Потому что энергоносители, которые они традиционно покупали у нас, естественным образом были дешевле, чем те энергоносители, ну, то же самое, нефть, газ, которые они покупают у американцев. Это дороже. Хотя бы просто по логистике даже. Элементарная вещь. Ну, знаете, вот есть Фицо. И вот его следующее заявление. Как пишут, Фицо обрушился на еврочиновников. Это прямо вот свежая, 8.35 новость. РИА Новости дают. Фицо обрушился на еврочиновников из-за планов отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Его в том числе возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России. Ну, то, что я вот сейчас сказал. Заявляя о прекращении закупок. То есть нам нельзя, а Франции можно? Задался вопросом словацкий премьер. И спросил. Это риторический вопрос. Мы такие идиоты? Вот цитата прямая. Мы такие идиоты? Что такое? Ну, конкретно Фицо не идиот, безусловно. И это понятно по его действиям. Человек разумный абсолютно. И человек отважный, потому что его пытались убить. Его почти убили. То есть в него стреляли очень серьезно. И несколько раз попали. Поэтому он человек отважный. Несмотря на это, он не изменил своей точки зрения. Честь ему и хвала. И он пытается выстраивать с нами нормальные отношения. В Европе сегодня это смерти подобно. Что касается европейских чиновников разнообразных, они, конечно, не идиоты, но поступки их говорят о том, что они выполняют чужие приказы, которые вредят их странам и народам. Да? Да. Нефть можете купить у меня, пишет Дима. Да я все понимаю, я просто стебусь, пишет Лимузин. Да, Лимузин, очень интересно посмотреть, как вы очень смешно шутите. Спасибо большое. А мне надоело ходить в паленой обуви, везде продают поддельные кроссовки, нормальной обуви нет на рынке, даже если говорят оригинальные, пишет Станислав. Станислав, объективности ради. Паленые кроссовки, непаленые кроссовки, настоящие кроссовки и так далее. Они создаются, эти кроссовки, все на одних и тех же фабриках. Внимание, в Китае. Американские, неамериканские, какие угодно. То есть их вам американскими руками в Техасе не отшивают. Их отшивают на одних и тех же фабриках. Какие-то идут через, так скажем, официальные линии продажи, а какие-то продаются в серую. Но это одни и те же кроссовки. Если вам нужна качественная вещь, вы просто за нее платите больше. Если вам нужна не сильно качественная вещь, какая-то, грубо говоря, реплика, и вам вообще все равно, то вы платите меньше. Все очень просто. Если вы хотите качественный автомобиль, он будет стоить дорого. Хоть китайский, хоть немецкий, хоть американский, хоть какой. Если вы хотите действительно какой-то вот качественный, хороший, комфортный, с многими, как сейчас говорят, опциями, то есть возможностями, да, автомобиль. Если вы хотите простой автомобиль из точки А в точку Б, он будет дешевый. Что китайский, что американский, что европейский, что наш. Ну, дешевый условно. Я имею в виду, он будет идти по нижней границе той стоимости, которая сегодня есть у автомобилей в России. У нас дорогие автомобили, на самом деле. В среднем, по миру. В силу разных причин. Вот и все. Качественную вещь могут сделать китайцы? Конечно. И они их делают. Но просто чем выше качество, тем выше цена. Все. Это элементарная вещь. Больше времени, больше внимания к продукту, выше качество самих компонентов и, соответственно, выше цена. Поэтому, когда вы рассказываете про какие-то паленые кроссовки, оригинальные, неоригинальные, купить себе брендовые кроссовки, которые стоят очень много денег, там, ну, в сравнении с кроссовками, которые каким-то образом серым импортом прошли, так скажем, да, в серую продавались, и думать, что они намного лучше. Может быть, может быть. Но я думаю, что здесь как это, эффект плацебо. Вам просто кажется, что они лучше, потому что вы за них больше денег отдали, и вы к ним относитесь соответствующим образом. Да, есть совершенно дешевая, вообще никудышная одежда, некачественная, и это касается и обуви. Ну, вы понимаете, что это обычно продается, там, какие-то тапки себе взял за 1000 рублей. Есть такие кеды, там, за 1000 рублей и так далее. Понятно, что они некачественные, они развалятся, они одноразовые. Ну, вы это понимаете, когда покупаете. Когда вы покупаете что-то в нормальную цену, ну, такую рыночную, да? Не по низу рынка, там, а в середине где-то. В принципе, оно будет качественно, оно будет ходить, все будет замечательно. Дальше просто разговор о том, хотите ли вы повыпендриваться, так скажем, каким-то брендом. Ну, откровенно скажу, в моем восприятии невозможно произвести на меня эффект кроссовками, какими бы они ни были. Вот любыми. Мне вообще, ну, абсолютно, я вам говорю это честно, без разницы, какие на человеке кроссовки и сколько бы они ни стоили. Ну, для меня это не имеет вообще никакого значения. Какая на них буква, там, слово. Тем более, что, ну, по-моему, это и правильно, то, что я сейчас транслирую. Ну, просто потому что, ну, как вот, ну, человек какие-то очень дорогие кроссовки, и он меня должен восхитить внезапно, этот человек. Ну, как-то не очень это все работает, по-моему. Вот. А если она будет голая в одних кроссовках? Кто она, смотря лимузин, понимаете? Вот ныне покойную Новодворскую сразу представил себе и думаю, нет, не надо такого нам. Смотря кто. Тут важно понимать. Есть и непаленые, вопрос цены, пишет Миша Николаев. Да, это во-первых. Во-вторых, любые кроссовки, любая обувь, любая одежда так или иначе изнашивается. И какого бы качества они ни были, внешний вид довольно быстро портится. Особенно если мы вот любители походить в белых кроссах, да? Это вообще вот какого угодно качества я покупал себе эти белые кроссовки. Это смертоубийство. Они просто пачкаются и все. Они просто пачкаются и все. Их надо все время просто на них молиться. Все. Условно, еще понимая, какая у нас погода, как у нас меняются погодные там, да, условия те самые, как у нас там грязь бывает, еще что-то, это все долго не живет, как сколько бы это ни стоило, просто долго не живет. Ну и потом вообще кроссовки это обувь для кросса, ну они потому так и называются, кроссовки. Из интересного по кроссовкам могу сказать только, что в единственном числе называется кроссовка, не кроссовок, а кроссовка. Можете проверить в интернете, если не доверяете мне. Многих это может удивить. Кроссовки, они женского рода. Кроссовка. Такой прикол. Это вот интересное, действительно, по кроссовкам. Все остальное, вот эти люди, которые молятся на них, какие-то, я видел даже видео, где люди сидят за столом, обсуждают там вот этот выпуск, вот эти кроссовки, они такие, их выпустят, а вот еще сейчас новые появились. Для меня это вообще непонятная история. Хотя, с другой стороны, обзор автомобилей я так могу смотреть, да? Вот, а, ну, это же просто обувь, в которой ты, ну, как бы, немножко бегаешь, кросс, да, по пересеченной местности. Не везде еще и удобно. Вот. В сетевых магазинах фирменных раньше точно была не паль, сейчас нет гарантии, все равно обманут. В Грузию надо ехать, пишет Станислав. Ой, в Грузию, конечно. А в Грузии вас никто не обманет, в Грузии все по-честному, ребята. Но вы сами, когда это пишете, у вас как бы не возникает некого диссонанса внутреннего. Вы еще Веронике Фэншуй позвоните по этому поводу, посоветуйтесь. Да, здесь может быть паленый крас, а вот в Грузии все настоящее. Да, что вам сказать по этому поводу? Мне нечего сказать вам по этому поводу, кроме того, что такое ощущение, что конкретно это ваше сообщение, уважаемый Станислав, наполнено наивностью какой-то, детской радостью, я бы даже сказал. Вот на таких людей с кроссовками и рассчитаны сказки про интеграцию с ЕС, демократию, кружевные трусы и прочее, пишет Серк. На самом деле это важно. Разнообразие в одежде — это важно. Если посмотреть на то, как некоторые поколения до нас очень сильно страдали по джинсам, нужно прийти к определенному выводу, что всегда есть люди, для которых это имеет большое значение. Соответственно, это должно быть. Ну, так и шейте сами, делайте сами. Все те же самые фабрики в Китае, которые производят все эти американские оригинальные, в кавычках, кроссовки, могут делать ваши кроссовки с вашим логотипом. Пожалуйста, начинайте бизнес, продавайте, делайте качественно, говорите китайцам, как сделать, они вам сделают так, как вам нужно. И все, и продавайте, и будет здорово, будете радоваться. И народ будет в ваших кроссовках ходить. 9:30 новости.

0: то соглашение может быть подписано после завершения военной операции США и Израиля. По данным источников, в качестве модели для нового документа рассматриваются Хельсинские соглашения 1975 года, которые стали одним из основных элементов снижения напряженности в период Холодной войны. Журнал «Шпигель» сообщил о намерении оборонного концерна выкупить заводы «Мерседес» и «Фольксваген». Речь идет о предприятиях, расположенных в Людвигсфельде и Оснабрюке соответственно. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники компании «КНДС», уточняется в публикации. Журналисты отметили, что немецкая автопромышленность переживает спад, тогда как оборонный сектор на фоне роста военных расходов в Европе демонстрирует подъем. США заявили о наблюдении за 41 человеком из-за угрозы хантавируса. Существует риск его распространения, пояснили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Там подчеркнули, что подтвержденных случаев заболевания в стране на данный момент нет. На международном уровне зафиксировано 8 зараженных пациентов и 2 случая признаны вероятными, передают РИА Новости. Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. В Росстандарте сообщили о разработке нового ГОСТа для комнат матери и ребенка. Будут установлены единые правила для организации и эксплуатации таких помещений в общественных местах. Руководитель ведомства Антон Шалаев отметил, что стандартизация услуг должна учитывать требования регуляторов безопасности и комфорт посетителей, передает ТАСС. Стандарт формирует понятные требования к оборудованию, материалам, мебели и сервисным решениям для общественных пространств, пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: «9.36» в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем и спасибо за участие, дорогие друзья. Суд на Украине арестовал экс-главу офиса Зеленского Ермака на 60 дней. Все серьезно. Ермак проходит подозреваем по делу об отмывании средств. Ну ладно, это мы все знаем уже. Ермак назвал подозрения необоснованными и заявил, что Вероника Фэншуй обещала... А, нет, что у него нет денег для внесения залога. Его зачем? Да, все ушло на Веронику Фэншуй. Все деньги на колдунов, магов и чародеев, на закапывание фотографий на могилах. Вот оно все и ушло. Кто не понимает, о чем я, потом переслушайте начало программы по возможности. Все поймете сразу. Ну, это так просто. Мы говорим о том, как развивается ситуация. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только

0: Соединенные Штаты могут быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Ну, конечно, надо и подсказать госсекретарю Марко Рубио, что США просто не надо быть никем в урегулировании российско-украинского конфликта. США достаточно перестать предоставлять Starlink, разведданные и все остальное Украине. Этого будет достаточно. А урегулируем мы и сами, без США. США могли бы заняться своими урегулированиями и вопросами. Это было бы самым полезным и важным моментом. По поводу Зеленского высказался Дмитрий Анатольевич Медведев. Смоют ли в вонючую клоаку историю киевского наркоклоуна? Задается вопросом зампред Совбеза России. Цитата. «А нам-то какая разница?» – спросите вы. Вот сразу, понимаете, Дмитрий Анатольевич в этом смысле сразу знает, что вы спросите. А вы так и спросили сейчас. Едете в машине где-то еще, такие, а нам-то какая разница? А вот сейчас объясним. Все они там одинаковые. Так-то оно так. Да трошечки же не так, да? Но не совсем. Любой новый человек, пришедший на смену дергающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Невозможно не согласиться. Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора, США, существенно выше. Ага. Ему будет проще принять неизбежное. Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции и благополучно дотянуть до нового Майдана, говорит Дмитрий Анатольевич. Знаете, что самое интересное? Согласиться с требованиями их спонсора, США. Новый. Согласиться. Значит, требования США заключаются все-таки в том, что они соответствуют духу Анкориджа, судя по всему. Значит, дух Анкориджа еще присутствует, так сказать, в наших отношениях России и США. Значит, требования это все-таки у США совершенно конкретные к режиму украинскому. А режим украинский противится требованиям американцев. Значит, может быть, не так и не прав Марко Рубио, что, мол, мы должны быть посредниками. Ну, давайте тогда поэффективнее посредничайте, а то что-то как-то не получается у вас наркоклоуна приструнить, понимаете? Наркоклоун сбежал в Европу, в широком смысле этого слова, ищет там защиты. Король вот тут опять этот английский выступил, что мы будем поддерживать, безусловно, Украину. Ох уж эти британцы, англичанка гадит. А кто там спрашивал, куда деньги вкладывать? Вино я вкладывал. 4 года назад купил бутылку за 30 тысяч, сейчас она 130 в рознице. Ну, за 130 я ее не продам, но X2 легко. Если вы думаете, что спрос на такие нет, то я вам скажу, на вориши не перевелись на Руси, пишет АК. АК, так это известная тема, что некоторые люди специально покупают дорогие там, сорта вин, и не только, и у них есть специальные такие винные, так скажем, хранилища. И... Погреба. И да, именно с целью перепродажи, не для того, чтобы это самому употребить. Значит, 4 года X2 можете продать. Это значит 25% в год. Я правильно посчитал? Но это хороший прирост. Это хороший. Если вы действительно сможете продать это X2, то 25% годовых – это классно. Это классно. Другое дело, что, конечно, если мы говорим о том, что не одна бутылка у вас должна быть, а вы будете заниматься перепродажей, да, того самого вина, которое вы купили за 30 тысяч рублей 4 года назад, а теперь сможете продать X2, то есть за 60 тысяч рублей, для того, чтобы это стало бизнесом, для того, чтобы было, ну, были какие-то объемы, собственно, нужно, чтобы этого вина было у вас много. Нужны как раз-таки объемы, чтобы этим как-то зарабатывать, а это не была какая-то разовая акция. А для этого, конечно, нужны места, где это можно хранить, то есть винный погреб. А для этого нужны правильные условия, то есть чтобы не испортить продукт. И много еще разных сложностей. Это требует капиталовложений, безусловно, это раз. Два, это требует обеспечения безопасности, это тоже капиталовложение. То есть бутылку ее могут нечаянно разбить. или еще что-то может случиться, или какой-то пожар может случиться, который испортит вообще все в этом погребе. Много что может произойти. То есть для того, чтобы заниматься этим как бизнесом, потребуется приложить усилия и вложение капитала. И тут уже математика будет другая, тут уже X2-то не получится. И, соответственно, уже никаких 25% годовых не будет. Уже будет какая-то другая история. Потом, если вы это продаете, тут надо понимать, каков рынок, да, то есть насколько много вы можете этого продать. Продать одну бутылку вина, наверное, можно, и это получится легко и быстро. А вот торговать в промышленных каких-то, да, объемах, не знаю. Не знаю, много ли людей, желающих так много покупать вот этого вина, которое вы передержали, так сказать, и дождались, когда оно подорожает. Поэтому, если это рассматривать как разовую акцию, и вот такой у меня прикол получился, да, если это делать бизнесом, то возникнет ряд сложностей, которые нужно, во-первых, заранее просчитать, и понять действительно, сколько вы сможете на этом зарабатывать. И застраховать риски. Я не знаю, можно ли застраховать, например, вино? Ну, вот правда вопрос такой. Вот можно застраховать вино? То есть вот у вас есть погреба, допустим. Можно ли каким-то образом застраховать то, что в них находится? Сколько будет стоить эта страховка? При каких условиях эта страховка будет выплачиваться? Это тоже ведь моменты, я думаю, необходимые. Если мы говорим о том, что вы вложите серьезные средства в этот бизнес. То есть, допустим, вы увидели эту схему и поняли, что она работает. Но, конечно, если 25% годовых получается, так вот сразу, если подумать, по-хорошему, вот есть у вас квартира, дом, машина, так надо сейчас это все продать, купить этого дорогого вина, положить его в погреб, и через 4 года, извините, у вас будет X2, да, и вы сможете прекрасно себя чувствовать, вроде бы, а вдруг нет, а вдруг сгорит, а вдруг разобьют, а вдруг не купят, а вдруг еще чего-нибудь, да. Ну и потом, вот вы продадите недвижимость, а она что же дорожает? Это тоже интересный рынок, вообще-то. Или вы продадите автомобиль, а автомобили у нас тоже как-то вот... Но слава утильсбору, да? Бессмысленному и беспощадному, казалось бы. Автомобили не дешевеют, они только дорожают, они как вино. Вообще, найти сегодня что-то, что не дорожает, достаточно сложно. В принципе, можно концентрироваться и не на вине. Можете себе представить, что вы могли бы купить когда-то... Да вот пусть даже в 2023 году вы могли купить бы себе 10 автомобилей, не знаю, танк 300. Вот в народе машина прославленная уже. И тогда вы могли это купить за 2,5 миллиона. А сегодня этот автомобиль стоит 4,5 миллиона. Тоже вариант. Спокойно ставите на хранение, ждете себе... Вот вам заработок, прекрасно. Можно даже было бы и ездить, потому что мы бы купили за 2,5 миллиона, а продали бы не с рынка, 3,5. За 3,5 бы продали, прекрасно бы покатались, все отлично, почему бы и нет. Да? Ну, это опять техническое обслуживание, хранение, опасность, я все время говорю, пожары, еще потопы. Разнообразные, ну, в аду жарко, нет, воду, вот вода где-то прошла, что-то затопило, сгнило это все, то есть это все всегда сложно очень. Когда вы переходите из цифровой, на самом деле, уже сегодня денежной среды в среду реальную, с одной стороны, это всегда хорошо, потому что у вас в руках что-то есть. И многие об этом говорят, говорят, ну, недвижимость – это недвижимость, она есть. А с другой стороны, сразу же надо платить налоги за эту недвижимость. Я понимаю, что за то, что у вас деньги где-то расположены, и вы на них зарабатываете, деньги зарабатывают деньги. Вклады, там, депозиты какие-то, это одно и то же. Ну вот, ну еще что-то, разные инструменты. Все равно нужно платить налоги. Это ясно. Но здесь и налог нужен, и ремонт нужен. И безопасность должна быть, опять же, на должном уровне. И все остальное. Вот вы купите квартиру, а опять говорю, пожар, например. Вот она уже не в кондиции. Либо надо это все заново делать, то есть ремонтировать в полной мере, а это огромные деньги, либо продавать так, как есть, а это, конечно же, будет большой дисконт. Вот ты предлагаешь людям сгоревшую квартиру, да? Они такие: о, у нас тут очень много работы. Потому что я забыл правильный термин, как это, деинсталляция или как это. Ну, в общем, разрушение того, что есть уже, оно часто стоит столько же, а может быть и дороже, чем отремонтировать. То есть вот это все сорвать, сломать, выкинуть... вывести, это тоже стоит серьезных денег. Это тоже надо закладывать и понимать, что это существенная вещь. Но так-то вот люди говорят, какао-бобы, можно было, много лет назад уже говорили, какао-бобы дальше будут только дорожать, и дорожать очень будут быстро, потому что, ну, есть такая специфика в мире, что все меньше и меньше вот натурального какао, то есть и шоколада в том числе, и шоколад дорожать будет. Ну, хорошо, можно просто купить какао-бобов в мешках, но где поставить какао-бобы в мешках? Как сделать так, чтобы они не сгнили? О, это все очень сложно. Это все очень сложно. Конечно же, счет в банке гораздо проще, он не может сгнить, да? Там могут другие вещи с ним происходить, но это проще. Поэтому люди и любят цифру на самом деле. Хотя все изображают, что ее не любят, но и поэтому и любят. Цифра есть цифра. Че и будет-то? С 95-го года играю в Magic за Геверинг. А какие такая самая популярная в мире? ККИ какая-то. Так карты тогда стоили 20 баксов, сейчас 1 тысяча. Знал бы, прикупил бы, как говорится. Был бы миллионером сейчас, пишет Митя. Да, и вот многие смеются над этими молодежью разнообразной, которые какие-то там покупают, ну, по сути, картинки. Бывают картинки в играх. Или какую-нибудь специальную раскраску для оружия в какой-то игре. За огромные деньги. И все такие: ха-ха, купили там, что это за... Как это ты, раскраску в игре? Так они ее продают потом дороже. Не все, не все. В этом рынке тоже надо разбираться. Любой рынок требует экспертизы. Если у тебя нет экспертизы, ты лох. Извините за это слово. И тебя обуют обязательно. То есть для того, чтобы заработать на любом из рынков, где бы ты чем ни торговал и где бы ты ни пытался заработать, тебе надо разобраться в вопросе. И надо понимать, что есть другие люди, которые тоже параллельно с тобой разбираются в вопросе. А есть и люди, которые разобрались в вопросе. И много чего еще интересного. Монеты. Монеты – прекрасная вещь. Тоже можно коллекционировать монеты, продавать их, они будут дорожать. Ясно. Антиквариат. Вообще, в целом, вы понимаете, да, чем больше времени проходит, тем дороже он становится. Но нужно разбираться, антиквариат это или не антиквариат. Нужно понимать, кто это может купить. Каков спрос, каков вообще вот эта широта вот этого рынка, вот тех людей, которые очень сильно хотят купить стул 17 века. И эти люди, когда они будут с вами торговаться, будет ли там происходить что-то типа аукциона, и все наперебой будут называть все больше и больше цену? Или это будет один покупатель, который, да, тоже ценит это, да, понимает, что это дорожает, но он будет вам намекать, что вам как бы это продать-то некуда, а есть только он, и он разбирается в этом вопросе, все остальные просто идиоты, купят из Икеи что-нибудь там и так далее. И вы вынуждены будете с ним обговаривать цену. И эта цена будет не такая, как вы себе ее представляете, не такая, как она написана в интернете, это будет сделка. И при этой сделке все окажется не так, как вы, например, ожидали. Или вы можете дальше в обнимку с этим стулом сидеть. То есть любой рынок, он требует экспертизы. Есть рынки, которые требуют экспертизы глубокой, в которой с кондачка не залетишь. Вот антиквариат в том числе. Да, искусство. Это вообще... Это вы там можете, с одной стороны, пожалуйста, купил какую-нибудь картину какого-нибудь художника, потом оказалось, что у него очень тяжелая судьба, и вот у тебя эта картина прекрасная. Ну, ее могут своровать, она может сгореть, тебя могут убить из-за этой картины. Это из некоторых таких сложностей. Ты можешь не знать, что она подорожала. Опять же, узкий рынок, очень мало людей, кроме тебя, понимают, как ценен этот объект искусства. Вот. Или просто это шарлатаны, которые вам продали какую-то лажу, и вы сидите, ждете, что она подорожает. Она никогда в жизни не подорожает, потому что она ничего и не стоила. Потому что это вообще тонкие какие-то моменты. Почему это искусство, а это не искусство? Почему это искусство дорожает, а это искусство не дорожает? Что... Вот пойди определи. Надо быть в тусовке, надо быть с этими людьми, надо понимать, как это происходит, да, тогда возможно, когда ты наберешься опыта в этой сфере с этими людьми, ты сможешь как-то оперировать этими вещами. А так все равно тебя будет. Все равно тебя будет. Цифре крах не грозит. Как быть в этом случае, пишет Юлия. Значит, единственное, чему не грозит крах, это вашим духовным богатством. Вот. Поэтому в Священном Писании сказано, что надо копить духовные богатства, потому что крысы не съедят, воры не подкопают и все остальное. Все остальное, оно не вечное. Цифре грозит крах, вашим долларом, там, я не знаю, под матрасом грозит крах, автомобили развалятся, недвижимость развалится, все, все, все всегда находится под угрозой. Любые реальные вещи, они всегда находятся под угрозой. Степень угроз тоже нужно оценивать, когда той или иной деятельностью ты занимаешься. Но, тем не менее, любая вещь, которую вы держите в руках, она подвержена старению. Вы это понимаете, потому что это вещь. Естественно, в этом смысле любая идея бессмертна. Потому что идея есть идея. У нее нет физического воплощения, так скажем, да, у этой идеи. Это идея. Соответственно, чем ближе продукт к идее, ну, не продукт, ну, пускай будет продукт. К идее, тем больше вероятность, ну, объект торговли, да, вот так скажем, тем больше вероятность, что ты его можешь продавать сколько угодно раз, и ничего не будет в этом смысле. Но может так оказаться, что эта идея будет непрочной, и она в какой-то момент просто будет не то, что даже объявлена, а просто все люди вдруг посчитают, что эта идея – это чепуха, и она ничего не стоит. Такое тоже бывает. Да? В любом случае, любые деньги, криптовалюты и все остальное – это общественный договор. То есть мы решили, что это деньги, и на них можно обменивать. На них можно менять все, что угодно. Понимаете? Если этого договора нет, или в какой-то момент так получается, что вот конкретно эти деньги этого государства ничего не стоят в глазах людей, они перестают что-либо стоить. Люди, которые копили советские деньги, настоящие, фиатные, бумаги с Лениным, оказались в ситуации, когда эти деньги превратились в ничто, когда рухнул Советский Союз. То есть гарантийное обязательство Советского Союза в виде денег, а это гарантийное обязательство, вот, они исчезли. Нет Советского Союза, нет советских денег. Ну, как бы, вот вам Советский Союз, конечно же, обменяет любые товары на свои деньги, но поскольку нет Советского Союза, то есть на советские деньги вы ничего не обменяете. Извините, пожалуйста, до свидания. Это о том, насколько что вечно или не вечно. Есть, конечно, товары другого характера, которые ну, демонстрируют уверенность сквозь тысячелетия. Да? Золото. Ну, драгметаллы так называемые, и они и как товар рассматриваются, и как элемент, используемый для, например, там, чипов и еще чего-то. Помимо золота, да, вот сейчас интерес есть к меди, например. Медь важна очень, да, с точки зрения создания всей той электроники, которую мы сегодня видим. Соответственно, мы понимаем, что медь будет дорожать, об этом многие говорят. Сейчас можно закупиться медью, прям живой медью, вот закупиться и все. Но где ее хранить? Как сделать так, чтобы она не окислялась? Как сделать так, чтобы это не своровали? Выходит, что это очень сложно. Тем более, что ну, объемный материал. То есть золото при малых объемах стоит много. Медь при больших объемах стоит меньше. Вы сами понимаете. То есть цена на грамм другая совершенно. И вот эти все вещи. То есть даже если ты понимаешь о каких-то вещах, что они будут дорожать, тебе еще нужно учитывать тот факт, что эти вещи надо каким-то образом хранить. Поэтому придумываются бумаги, которые означают, что у тебя якобы где-то есть медь. Ну, то есть бумаги, например, компаний, производящих медь. Но компания может рухнуть, и эти бумаги ничего не будут стоить. Так же, как когда рухнул Советский Союз, и бумаги Советского Союза перестали что-либо стоить. Так же может произойти с любой компанией и их гарантийными обязательствами перед вами, как держателями их, допустим, облигаций. Поняли? То есть это все очень... очень динамичные вещи. Ничто не вечно, дорогие друзья, кроме духовных богатств. Вот духовные богатства – это прекрасно. Они с вами всегда. Образование – это очень хорошо. Почему? Если ты научился читать, пока твой мозг не рухнет, а в целом, когда твой мозг рухнет, тебе будет все равно. Потому что вместилище души, конечно, это возможно где-нибудь там в сердце, я не знаю, в груди где-то душа находится. Но сознание, оно в голове. Рухнул мозг, рухнуло сознание, нет тебя. Тебя нет, как единицы. Все, ну, это известная история. Соответственно, пока мозги ваши в кондиции, пока вы живые, в широком смысле этого слова, физически активные. Навык чтения – это прекрасно. Навык счета – это прекрасно. Любые навыки, которые дают вам возможность работать – это великолепно. И еще самое интересное, что все эти навыки можно получать почти бесплатно. Ну, то есть, можно почти бесплатно. Есть учебники, которые люди выкидывают вообще. Учебники, великолепные учебники. Я не имею в виду учебники, там, которые вам как-то мозги загаживают. Я имею в виду, вот научиться читать можно, используя учебники. И много еще чего интересного. Можно просто используя учебники, которые по факту, ну, как бы люди это демонстрируют, никому не нужны. То есть люди слушают каких-то шарлатанов, магов и чародеев, а вместо того, чтобы взять учебник, в котором умные люди написали умные вещи, и в диалоге с этими людьми, потому что текст, написанный умным человеком для вас, это, считайте, разговор этого человека с вами, если это художественная литература, через героев разговор ведет с вами автор, да, если это научная литература, через формулы, через объяснения прямые, это умный человек с вами разговаривает. Обратите внимание, как многие люди, чувствуя недостаток понимания тех или иных вещей, платят деньги, ну вот напрямую, разнообразно, там, коучам, тренерам, преподавателям, за то, чтобы они им объяснили, что происходит. Так вот, учебник – это книга, которая тебе объясняет фактически бесплатно, что она там стоит, копейки, а то и тебе просто отдадут, вот попросишь, тебе отдадут. Вот, открываешь… И тебя учит умный человек. Он делится с тобой самым важным. То, что у него есть. Вот этой ценностью интеллектуальной. Представляете? Большой ли спрос на это? Вот тут-то и оно. А так вот можем, конечно, про кроссовки с вами поговорить. Паленые они, не паленые. Мне вообще не нравятся все эти разговоры, даже потому что, во-первых, мы, как это один из наших слушателей метко написал, неужели кому-то есть интерес, у кого-то в современном мире есть интерес к каким-то там шузам. Шузам он написал. Действительно, стиляги вспоминаются сразу. Это первое. А второе, мне неприятно, когда мы используем все эти слова. Паленые, не паленые и вот это все, этот весь сленг. Ощущение, что все-таки мы должны постараться с вами отказаться от использования этих слов. Я понимаю, что до конца это невозможно. Я понимаю, что это позволяет нам расслабиться, да, там, использование разнообразных сленговых слов. Ну, просто не напрягать мозги. Но стараться все-таки двигаться в направлении от этого стоит. Стоит. Это даст свой результат, обязательно даст свой результат. Вот. Конечно, умные люди в государстве, которое обречено на провал, и государство, которое решило самоубиться, они не нужны, их выбрасывает. В государстве, где люди хотят развиваться и идут вперед, и хотят по своей правде выстроить свое государство, умные люди необходимы как воздух. Не потеряются они. В государстве, которое хочет добиться успеха, не потеряются умные люди. Поэтому вперед, кажется. Как говорил великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. А я пойду отдыхать. Все, новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 38 дронов ВСУ над российскими регионами. Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотники противника в период с 8 утра до 23:00 по московскому времени в четверг, уточнили в ведомстве. Там добавили, что аппараты самолетного типа были уничтожены над территориями Белгородской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Брянской области, а также в Калужской, Курской областях и Крыму. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги и Тамбова. Губернатор Запорожской области сообщил о попытке атаки дрона ВСУ на школу. Противник был намерен нанести удар по учебному учреждению в Васильевке. Детонации беспилотника не произошло, отметил Евгений Балецкий. Глава региона разместил фото с БПЛА, которое находится на стене у окна здания. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор. Премьер Великобритании Кир Стармер назначил нового главу Минздрава страны. После ухода в отставку Уэса Стритинга пост займет член парламента Джеймс Мюррей, заявили на Даунинг-стрит. Стритинг накануне днем объявил, что уходит с должности. Газета «Тайм» сообщала, что он намерен покинуть пост, чтобы бороться за пост главы кабинета министров на фоне призывов к уходу Стармера. Журналисты отмечали, что в лейбористской партии может разгореться борьба за власть. На место главы Кабмина могут также претендовать мэр Манчестера или бывший лидер политдвижения. Организаторы Кубка России по футболу заявили о возобновлении продажи билетов на суперфинал. Речь идет об игре между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, уточнили в пресс-службе турнира. Онлайн-продажи билетов на финал начались накануне. Через несколько часов стало известно, что система не справилась с пиковой нагрузкой. Для приобретения билетов необходимо оформить карту болельщика, напоминает Интерфакс. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 79 копеек, доллар – 73 рубля 14 копеек, евро – 86 рублей и 29 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 3 метров в секунду. Ночью и утром в пятницу синоптики обещают плюс 15-16 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

домой хочу. Я так давно...

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот

Звонки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке, чуть ревнив.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

самолет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши.

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

за тайны тайги, если ты пожелашь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобров и окунись.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту. Ты одна уехал в дальние края, но всюду с нами песнь твоя, как лучший друг. Слышу.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь, а теперь.

Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою.